0: задание сверху. Вот уже несколько лет я знаком с удивительным человеком. У него и имя-то необычное. Клаус Моше Пюльц. Некая комбинация немецкого с еврейским. Кто интересуется народом Божьим, Израилем, наверняка уже слышал об этом мужественном человеке. Он один из немногих, кто открыто, публично проповедует потомкам Авраама, Мессию, Иисуса Христа, по-еврейски Иешуа Ха Машиах. Не все, наверное, читатели знают о том, что в Израиле евангелизировать и миссионировать христианам запрещено специальным законом. Поэтому публично свидетельствуют немногие. А Моше Пюльц во всеуслышание провозглашает имя Мессии. Как ему это удается? Я тоже не удержался и спросил его однажды об этом. Ответ последовал лаконично. Господь. Да, кто предан всесильному, кто доверился ему и верен ему, тот под надежной защитой. Моше в переводе на русский означает Моисей. Так вот, Моисей Пюльц появился на свет в довоенной Германии. Еще ребенком он пережил откровение, определившее всю его последующую жизнь. Именно благодаря этому Моше не только уверовал в Творца Вселенной, но и всю свою жизнь без остатка посвятил служению людям. И в первую очередь иудеям, евреям, то есть. Моше делает то, что по замыслу Бога Израилева должен бы делать каждый еврей, а именно благовествовать, быть свидетелем Всевышнего. Для того он их и избрал. Исайя 43, 10. Любопытно, что в первые свои 25 лет жизни Моше не знал, что имя Клаус отнюдь не отражает фактической его национальности. Он и представить себе не мог, что в нем не арийская, а еврейская кровь течет. Узнав о своем происхождении и изучив Священное Писание, Моше открылись планы Адоная, это Бог Израиля, относительно будущего всего человечества и, в частности, избранного им израильского народа. К тому времени он занимал уже руководящую должность в одном крупном концерне Федеративной Республики Германии и как менеджер интенсивно сотрудничал с некоторыми фирмами столицы Израиля Тель-Авив. Перед ним была открыта дорога, ведущая к большому успеху в области предпринимательства и бизнеса. Но он ее отверг. Ни карьера и ни богатство стали истинными его устремлениями. Моше помнил наказ Адоная, и он, Господь Бог, помог ему раз и навсегда выбрать единственно верное, богоугодное занятие. Задание сверху было однозначно. Встань, собери чемодан, лети в Израиль и проповедуй там Мессию Спасителя. Сначала Клаус, ставший, наконец, Моисеем, жил в кибуце, в окрестностях Галилеи. Через пару лет началась легендарная шестидневная война. Помолившись на горе Сион за землю обетованную и за победу молодого государства Израиль, Моше Пюльц встал в ряды защитников Родины. Радовались еще и другие жизненные испытания, прежде чем Моше полностью переключился на свою нынешнюю миссионерскую деятельность. И с тех пор ведет он эту работу изо дня в день, без отпусков, без оклада, без почести. В этом году исполняется 35 лет с начала его упорного труда во имя Господа. Слово Божие собрало вокруг этого евангелиста несколько мессианских общин. Имя Клауса Моше Пюльца стало известно как на новой его родине, так и в Соединенных Штатах Америки, России, и, конечно же, в странах заходящего солнца. Им издано несколько замечательных книг. Одна из них, к примеру, содержит лучшие его проповеди. Книга, содержащая этот богатейший материал по мессианскому движению в Израиле, называется «Призвание и будущее народа Израиля». Как евангелист и убежденный сторонник мира, Моше Пыльц призывает все мессианские общины Израиля к объединению и единству. Для этой цели им организовано общество евреев мессианского вероисповедания «Целем». Также называется и издаваемый этим обществом журнал. Кроме этого, брат Пыльц проводит ежегодные конференции, семинары и разборы библейских текстов, особенно пророчеств, в церквях, в христианских центрах, а при необходимости и на дому у желающих его услышать. Этим он занимается и в Швейцарии, и в Германии. Он выступает в печати, на радио, телевидении. Темы «Мессия Иешуа», «Пророки спасения Израиля». Об этом же идет речь и на кассетах, на дисках, которые при желании можно заказать, к примеру, по телефону в Германию. 040-55-222-30. Все свои выступления он увязывает с реальной жизнью, с противостоянием между большими религиями, социальным положением израильтян, с политикой сионистского государства и его союзников, с экономикой и обороной Израиля. Отстаивая интересы своего народа, он остается одновременно и его обличителем, что неизбежно влечет за собой конфликт. Если свои евреи отбиваются как могут, то чужие, в том числе президенты, премьер-министры, князья, кардиналы и сам Папа Римский, как правило, замалчивают официальные к ним обращения Клауса Моше Пыльца. И со стороны остального христианского духовенства чувствуется холодок. Некоторые в открытую выступают против него. Дескать, спасение евреев – дело Бога, а не отдельных выскочек наподобие Пыльца. Не нравится теологам также утверждение евангелиста, что пренебрежение иудаистскими корнями христианства со стороны отцов церкви привело к последующему отчуждению ее от Израиля. А Моше продолжает борьбу за правду, справедливость, за право на мессианское вероисповедание, за равноправие всех евреев. Что мне в этом мужественном человеке больше всего нравится, так это его прямота, лаконичность, бескомпромиссность. Причину его успеха вижу в духовности и выверенности всего, что говорит, пишет и делает этот слуга Божий. Будучи на стороне своего народа, Моше Пыльц не забывает указывать на его ошибки. «Израиль, пробудись!» – взывает Моше Пыльц своим соотечественникам. «Собственными усилиями мы не в состоянии решить даже простой вопрос нехватки в Израиле воды. Наш народ должен, наконец, проявить готовность к принятию благословенного господства Мессии. Только так, только через него Израиль сумеет приступить к исполнению своего извечного предназначения стать царством священника». Как не вспомнить тут слова пророка Исаии: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, проповедующего спасение». 52:7. Будем же молиться за брата нашего Моше Пыльца. Пусть Адонай, да благословен он во веки веков, даст ему здоровья, мудрости и все необходимое для дальнейшего свидетельствования и прославления великого имени своего.
1: Питер Браун.

Праздники Израиля. Две точки отсчета. Сезон осенних праздников Израиля начинает праздник Труб. Его еще называют Днем Воспоминаний. Раввины учат, что с этого дня все евреи должны вспоминать свои грехи до наступления следующего праздника Йом-Кипур, Дня Искупления. Другое, наиболее распространенное название для праздника Труб в наши дни – это Рош-Хашана, глава года или вершина его, а попросту – еврейский Новый год. Хотя на это название не указано в Торе, тем не менее, сегодня большинство евреев, говоря о Рош-Хашана, имеют в виду Новый год, а вовсе не праздник Труб. Израиль много что отличает от других народов, и в том числе лунно-солнечный календарь. Месяцы исчисляются по луне, а года – по солнцу. Месяцы считаются с весны, а года – с осени. Месяцы от праздника Пасхи – искупление из рабства в Египте, а года – от праздника Труб – искупление от греха и суда Божьего. Эти две точки отсчета времени для Израиля подобны двум измерениям жизни – физическому и духовному, каждая из которых берет свое начало от искупления. Тема суда и искупления, тема жизни и смерти – это самая важная тема Библии. Еврейский фольклор придумал две книги, которые в эти дни лежат открытые перед Господом. В Талмуде этих книг даже три. Праведников вписывают в книгу жизни, законченных грешников в книгу смерти, а участь прочих, которые посередине, будет зависеть от их стараний и благочестивых дел в период между праздниками. Этот десятидневный период получил название «Грозных дней» или же «Дней раскаяния». Считается, что эти дни могут изменить все, что поведение человека, особенно в этот период, может повлиять на решение Бога, что наше покаяние, молитва и благие дела, цдака, могут отменить даже суровый приговор Творца и склонить его к милосердию. Еврейская традиция утверждает, что в Рош-Хашана определяется судьба каждого, кому жить, а кому умереть, и определяем это не мы, но Господь, который нам и выносит приговор. Однако, вроде бы смиренно призывая приоритет Бога, та же традиция внушает человеку, что достаточно ему постараться, и это может склонить чашу судейских весов в его пользу. Ведь Бог, оказывается, еще будет корректировать свой приговор, и только на Йом-Кипур уже окончательно скрепит его печатью. Такое развитие событий в нас зарождает этакую надежду, ведь, отдавая Богу Богова, тем не менее, спасение утопающих мы привычно считаем дело рук самих утопающих. Вот с такими ожиданиями многие из утопающих связывают его неподкупный суд. Но каждый будет умирать за собственное беззаконие. Иеремия 31:30. Так в Божьей книге звучат слова того, на чье решение мы надеемся повлиять. Можете сами сравнить и убедиться, как эфемерно рядом с его словом звучат наши собственные измышления. В эти дни мы должны проявлять как можно больше милосердия и щедро давать подаяние, чтобы смягчить суд Всевышнего, информирует нас еврейский источник. Знатоки закона утверждают, что Бог оценит наше достоинство и обязательно учтет их прежде, чем окончательно вынесет свой приговор. Но сам автор закона, Бог, утверждает нечто совсем другое. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Исаия 43:25. Оказывается,
Вопреки еврейской традиции, Бог сам принял участие в нашем искуплении и прощении грехов, ожидая от нас лишь одного, что мы воспользуемся Его инициативой и оценим по достоинству Его милосердия. Имеет место такое историческое несходство характерами между нами и Богом, или, как заметил один поэт, вот так, столетия подряд мы ходим с Богом не впопад. Люди посвящают Бога в свои планы и нужды, но не желают посвятить Ему свою жизнь. Людям привычно обращать к Нему свои молитвы, но только не свое сердце. Люди верят, что Бог когда-то услышит их вместо того, чтобы

или жизнь через него. 1 Иоанна 4:9. Мидраш в главе о Рош Хашана утверждает, что евреи умеют влиять звучанием труб на Создателя. В результате он исполняется жалостью к ним и меняет ради них суд на милость. Мы опять в этом можем видеть симптомы все той же болезни. Бог сделал для нас нечто грандиозное, сделал ради самого себя, а мы, вместо того, чтобы смиренно принять Его дар, упорно склоняем Его сделать что-то ради нас. Библия – это книга о спасении от суда Божьего. Одни связали это спасение с влиянием на Бога, кто шафарами, кто трубами, кто делами своими. На других Бог сам повлиял. Повлиял своим искупительным делом Христом. Повлиял так, что навечно связал их не с их собственными благими деяниями, но с Божьей милостью и с Его великим спасением. Петр Блитштайн, штат Нью-Йорк, США.

Немного истории. Долгий путь. Когда я впервые посетила мессианскую общину, то задала себе вопрос: почему евреи, уверовавшие во Христа, не становятся членами уже существующих христианских общин? После участия в семинаре на эту тему, организованном миссией «Бейт Шалом» в Берлине, мне стало понятно, почему братья и сестры из еврейского народа создают свои церкви. Причин этих достаточно. Одна из основных в истории преследований как со стороны иудеев, так и со стороны христиан. Мессианские евреи – это возрожденные, верующие в Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиаха, как обещанного еврейскому народу Мессию – евреи. Они придерживаются еврейских традиций и празднуют еврейские праздники Старого Завета – Песах, праздник Кущи, Шаббат. Мессианские общины – или, как некоторые себя именуют, мессианские синагоги, проводят свои богослужения в субботу. Членство открыто евреям, равно как и неевреям. Истинно верующих христиан они принимают, как своих братьев и сестер по вере. Мессианским евреям приходится терпеть притеснение с двух фронтов. Во-первых, это ортодоксальные иудеи, видящие в них предателей веры предков и, конечно, недовольные тем, что они евангелизируют среди евреев. Во-вторых, многие христианские церкви не признают мессианских евреев, так как думают, что для того, чтобы принадлежать Христу, евреям нужно сначала привиться к христианской церкви. Первая мессианская община возникла в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Вначале к ней принадлежали только евреи. И это были те евреи, которые возвестили Евангелие эллинам, то есть неевреям. Важным и непростым вопросом в то время был вопрос о том, может ли нееврей быть христианином, не примкнув сначала к иудаизму. А теперь многие христиане спрашивают, может ли еврей верить в Иисуса Христа и оставаться при этом евреем. Первые верующие во Христа евреи соблюдали закон, посещали храм и синагоги, уповали на обращение ко Христу всего Израиля. Почти сразу же с появлением церкви последователей Христа из евреев начались и гонения. Об этом можно прочесть в Библии, в книге «Деяния апостолов». Здесь мы читаем, что первые христиане проповедовали в синагогах. Деяния 19:8. Но в 80-х годах, после Рождества Христова, в иудейскую молитву, которой каждый иудей молился три раза в день, было добавлено изречение, желающие еретику, к числу которых были причислены и евреи, уверовавшие во Христа, остаться без надежды, погибнуть и быть вычеркнутым из книги жизни. Каждый, кто отказывался произносить эту молитву, исключался из синагоги. В 73 году римляне завоевали Иерусалим, разрушили храм. Более миллиона евреев погибло. Мессианская община – первая церковь в Иерусалиме была изгнана. В 32 году началось восстание евреев против римлян. Возглавил восстание Бар-Кохба, которого восставшие провозгласили мессией. Мессианские евреи не поддержали восстание, так как они не могли признать мессией никого другого, кроме Иисуса. Восстание было жестоко подавлено. Иудею переименовали в Палестину, а Иерусалим – в Илию Капитолину. Остались только небольшие общины мессианских евреев в Восточной Иордании, Сирии и Малой Азии.
но и они примкнули к христианским общинам из язычников. Были евреи, верующие в Иисуса, но не осталось еврейских мессианских общин. Евангелие распространялось по всему языческому миру, и большинство христиан были уже не евреями. Начиная со II века, антисемитизм со стороны христиан растет. Особенно в этом отношении характерно послание Варнавы, написанное около 130 года после Рождества Христова. Слово о Пасхе Мелитона Сардийского около 160 года, а позднее некоторые места из творений Иоанна Златоуста. Им вторит Тертуллиан в своем послании против евреев. Он утверждал, что церковь заняла место Израиля, потому что евреи за убийство Христа навсегда отвергнуты Богом. В этом абсолютно небиблейском учении лежат корни преступлений против евреев во времена крестовых походов, инквизиции и национал-социализма. Возродилось мессианское движение в 1885 году, когда раввин Иосиф Рабинович, уверовав в Иисуса, засвидетельствовал об этом в своей синагоге в Кишиневе. Многие пошли за ним. Это была община, в которой верующие в Иисуса евреи могли и дальше сохранять свои иудейские традиции. Она распалась в 1939 году, но это была первая в мире мессианская синагога и первая мессианская община после стольких долгих лет. Сейчас мессианское движение разрастается как в Израиле, так и во всем мире. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Исаия 54:9. Гезине Файман в сокращении перевела и прочитала Катарина Никель.

0: «Ключ к капкану», август 2010 года. «Где Дух Господень, там свобода». 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
1: Читает семья Драт.
2: Дорогие мои сыночки, сегодня опять первый вторник месяца, день молитвы за наших и не наших детей. Тяжело ложится на сердце грехи тех наших сынов и внуков, которых эти грехи довели до предела человеческого осуждения и которые томятся в одиночестве, без свободы и общения. Эту тяжесть я вместе с грузом собственных грехов, которых тоже хватает, сегодня несу к ногам Иисуса и прошу слов материнской мудрости и нежности, чтобы облегчить им дальнейшие шаги на путях новой жизни. Ведь покаяться – это одно, а следовать потом шаг за шагом за Христом – это другое дело, не менее трудное, чем выйти вперед и при всех признать себя грешником. Ведь вот тот Паша В, имя изменено, о котором я в свое время с такой радостью писала в алтарь, которым гордилась община, пример которого побуждал других к покаянию, не устоял ведь. Споткнулся на чужих грехах, ушел от женщины, спасшей его от русской тюрьмы, создавшей ему подобие мирной семейной жизни. Она, видите ли, смотрит телевизор и мешает ему молиться, носит женские украшения, делает прическу. Став сам себе хозяином, надел кучу долгов, так что пришлось даже отсидеть за них в тюрьме, но теперь уже в немецкой, и до сих пор не может вернуться, смириться, признать правоту Господню. Прости меня, Паша, что я об этом пишу, но ты мне как сын, а сколько молится о тебе родная мать. Да вы все, дорогие сыночки, авторы писем из рубрики «Ключ к капкану», примите к сердцу увещевание старой матери. Покаявшись, получив прощение, прощайте других. Подставляйте плечи под груз чужих грехов и несите их вместе со своими к ногам Иисуса, Спасителя всего мира. Подписываюсь полным именем. Анна Хёшеле.

Опять я крест свой уронил. Не один год уже я регулярно получаю газету «Забытый алтарь». Все это время особо и не задумывался о том, каким образом оплачивается моя подписка. Только недавно обратил внимание на то, что номер моей читательской карточки не соответствует номеру благотворительной карточки для тюрем 15900. Все это время одна душа оплачивает мою подписку. Слава Богу за всех, кто в братской заботе о нас переводит свои средства на номер карточки для тюрем 15900. Человек все это время заботился обо мне, а я и не знаю, кого благодарить, и потому благодарю Бога, а через алтарь выражаю всем сердечную признательность и благодарность. Также прошу прощения у Марии и Пауля Н., и у Тамары и Иоганна Ф. Мы какое-то время общались, но, видимо, я допустил какую-то ошибку, и общение наше прервалось. Я не прошу о его возобновлении, а лишь прошу простить, если чем обидел. И хочу, чтобы они знали, что в молитвах моих к Богу их имена поминаются, всегда с благодарностью. Шлю вам свое стихотворение, в котором образ ангела, как поэтический образ матери или отца, брата или сестры, возносящих молитвы к Богу о спасении и исправлении жизни дорогих ему людей. Прошу и я ваших молитв. Будьте и вы моими ангелами. Тельман Сайфаев, тюрьма, Пермский край, Россия. Опять я крест свой уронил на радость дьяволу с чертями. И ангел мой, чей лик мне мил, льет слезы горькие ручьями. Все вроде было хорошо, так вольно думалось, молилось. Лишь не заметил одного, тех слез, что с глаз бесплотных лились. Не трогал сердце скорбный клик, незримо очами духа. Печали не услышал крик, к мольбам святым гордыня глуха. А мне уж грезилось, что я сам словно ангел, чист и светел. О Боже, за что слепота? Как крест упал, я не заметил. Но жив Господь, властитель душ, чей гнев и ярость трепет мира, пролил скорбей холодный душ, и боль от грезы пробудила. Не плачь, мой ангел дорогой, услышал Бог твою молитву, и, взявшись твердою рукой, я поднимаю крест на битву. Тельман Сайфаев. Думайте, что вы говорите. Почему я стал таким, что сделался подобно хищнику? Ведь сначала не было так. Над этим очень часто задумывался, но не мог уразуметь. Начал вспоминать и делать анализ всего пережитого. Что помнил и что слышал от родных и близких. Слово имеет силу. Благословение или проклятие накладывают отпечаток на жизнь человека. Мы начинаем соответствовать тому, что о нас говорят или думают окружающие нас люди. Особенно, если человек в это время только формируется как личность. Поясняю свою мысль. Это было давно. Тогда я только пошел в первый класс. Мне было всего 6 лет. В подъезде нашего дома жил человек, которого все звали дядя Ваня. Но на тот момент ни я не знал его, ни он о моем существовании. Когда он попал в тюрьму, меня еще не было на свете. В тот день, когда произошла описываемая мною встреча, он только освободился и шел домой. Выбегая из подъезда, я столкнулся с этим незнакомым мне мужчиной, испугавшись, оттолкнул его и побежал дальше. Он же, поймав меня, убегающего,
услышал, как из окна второго этажа звала меня мама. Поднял голову и сказал: «Ирина, привет! Это твой сын, что ли? Да по нему уже тюрьма плачет». Проклятие было произнесено. Защитить или что-то противопоставить, чтобы разрушить силу этого проклятия, никто не смог. Шло время. Очень многие, почти не знающие меня люди, читали на моем лице признаки дурных черт характера, которых не было во мне, но их предполагали, они говорили, и они зародились. Был скромен, обвиняли в лукавстве, стал скрытен. Глубоко чувствовал и переживал добро, но находились те, кто получал удовольствие и наслаждение от оскорблений, стал злопамятен. Когда вокруг все веселились и радовались, мне становилось одиноко и грустно, стал угрюм. Вспоминая эпизоды своей жизни, осознаю, что был готов любить весь мир, самого последнего из людей, от которого все отвернулись, разделить все, что имел, отдать последнее. Находились те, кто этим пользовался, но я не был ими принят. Мною пренебрегали как человеком, личностью. Начал проявлять заботу и любовь к нашим меньшим братьям, животным. Даже мышей и крыс, пауков и тараканов, мокриц привечал я. Но стал ненавидеть людей, стал убегать из дома, где меня любили и жалели, но не могли найти для меня времени. Не могли уделить то внимание, которое необходимо ребенку, чтобы он знал, его ценят и любят, в него верят и всегда помогут. Родители были заняты зарабатыванием денег, вкалывали на двух работах, но меня потеряли, и я сам потерял себя». Мое детство с 11 лет и бесцветная молодость протекали в борьбе с собою и с окружающими. Чувства, боясь насмешек за их проявления, я просто подавлял и хоронил в глубине сердца. Мне кажется, что они там и умерли, а мое сердце превратилось в камень. Только представьте, когда я говорил правду, мне не верили. Я стал лгать, даже совсем бесцельно. Вот так постепенно и шло мое превращение в морального урода, перешагнувшего все рамки и пределы, плюнувшего не только на окружающий мир и жизнь, на ценности других людей, но и на себя самого. Поверьте, это страшное состояние, которое можно охарактеризовать как состояние безвозвратности. Все, что осталось позади, разрушено и оставлено без сожаления, а впереди нет никакой цели, за что стоило бы жить и бороться. Полная неизвестность и неопределенность – это существование человекообразного животного, жизнь которого только удовлетворение инстинктов. Одинокий волк-человек – убивает другого человека, убивает брата. Вообще, любое зло, обретая действующую силу, выходит на Каинову тропу. Оно прямо или косвенно направлено на братоубийство. Значит, этот человек сам обрекает себя на проклятие и губит самого себя. Так говорят древние христианские мыслители, и это я познал на себе». Только единый, имеющий в своей силе и власти свою благодать в любви, силен был остановить меня и обратить на путь жизни во Христе Иисусе. И это произошло 12 лет назад в одиночке смертника на исполнительной тюрьме города Хабаровска. Отец Небесный не отверг вопль покаянный мой, услышал и вздохнул жизнь и надежду благую. Думайте, люди дорогие, о том, что вы хотите сказать, ибо слово имеет силу созидать и разрушать, а за них мы дадим ответ на суде Божьем. Простите Христа ради,
если кого обидел, против кого согрешил, каюсь. Да вразумит и благословит нас Отец и Сын и Дух Святой. Владислав Шлыков, тюрьма, Соликамск, Россия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию всякого, называющего себя христианином, шестой выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Евангелие по Иоанну, 14 глава, с 21 по 27 стихи. Современный христианский мир пестрит разноименными конфессиями и группировками, состоящими во главе каждой человеческими лидерами. Увы, как мало тех сегодня, единственным лидером которых остался сам Господь Иисус Христос в истинно евангельском духе и смысле этого слова. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. Евангелие по Матфею, 23 глава, 8 стих. Неужели для христиан этот авторитет потерял силу и значимость? Все чаще в различных христианских кругах слышится вошедшее в стиль и принцип: «У нас так принято, так делали наши отцы и деды, так делаем и мы». Увы, разве призван христианин жить преданием? Разве должны мы строить нашу жизнь на том, что делал кто-то? Может ли вера быть наследственной? Не должен ли каждый из нас лично иметь глубокое убеждение в исповедуемых позициях? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам 2:8-9. Неужели христиане сегодня предпочтут человеческое Божьему? Все чаще заметны сегодня человеческие усилия, чтобы пробудить божественную жизнь в людях или возбудить интерес к ней. Увы, христиане, мы сошли с пути Евангелия, и нужно вернуться на него. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Евангелие по Иоанну, 6 глава, 44 и 45 стихи. Неужели непонятно христианам сегодня, что божественная жизнь – это сам Христос?

Сегодня очень редко можно услышать проповеди о любви к Господу. Еще реже стали слышны проповеди о том, что Иисус Христос – живая реальная личность. Ввиду этого у многих, вновь обратившихся к Богу в период предоставленной свободы, возникает масса проблем. Одной из самых серьезных проблем явилась неспособность проявить практически христианскую жизнь при искреннем желании этого. Христиане понимают умом, что должен проявиться Христос в их жизни, но практически видят совершенное бессилие перед поставленными в противовес искушениями и соблазнами, и их жизнь вновь возвращается в прежнее русло. При этом многие впадают в депрессию и сомнения относительно вопроса спасения. Но как совместить эти две позиции? Дело, совершенное Христом на Голгофе, которое не потребляет никаких наших усилий, оно никак не зависит от нас. И наше состояние, очень часто бесславящее Господа, наша повседневная практика с ее слабостями и падениями. Период бурной евангелизации в связи с предоставленной свободой, христианство в основной своей массе было занято проповедью покаяния. Больше, чем покаяться и креститься в такой деятельности, едва ли можно что-то услышать. Но жизнь христианина – это не только покаяние и крещение, это намного больше. Именно об этом пойдет речь в настоящем выпуске журнала. Мы хотим предать себя и всех наших слушателей действию божественной благодати через Духа Святого, ибо только Он может довести до нашего внутреннего слуха эти истины, научить нас всему и напомнить все, что говорил наш возлюбленный Господь Иисус. При этом мы призываем каждого к глубокому смирению пред Богом, ибо только такой какое наше состояние позволит ему действовать в наших сердцах. Грешу и каюсь и грешу, и снова гвозди в крест Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И каждый раз он говорит мне сам: «Ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время к покаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. Я иду в манящие огни, и грех глотаю так, что челюсть сводит. Но почему, не знаю, в эти дни моя душа покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю. Как будто поражение в бою я потерпел, святыню охраняя. И снова к небу поднимаю взор, взрываю плит холодных равнодушие и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к кресту и каюсь слезно снова. Христос, Господь, Ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест я Твой вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу, к ногам Твоим я в прахе припадаю.

Что такое любовь? Думаем, что каждый ответит без труда на этот вопрос, если не позволит себе впадать в демагогию и легкомыслие. С любовью мы встречаемся с пеленок, едва начав осмысленно воспринимать мир. За малым исключением, у основной массы людей это так. Но о любви в человеческом аспекте восприятия нам легче говорить, чем о любви к Богу. Замечено, что лишь только мы переходим к разговору о любви к Богу, у слушателей на лицах появляется выражение некоего непонимания, даже недоверия. У некоторых это сопровождается улыбкой, побуждающей думать, что человек скептически смотрит на этот вопрос. Но как бы ни воспринималась эта позиция окружением, мы вновь хотим говорить об этом. Цитата в эпиграфе журнала говорит нам, что Господь Иисус Христос ждет от нас любви. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Она также говорит о том, как мы можем проявить любовь к Нему. Мы уже говорили не один раз в наших журналах о существующих для христиан заповедях нашего Господа. При этом давайте не упустим, что именно в соблюдении заповедей проявится наша любовь к Господу. Ибо так Он говорит нам в Своем Слове. Очень часто можно слышать в молитвах верующих желание служить Господу, что-то для Него делать, как-то проявить себя для Его славы. Хорошее желание. Но давайте, христиане, увидим, где и в чем желает сам Господь быть прославленным через нас. Когда мы хотим сделать кому-то из наших близких приятное, связано ли это с его какой-то знаменательной датой или как элемент почтения с нашей стороны, не узнаем ли мы тщательнейшим образом, что явится приятным для него? Насколько же больше должно быть наше отношение к Господу, кто столько для нас сделал, кому мы обязаны всей своей жизнью? Увы, но многие христиане-современники не знают Христа как живую реальную личность, могущую нам сострадать в наших слабостях и страдающую при созерцании наших падений. Едва ли думают о нас так наши родители, как думает наш Господь. Едва ли переживает так мать за свое грудное дитя, как переживает о нас, о каждом из нас, наш Господь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Так говорит Господь через пророка Исаию 49:15. Итак, Он постоянно занят нами, нашими проблемами, нашими трудностями. А мы, заняты ли мы им? Сколько доверия видит Господь от нас в наших заботах? Сколько любви и внимания мы оказываем Ему, думая обо всем, что Он оставил нам в Своем Слове? И явлюсь Ему сам. Это обетование тому, кто проявит любовь к Нему, соблюдая Его заповеди. Это встреча с Ним, как живой личностью. Есть в Новом Завете очень много конкретно выраженных заповедей, сказанных либо самим Господом, либо переданных апостолами Его. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Так говорит Петр в своем втором письме, 3 глава, 2 стих. О, если бы в наших сердцах возникло искреннее желание увидеть для начала эти заповеди в Писании, потом исполнить их ради любви к Господу. Очень часто верующие, желая оправдать свое пассивное отношение к Слову каким-то конкретно выраженным заповедям Господа, ссылаются на окружение, на авторитеты, на свое незнание, неопытность и, наконец, на отсутствие любви в них. В нас нет любви, заявляют они. Если сам Господь не произведет ее, то откуда ей взяться? Очень правильное заявление. В нас действительно нет любви. Все, что есть в нас, в нашей греховной плоти, это зло и тяга к греху. Но в нас, в каждом рожденном свыше, есть новый человек, который не может грешить, потому что это божественная личность в нас. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Так говорит апостол Иоанн в своем первом письме, 3 глава, 9 стих. Это конкретно сказано о той новой природе, которую мы имеем от Бога. И, так как она от Бога, она свята и безгрешна, как сам Бог и все, что происходит от Него, совершенно, закончено, незыблемо и прочно. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Тут у многих может возникнуть вопрос, почему же я грешу? Если я имею безгрешную природу, почему же не имею силы противостать своей плоти, ветхому Адаму? Это печальное состояние, когда мы не в силах противостоять искушениям, приходящим извне и изнутри. Но пусть никакое сердце не приходит в смущение и отчаяние из-за своего состояния, ибо наш любвеобильный Господь и об этом позаботился в своей милости. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши.
Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Чтобы вы не согрешали». Вот цель, поставленная перед каждым детем Бога, им самим, чтобы мы не согрешали. Итак, Бог хочет видеть нас всегда практическими победителями над грехом, искушениями и соблазнами. Но что же случится, если мы вдруг где-то споткнемся и согрешим? А может быть, неправильно уже то, что мы допускаем такое для себя? А вдруг? А если? Самым верным будет, когда мы научимся все-все, до самых мельчайших мелочей в своей жизни, сверять с Писанием. В нем искать ответ на все наши волнения, ибо это Слово Бога. И сказав его один раз, он не может сказать теперь по-другому. У него все прочно и незыблемо. У него не бывает вчера да, а сегодня нет. Он Бог. Не будем забывать об этом. Мы процитировали: «А если бы кто согрешил?» Итак, Слово Бога не просто допускает то, что мы можем согрешить или когда-то согрешим. Оно говорит о том, что мы будем грешить. Все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но как это прекрасно! Нашим сердцам не нужно впадать в депрессию и сомнения, ибо Господь показал в Своем Слове чудесный путь, который Он Сам предусмотрел при наших падениях. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. О, как прекрасно это! Наш Бог в своей безграничной любви позаботился обо всем, также и о том, когда мы согрешим. Иисус Христос – праведник умилостивления. О, благодарение Богу! Но при этом давайте еще раз обратим наше серьезное внимание на то, какую цель поставил перед нами Бог, чтобы вы не согрешали. Сегодня есть много верующих, оправдывающих свою греховную жизнь словом Бога. Увы, это очень печально. Мы совершенно далеки от того, чтобы поддерживать таковых, дать пищу для их самолюбия и оправдания. Но, видя, как много христиан страдает и мучается от незнания Бога, незнания Иисуса Христа как живой реальной личности, желающего быть близким для каждого и сегодня, и проявиться в нас и через нас для других, мы просто не можем не говорить об этом. То, что люди создали сегодня так много культов для себя, заглядывают в рот авторитетам, послушно исполняют, выполняют всякую волю человеческую, выдаваемую за волю Бога, все это свидетельствует очень красноречиво о том, что люди не знают Христа. О, христиане, до каких пор мы будем хромать на оба колена? До каких пор наш Господь Иисус будет плакать, глядя на нас? Мы не удовлетворены. Мы разочаровываемся, страдаем, впадаем в сомнение и уныние. Мы только и знаем, роемся в себе, пытаемся не грешить, исправить нашего ветхого Адама, неисправимого человека, но все тщетно. Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Не является ли это состоянием почти каждого сегодня? Сколько раз на день мы говорим Господу «прости» и сколько раз повторяем то же, увы. Но где же выход? Он есть. Да будет прославлен наш чудный и дивный Господь. Он есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Так говорит нам Дух Святой устами апостола Иоанна в первом своем послании, 1 глава 9 стих. Исповедание и покаяние – это не одно и то же. Более того, это очень разные позиции. Покаяние – это поворот ума, поворот жизни. Исповедание – это признание своей греховности и осуждение ее в своем сердце. Как много сегодня христиан, которые однажды с покаянием пришли к Богу, отвернувшись от мира по большому счету, получили от Него прощение и новую жизнь, и на этом остановились. Они не сделали дальше ни шагу. В их жизни осталось еще очень много такого, что нужно было бы исповедать Богу. Это означает признать грехом и осудить. Признавая пред Богом свою греховность шаг за шагом, мы тем самым даем возможность Ему очищать нас от всякой неправедности. Праведный дотворит праведность еще, и святой доосвящается еще. Откровение 22:11. В последнее время из уст верующих все чаще мы слышим такие вопросы: а грех ли это? А грех ли то? Причем вопросы бывают такие, что невозможно их даже здесь повторить. Мир, утопающий в безнравственности, оказывает такое влияние на христиан, что последние просто потеряли грань, отделяющую в их сознании грех от святости. Это очень страшно. Отсюда неспособность приближаться к Богу, чистому, святому, Богу, который есть свет, при котором не останется во тьме ничто, в присутствии которого не может находиться никакой грех, и многие боятся этого света. «Если я прошу Бога навести порядок в моей жизни, то после таких молитв у меня бывают проблемы, поэтому я боюсь больше так молиться». Такие заявления от верующих становятся уже привычными. Но все это проистекает из глубокого незнания Бога. В первую очередь, Он предстает пред человеком как свет, абсолютный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир.
Евангелие по Иоанну 1:9. Это нужно для того, чтобы каждый человек увидел себя грешником. Это самая большая проблема для нас. Мы склонны скорее оправдать свой самый скверный поступок, нежели осудить его. Такова наша природа. И поэтому Бог предстает для грешника как совершенный свет, от которого не может скрыться ничего. Но затем Бог являет себя милующим и любящим, показывающим разочарованному грешнику путь, который он приготовил для него. И этот путь настолько прост и легок, если исповедуем грехи наши. О, как трудно человеку поверить Богу. Он скорее поверит такому же смертному, каков сам, скорее примет для себя чьи-то переживания, стараясь подогнать свою жизнь под чей-то опыт, чем по-детски просто поверит слову и сделает так, как говорит оно. Он будет грешить и каяться по 100 раз в день и думать при этом, что сделал все от него зависящее. О, если бы мы открыли свои сердца для того, чтобы увидеть, что Бог со своей стороны уже все сделал для нашего полного покоя и наслаждения, для нашей абсолютной уверенности и безопасности, и все то, что требуется от нас, верой принять все это и не смущаться никогда и ни от чего. Меньше рыться в себе и смотреть на себя, а больше смотреть на Господа и Его славу, чтобы и нам преображаться в тот же образ от славы в славу. Тогда нам не нужно будет говорить Богу «прости», тогда мы поймем, что Он в своей милости простил. Простил навсегда, не только нашу вчерашнюю греховность и сегодняшнее преткновение, но и завтрашние падения, которых мы еще не пережили, но которые Он видит наперед и которые Он осуществляет. Судил во Христе на Голгофе еще 2000 лет назад. О, какая благодать! Каким миром тогда наполнятся наши волнующиеся сердца, и мы ощутим незыблемость и прочность этого мира, так как его происхождение божественно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Послание Римлянам, 8 глава, 33 по 35 стихи.

В заключении нашего журнала мы хотим призвать всех детей Бога в смирении наших сердец пожелать увидеть все то, что Он оставил нам в Своем Слове. Причем Он сказал уже все. И для того, чтобы понять Его мысли и желания, нам не нужно иметь или ждать каких-то особых откровений от Него. Его Слово конкретно, закончено и ясно. Остается только одно – пожелать Его услышать и исполнить. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес

Таким сердцам он выходит навстречу, чтобы своей силой, не нашей, противостоять искушениям и соблазнам повседневной жизни. Именно в таких он будет прославлен и прославит их. «А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66:2. «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахии 4:2.

Дорогие наши слушатели, мы сердечно признательны всем, кто не посчитал за труд поддержать нас морально и молитвенно в этой работе через свои отзывы, устные и письменные. Пусть Господь обильно воздаст вам по богатству своей милости и любви. На все вопросы, задаваемые вами при руководстве Господнем с Его помощью, мы постараемся ответить в наших журналах. Если ответ на вопрос будет очень пространным, то он выйдет как отдельная тема журнала. Если же он не займет много времени, в ближайших выпусках журнала будет помещена соответствующая рубрика, где каждый вопрос мы постараемся не упустить, даже если он по-человечески будет колючим. Отвечая на уже заданный вопрос, хотим сказать, что вам совсем не обязательно представляться, когда вы звоните или пишете нам. Мы не хотим, как это часто делают, гарантировать анонимность, ибо кто мы такие? Вместе с тем, для нас не будет нисколько обидно, если вы просто, набрав наш номер телефона, сообщите свой вопрос для журнала «Христианин сегодня». Желаем от Господа благословений. С христианской любовью, ваши наименьшие братья в Господе.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 21 по 23. «Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего».
0: Иисус заранее предупредил Своих учеников, что после Его вознесения их постигнут тяжелые гонения за имя Его. Иудеи ожидали не кроткого, как Агнца Мессию, но политика, настоящего героя, который будет способен избавить их от ига Римской империи. Заблуждение, касающееся надежд, возложенных на ожидаемого героя, имело корни в незнании Божьей силы. Иудеи не могли проложить четкую грань между религией и государством. Их богом была политика. Они не знали Отца нашего Господа Иисуса, который и есть Бог мира и благополучия. Да, Он допускает войны и наказания, но эти войны не созидают Царство Божие. Лишь Его Дух способен созидать Царствие в чистоте и истине. Христос пришел на землю, чтобы явить волю

0: Отца, но иудеи отвергли дух любви и примирения. Они предпочли войну и насилие. Все народы, не принявшие Христа миротворца, как и иудеи, впадают в тот же самый грех. Наш величайший грех – это не безнравственное поведение, а враждебность, которую мы проявляем по отношению к Богу, и отвержение Его Духа мира. Основная причина непринятия людьми Иисуса, Его царства и мира заключается в нежелании принять истинного Бога. Люди создают себе богов в соответствии со своими желаниями, но Иисус открыл нам Бога любви. Отвергающий эту любовь идет по пути насилия, по пути, ведущему в погибель. Отвергающий Христа отвергает истинного Бога.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 24 и 25. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно».
0: Иисус заявил, что слова о том, что сам Бог, Его Отец, будут судом для тех, кто противостоит Духу и Его многочисленным чудесам. Никто в мире не мог исцелять так, как исцелял Иисус, изгонять бесов, усмирить бурю, накормить тысячи и воскрешать из мертвых, как это делал Он. Бог показывал через Него знамения и свидетельства нового творения. Иудеи не понимали значения этих знамений, поскольку не видели в них экономической или политической пользы для народа. Но как только они заметили авторитет Иисуса и любовь народа к Нему, эти чудеса стали для них камнем преткновения, потому что иудеи не желали поверить в Отца. Аналогично тому, как иудейские вожди затворили свои сердца для принятия Духа Святого, так и сегодня миллионы людей живут в плену духа отвержения Бога. Те, кто не исповедует, что Иисус есть Сын Божий, и ненавидят Его последователей, не познали истинного Бога, продолжая жить в собственных грехах, оскорбляя Святую Троицу. Однако Иисус не наказывает их, но совершает дела любви через своих служителей. Брат, готовь себя к такому духовному конфликту, прося у Господа сил вынести все с терпением. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на ненависть людей, Ты продолжаешь исполнять свой замысел. Научи нас любить врагов наших так, чтобы они могли быть спасены. Открой сердца народа к слушанию Твоего голоса, исполнению воли Твоей и принятию Духа Утешителя. Веди нас, снабжай нас большой силой и терпением. Вопрос 97. Почему мир ненавидит Христа и Его возлюбленных?
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 26 и 27. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною».
0: Каков был ответ Святой Троицы миру, полному ненависти и распявшему Сына Божьего? Бог послал Духа Святого. Сошествие Святого Духа – это чудо в наши дни. Его приход означает вхождение Бога в этот мир, потому что Дух исходит от Отца и един с Ним. Господь желает искупления этого мира. Дух Святой обличает зло, открывает грех этого мира и направляет нас к Божьей святости. Его присутствие в учениках побуждает к смирению и самоотречению, в то время как мир задыхается от гордости, упрямства, обмана. Святой Дух есть Дух истины, обличающий человечество в его беззакониях. В то же время Он утешает учеников, уверяя их в том, что Иисус есть Сын Божий, совершивший их спасение. Дух Утешитель дает нашему Духу свидетельство о Христе, чтобы мы увидели в любящем Сыне самого Отца. Без Духа Святого мы не можем истинно верить. Как верующие, мы признаем, что не смогли бы довериться Иисусу Христу своими собственными усилиями и дарованиями. Не смогли бы мы и прийти к Нему без действия Духа Святого. Именно Он призвал нас через Евангелие и освятил нас своим даром истинной верой. Дух собирает всех христиан, просвещает и делает их святыми во Христе. Дух Святой помогает им хранить веру, держаться истинного учения. Он действует в нашем свидетельстве. Не полагайтесь на ваш разум и опыт, если вы хотите привести ко Христу других. Предайте себя полностью Духу мудрости, внимайте Его словам, чтобы научиться прославлять Иисуса. Такое слышание голоса Духа Святого всем сердцем во время свидетельства или общения сделает вас полезным учеником нашего Господа. Христос призвал 11 учеников в свидетели себе, что являлось особой привилегией для них. Они лично были свидетелями миссии Иисуса на этой земле. Они свидетельствовали о том, что видели, слышали и с чем соприкасались. Их слова доказывают истинность Божьего присутствия на земле. Наша вера основывается на этом свидетельстве. Иисус не писал книг, посланий. Он поручил нести весть о спасении своим ученикам. Дух истины не лжет. Он показывает силу Божьей любви этому грешному миру через уста учеников. Иисус сам сказал своим ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Молитва. Мы прославляем Тебя, Сын Божий, Святый. Ты един с Отцом и Духом Святым. Ты не оставил нас сиротами, но послал Духа истины, чтобы Он свидетельствовал через нас. Освети нас Своим присутствием. Научи нас быть свидетелями Твоими, чтобы многие уверовали в Тебя. Вопрос 98. Каково отношение Бога к распявшим Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 1 по 3 стихи. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня».
0: Иисус сказал ученикам, что мир будет ненавидеть их по трем причинам. Потому что они рождены от Бога и не принадлежат этому миру. Потому что люди не познали Христа как Сына Божьего и как Бога. Потому что религиозные люди не знают истинного Бога и почитают неизвестного и неведомого им Бога. Без сомнения, ненависть ада все еще действует. И религиозные люди нередко убивают человека, обратившегося к Отцу нашего Господа Иисуса Христа, думая, что тем самым они служат Богу. На самом же деле они служат дьяволу. Они не знают, что истинный Бог — это Святой Отец. Они не пережили силу искупительной крови Христа. Эти люди лишены силы Духа Святого. Неизвестный Дух движет ими, чтобы навредить тем, кто свидетельствует о Святой Троице, и подвергнуть их гонениям, пыткам, смерти. Так поступали и иудеи, и так будет до второго пришествия Иисуса Христа.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Под кровом Всевышнего. Доктор Дэвид Гибс. Много раз я понимал, что нужно внимательно смотреть, откуда и от кого принимаешь советы. Часто люди советуют, как что-то делать, но сами этого никогда не делали. Они подробно объясняют, как пройти какое-то испытание. И когда спросишь, какое из этих испытаний им пришлось пройти, они говорят: «Никакое». Но они почему-то все равно хотят советовать другим. В 90-м псалме написано: «Без чего не обойтись ни одному христианину». Это совет не человека, а Бога.
2: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень».
1: Псалом 90, из 1 по 6 стих. «Делал ли заговор против вас кто-нибудь? Кто-то хотел сделать вам зло? Кто-то хотел вывести вас из себя? Сидели ли вы когда-нибудь на краю кровати, думая, что же они замышляют, когда они это сделают? Ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящие днем. Могу заверить вас, что в каждого, кто хочет что-то сделать в жизни, будут стрелять. Вам придется вытягивать стрелы из себя, в основном со спины. Но Бог говорит: я защищу вас. В книге «Холмы, на которые ты забираешься» автор рассказывает историю, где парень и девушка хотят забраться на гору по тропе, полной всяких препятствий и камней. Я хотела бы, чтобы все эти камни и корни были где-то в стороне, сказала девушка. Но парень ответил: нет, без них мы не смогли бы забраться на вершину. Благодаря этим камням и неровностям мы продвигаемся. Это невероятная правда, которую мы забываем. Бог не делает христиан сильными сразу же. Он помещает нас в долину, а препятствия, камни и испытания для того, чтобы подняться на гору. В псалме, который мы только что прочитали, Бог показывает различные опасности: сеть ловца, гибельная язва, ужасы в ночи, летящие днем стрелы, ходящие во мраке язвы, опустошающие заразы. Все это Бог использует для нашей пользы. И, наконец, на руках понесут. Да не приткнешься о камень ногою твоею. То, что враги задумали, чтобы навредить нам, Бог использует, чтобы продвинуть нас вверх на жизненном пути. Есть невидимая армия, которая будет помогать нам на пути к вершине. И Бог говорит: я обещаю вам, я помогу вам забраться еще выше. Какой удивительный псалом! Но никогда не забывайте, что записанные здесь Божьи обещания начинаются со слов «живущий под кровом Всевышнего». Задам очень простой вопрос: где вы живете? Эти обещания так точны и так величественны, но они начинаются с очень простой действительности: где я живу? А Бог говорит: живущий под кровом. Это не тайные, никому неизвестные места, но для многих они являются тайными потому, что большинство людей не ценят их и не принимают. Бог призывает нас прийти под кров всемогущего. Там Он обещает нам защиту от всех перечисленных неприятностей. Возможно, вы скажете: «Да у меня не так много проблем». Слава Богу! Но порою одного телефонного звонка хватает, чтобы перевернуть вашу жизнь сверху донизу. Достаточно одного случая, и вы будете иметь дело с тем, чего совсем не ожидали. Но Бог говорит: приходи жить под мой кров, потому что все обещания исполняются, если мы живем под кровом Всевышнего.
0: Бог все делает хорошо. Вы не можете жить под кровом, если не рассматриваете жизнь по-божьему. Бог посылает испытания не для того, чтобы разбить вас, но чтобы созидать. Бог все делает хорошо и весьма хорошо. Но порой то, что происходит, не кажется нам хорошим. Бог обещает, что направит наши стопы, обещает, что даст мудрость. Он утверждает, что сделает все для нашей пользы. Но когда приходят испытания, как вы их принимаете? Ничто не выдворит нас из-под крова Всемогущего быстрее, чем вопрос: «Боже, почему ты это делаешь?» Мы помогали миссионерам в Южной Африке, и там однажды я посетил колонию прокаженных. Я не был готов увидеть людей с ужасной болезнью, которая буквально пожирает их. И эту болезнь крайне трудно приостановить, а вылечить практически невозможно. Но эти прокаженные так живо свидетельствовали о Христе. Одна молодая девушка подошла ко мне и сказала: «Брат Гипс, могли бы вы спеть со мной?» У этой девушки ничего нет на руках, от локтя и ниже. Все поглотила болезнь. На левой руке тоже осталась одна кость. Пальцев на ногах тоже нет. На лице была дыра. Когда она разговаривала, то закрывала место без кожи ладонью, чтобы не терялся звук. «Ох, милая, вы обратились не к тому человеку. Я не могу петь», — сказал я ей. «Если бы вы только спели со мной. Бог очень добр ко мне, и я хочу петь. И хочу, чтобы кто-то спел со мной». Я посмотрел на девушку, которая была 14 до 15 лет. Тело ее разрушено, но она говорит: «Бог очень добр ко мне». «Милая, какую песню ты хотела бы спеть?» — спросил я. «Милости Господни вспоминай, считай». И я растаял. Потому что мы не живем под кровом Всемогущего. Мы не доверяем Ему, говоря: «Бог, мне почему-то кажется, что это должно быть вот так, а не так, как есть». Но если ты живешь под кровом Божьим, ты должен согласиться, что Бог делает все для нашего блага. В тот вечер я пел, и все присутствующие тоже пели. «О Бог, ты был настолько добр к нам!» Сравните, если Бог добр по отношению к больной проказой, тогда насколько Он добр к вам? Повторяю, ничто не выдворит из-под крова Всемогущего быстрее, чем сомнение в том, что Бог делает все хорошо для нашего блага.
1: Позволь Богу тебя использовать. Наша семья была очень активна в церкви. Мама играла на пианино. У нас даже были ключи от церкви, потому что наша семья приходила первой и уходила последней. Мы жили церковью. Как-то раз неожиданно мама сказала: «Позови папу, мне очень плохо». Когда мы пришли, мама уже приползла в гостиную и, согнувшись, лежала на диване, пытаясь захватить как можно больше воздуха. Очень тяжелая болезнь, полиомиелит, вторглась в наш дом. В тот год эта болезнь была распространена как эпидемия по всей Америке. Вакцины против нее еще не было. Маму забрали в больницу, нам не давали никаких надежд на ее выздоровление. Возле нашего дома повесили большой плакат с надписью «Карантин». Нам не разрешали выходить, потому что болезнь была очень заразная. 2 года я не видел маму. Это очень долго, особенно когда тебе всего 8 лет. Наконец-то нам разрешили навестить маму в больнице, поговорить с ней через стеклянную стенку с микрофоном. Я увидел маму, мог слышать ее голос. Подумал: «Боже, ты не мог допустить этого. Ты взял ее руки. Она не может играть на пианино. Ее ноги, она не может ходить. Она еле дышит. Ты бы не мог этого сделать. Мамы всегда знают, о чем думают их дети. Сынок, не думай так», — сказала она. «Мы не понимаем, для чего Бог дает испытания, но Он делает все хорошо. Для нашего блага, не забывай об этом». В то время я не был согласен с ней. «Я знаю людей, которые не ходят в церковь, но их мамы здоровы», — сказал я сестре по дороге домой. «А вы часто ставите Божьи действия под вопрос?» Но делая это, вы выходите из-под крова Всевышнего. Бог прав во всем, что бы Он ни делал. И если мы хотим находиться под Его кровом, то должны об этом помнить. Каждый иногда задает вопрос Богу «почему?». Но знаете, что вернет вас под кровь Божий? Скажите: «Боже, прости, что я задаю тебе вопросы. Ты любишь меня так, что отдал сына своего в жертву вместо меня. Ты даришь мне небеса. Ты простил мне грехи». И эта молодая девушка с проказой была права, когда выбрала песню «Милости Господни вспоминай, считай». Часто хочется сказать людям, которым служишь: «В этом нет никакого смысла», но меня останавливает осознание того, что если я не хочу выйти из-под крова Всевышнего, то не должен и других выводить оттуда. Будем осторожны. В большинстве случаев, если мы спрашиваем Бога «почему?», мы не только сами уходим из-под крова, но и уводим оттуда других. Знаете, что такое кровь Всевышнего? Во-первых, помнить, что Бог делает все хорошо. Во-вторых, «Боже, я здесь, чтобы служить Тебе. Используй меня для Твоего дела». Бог хочет, чтобы вы приносили пользу другим. Мы здесь не для легкой жизни. Это поле битвы. И Бог ищет тех, кто скажет: «Господь, я хочу, чтобы Ты использовал меня». Мы не хотим, чтобы нами пользовались, но хотим, чтобы нас баловали, нежели. Библия говорит: «В последние дни наступят времена тяжкие». И дальше объясняет: «Люди будут самолюбивы». Не забывайте, что мы не только потребители Божьих благословений, но также бойцы во время испытания. Когда в последний раз вы говорили: «Боже, я хотел бы пройти побольше испытаний», нам ничего не стоит попросить благословение у Бога, но Писание говорит, что испытанная вера ценнее золота. Бог ищет того, кто хочет служить Ему. Когда маму наконец-то выписали из больницы, в нашем доме был большой праздник. Она почти не двигалась, ничего не могла делать, но она была дома. Помню, папа сказал: «Мы давно не молились вместе с мамой, и я хочу, чтобы мы сделали это перед тем, как мама ляжет в кровать». Затем папа читал место из Писания. Перед молитвой каждый говорил просьбу, о чем молиться. После долгих дней в больнице мама была настолько слаба, что сидела в инвалидной коляске. И вот что она попросила: «Молитесь, чтобы Бог мне показал, что я могу делать для Него».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
5: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
6: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
4: Другую притчу предложил он им, говоря:
5: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
4: Иную притчу предложил он им, говоря:
5: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
4: Иную притчу сказал он им:
5: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
7: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
8: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
4: Он же сказал им в ответ:
5: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И спросил их Иисус:
5: «Поняли ли вы все это?»
4: Они говорят ему:
8: «Так, Господи».
4: Он же сказал им:
5: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое».
4: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
6: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
9: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?»
4: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
5: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
4: И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
10: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
6: не должно тебе иметь ее».
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
9: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
11: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
4: Но Иисус сказал им:
5: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
4: Они же говорят ему:
8: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
4: Он сказал:
5: «Принесите их мне сюда».
4: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
11: «Это призрак!»
4: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
12: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
4: Петр сказал ему в ответ:
13: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
4: Он же сказал:
12: «Иди!»
4: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
13: «Господи, спаси меня!»
4: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
5: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
4: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
8: «Истинно, ты Сын Божий».
4: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
3: Глава 15.
4: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
14: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
4: Он же сказал им в ответ:
5: зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим.
4: И, призвав народ, сказал им:
5: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
4: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
11: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?
4: Он же сказал в ответ:
5: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
4: Петр же, отвечая, сказал ему:
13: изъясни нам притчу сию.
4: И Иисус сказал:
5: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека.
4: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
15: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
4: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
11: отпусти ее, потому что кричит за нами.
4: Он же сказал в ответ:
5: я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
4: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
15: Господи, помоги мне!
4: Он же сказал в ответ:
5: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
4: Она сказала:
15: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
4: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
5: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему.
4: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. И Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
5: жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.
4: И говорят ему ученики его:
11: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?
4: Говорит им Иисус:
5: сколько у вас хлебов?
4: Они же сказали:
8: 7 и немного рыбок.
4: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Глава 16.
4: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
5: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
4: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: Они же помышляли в себе и говорили:
11: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
4: Уразумев то, Иисус сказал им:
5: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
4: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
5: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
4: Они сказали:
8: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
16: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
4: Он говорит им:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
13: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
4: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
5: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
4: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему:
13: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
4: Он же, обратившись, сказал Петру:
5: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
5: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: Глава 17.
4: по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
17: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
7: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте!»
4: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
5: «Встаньте и не бойтесь!»
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
5: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
18: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
5: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В захватывающем приключенческом фильме «Индиана Джонс» есть такой эпизод. Следуя указаниям старинного манускрипта, герой подходит к тому моменту, когда, находясь уже близко к цели, он должен сделать шаг в пропасть. Как сказано в путеводителе, под ногой рискнувшего на такой шаг должен появиться мост, ведущий через пропасть. Причем Индиана Джонс уверен, что описания манускрипта верны, но хотя цель близка и на раздумья нет времени, под ногами пропасть, в которую он должен вступить. Он должен сделать шаг веры. В подобной ситуации однажды оказался один из учеников Иисуса Христа. Об этом идет речь в Евангелии от Матфея, в 14 главе. Кроме того, здесь говорится о том, как был обезглавлен Иоанн Креститель, а также повествуется о чуде насыщения 5000 человек. Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению 14 главы Евангелия от Матфея. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 14 главы Евангелия от Матфея. В первых стихах этой главы мы читаем: «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“». Матфея 14 глава, 1-2 стих. Сидящий на престоле царь Ирод не мог не заметить Иисуса и его служение. Ирод являлся представителем рода, который заслуживает того, чтобы мы прочли о нем в библейском справочнике. Вся его семья была сборищем мошенников в самом гнусном смысле этого слова. Эти люди, по сути дела, представляли собой мафию первого столетия, и Ирод, о котором идет речь в этой главе, не являлся исключением. Первые несколько стихов этой главы представляют собой рассказ о событиях, которые произошли до этого. Когда Ирод услышал о проповедях Иисуса, его сразу же объял суеверный страх. Ведь именно Ирод приказал обезглавить Иоанна Крестителя. А когда появился Иисус, Ирод посчитал, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и его страхи переросли в безумное стремление устранить Иоанна навсегда. И вот как это произошло. Следующие стихи сообщают нам о событиях, сопровождавших смерть Иоанна Крестителя. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». Матфея 14:3. Обратите внимание на то, что здесь говорится о прошлых событиях. «Ирод взял Иоанна Крестителя под стражу за Иродиаду». Стоит обратить внимание на то, как Ирод зависит от окружающих его людей. В данном случае это была Иродиада, а позднее это будут другие люди. Он поступал как политик. То есть во всем, что он делал, он стремился получить одобрение других людей. «Потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“» Матфея 14:4. Иоанн Креститель выступил против аморального поведения Ирода. То есть в данном случае Иоанн не проявил себя хорошим политиком и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Матфея 14:5. Здесь мы видим, что Ирод боялся народа. Читаем дальше. «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду». Матфея 14:6. По натуре

0: Ирод был сладострастным, похотливым человеком. Причем в то же самое время он сожительствовал с женой собственного брата, за что, собственно, его и осудил Иоанн Креститель. Дочь Иродиады угодила царю своим танцем. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Матфея 14:7. По всей видимости, Ирод полагал, что девушка будет просить у него чего-то материального или, во всяком случае, чего-то разумного. Она же, по научению матери своей, сказала: «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». Матфея 14:8. Ее мать Иродиада полностью соответствовала имени Ирода. Она высказывает эту жесткую, нечеловеческую просьбу, движимая желанием поквитаться с Иоанном за то, что тот решился выступить против нее. «И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей». Представьте себе человека, столь зависимого от окружающих. Он боялся того, что могут подумать его гости, если он, дав обещание, не сможет его исполнить. И в результате Ирод совершает очередное преступление. Читаем 10 и 11 стихи. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей». Матфея 14 глава, 10 и 11 стихи. Эта кровавая, жестокая и печальная история раскрывает перед нами нравы общества того времени. Иоанн Креститель был тотчас обезглавлен, и его голова была отдана в качестве награды танцующей девочке. Надо сказать, что человеческая природа мало изменилась с тех пор, потому что и в наши дни похоть и убийство являются частью современного общества. Что же случилось с Иоанном? Об этом мы читаем дальше. «Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Матфея 14 глава, 12 стих. Ученики Иоанна Крестителя забрали тело и подобающим образом предали его земле. Иисус же решил удалиться оттуда, понимая, что страхи Ирода перерастут в безумие и побудят его совершить что-то опрометчивое. Господь Иисус знал сущность этого человека и хотел избежать возможного инцидента, потому что его время еще не пришло. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Господь отправился на лодке на другую сторону Галилейского озера, а народ, который все время следовал за ним, не пожелав оставить Иисуса, двинулся по берегу. В результате они встретились с Иисусом на другой стороне. Это еще раз демонстрирует, насколько Иисус был популярен среди народа. «И вышед, Иисус увидел множество народа, и сжалился над ними, и исцелил больных их». 14 стих. Обратите внимание на то, что они привели с собой своих близких, страдающих различными болезнями. В тот день Иисус исцелил несколько тысяч человек. Дальнейшие стихи описывают одну замечательную историю. Читаем с 15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“». Обратите внимание на то, что его ученики здесь пытаются указать Иисусу, как ему поступить. По их мнению, надо было отправить народ в окрестные деревни. «Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“». Стих 16. Насыщение 5000 – это одно из чудес, которое отражено во всех четырех Евангелиях. По-видимому, это чудо играет очень важную роль. Здесь создается впечатление, что его ученики сами назначили себя на роль начальников, которые указывают Иисусу, что ему делать. Но он ответил им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». И это было совершенно невыполнимое указание. Стих 17. «Они же говорят ему: у нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы». Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. Такова печальная, но в то же время типичная ситуация в современной церкви. В наши дни нам тоже предлагают отослать многочисленных нуждающихся прочь, потому что есть и другие способы позаботиться об их нуждах. Мы отсылаем их к психиатрам за эмоциональной помощью и к властям за реальной. Однако у нас есть духовная пища, которая может помочь этим людям, хотя порой это всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. То, чего нам недостает, это могущество Господа Иисуса Христа. И если бы у нас только было это могущество, нам не пришлось бы отсылать людей. Мы почему-то не можем понять, что решением наших проблем являются не правительство или какие-то иные организации, но Бог. А потому неудивительно, что церковь в наши дни совершенно бессильна. Но послушайте, что говорит Иисус в ответ на жалобу учеников. Это записано в 18 стихе. Он сказал: «Принесите их мне сюда». Их, то есть эти 5 хлебов и 2 рыбки. Мне всегда нравился этот ответ Иисуса. Он Господь, друзья мои, и Он велит нам: принесите мне то, что у вас есть. С Ним важно не то, что у нас есть, а то, чего у нас нет. Вопрос стоит в следующем: готовы ли мы выпустить из своих рук то, что у нас есть, и позволить Ему направлять нас в том, как мы этим распоряжаемся? Не стоит думать, что у этого мальчика было 5 больших хлебов. На самом деле это были просто небольшие лепешки. Причем лепешек этих было всего 5, а там находилось более 5000 голодных людей. Эти 5 хлебов, наверное, составляли весь его обед, и он мог с легкостью съесть их сам. Всего 5 хлебов и 2 рыбы, но Иисус велел принести их к нему. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов, и воззрел на небо, благословил и, преломив, дал ученикам своим, а ученики народу. И, воззрев на небо, Иисус благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Его ученики перед этим сами возвели себя в роль советчиков и указчиков для Господа Иисуса. Но здесь они оказываются в ситуации, когда, подобно слугам, они сами раздают людям пищу. Именно в этом и должно состоять практическое служение апостолов, учеников, служителей, евангелистов, да и всех остальных христиан в наши дни. Мы должны кормить людей. Но в наших церквях слишком много тех, которые предпочитают указывать другим, как и что надо делать, и слишком мало тех, кто готов что-то реально сделать. Один проповедник как-то сказал мне: «В нашей церкви слишком много начальников, но нет работников. Каждый желает стать главой чего-то, председателем какого-нибудь комитета или руководителем какого-то служение. Но в ком на самом деле нуждается церковь? Она нуждается в служителях, которые будут раздавать людям хлеб жизни, и этот хлеб – Слово Божье. В этом и состоит наша задача. Все верующие должны стать слугами, которые раздают его». Читаем 20 стих. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Долгое время я полагал, что упоминаемые здесь оставшиеся куски – Это то, что мы называем объедками, то есть когда человек кусает один ломоть, а потом хватает другой, более вкусный. Однако, сейчас я понимаю, что здесь были собраны 12 коробов, наполненных нетронутыми хлебами и рыбой. Нам с вами трудно представить, что большая часть населения в этом мире ложится в постель на голодный желудок. И в то время многие люди точно так же не могли представить себе, каково это наесться вдоволь. Таким образом, эти оставшиеся 12 полных еды коробов показывают, что все были сыты. Стих 21. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Когда народ был накормлен, Иисус отправляет своих учеников на другую сторону Галилейского моря, а сам уходит молиться. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». В этом стихе употребляется слово «тотчас», которое означает «безотлагательность» или «быстрое действие». Евангелие от Матфея почему-то не сообщает о событиях, которые произошли сразу после насыщения 5000. Матфей, однако, отмечает ту поспешность, с которой Иисус отпускает народ и отправляет своих учеников на лодке через озеро. При этом Матфей не дает объяснений этому событию. Причину подобной спешки мы читаем в Евангелии от Иоанна. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Иоанна 6:15. Может показаться странным, что Матфей, рассказывая о том периоде служения Господа, который имеет отношение к его царскому положению, ничего не сообщает об этой попытке народа поставить Иисуса царем. Однако это лишь еще один из знаменательных примеров, характеризующих царское положение Иисуса. Он является царем по праву и по званию, а не в результате демократических процессов. Он не будет избранным царем, поставленным по воле народа. Он царь по воле Бога, и в конце концов он станет царем. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 23 и 24 стихи. Господь удалился на гору помолиться. Ученики в этот момент находились посреди Галилейского озера, на котором бушевал шторм и царили тьма и опасность. Подумайте, как хорошо это описывает ситуацию наших дней. Господь пребывает с Отцом, Он восседает одесной Отца, а мы находимся в этом мире, окруженные бурями и опасностями. Следующий 25 стих мне лично очень нравится. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Четвертая стража – это утренняя стража, начинавшаяся с 3 часов и продолжавшаяся до восхода солнца. Именно в это время Господь шел по воде, направляясь к своим ученикам. Мне кажется, что именно в этот час. Во время четвертой стражи Он придет за нами в день восхищения. Христос – это яркая утренняя звезда Его Церкви, и Он заберет Церковь из этого мира. Мы не знаем ни дня, ни часа Его пришествия. И хотя находятся те, кто уверяют, что они знают время второго пришествия Господа, это не так. Однако я верю, что отсчет времени этой четвертой ночной стражи уже начался. Читаем стих 26. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Представьте себе эту картину. Господь находится на горе, и вот Он видит учеников, которые, как это записано в Евангелии от Марка, борются с бурей посреди озера. И теперь, после наступления четвертой стражи, Он идет к ним. Увидев его, они испугались, подумав, что это призрак. Кто-то может сказать, это их суеверие. Да, здесь, несомненно, ученики показывают, что они тоже подвержены суевериям. Однако, что бы вы подумали, если бы кто-то приближался к вам, идя прямо по воде? Именно в такой ситуации здесь и оказались ученики. Прежде они никогда не видели призраков, и сейчас они решили, что перед ними был призрак. Читаем стих 27. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». В этом стихе сказано, что Иисус тотчас заговорил с ними, то есть незамедлительно Он уверил их, что перед ними не призрак. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Многие осуждают Петра за это, говоря, что он не должен был просить возможности идти по воде. Но я скорее склонен восхищаться этим человеком. Джон Уэсли однажды сказал, «Мы всегда должны ждать от Бога чего-то необыкновенного». И именно этого ожидал от Господа Петр. Но многие из нас, к сожалению, довольствуются слишком малым от Господа. Причем заметьте, что Иисус не упрекнул Петра за его просьбу. Он же сказал, «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Мне доводилось слышать утверждение, что Петр не смог пройти по воде. Однако Библия говорит совершенно обратное. Библия утверждает, что Петр двинулся к Иисусу по воде. Это была победа. Здесь Петр попросил у Бога чего-то необычайного. И потому неудивительно, что в последующем Бог особым образом использовал Петра. И именно Петр был избран проповедовать в день Пятидесятницы. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал «Господи, спаси меня!» Читаем в 30 стихе. Стоило Петру лишь на миг отвести взор от Господа Иисуса, как он начал тонуть. И здесь он произносит самую короткую в Библии молитву. «Господи, спаси меня!» Если бы Симон Петр начал молиться так, как молятся многие современные проповедники, «Господи, Ты все можешь, Ты всеведущ и вездесущ» и так далее, то Петр казался бы глубоко под водой прежде, чем получил ответ на свою молитву. Но Петр сразу же перешел к делу. И нам с вами нужно учиться молиться именно так. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Стих 31. Беда Петра состояла в том, что он отвел взор от Иисуса и взглянул на бушующие вокруг него волны. Мы с вами живем в такое время, когда и вокруг нас бушуют волны. Вот почему мы не должны отводить взор от нашего Господа Иисуса Христа. Читаем далее 32 и 33 стихи. «И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий!» Наш Господь сотворил это чудо для своих учеников, дабы они смогли укрепиться в вере. Даже Симон Петр, который был достаточно смел, чтобы сказать, «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде», и который сумел пройти по воде, что должно было укрепить его веру, отвел взор от Иисуса, и его вера пошатнулась. Я не стремлюсь упрекнуть Петра, потому что подобное случалось и со мною. Много раз мне приходилось сделать шаг в неизвестность, руководствуясь исключительной верой, но затем я отводил взор от Спасителя. Именно это и составляет основную беду наших дней. Однако данное событие произошло исключительно для того, чтобы ученики Иисуса поклонились Ему и узнали, что Он есть Сын Божий. Читаем далее 34, 35 и 36 стихи. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. После этих событий Иисус продолжал свое служение, помогая людям в их нуждах. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что в тот день было исцелено огромное количество людей. До нас дошли детальные описания только небольшого числа исцелений, хотя исцелены силой Господа были тысячи и тысячи людей. В дальнейшем мы еще раз поговорим об исцелениях, которые совершил Иисус Христос. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. В ней мы узнали о том, как закончился жизненный путь предтечи Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, а также познакомились с замечательными событиями, свидетельствующими о божественности Иисуса Христа. Он мог насытить множество людей, казалось бы, ничтожным количеством пищи. Всего 5 хлебов и 2 рыбы было достаточно для того, чтобы накормить огромную толпу народа. Можно себе представить, как устали ученики, обнося пищей такое большое количество людей. Но хлеб в их руках не прекращался, пока не насытились все. Иисус показал своим ученикам, что они должны раздавать народу слово жизни, обращаясь за этим словом к Иисусу Христу. Каким бы незначительным ни казалось то, что мы имеем, если мы получаем благословение от Господа, этого немногого окажется достаточно для того, чтобы принести пользу многим. Мы должны лишь довериться Иисусу, несмотря на то, что нас, возможно, окружает бушующее море, как это было с Петром, идущим по воде. Только тот может почувствовать твердую опору под ногами, кто уповает на Господа. Псалмопевец Давид говорит в 17-м псалме: «Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя». Но в то же время Иоанн Златоуст замечает, что бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к Нему верою. Важно не только знать о Христе или много говорить о Нем, но и в действительности доверять Ему, когда нет никакой опоры под ногами. «Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня», продолжает псалмопевец, и мы знаем, что это действительно так. Бог видит все, даже слабые шаги веры, и тем, кто пытается идти к Нему по бушующим волнам житейского моря, Он протягивает руку и поддерживает их. Доверимся же нашему Господу, и да не усомнимся в минуту опасности.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Ларионов. Дима, здравствуй.
4: Здравствуй.
3: Дима из церкви города Железнодорожного. Я думаю, я уверена, что город Железнодорожный в нашей студии прозвучит еще не один раз, потому что церковь, о которой я узнала, очень зацепила меня. Дима, я знаю служение, которым ты занимаешься в церкви, это... Зависимые люди, созависимые. Чуть-чуть, в двух словах, разница. От чего зависимые? И тем более они все знают, что такое еще и созависимый.
4: Ну, так Господь сделал, что я в этой церкви несу служение координации между реабилитационными центрами и этим миром, так скажем так. Потому что я считаю, что реабилитационные центры – это свой обособленный мир. Значит, зависимые и созависимые. Зависимые – мы работаем со всеми. Это наркомания, это алкоголизм, это игромания и просто люди, уставшие от этой жизни, которым надоело то, что предлагает этот мир. Созависимые.
3: Не просто уставшие, а еще и наделавшие, наверное, кучу ошибок.
4: Да, скорее всего, да, так это будет в полноте более развернуто, полно, если сказать об этом. Значит, созависимые. Созависимые – это что? То есть проблема очень часто, когда она находится в семье, она включает в себя не только ребят, которые находятся в проблеме, или девушек, но еще очень часто отражается и на ихних родственниках, родителях, женах, детях, на дальних родственниках, на всех. Это как раковая опухоль, как раковая клетка. Человек сначала вокруг себя все погубит, потом умрет сам.
3: Дима, исходя уже из своего небольшого опыта, из того, что я слышу здесь в студии, я часто вижу, что созависимые страдали больше.
4: Не менее, чем сами зависимые, потому что я сам очень долго был в зависимости, вот, и в то время я вспоминаю себя, вспоминаю всю свою прошлую жизнь, в дальнейшем я пытаюсь более подробно рассказать о ней, вот, я понимаю, что мне было абсолютно все равно, я был под каким-то обольщением, я был абсолютно закрыт от всего вообще, я не слышал ничего, когда меня пытались достучаться.
3: Под опьянением, под кайфом, то есть часто ты отдыхал в то время, как мама плакала.
4: Я бы не сказал, что мама плакала, мама рыдала. Это постоянные скандалы, постоянные крики, постоянные слезы. Ну, это горе, это огромное горе, и оно было явлено настолько сильно, что в конце это уже не скрывалось последние лет 10. То есть это было понятно всем, на мне все поставили крест. Ну, я могу рассказать более подробно с самого начала. Я из довольно-таки благополучной семьи. Папа у меня был, ну, в то время не очень, но впоследствии высокопоставленным милиционером, с тремя высшими образованиями. У мамы тоже хорошее образование, она тоже из этой же системы, где были люди в погонах. Семья была полная, были бабушка с дедушкой, очень любимые мной. Недалеко от Железнодорожного есть поселок Никольское, там у меня дача, хороший участок, хороший дом. Дядька с тёткой там же жили, тоже из этой же системы, тоже люди очень образованные, с несколькими высшими образованиями, то есть собиралась полная семья, все были счастливы. Единственное, что было, ну, не, наверное, не единственное, я пытаюсь сейчас копаться в своем прошлом, но смотрю на это, вот, отец пил. Отец как пил, были хорошие зарплаты, была какая-то у него халтура, то есть мы никогда не нуждались в деньгах, но он впадал в штопоры, в запой, и... Под конец его пьянок это выливалось в то, что, ну, это были и избиения, и скандалы. В общем, нам приходилось в 9-10 вечера, еще в советское время, нам приходилось убегать из дома с матерью. И не забуду эти вот такси желтые с шашечками, эти желтые кресла и с потрескавшимся дермантином, и щелкающий счетчик. И мать вся в слезах везла меня вот как раз в это Никольское. Там ехать минут 40 всего, а мы убежали от пьяного отца, который с ОМОНовской дубинкой гонял нас. Ну, слава богу, что он сейчас тоже изменился, уверовал, и Господь изменил его сердце. Правда, я не знаю, я не общаюсь сейчас с ним. Вот, в итоге пришли мы все к тому в нашей семье, что отца закодировали какими-то силами, и было, так сказать, полтора-два года процветания. То есть отец не пил, мать устроилась на замечательную работу, ушла из этой системы. Все было замечательно, была крепкая, дружная, здоровая семья. Мы купили машину, мы оделись все. Я никогда не забуду, у меня были первые джинсы в классе. Все шло нормально, все шло даже хорошо, я бы сказал. То есть был достаток, была полнота, мы отдыхали, ездили везде. И неожиданно в 91-м году, я не понимаю, что-то произошло. 13 лет, 3 августа 91-го года.
3: 13 лет?
4: Мне было.
3: Тебе?
4: Да. 3 августа 91 года я попробовал наркотики на улицах. Я вколол себе куб мака.
3: Как-нибудь это объясни. Вот очень резко как-то это
4: я не могу, я понимаю, что это резкий переход, я не могу, я копаюсь в этом, я ищу, но я не понимаю.
3: Друзья, было... интерес, да, любознательный.
4: Да, да, да, мне было очень интересно, я общался всегда со старшими ребятами, семья была благополучной, все было хорошо, все было на своих местах, но что-то не хватало, то есть я чего-то искал. И увидел людей, которые старше меня лет на 5, на 6, они покуривали анашу и кололи мак себе.
3: Интересными показались?
4: Очень.
3: Вот, вот.
4: Я думаю, что хотел казаться старше, может быть. Это казалось круто, действительно, да. Причем я долго просил. Сначала нам дали анаши с нашим другом. Мы курили, все это было бесплатно. Потом, конечно, мы уже покупали. Я даже помню цены. 25 рублей за коробок. Вот эти сиреневые с Лениным 25-рублевки. И да, 3 августа 91 года мы выклинчили у них по кубу мака себе. Цыганского раствора черняги. В Люберцах покупали еще, помню, тогда. Вот.
3: Уточни, сколько тебе лет на этот период?
4: 13 мне 13. было. 13 лет мне было. Вот. Я укололся. И я помню, я укололся в 100-150 метрах от своего дома. Я никогда не забуду этот дуб. Я недавно приезжал, смотрел на этот дуб. Я сидел под ним. Я сам себя уколол. Сам взял контроль. Сам все. Увидел эту кровь в шприце в двухкубовом. Я сам себя уколол. Тут куб мака поставил. Мне как будто... Мне было очень хорошо. Очень хорошо. Я сразу же сказал, что это мое. Все. Я буду продолжать это. Но через месяц я украл первое золотое кольцо у бабушки. У нас был хороший запас золота. Я утащил первое золотое кольцо, потому что через месяц я уже колол себе 4 куба, а не куб. И деньги стали требоваться нам на это дело. А родители ничего не знали. Никто ничего даже не подозревал, от золота не, я
3: вот
4: отмазался.
3: Тут точно нам нужно остановиться, потому что в 13 лет более или менее благополучная семья, в 13 лет мальчик колется, 4 куба, как ты говоришь, и родители ничего не знают, где они жили, где ты жил.
4: Не знаю, как это произошло, никто ни о чем не подозревал, никто ни о чем не подозревал долго, до года 93-го. В 93-м году начали появляться какие-то первые признаки, то есть, ну, на меня просто не обращали особого внимания. Все были заняты зарабатыванием денег, всем чем-либо еще, вот такими вещами. Вот там, вложение в участок, что-то, какие-то сараи, обмен машины на более нужную, где купить, где достать, во что вложить, там, куда отдать учиться.
3: Ну, в школу ты ходишь, да?
4: В школу я ходил, но уже не с прежним усердием. Это продолжалось
3: всё. Нет, сейчас вообще речь не об усердии. В школу-то ты как-то приходил?
4: Ходил, конечно.
3: Не под наркотическим опьянением?
4: Только под наркотическим опьянением. Это было незаметно. Я очень хорошо все скрывал. Это было незаметно. В то время это не было так распространено. Узкий зрачок, да, но я старался не чухаться, старался вести себя более-менее приемлемо. Вот, и потом как бы...
3: Ну и потом ничем не пахнет, и ты не пьяный.
4: Конечно.
3: Я понимаю.
4: Это не было так распространено. Как сейчас. Тебя могут остановить, то есть и за узкий зрачок просто забрать в отделение на анализ повезти. Еще тогда нет, тогда все это было свободно, и купить можно было везде, и ходить спокойно под этим. Можно было залипать в поездах, и никто тебе слова не скажет. Вот. Но потом что-то произошло, и в 93-м году что-то случилось с моей семьей. Да, по-моему, 93-й или 94-й, я сейчас плохо помню, но в течение нескольких дней разводятся родители, отец уходит из семьи, сразу же пропадает дедушка. До сих пор не нашли его, просто он без вести пропавший. Сходит с ума бабушка. Я ругаюсь с матерью, потому что мать с отцом делят имущество, до меня никому нет дела. Я живу с бабушкой на даче. Кто ни разу не жил сумасшедшим человеком, тот не представляет себе, что это такое.
3: Короче, Дима, я понимаю, что если бы ты до этого времени не начал наркотики, ты бы начал
4: ты
3: в это время.
4: В то время я бы начал. Но в то время пришли еще более сильные наркотики, как сильные. То есть помимо опиушной зависимости прибавилось еще психотропные вещества, пошел винт. То есть султан можно было покупать легально, и я начал варить винт еще. Вот. То есть это вообще адский коктейль был. То есть если раньше был удар только по печени и по сердцу, там и по всем органам, то сейчас еще был удар и по мозгу. Соответственно, работать я нигде не работал, школу я уже к тому времени бросил. Да, это 94-й год, потому что в 95-м я должен был бы закончить, в 94-м я бросил школу, и все учителя, как сейчас помню, бегали за мной, пытались достучаться до меня, что, Дима, тебе надо учиться, потому что до 8-го класса я вообще, там, до 7-го, до 8-го класса у меня не было вообще ни одной тройки, были 2 четверки, все остальное были 5-ки. То есть и любимый предмет английский, химия, я знал на отлично. Вот, ну, бросил школу, все бросил, конечно же, началось воровство. Началось воровство сначала по рынкам, причем по рынкам мы хорошо воровали, потом машины, магнитолы, все вот эти дела, мелкое воровство. Потом, конечно, это вылилось все в более серьезные вещи, о них я умолчу. Вот, жил я в подмосковном Никольском, это недалеко от Балашихи, общался с теми людьми, которые старше меня на 10, на 15 лет, все сиженные, пересиженные. круг общения у нас не менялся. В то время я уже понял, что это никакая не блатная романтика, почувствовал на себе эти первые приемы, эти первые удары дубинок, эти первые пытки. Да, простите за подробности, просто подключали ток к гениталиям и избивали так, что стеряли сознание, выливали ведро на нас и приходил в себя в сознание, долбили опять. Я не пытаюсь сейчас пожалеть себя или жалеть кого-либо другого, но факты. Это было, это факты, это реальные факты. Тогда же пошли первые передозы. В 96-м, в 97-м году пришла первая смерть от передоза моего друга, которому на тот момент было около 13 или 14 лет, причем на иглу его посадил тоже я. И я никогда не забуду эти похороны. У нас стоит человек 40-50 пацанов, все вот эти кепочки, спортивные костюмы, вот это все, тогда еще это блатотачики, гага, все. Вот, и все кричат, что бьют себя в грудь пальцем, плачут, что мы все завязываем, завязываем. И я никогда не забуду свои слова. Я сказал четко: пацаны, мы уже никогда не завяжем. Вот.
3: Разная было... реакция, добавлю. То есть то, что я здесь вот слышу, разная реакция. Кто-то впервые, увидев вот это, завязал. А для кого-то 12, 15, 20
4: никто
3: похорон не
4: подействовали.
3: Никто мы не
4: завязали. Никто из тех людей, кто были на похоронах, я сейчас, правда, их очень мало, у нас осталось всего человека, наверное, 2-3, кроме меня еще, из этих 40-50, а все остальные умерли, либо закрыли, да, и закрыли они что. Тоже сейчас пацаны, которые сидят, выходят, если Господь не меняет, их не уверовали, то возвращаются снова либо на крытую опять, либо здесь в миру недолго продерживаются, умирают. Потому что уже такие сроки употребления, уже и органы отказывают, уже и у всех у нас и ВИЧ, и гепатит, и С, то есть уже жесть полная. Вот. Но из тех 50-40 людей никто не завязал. Никто не завязал.
3: Дима, спасибо. Совсем небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся к нашему разговору.

0: Я хочу кричать, кричать.
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дима Ларионов. То есть ужасы. Ты сейчас рассказываешь, мирное время – война. В мирное время – чума. Умирают 13-14-летние подростки. Не доходит до вас, да? Что это такое? Падеж страшный.
2: Ну, сейчас вот я работаю, да, с зависимостью, Сейчас возраст еще уменьшился, потому что все эти таблетки сейчас все, которые они употребляют, ребята на улицах, это все легально, продается в аптеках. К сожалению, наши власти ничего не хотят с этим делать. А в мае я узнал, что закон опять передвинули до ноября. И сейчас срок смертности уменьшился. Последний раз мы хоронили, 12 лет уже были девочки. Это коаксил, это таблетки, вот. Ну, ладно, вернемся к моему жизненному опыту, негативному. 96-97 года. Мать не знала, как со мной справиться, уже, по большому счету, забила на меня, потому что в 96-м году я первый раз уехал на лечение на месяц в Нарофоминск, там же я откосил от армии. Приезжаю туда, соскакивает с винта и с мака, как раз сезон начался в июне. Сезон – это когда мак поспевает на полях. У нас был открытый выход, и, в общем, я там только увеличил дозу. Вернулся я оттуда, ничего не соскочил, конечно, мать уже поняла, что со мной все бесполезно, не знала, как бороться, тогда не было никаких реабцентров, ничего этого не было.
1: Ну, были, вы не знали.
2: Ну, вы... это не было распространено, как сейчас, скажем так, потому что даже вот тот центр, в который я уехал, он с 98-го года, Ретта Надежда, вот, но это все закрывалось и не говорилось об этом, вот. Я частично бродяжничал, я уходил из дома на 2, на 3, на 4, на 5 месяцев, особенно с мая по август по сентябрь я жил просто на Лубянке на первой аптеке, мы обманывали людей, мы торговали наркотиками, ну как торговали, не в открытую, как барыги, допустим, а я брал, собирал со всех денег, уходил, покупал больше, с этого кормился, и то есть...
1: Ну, то есть маленький бизнес у тебя даже был.
2: Нифига себе маленький. Я себе ни в чем тогда не отказывал. Я зарабатывал в день примерно столько, сколько моя мама получает за месяц. Плюс еще это не считая наркотиков. И у меня была девушка, у меня были деньги, у меня были наркотики, пошли клубные движения. Я немножко отошел от опиухи, пересел на экстази, ЛСД, амфетамины, грибы, на такие вещи. То есть птюч, луч, аэроденс.
1: А ты лучше скажи, чего не было?
2: Да, все было.
1: Все было.
2: Я попробовал все виды наркотиков, вот, и все в жизни, по большому счету, ну, как не могу сказать все в жизни, но многое я в жизни испытал. Уличную жизнь, она мне-то очень нравилась, тогда еще опять пришла такая, как бы, ну, атмосфера какой-то, я не знаю, такой, если это можно назвать, уличной благодати, в кавычках. То есть были деньги, была девушка, был свободен, контроль со стороны.
1: И не было ответственности никакой.
2: Какая ответственность?
1: Ну, так это же самое главное, что тянет на улицу.
2: Никакой ответственности ни перед кем, и никого не боялся. То есть власти на нас не обращали внимания, но, представляешь, торговали наркотиками в открытую перед зданием ФСБ в самом центре. Вот, то есть 96-й, 97-й, 98-й года вот эти, вот. В 99-м году у меня опять попытки, у меня были крупные неприятности с милицией и крупные неприятности с теми людьми, которые имели какой-то вес в городе. Я попал между двух огней. По своей там неразумности, опять же, во всем я был виноват. В общем, мне приходилось скрываться очень долго, около года. Потом я... Причем скрывался это так. Это за 4-5 дней я ел всего лишь вареные кабачки на ужин, на завтрак и на обед. Но зато у меня был героин. Я воровал, но воровал только на героин. На еду у меня уже сил не хватало. Вот, 99-е, где-то 2000-е года, у меня были несколько попыток соскочить, я не знаю, каким-то образом я завязал, как я не понимаю просто, ну как завязал, я не употреблял героин, то есть я не употреблял героин, а опиуху, вот, но я употреблял другие виды наркотиков.
1: А теперь остановимся здесь, на секундочку, были попытки. Ты лучше скажи процесс изнутри. Это желание уже было остановиться?
2: Всю свою жизнь, где-то года 93-го, когда я понял, что это за болото, куда я попал, я всю жизнь искал какой-то выход.
1: А, то есть уже выход искался давно?
2: Я понял, что это уже не какое-то хихихаха, я понял, что насколько это серьезно.
1: Сколько тебе лет, уточняй, к этому времени?
2: Я думаю, лет с 15 я начал задумываться, куда я попал уже. Особенно, когда первый прием был на рынке, когда нас хлопнули, я понял, насколько это серьезно, сидя в камере уже, и когда начались первые ломки. Это вернулся чуть в прошлое. Вот. 2000-е годы, они, я думаю, на мой взгляд, более интересны. С 2000-го года я устроился, где-то 2000-й, по-моему, может быть, первый год я устроился на работу. Я всегда был таким как бы работающим в последнее время наркоманом. То есть я работал на складах, я и вывозил хорошо со складов, и получал зарплату еще. То есть, ну и плюс еще ночами я воровал, потому что денег не хватало катастрофически всегда. Я думал, что я соскочу, устроюсь на работу, там, начну новый образ жизни, все будет хорошо, там, девушка какая-то появится. Да, это все появилось, я устроился на хорошую работу, у меня появились деньги, меня появилась девушка, но на внутренний мой мир никакого этого влияния не оказало.
1: Ну, то, что я слышу сейчас, я в студии впервые такое слышу. Человек в 13 лет, который начал так серьезно наркотики, вот сел на них, он еще и карьеру сделал, пусть грузчиком, пусть склад.
2: Нет.
1: То есть ты по-настоящему еще и работал, это редко.
2: Я устроился грузчиком, просто по мне всегда было незаметно, что я употребляю наркотики.
1: Нет, ты активный, ты как-то успевал и
2: я
1: это,
2: устроился,
1: и это.
2: Я устроился грузчиком в одну из крупнейших компаний Москвы, поднялся до комплектовщика, потом кладовщик, потом старшей смены, потом я вел склад, 1500 позиций, вот, то есть, ну, понятно, что это, и, кстати, это продолжалось довольно-таки долго, вот, но проблема
1: в чем? И еще подумывала о девушке.
2: Не подумывала, она была в течение, там, может быть, года. Потому что потом все-таки наркота перетянула, и на девушку был поставлен жирный крест. До свидания. Вот. Потому что дозы росли, потому что и доходы росли. Вот. И пошли больнички у меня с 2000-х годов. Через каждые, я не знаю, там 3-4 месяца, через полгода-год я перепробовал все просто. Я перепробовал кодировки, я пробовал ездить к разным бабкам. Я всегда пытался освободиться от этой зависимости.
1: Кто помогал?
2: Никто. Никто. Я всегда искал выход сам. Ну, мама. Помогала мама. То есть она как-то проплачивала, потому что все свои деньги, которые я зарабатывал, я прокалывал, еще и занимал, и воровал, еще и занимал.
1: Ну, инициатива твоя была, не мама
2: моя,
1: тебя толкала.
2: Моя инициатива была. Я всегда пытался освободиться, я всегда искал выход. Вот. В 2005 году я первый раз услышал про реабилитационный центр «Это Надежда». Позвонил туда, мне сказали, что очередь 2 месяца. Я сказал, вы что, кайфуете? 2 месяца у меня доза. Я на 5000 в день себе колю. Какие мне? Я 2 месяца не выдержу. Вот. И эту бумажку я забросил. Кстати, с этой бумажкой очень интересная история, я потом вернусь к ней. Вот. Эту бумажку, распечатанные листы формата А4 я забросил куда-то в ящик стола и забыл. Продолжал дальше колоться. А в 2005 или в начале 2006 года я слетел с этой работы, потому что уже скрывать было невозможно. Воровать я тоже особо не мог, потому что печень была сильно увеличена и очень сильно... Я бегать просто не мог, да и не с кем. Мои все уже все. Кто сидит, кто умер, а другим я не доверял. Ну и пошло у меня все выносить из дома. Мама работала в палатке, ворование у нее. То есть она работала уже на мою дозу. Это где-то с 5-6 года. Это были вообще самые последние времена. Уже за 2 года мать посидела, я угробил полностью ее. У нее 2 серьезнейших сердечных приступа. А я что? Я только в себя фигачил. Глушил как можно больше в себя. Там с утра мака, днем героина на замутах, вечером, если была возможность, еще и меда выкружу себе. То есть я просто как можно больше в себя вогнать всякой гадости. Вот.
1: Умирать собирался или не собирался? Вот вообще внутри себя.
2: Внутри
1: вот
2: себя.
1: Многие говорят, все равно я собрался умирать. Вот то, что ты рассказываешь, это надо было только собраться умирать.
2: У меня была такая поговорка: с мака я начал, маком я и закончу. То есть я осознавал четко, что я никогда больше уже не соскочу, потому что с каждой больницей, с каждым разом освободиться, надежда все тает, тает и тает. Потом я просто уже ложился на 7-8 дней скинуть дозу. Я уже даже понимал, что я не перекумарю никогда.
1: Просто отдохнуть.
2: Ну, не отдохнуть, скинуть дозу, потому что очень дорого это все становилось. Но доза нагонялась очень быстро, и опять приходило все на круги своя, верно, возвращалось. Вот. Я хочу заострить внимание на своей семье, потому что, значит, что произошло? Однажды я иду домой, уже тоже убитый, все, и смотрю, перед дом стоит не одна, а 2 скорые. Я почему-то почувствовал, что это ко мне. Я поднялся на этаж к себе, на 5-й этаж, в свою квартиру, в которой вообще ничего уже не осталось, ни мебели, ничего, потому что я проколол все. На кухне у меня пыхнул растворитель, горела квартира, то есть это ужас вообще был, в чем я жил. Постоянная вонь, постоянно, то есть... Сам я тоже выглядел подобающим образом. Я весил 48-50 килограмм, пах у меня гнил, потому что вен не было, колоться уже куда. А ВИЧ, гепатит, все присутствовало, весь букет. А бриться я не брился, потому что на бритву мне было жалко денег уже. Стричься я тоже не стрился, потому что на стрижку тоже мне было жалко денег. Зимой в легкой курточке, ну, понятно, что одежда не мог позволить покупать. Все уходило только на наркотики, сигареты, на таблетки. Поднимаюсь на 5-й этаж к себе, и 2 бригады хирургов. Ой, не хирургов, а кардиологов. Откуда? Они представились так. Мы кардиологи, мы не скорая. Мать лежит на полу, ей что-то делают, и меня отводят в сторону и говорят, что ей даже нельзя громко разговаривать при ней вообще. То есть, пожалуйста, аккуратно.
1: Вот
2: всё.
1: Во всем этом и мать жила? Вот
2: да,
1: все,
2: да,
1: что ты описал.
2: Да, я жил с мамой в 3-комнатной квартире. Сестра ушла к молодому человеку на тот момент, слава богу. Хотя она тоже навидалась, нагляделась на меня, на мои ломки, на все дела мои, на вскрытие моих вен, на мои повешения, что я... Я при них пытался несколько раз вешаться, потому что уже очень сильно ломало, а денег не было. Мать находила, как-то денег давала. Ну так вот, я вернулся, я смотрю, лежит мать просто на полу, и вокруг нее стоят врачи. Один отвел меня, я не спрашивал даже ничего, он просто сказал, что слушай, настолько все серьезно, это 2-й уже приступ, и 3-й она не переживет. Значит, при ней даже нельзя громко разговаривать. Когда они уехали, я на ее глазах выгреб все у нее из кошелька и пошел себе за дозой. наорал на нее и
1: ушел. То есть я правильно понимаю, у человека настолько зависимого, уже от человека настолько зависимого нельзя ожидать сочувствия?
2: Мне было наплевать на все, на всех, интересовал только я сам, даже не я сам, а как можно больше дозы, чтобы в себя вогнать. Вот такие вещи.
1: То есть абсолютно разные пути, а разные ниши.
2: Это не объяснить, это можно только либо испытать, да. Либо иметь, либо не иметь, либо пройти это, либо не пройти это. Я не знаю, почему меня Господь сохранил, хотя догадываюсь, для свидетельства, наверное, чтобы люди слышали это, потому что это таить нельзя, это нужно рассказывать и говорить об этом. Может быть, кто-то услышит и не повторит моего пути. Вот, то есть тогда я понял, что я полная мразь, скотина, что я уже себя не контролирую и что больнички меня не устраивают. Мне нужен какой-то был выход, полностью избавиться от проблемы. Не больничка какая-то временная, не сбросить дозу, а именно полностью решить проблему. Я начал бегать, искать, и вот тогда, первый раз в жизни, я помолился.
1: Кому? Вот кому ты помолился?
2: Я сейчас опишу это, потому что это очень такой яркий эпизод в моей жизни. Я его до сих пор помню, как будто это происходит, как сейчас со мной. Это не выдумка. После этого я поверил в чудеса. Я пришел в свою комнату, где был топчанчик. У меня не было кровати, у меня был такой какой-то топчан, там весь грязненький, там какой-то матрасик лежал, который продавленный весь был. Я на нем уже спал, потому что я прям в комнате уже и кололся, и промывал шприцы прямо на стену, и точил иглы об стекла, и все воняло, и варил все прям там же. То есть был ужас. Плюс еще я там, не мывшись, не грязный, то есть вонь стала ужасной, и все это было ужасно. То есть вот в грязной прожженной одежде, потому что я втыкал бычки эти все, прожигали штаны, вот. Я упал на колени. Я сказал, я как сейчас помню это как будто вот происходило вот секунду назад. Я сказал: «Бог, я не орал, как многие говорят,

0: как будто раздвоение какой-то личности. Потом, когда я пришел в себя, я опять стою на коленях. Вот. Но это я не забуду никогда. Это была какая-то... Это не описать. Это опять либо можно испытать, либо не испытать. Но это было другое. Это взгляд на себя со стороны был.
1: Вот. Дима, спасибо. Снова небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дима Ларионов из города Железнодорожного.
1: Да, я
0: значит,
1: хочу.
0: Ты говоришь, что все-таки зацепило каким-то образом, хоть и подсознание, но состояние мамы тебя каким-то образом.

0: Блин, а вот эта мразь, как ты сказал, и то, что ты со стороны себя увидел, грязного, это впервые такой блик.
1: Да, да, я увидел себя полностью со стороны, такого, какой есть, полностью конченным, и я увидел как бы всю обстановку, то есть грязные обшарпанные стены, а шприцы двадцатки, потому что дозы были космические, а и мака, и героина, шприцы грязные, немытые, потому что на новый просто денег я уже даже не тратил. Я не увидел, но я осознал, как бы я понял, что в соседней комнате лежит мать, потому что она уже не вставала, умирающая, вот, и я понял, что нужен Бог, нужен кто-то, кто даст нормальное исцеление, настоящее, не фальшивку в виде больнички и чего-либо еще, какой-нибудь кодировки. Когда я вас звал тогда, с того момента все закрутилось, с того момента все изменилось. У нас на районе есть парень, да по большому счету мы в прошлой жизни так и не сталкивались, так ночью пройдем, он с линейкой, я с линейкой. Он когда-то, ну, про него говорит, что он в какую-то секту попал, что-то он куда-то ушел, там вот, как сейчас я понимаю, он прошел уже реабилитацию. Я не знаю, почему он через других людей увидел меня где-то на улице и передал, что зайдите ко мне, я скажу ему, как бросить. Вот тогда-то все изменилось. Я зашел, я помню, меня ломало очень сильно. Я через два дня сразу же звоню ему, мне дали его телефон, говорю, Володь, это была зима. Говорю, Володь, я сейчас зайду. Он говорит, ну хорошо, давай, заходи. Я говорю, только меня ломает по-быстрому. Он говорит, давай, давай. Время было без 15:10 вечера, когда я к нему пришел. И вы знаете, он не говорил мне ни о каких реабилитационных центрах, как мне сейчас казалось. Хотя вот недавно я встретил, он говорит, я тебе рассказывал вроде условия содержания, порядка. Без 15:10 вечера время, я как сейчас помню, я вижу эти часы, без 15:10 вечера, и он говорит мне, начинает о Христе. Я не знаю, что это происходило, но моя ломка, а меня ломала очень сильно, она просто ушла. Меня не ломало, я в ту ночь даже спал. Еле-еле он меня в три ночи выгнал. То есть 5 часов я просто не мог от него отстать. А как здесь? А почему он так сделал? А так сделал? А как так? В итоге он мне дал телефон, просто звони туда, в центр, тебе там все расскажут, подскажут и объяснят. Я собрал какую-то сумку каких-то последних вещей, там, потому что у меня были одни штаны, одни ботинки, одна куртка, но у меня просто не было ничего другого. Все, я износил, либо проколол. Вот, и поехал в центр, даже без бритв, без всего. Позвонил по телефону, меня взяли, говорит, это Надежда. Слава Богу за этот благословенный центр. Истринский район. Вот, в Подмосковье. Доехал как-то на двух электричках, добрался. Как-то перед этим сдал анализы даже, там деньги нашлись у матери, потому что, ну, вот так вот это все. А главное, вот еще что, я в три ночи, мамка мне недавно рассказывала, ты в три ночи пришел, поднял ее, лежащую с сердечным приступом, там, с очередным опять уже, и сказал, мам, я только что видел веру в Бога, я еду искать такую же. То есть вот тогда был корень, тогда все изменилось, оттуда все пошло. Она сразу нашла деньги на анализы, я сдал анализы. Там нужно было на ВИЧ, на гепатит, флюорографию сдать. В общем, я уехал в центр. В центре, конечно, мне все не нравилось, все мне было противно, все мне не хотелось ни работать, ничего, никакой там гордость своя собственная. В общем, из центра я соскочил через 4 месяца. Но в конце моей реабилитации, такой короткой, была встреча с Богом. Хотите, верите, хотите, нет, но на огромной конференции я все 4 месяца, я не мог вообще принять, что они мне говорят, какая свобода, заперли здесь в лесу и живут. Я увидел Христа, я закрываю глаза, человек 300-400 молятся, центр крупный, была еще конференция, даже больше, человек, наверное, 450. Я закрываю глаза, начинаю молиться, и неожиданно я понимаю, что я, как бы один я сижу на стуле, ну, опять это очень трудно описать, а другой я нахожусь в той толпе, которая вот 2000 лет назад перед крестом. И этот крест, он большой, но в то же время он небольшой, он только для меня. Причем хочу подчеркнуть, что ничего, кроме Библии, мы там не читали в центре, никаких фильмов на типа «Страсти Христовы» мы не смотрели. Я не мог себе это нарисовать. Это было не игра воображения, не какое-то там воспоминание чего-то. Я не видел этого ничего. Я увидел именно Христа распятого. И кровь, я четко помню, с левой ладони падает капля крови ко мне. И как вот в фильмах показывают, какой-то сканер прям прошел. И прям вот прошел, как будто вот сканер по мне, меня бросил в жуткий пот. И в ту самую секунду я осознал, что этот Христос, который висит, он Бог. И я осознал, кто он и кто я. И в тот момент я получил свободу. Я получил свободу от всего. Я понял реально, что я свободен.
0: Это конец реабилитации, самое последнее время?
1: Нет, реабилитация составляет 1.5 года. Я пробыл 4 месяца, но вот у меня вот была вот эта встреча с Богом. Вот. И я вскочил, там у меня произошла ссора со служителем.
0: То есть у тебя отдельно отношения с людьми отдельно, а твои отношения с Богом получились отдельно?
1: Да, я уезжаю с реабилитационного центра, и самое главное, я окунаюсь в тот же круг, из которого я уехал. То есть мы гоняем на машине с ребятами, которые там еще остались. Они при мне мутят, они там мутят деньги и мутят наркотики, при мне колятся, я им проповедую Евангелие, говорю Слово Божье. Так продолжалось 3 или 4 недели. Потом в итоге я иду гуляю и смотрю, они стоят все отдельно, ко мне даже не зашли. И я понимаю, что все, уже ничего общего нету, что все, я им никак ничего, внутренние миры разные. Я им ничего не могу дать, потому что мне, ну, они не примут это. А они мне ничего не могут дать, потому что мне неинтересны эти все старые замуты.
0: То есть
1: всё.
0: Не надо тебе?
1: Неинтересно
0: просто. Вот
1: все,
0: просто. Что они делают, тебе совсем уже
1: абсолютно.
0: Не нужно. И физически не нужно.
1: Не знаю, как это произошло, но просто я свободен от этого. И мне неинтересно даже эти все замуты, это все ездение, все эти там обманы, мошенничество, все это не мое уже. Значит, что дальше произошло? Я начал ходить по ДК своего города и спрашивать в каждом ДК, я себе отводил по 2 ДК на каждое воскресенье, где собираются люди, поют песни про Бога. Очень много я видел там пальцев у виска, очень много я слышал. А причем я же звал всегда администраторов, директоров этих ДК. В общем, на третью неделю я наткнулся на эту церковь, в которой сейчас служу. Вот, ну, сейчас моя жизнь кардинально изменилась. Я однозначно в тот момент... Это, кстати, это произошло на 9 мая. 9 мая – мой личный день победы. Мое покаяние было. И сразу же встреча с Богом. А, с 9 мая все изменилось, я получил свободу. И я, когда ехал из центра, я мечтал хоть одному человеку рассказать о той свободе, которая существует.
0: Буквально в пару словах. Почему, уйдя из реп-центра и обретя свободу от наркотиков, ты все же стал искать себе подобных, сообщества людей?
1: Вот, я сейчас к этому иду. Я ехал из реп-центра, я мечтал хоть одного человека отправить на реабилитацию, чтобы он почувствовал то же самое, что чувствую я, что есть эта свобода, что есть этот выход. Потому что все разговоры в основном у нас, у старых терчей, я проторчал 17 лет, сводились всегда к одному – как бы завязать. Кому бы, что бы заплатить, чтобы вот это
0: и
1: чудо произошло.
0: И ты не понаслышке знал, что очень многие люди хотели
1: это
0: бы.
1: Это стало моим личным опытом. Угу. Я понял, что эта свобода есть. Я осознал, она была у меня, она и сейчас у меня есть. Господь меня освободил. Причем это абсолютно бесплатно. Не надо было тратить эти космические деньги на кодировки, на этого маршака по 450 тысяч. И, то есть на тот ужас, который обдирают наркоманов сейчас. Зависимых людей, не только наркоманов, зависимых людей. И я ехал с целью рассказать ребятам. Конечно, я думал, что приеду, расскажу, там все покаются, все поедут. Ничего этого не случилось. И после этого я начал молиться. Молился я, сейчас скажу, молился сколько я. Молился я с июля по декабрь. Вот сколько, почти полгода я молился за то, чтобы Господь мне через меня как-то так действовал, чтобы хоть одного человека отправить на реабилитацию. Ну вот сейчас уже полтора года прошло с момента моей вот этой молитвы. Сейчас я уже молюсь за это как за служение, чтобы Господь приводил людей, чтобы Он действовал через меня. Но это развернулось в крупное служение. Я не знаю как, но про нас сейчас мне звонят вообще из других городов, из Ярославля, из Подмосковья. Я таких городов-то не знаю. Говорят, просто как-то чего-то дали вашу визитку, где-то чего-то как-то узнали. Я понимаю, что это так действует Господь, что через кого-то вот оно пошло, это сарафанное радио. Вот, то есть это все развернулось в крупное служение, в огромное служение. Бывает такое, что по 3-4 человека за вечер у меня уезжают на реабилитацию. 30-40% только полностью завязывают, конечно, многие, как всегда, приезжают, это не мое.
0: То есть ты сейчас прямо застрял на этом? Вот,
1: почему
0: вот
1: застрял?
0: Это тебе надо.
1: Господь, Господь меня здесь в это время, в это место поместил, для чего-то он мне дал это, то есть, чтобы вот это свидетельство.
0: Да, ну зацепило именно это, послать в реабилитационный центр, отцепить от прежней жизни и показать выход.
1: Свободу. Угу. Чтобы люди именно освободились. Потому что свобода, она только во Христе. Никакие угу. внешние. Мы, люди, мы сами не можем себя сами изменить и исправить. Только угу. Господь может нас исправить, изменить. Это все деребас полный, что там мы как-то что-то больничками или чем-либо. Как-нибудь я завтрашнего дня перекумарюсь, с Нового года завяжу, с дня рождения чушь. Выйду, освобожусь, там все нормально будет. Я после суток выходил, ну, все завяжу. Сейчас только поправлюсь разочек, и все возвращался на круги своя. Только Иисус может изменить нашу жизнь. Слава Богу за нашего Бога, то, что Он есть, то, что Он дает свободу. И настоящую свободу. И то, что вообще он все восстанавливает, он слышит каждую молитву. Я не знаю, вот я верующий 2,5 года, мне Господь ответил на все мои молитвы, просто на все. Ни одной неотвеченной нету. То есть все, на все ответил вообще. Сейчас это служение, полноценное служение. Мы работаем со всеми центрами по всей территории Российской Федерации. Уже это и алкозависимые, и наркозависимые. Сейчас пытаемся еще, потому что уже влились люди в служение, пытаемся еще настроить работу с созависимыми, потому что они очень страдают. Очень главное правильно объяснить людям, как себя вести с зависимыми. Потому что я думаю, если бы моя мама правильно со мной вела, я бы уехал бы намного раньше. Ну, хотя всему свое время, да, как Экклезиаст пишет, вот. Ну вот примерно вот так моя жизнь происходила, происходит. Ну в будущем, конечно, хотелось бы, чтобы служение развивалось, потому что сейчас строим свой молитвенный дом, будет уже куда людей приглашать и вести какие-то семинары, говорить людям. По крайней мере, это мой город, я хочу в нем жить, я хочу почистить этот город, чтобы Господь через нас чистил этот город, чтобы как можно меньше было страданий, чтобы являть Божью любовь на этой земле и явить вот эту красоту веры. Потому что это освобождает. Господь освобождает. Не мы сами себя меняем. Не реп-центра меняют. Свободу только дает один доктор. Иисус Христос. И вся она абсолютно бесплатна, бескорыстна, чиста и искренне. Ну вот примерно так живу. Ну в будущем что, какие планы? Ну не знаю, если Бог даст семью, то заведу семью. Очень хочется учиться. Московский теологический университет, я думаю, ждет меня, если Бог даст.
0: Ждет, Дима, ждет. Он тебя ждет.
1: Вот. Ну поправить здоровье, конечно. Очень хочется съездить куда-то за границу, посмотреть, как живут евангельские христиане там, побывать в крупных церквях.
0: Знаешь, ты скажи, сколько тебе лет?
1: Мне 33 года.
0: И все станет ясно. Все впереди. И за граница, и здоровье поправишь. Семья будет. Теологический институт тебя ждет. Дима, большое спасибо. Большое спасибо тебе за твою энергию, за твой темп. Ты меня просто сейчас зарядил, и мне сейчас надо куда-нибудь побежать и что-нибудь сделать. Серьезно, после эфира. Спасибо. А я напоминаю, в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор». И наш гость сегодня Ларионов Дмитрий из церкви города Железнодорожного. Все, кто нас слушает, запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Наша сегодняшняя беседа основана на рассказе о том, как Христос изгнал легион бесов из одержимого ими человека. Эта история описана в Евангелии от Марка в 5 главе. Из-за недостатка времени мы прочтем главные выдержки из этого рассказа. «И когда вышел он, то есть Иисус Христос, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, и разрывал цепи, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинай тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Заметьте, как только приплыла лодка, в которой был Иисус со своими учениками в страну Гадаринскую, сказано, что тотчас встретил его вышедший из гробов этот человек, одержимый нечистым духом. Увидев Иисуса издалека, он прибежал и поклонился ему. Здесь мы видим, дорогие друзья, как этого несчастного человека влечет к Иисусу, человек, которого нельзя было даже связать цепями, отлученный от людей, живущий в гробах, теперь бежит к Иисусу, падает к его ногам и поклоняется ему. Разве это не поразительно? Это не что иное, как Божья рука милости, простирающаяся навстречу этому несчастному грешнику. О чем это говорит нам? Что нет такого грешника, который не мог бы прийти к Иисусу. Христовы слова «приходящего ко мне не изгоню вон» включает всякого грешника. Каждый грешник может прийти и обратиться к Иисусу, а это и есть вера, вера, которая спасает. Заметьте также, что одержимый пришел к Иисусу таким, каким он был. Люди пытались его укротить, но ничего не помогло. Он оставался таким же свирепым, бесноватым человеком. Увидев Иисуса, в глубине его души что-то проснулось. Это была Божья благодать, Божья любовь, которая родила в нем веру и надежду. Казалось, что кто-то другой, но не этот одержимый духами человек мог бы быть кандидатом на спасение. Ведь этот человек был во власти дьявола. Но благодарение Богу вовек, благодать и милость Божья не исключила и такого окаянного грешника. Да, именно такой человек почувствовал притягательную силу любви Христовой. Человек, который бежит к Иисусу, поклоняется Ему, теперь молится. Но разве эти слова души ищущего Бога? Послушайте, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Да, голос человека, а слова дьявола. Эта душа еще во власти и под влиянием духа злобы. Как говорит апостол Павел, что каждый невозрожденный человек находится под властью князя мира сего, и что в нем действует дух противления. Когда Дух Святой начинает обличать грешника, то дьявол тут же начинает нашептывать ему эту молитву. «Что тебе до меня? Оставь меня! Я хозяин моей жизни! Не мучь меня! Не вмешивайся в мою жизнь! Я справлюсь без тебя!» Да, это слово тебе, мой друг, слушающему сейчас эту радиопередачу и считающему, что твое положение безвыходное и безнадежное. Если Господь мог спасти такого грешника, как этот бесноватый, то Он может это сделать по отношению к любому грешнику. Разве это не чудно? Господь не обратил внимания на слова молитвы одержимого, который вложил в его уста бес,
Но он обратил внимание на веру бесноватого, что он пришел к Иисусу, он хотел избавиться от греха и этих бесов. Обратите внимание на то, как присутствие Иисуса Христа всегда производит в грешнике чувство вины. Это начало. Но это чувство Христос удалит, когда ты покаешься, исповедуешь свой грех и примешь его своим Спасителем. Он прощает всякого приходящего к Нему от всех грехов. Но тут слышна еще одна молитва этого одержимого, который теперь уже в здравом уме и одетый. О чем он просит? «Господи, я хочу быть с Тобою». Тот, кто пережил спасение, отлично понимает желание этой души. Возможно, он боялся, что если Иисус уйдет, и он не сможет быть с Ним, то бесы вернутся. Он не надеялся на свою способность теперь справиться самому. Он понял, что только сила, которая его спасла, способна удержать его и в дальнейшем. Но Христос ответил ему не так, как хотел этот человек. Христос ему говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Он думал, что Спаситель обязательно должен быть рядом с ним в теле, физически, но послав его к своим, чтобы им засвидетельствовать, что с ним сотворил Иисус, Господь показал, что он так же близок к нему, как был бы, если бы он остался с Иисусом. Мой друг, если Господь тебя куда-нибудь посылает, то знай, он обязательно будет с тобой. Главное, доверься ему и будь послушен ему. Он знает лучше тебя, и если он обещал, то он верен каждому своему слову. Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя, и се я с вами во все дни до скончания века». Да, Евангелие говорит, что есть только две категории людей – спасенные и неспасенные. Спасенные пойдут в жизнь вечную, неспасенные – в муку вечную. Хочу перед тем, как закончить нашу сегодняшнюю передачу, обратиться к тем, кто Христа еще не принял. Уважаемый радиослушатель, ты находишься сейчас на распутье двух дорог. Какую изберешь ты? Если ты отвергнешь Христа, то Он должен отречься от тебя. Но если ты Его примешь, то спасен будешь и войдешь в радость Господа и Спасителя твоего. Пусть сам Дух Божий поможет тебе сделать правильное решение сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Деяния святых апостолов.
3: Глава 11.
4: Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря:
5: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними».
4: Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
6: «В городе Иоппии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, святого, который стал и сказал ему: „Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»
4: Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря:
7: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».
4: Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
3: Глава 12.
4: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал:
8: «Встань скорее!»
4: И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел:
8: «Опояшься и обуйся!»
4: Он сделал так, потом говорит ему:
8: «Надень одежду твою и иди за мною!»
4: Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал:
6: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
4: И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей:
9: «В своем ли ты уме?»
4: Но она утверждала свое. Они же говорили:
3: «Это ангел его».
4: Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал:
6: «Уведомьте о сем Иакова и братьев».
4: Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал:
10: «Это голос Бога, а не человека!»
4: Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл, по исполнению поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
3: Глава 13.
4: В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
11: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
4: Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал:
12: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
4: И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им:
13: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите».
4: Павел, встав и дав знак рукою, сказал:
12: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцую вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около 450 лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».
4: При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали:
12: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли».
4: Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, оттрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого.
3: Глава 14.
4: В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом:
12: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!»
4: И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски:
14: «Боги в образе человеческом сошли к нам!»
4: И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
12: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки. И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши».
4: И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря:
6: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут».
4: И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.
3: Глава 15.
4: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев:
15: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись».
4: Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
6: «Мужи, братья! Вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
4: Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
16: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
4: Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
16: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы.
4: Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве:
17: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут».
4: Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
3: Глава 16.
4: Дошел он до Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря:
18: «Приди в Македонию и помоги нам».
4: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря:
19: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите».

0: Схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали:
1: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять».
0: Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря:
2: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!»
0: Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал:
3: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
0: Они же сказали:
4: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
0: И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать:
5: «Отпусти тех людей».
0: Темничный страж объявил о сём Павлу:
3: «Воеводы прислали отпустить вас, итак выйдите теперь и идите с миром».
0: Но Павел сказал к ним:
4: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас».
0: Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились.
6: Глава 17.
0: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что
4: «сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам».
0: И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился.

0: при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили:
1: «Что хочет сказать этот суеслов?»
0: А другие:
2: «Кажется, он проповедует о чужих божествах».
0: Потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили:
1: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое».
0: Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став, Павел среди Ареопага сказал:
3: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «Мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
0: Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили:
1: «Об этом послушаем тебя в другое время».
0: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними.
4: Глава 18.
0: После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:
3: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам».
0: И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу:
5: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».
0: И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям:
6: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом».
0: И прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав:
7: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу».
0: И отправился из Эфеса. Акила же и Прескила остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.

0: Есть источник живой, нескудеющий, до краев он наполнен водою, и влечет к себе души он свежестью, совершенством своим, красотою. Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Библия является источником Божьего откровения. Наша вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. И мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на уроки по изучению слова, вдохновенного Богом. Мы продолжаем обзор Библии, и на этот раз мы остановимся на книге Судей. Возьмите свою Библию, откройте ее на 6 главе книги Судей. Мы рассмотрим жизнь человека по имени Гедеон. Мы видели, до того, как Бог начал использовать Гедеона, чтобы сокрушить мадианитян, он давал ему подтверждение разными удивительными способами. Мадианитяне были языческим народом, который завоевал детей Израилевых во дни Гедеона. В этой истории мы видим, как Бог прежде всего желает утвердить Гедеона. В 6-7 главе книги Судей мы увидим, как Бог утверждает Гедеона перед собой. Возможно, вы назовете это вызовом вере Гедеона. И есть тому пример. Чтобы доказать его веру, одно из первых дел, которые Бог велел совершить Гедеону, было таким. Отец Гедеона был одним из отступников. Он построил алтарь Ваалу, одному из языческих богов. Господь Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты взял лучший топор твоего отца. Пошел, привязал быка к тому алтарю и стянул бы его вниз. Потом подойди к идолу твоего отца, разруби его топором и сделай костер. Потом принеси в жертву топор, сожги его в огне, пусть это будет жертва всесожжения Господу. Иди и сделай это с идолом твоего отца». Ну как, было это вызовом? Я склонен думать, что да. Некоторые люди считают, что есть некая структура власти, в соответствии с которой ты всегда должен делать то, что говорит твой отец. Писание говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Я не думаю, что это относится к тому времени, когда ты стал взрослым. Тебе не нужно по-прежнему повиноваться своим отцу и матери. Ты должен почитать и уважать их, но ты не должен повиноваться им во всем. Много раз в Писании Иисус говорит: «Если вы не желаете поставить меня на первое место превыше вашего отца или матери, вы недостойны меня». Иисус призывает нас поставить его превыше наших родителей. Вот тому классический пример. Гедеону было сказано разрушить и осквернить идола его отца. Гедеон сделал то, что Бог велел ему сделать. Он повиновался Божьему повелению совершенно точно. На следующее утро, когда городские жители проснулись и увидели, что случилось с алтарем и их идолом, они стали спрашивать: «Кто это сделал?» Они получили ответ: «Это сделал Гедеон». Горожане захотели убить Гедеона, потому что он оскорбил их бога Ваала. Но произошла интересная вещь. Сам его отец стал защищать своего сына. Отец встал на защиту Гедеона и сказал всем этим людям: «Да вас нужно просто убить за то, что оскорблен Ваал, потому что если он бог, пусть сам себя защищает». По этому случаю Гедеону дали прозвище Иераваал, что означает «пусть Ваал защитит себя сам». Великим утверждением Богом Гедеона был тот момент, когда Бог повелел ему привести в порядок иудейскую армию. Это одна из величайших историй Ветхого Завета. После подтверждения и утверждения Гедеон вел армию из 32 тысяч человек на сражение с мадианитянами. Когда они уже были в пути, Бог сказал: «Гедеон, у тебя слишком много людей. Если ты завоюешь мадианитян такой армией, то ты, пожалуй, подумаешь, что вы победили врага из-за вашего количества. Я хочу, чтобы ты, Гедеон, поднялся и произнес небольшую речь. Ты поднимешься и скажешь: если кто-то боится, идите домой, вы нам не нужны». Помните, в 20 главе Второзакония Моисей говорит: «Если ты собираешься сразиться с врагом, а враг сильнее тебя, поупражняй свою веру, встань и скажи людям: если вы объявили помолвку или недавно поженились, вас могут убить. Тогда кто-то другой женится на вашей невесте. Это неправильно. Идите домой. Если вы насадили виноградник и еще не собирали с него плоды, кто-то другой может сделать это, если вас убьют в битве. Поэтому идите домой. Вы не нужны нам». Там было перечислено несколько других подобных категорий. Здесь Дух Святой предлагает это место Писания Гедеону, когда армия во главе с ним выступили на сражение в количестве 32 тысяч человек. Вот Гедеон поднимается и говорит: «Все, кто боится, идите домой». И 22 тысячи человек ушли домой. Теперь он шагал с 10 тысячами воинов. Бог сказал: «Гедеон, у тебя слишком много людей. Если ты выиграешь эту битву с 10 тысячами человек, то подумаешь, что это произошло благодаря вашему количеству. Поэтому, когда вы спуститесь вон к той реке, Гедеон, я хочу просеять их для тебя». Когда они спустятся к реке, они будут очень хотеть пить от долгого перехода. Тех, которые снимут свои рюкзаки и лягут на берег, чтобы напиться, поставь в одно место. Но те, которые жаждут сразиться с мадианитянами, будут лакать воду, чтобы напиться, поставь их поодаль. 9700 человек легли на берег, чтобы напиться. Бог сказал: «Скажи им идти домой, они нам не нужны. Но с теми тремястами, которые лакали воду, я предам мадианитян в твои руки». Все оставшиеся составляли менее 1% от первоначального количества армии. Теперь мы видим красивое применение этой истории и красивое учение. Мы увидим, как это будет приведено в исполнение и использовано на практике самим Господом еще при Его первом пришествии. Богу не нужно апатичное большинство. Никогда не было нужно. Богу нужно посвященное меньшинство. Бог не использует апатичное большинство. Бог использует посвященное меньшинство. Именно этот урок мы извлекаем, когда видим, как армия Гедеона была урезана с 32 тысяч до 300. Еще Бог подтверждает веру Гедеона через план битвы, благодаря которому мадианитяне потерпели поражение. Я попытаюсь пояснить этот план. Завоевание мадианитян на самом деле не было таким сверхъестественным чудом, как в случае с Деворой, победившей хананеян. Там имело место сверхъестественное чудо, которое принесло смятение в ряды 900 железных колесниц Сисары. Я верю, что это было вмешательство с неба. Я на самом деле верю в чудеса. Еще я верю, что, читая Священное Писание, каждому приходится выбирать, верить или не верить в сверхъестественные вещи. Но не все чудеса были сверхъестественными. Я не думаю, что завоевание Гедеона мадианитян было сверхъестественным чудом. Победа Гедеона требовала великой веры, огромного мужества и красивого плана. Мадианитяне разбили свой лагерь в долине, где было очень темно. Темнота была такой густой, что невозможно было увидеть собственные руки, поднесенные к лицу. Бог повелел Гедеону взять его 300 воинов, разделить их на 3 команды, по 100 человек в каждой. Потом разместить их на 3 позициях – северной, западной и восточной сторон мадианитского лагеря. Гедеону дали ясные инструкции, которые он передал своим людям. Это удивительный урок по лидерству. Гедеон сказал: «Все должно быть сделано так, как это делаю я. Вы делаете то, что сделаю я. Это настоящее лидерство». Все эти мужчины были абсолютно посвящены друг другу. В левой руке они держали подобие кувшина, который скрывал факел. В правой руке у них был рог. Когда Гедеон подал сигнал, они разбили свои кувшины, свои сосуды, которые скрывали факелы, и освободили 100 факелов. Потом они начали дуть в 100 рогов. Потом они закричали: «Меч Гедеона и Господа!» Это происходило одновременно со всех 3 сторон лагеря. Если бы вы были мадианитянами, спящими в кромешной тьме, что бы вы подумали, когда, проснувшись от треска 100 разбиваемых кувшинов, вы бы увидели 100 пылающих факелов и услышали 100 ревущих рогов и крики сотни мужчин, кричащих с северной стороны вашего лагеря? А если то же самое происходит на северной и южной стороне? Наверное, вы бы решили, что вас окружила великая армия Гедеона. Теперь-то мы знаем, что это были всего лишь 300 посвященных воинов. Это было исполнение обещания Моисея, которое он дал в книге Левит: «100 из вас прогонят тьму». Это обещание исполнилось здесь буквально. Мадианитяне думали, что они окружены. Не забудьте, что в долине была кромешная тьма. Они были в безумной панике и в темноте стали убивать друг друга. Люди Гедеона погнали их вон из долины. Они гнали паникующих мадианитян, как скот. В это время и остальные солдаты, которые оставили армию Гедеона, возвратились и присоединились к сражению. Когда битва почти выиграна, нетрудно найти людей, которые захотят поучаствовать в ней. Все, кто ушел домой, вернулись, и все вместе они полностью уничтожили мадианитян, подчинив себе всю мадианитскую конфедерацию. Победа над мадианитянами описана в одном из самых красивых стихов Ветхого Завета. Там сказано: «И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство». Такой красивый стих: «Всякий на своем месте». Видите, вот причина, по которой Гедеону было необходимо просеять апатичное большинство ради посвященного меньшинства. Ему требовалось 100% людей со 100% посвящением. Это красивая картина Церкви Божией сегодня. Богу не нужно апатичное большинство. Ему нужно посвященное меньшинство в теле Христовом, которое будет стоять всякий на своем месте. Если бы Бог смог поставить всякого из нас на свое место и использовать тот духовный дар, который был ему дан, тогда при 100% посвящении и преданности мы смогли бы обратить всех врагов в бегство в ад. Я верю, что это и есть исполнение пророчества, которое представляет собой эта красивая битва, когда Гедеон поразил мадианитян. Это был, возможно, последний раз, когда Бог подтвердил веру Гедеона. Когда вы будете изучать характер Гедеона, смотрите на его веру. Обратите внимание, как Бог подтверждает, утверждает и строит веру Гедеона через его ободрение и поддержку. Посмотрите, как Бог доказывает веру Гедеона, когда он бросает ему каждый вызов. Последний вызов – это план битвы, которая закончилась победой. Есть и другие судьи в книге Судей. Иефай был одним из них. Он являлся незаконно рожденным ребенком. Его ненавидели братья до тех пор, пока страну не завоевали аммонитяне. Потом, когда им понадобились военные таланты Иефая, братья обратились к нему и просили его стать их освободителем. Иефай совершил несколько поступков, которые мы можем принять во внимание в своей духовной жизни. Об одном из них, клятве Иефая, мы и поговорим. Перед отправлением на битву с аммонитянами он совершил перед Богом такую клятву. «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение». Первое, что увидел Иефай, была его маленькая дочка. Он был разгневан на то, что поклялся таким образом. Я думаю, что урок этой истории в следующем. Бог не несет никакой ответственности за то зло, которое совершает мир во имя добра и Бога. Бог не просил от Иефая этой клятвы. В гражданской войне Иефай победил ефремлян. Некоторые из них спасались бегством через реку Иордан. Иефай взял их в плен. Он не мог определить, кто из пленных был другом, кто предателем, потому что все они были евреями. Поэтому он повелел им: «Говорите шибалет». Ефремляне имели небольшую странность, легкий акцент, как тот, который имеем мы, если живем в разных частях страны. Они не могли выговорить букву «Ш», поэтому говорили «Сибалет». Иефай обезглавил 42 тысячи тех, кто не мог выговорить «Шибалет». В настоящее время похожее явление имеет место на уровне наших теологических взглядов. Мы говорим людям: «Скажи шибалет». И если он не говорит это так, как говорим мы, то с нашей стороны появляется презрение. У нас имеется этот скрытый теологический девиз. Мы нажимаем на кнопку «Отвержение», потому что они говорят шибалет не так, как мы. Я верю, что Писание увещевает нас знать, в кого мы верим, а не во что мы верим. Иногда мы уделяем слишком много ненужного внимания, говоря: «Я знаю, во что я верю». Апостол Павел говорил: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». И опять книга Судей имеет свое реальное применение в нашей духовной жизни. Это применение к личной жизни каждого верующего, к жизни целого народа и множество уроков для использования, данных нам через биографии героев книги Судей. Прочитайте книгу Судей сами и примите ее уроки лично для себя. Найдите уроки для своей страны. Найдите применение Писания, когда вы встретите самого себя на его страницах, во всех этих красивых личностях, судьях, книги Судей. Дорогой радиослушатель, к кому ты себя относишь в большей мере? К апатичному большинству или к посвященному меньшинству? Мы видим, что в армии Гедеона каждый посвященный воин был на своем месте. Знаешь ли ты, что у каждого христианина есть свое место в теле Христовом? Бог дал тебе определенный духовный дар, и есть нечто, что Бог хочет, чтобы ты сделал для Него. Это можешь сделать только ты, и только от тебя Бог ожидает этого. Для этого Бог и дал тебе твой духовный дар. Ты не знаешь его? Ты не знаешь, что Бог ждет от тебя? Тогда давай спросим об этом у Бога прямо сейчас. Дорогой Небесный Отец, мы склоняем перед Тобой наши сердца, и мы в смирении просим Тебя, помоги нам, Господь, узнать о том духовном даре, который дал Ты каждому из нас. Помоги, Господь, узнать о той воле, которую Ты имеешь к жизни каждого из нас. И открой, Господи, что хочешь Ты сделать через меня. Я желаю подчиниться Тебе, и я желаю, чтобы через меня Ты совершил волю Твою и сделал то, что угодно Тебе. Я это молю Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: Наша программа подошла к концу. Люди, люди, помыслите тщательно, водоемов худых не ищите, ведь не в них, во Христе ваше счастье, в нем вы жажду свою утолите. Он источник живой, не скудеющий, до краев он наполнен водою. Всех людей наделить хочет светлостью, совершенством своим, красотою. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Приветствую вас именем Иисуса Христа, братья и сестры, а также дорогие наши друзья, радиослушатели. И сегодня снова наш любимый день недели, четверг, когда мы встречаемся с вами в программе «Притчи» на нашей радиостудии «Волна надежды». С вами, как всегда, ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Напоминаю, что наши программы транслируются каждый четверг в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Итак, что же такое притчи? Притчи – это источник вековой мудрости. Небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме, где героями могут выступать не только люди, но и животные или представители растительного мира. Важный элемент притчи – это ее подтекст. А также есть еще один фактор – это нравоучительный вывод и мораль. В притче читатель не всегда может найти вывод, представленный автором. Он еще должен его сам поискать и домыслить. Итак, первая притча.

Один торговец не мог видеть вокруг себя ничего крепкого, здорового, сильного, чтобы не захотеть разрушить и уничтожить это до основания. Он просто приходил в неистовую ярость при виде всего хорошего. Как-то он подъезжал на своем верблюде к оазису и наткнулся на только что прорезавшуюся из земли нежно-зеленую пальму. Ему сразу не понравился ее вид. Он нашел камень потяжелее и придавил им верхушку рождающегося дерева. С довольной ухмылкой переступил через задавленную зелень и продолжил свой путь. Пальма пыталась сбросить с себя тяжелый груз, но бесполезно. Тогда молодое деревце попробовало применить другую тактику. Оно попыталось расти более глубоко, в почву, чтобы выдержать вес камня и не погибнуть. Чем глубже проникали корни дерева в почву, тем больше воды находили внизу, и тем крепче становилось само дерево. Эта пальма выросла выше всех, вышла из-под тени других деревьев, получила больше всех солнца и превратилась в могучее дерево. Много лет спустя тот самый торговец проезжал мимо оазиса и решил взглянуть на камень и засохшую под ним пальму, чтобы насладиться плодами своих трудов. Но не смог отыскать его, как ни старался. Дерево, увидев своего обидчика, нагнулось к нему верхушкой, и он увидел на его макушке тот самый камень. «Хочу поблагодарить тебя», — сказала дерево. «Причинив мне зло, ты сделал меня сильнее».

0: Часто мы забываем, что благодаря каким-то трудностям, которые у нас случаются в жизни, мы можем стать сильнее. Нужно уповать на Бога и делать свое дело, достигая как духовной, так и физической, моральной и нравственной высоты. Не слышали ли вы такую поговорку, дорогие мои друзья-радиослушатели? Что нас не убивает, то делает сильнее. Через трудности мы учимся, боремся, познаем, а также учимся прощать, не так ли? Бог единственный в этом мире, кто обладает совершенством. Мы все далеки от идеала, слабые, не имеем терпения, смирения. А Господь же пытается нам помочь и хочет спасти нас всех. Именно из-за этой причины Он дает нам трудности, пройдя которые мы станем сильнее. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, стих 13, мы читаем.
1: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».

У меня есть друг, который вдруг в один день стал настоящим христианином. Стал молиться и вообще совершенно поменял свой образ жизни, даже мышление. Он сказал мне однажды: «Если бы я подарил тебе 24 тысячи рублей и попросил бы вернуть только 1000 рублей, ты не была бы мне благодарна?» Я ответила: «О, конечно, я была бы тебе очень благодарна». На что он ответил так: «Господь подарил нам 24 часа в сутках. Так неужели мы не можем отблагодарить Его за эту милость хотя бы одним часом молитвы?»

0: надо помнить, что Господь дарует нам эту жизнь, и именно с этой мыслью необходимо совершать молитву, чтобы она была искренней и желанной. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 17 и 18 стихах мы читаем:
1: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

Один человек совершил преступление. Его поймали и привели на суд королю. За его деяния полагалась смертная казнь. Но король предложил ему выбрать свою судьбу. Либо быть повешенным, либо попасть за большую, черную, страшную стальную дверь. Преступник подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули петлю, он вдруг сказал: «Мне стало любопытно, а что там за дверью?» Король улыбнулся. «Понимаешь ли, забавная штука получается. Я всем предлагаю этот выбор, и все выбирают виселицу. А за дверью-то что? Я все равно никому не скажу», — добавил преступник, указывая на петлю. Помолчав, король ответил: «Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей веревку».

0: Мне напоминает эта притча мирских людей, которые боятся заглянуть за дверь и переступить ее, заранее зная, что могут попасть в христианство, но совершенно не догадываясь, что там они получат свободу от своих грехов. То есть страх перед неизвестным, где, возможно, есть выход из происходящей ситуации, сильнее и страшнее, чем уже известная виселица. Но все-таки, имея представление о том, что ждет на виселице, даже не пытаются попытать счастье в другом направлении. Просто попытавшись свернуть со своего прежнего пути и там, за дверью, найти Христа и Его прощение. К сожалению, люди, даже зная о том, что, читая Библию, покаявшись, обратившись к Иисусу Христу и будучи прощенными от грехов, все равно выбирают греховную жизнь и не сворачивают со своего пути, который находится на грани уничтожения. В Евангелии от Матфея, 23 главе, стих 13, написано:
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете».

«Я не одна». С этими словами из песни мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. И мы очень рады, что смогли поделиться несколькими притчами с вами и порассуждать над ними. Надеюсь, что вы их внимательно слушали и получили кое-какие познания из вышесказанного. Напоминаю, что программы «Притчи» выходят в эфир еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени. Прошлые программы вы можете прослушать по нашему электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Если у вас есть новые притчи и вы захотите поделиться ими, чтобы мы смогли их транслировать по радио, то вы также можете обратиться к нам по тому же электронному адресу. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За музыкальным пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении «Белый ангел», Валерия Шибитова и Аллы Чепиковой. Некоторые притчи были использованы из интернета страницы Telegram. Желаем вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения при размышлении, Божьих благословений и до свидания. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

от которой окрестные склоны вмиг словно поседели, покрытые пеленой снега. Третий день, пошатываясь, шел усталый путешественник вперед, навстречу колючим порывам неистового ветра, заставляющим искать убежище в каждой расщелине скалы. Еще недавно, во время двухнедельного путешествия вверх по реке Дикобраза из форт Юкона, он томился от нестерпимой жары. А теперь вот это испытание холодом. Наш герой, некий Вильям Карпентер Бомпас, держал путь на юг Канады в город Виннипег, чтобы срочно сообщить церковным властям о своем отказе от должности епископа. 8 лет назад Вильям Бомпас откликнулся на настоятельный призыв миссионерского общества и отправился в форт Юкон за Северным полярным кругом исполнять обязанности миссионера вместо находившегося при смерти Роберта Макдональда. Вильям принял решение добраться хотя бы до форт Симпсона, прежде чем наступит зима. Времени оставалось мало, и чтобы достичь цели, он вынужден был отправиться в дорогу протяженностью 8000 миль сразу же, имея при себе лишь самые необходимые вещи. Более 5 месяцев пришлось сражаться с бесконечными проволочками, строптивыми лодочниками, густыми лесами и покрытыми льдом реками. Но в день Рождества он победоносно прибыл в форт Симпсон. Увидев Бомпаса, жители форта не смогли сдержать возглас изумления. Ни один путешественник не отваживался забираться так далеко на север в это время года. «Но», – начал еще не пришедший в себя Вильям Кергби, местный священник-миссионер, Бомпас терпеливо ожидал продолжения. «Вы, значит, еще не знаете?» Макдональд неожиданно поправился. Теперь он чувствует себя хорошо и слышать не хочет о том, чтобы оставить свою работу. Вильям вдруг почувствовал, будто земля уходит из-под его ног. В форт Юконе он был не нужен. «Что же со мной будет?» – промелькнуло в его сознании. В данный момент было ясно одно – бессмысленно продвигаться вперед, и нет возможности вернуться назад. До весны придется остаться здесь. Ничего не поделаешь. Будь он нежеланным гостем, ситуация оказалась бы неприятной. Но старший офицер форта и его люди были рады оказать гостеприимство Вильяму, который так неожиданно явился к ним с новостями из внешнего мира и внес разнообразие в их тоскливо-монотонную, скучную жизнь. В этот рождественский день он был для них как глоток свежего воздуха. Как и все фактории, компании Гудзонова залива, форт Симпсон был построен в те дни, когда существовала опасность внезапного нападения враждебно настроенных индейцев. Теперь сюда приходили миролюбивые индейцы, чтобы торговать мехами и снабжать мясом и рыбой людей компании. Осмотрев форт, наполовину построенную церковь и школу для детей белых и индейцев, находящиеся за частоколом, Вильям понял, что форт только называется таковым. Внизу, вдоль высокой набережной, вилась замерзшая река Маккензи. Глубокий снег еще не успел покрыть окрестности, поэтому на ледяной тверди реки отчетливо виднелись причудливой формы большие и малые торосы, похожие то на чудовищ, то на свирепые лица, то на застывшие гребни волн. К форту со всех сторон подступал темный лес, в котором расположились лагерем индейцы. Одни в палатках из оленьих шкур, другие прямо под открытым небом, очистив от снега небольшую площадку и выложив ее сосновыми ветками. Они грелись у костров из дымящихся сосновых поленьев. Такие же поленья пылали и в тесном миссионерском домике, где каждый вечер Вильям упорно работал над изучением языков индейцев местных племен. Днем же, а световой день длился всего 4 часа, он помогал Вильяму Кергби проводить службу в церкви или навещал индейские лагеря. Посещая их поселение, он

0: всякий раз бывал сильно удручен по его выражению убогими условиями, в которых жили индейцы. Холод, казалось, был неведом для них. Многие семьи не затрудняли себя постройкой укрытий даже тогда, когда температура падала с обычных 20-23 градусов ниже нуля до 40 или даже 50. Но хуже всего было то, что вместо удобных теплых мехов и шкур они упорно носили тонкую европейскую одежду. Утешало только то, что, по крайней мере, в еде они не испытывали недостатка. Правда, бывали времена, когда дичи и рыбы удавалось добыть так мало, что индейцы и белые едва не умирали от голода. Но в первую зиму, проведенную Вильямом на севере, еды было вдоволь. Конечно, она не была такой изысканной, как у добрых французских монахов, в монастыре которых он останавливался на короткое время. Там хлебосольные хозяева угощали его отменными лепешками из икры, замечательными сливками из молока коровы, которую они умудрялись содержать, и вареньем из вкусных диких ягод, в обилии росших в тех местах. Еда в Симпсоне не шла ни в какое сравнение с теми явствами. И все-таки каждый знал, что на завтрак ему достанется хорошая рыбина, жаркое с мясом карибу или северного оленя, с картошкой на обед и, как правило, кролик на ужин. Если случалось, кролика подавали на обед, то это уже был целый кролик на человека. Первая зима в этом белом, испещренном темными соснами мире прошла для Вильяма спокойно. Следующие несколько месяцев он провел, обучая индейских сирот в Форт-Нормане, в 300 милях севернее Симпсона. Затем Киркби и Макдональд встретились, чтобы обсудить его будущее. Было решено, что Вильям Вампас более вынослив для передвижения по огромным северным территориям, чем они. Поэтому ему поручили служение, которое два старших духовных лица назвали странствующей миссией. Таким образом, последующие 8 лет Вильям провел в бесконечных странствиях. Фактории компании Гудзонова залива находились на расстоянии от 1 до 3 сотен миль друг от друга, и за каждой из них были закреплены группы охотников-индейцев. Сегодня Вильям должен проповедовать в Рэй, завтра в Форт Резолюшн, затем в Форт Чипеване, а после опять в своей резиденции в Форт Симпсоне. Весной, летом, осенью и суровой зимой он путешествовал по индейским стойбищам то на собачьей упряжке, то в каное. Над бескрайними белыми просторами плыл звук колокольчиков. Запряженные собаки, не останавливаясь, неслись по снегу. Рядом с нагруженными нартами бежал Вильям. Если снег не был слишком глубоким и на пути не встречались индейские жилища, его снегоступы за день легко покрывали 20-25 миль. С наступлением ночи он обычно с удовольствием присоединялся к какой-нибудь компании у костра или разводил костер поблизости от людей. При отсутствии же лагеря и попутчиков он устраивался на ночлег прямо в снегу, загородившись от ветра нартами. Когда его сестры Селина и Софья, живущие в Англии, узнали о таких подробностях его путешествий, они прислали полное тревоги письмо, умоляя брата не рисковать так глупо своим здоровьем. Вильям же в своем ответном послании заверил их, что для волнений нет причин, поскольку правильно устроенная снежная постель безопасна и удобна. «Самое теплое одеяло в этих краях – снежное одеяло», – уверял он сестер. Вильям отличался не только своей неприхотливостью и умением преодолевать повседневные трудности, но и самопожертвованием. Он всегда был готов отдать все, что имел, тому, кто в этом больше нуждался. А таких людей за 8 лет своих странствий он повидал немало. Но, по крайней мере, в этот раз ему не придется укрываться снежным одеялом. У самого горизонта его зоркие глаза заметили скопление палаток, над которыми вились тонкие голубые столбики дыма. собаки прибавили ходу. В лагере все были спокойно деловиты. Мужчины чинили рыболовные сети и ремонтировали сани. Мальчишки мастерили луки и стрелы. Старухи неторопливо вили из стеблей травы или жил животных бечевки, которые могли пригодиться для новых сетей или шитья одежды. Молодые женщины выделывали оленьи и бобровые шкуры или украшали пояса и другую одежду орнаментом из игл дикобраза и бусинок. Все тепло приветствовали Вильяма, поскольку он посещал этот лагерь не первый раз. Но для разговоров времени не было. Вильям, как и его друзья-индейцы, сразу же занялся работой. Прежде всего, нужно было позаботиться о собаках. Он осмотрел лапы тех животных, кто во время бега потерял свои маленькие мокасины, и осторожно извлек из них кусочки льда и намерзшие комочки снега, которые причиняли животным боль и могли поранить. Затем, под возбужденный лай и повизгивание, он занялся разгрузкой нарт и приготовлением еды для собак, которая состояла из каши, смешанной с мелко наструганной сушеной рыбой. В уходе нуждались не только животные, но и люди. Для больных индейцев Вильям привез их самое любимое лекарство – шоколад, который они окрестили бычьей кровью из-за его темного цвета, рис, который они называли белым ячменем, и муку, принимаемую ими за пепел с небес. Только после ужина Вильяму представилась, наконец, возможность сказать то, ради чего он сюда пришел. Времени для беседы было немного. Через несколько часов он должен был вновь отправиться в путь на поиски другой группы охотников. Надолго оставаться в лагере было нецелесообразно, потому что индейцы постоянно переезжали с места на место в поисках пищи и пушного зверя. Но и торопить их было неблагоразумно. Неспешное, постепенное обучение приносило гораздо больше пользы. Короткая проповедь евангельской истины – вот все, что мог дать им миссионер за время одного визита. Однако он надеялся, что здесь, среди белого безмолвия, у проповедника больше шансов, что эти короткие уроки Священного Писания, простые молитвы и гимны будут лучше услышаны и правильнее восприняты его учениками, чем в фактории, где царили суматоха и сутолока и имели ценность только доходы и сделки. Его друзья внимательно слушали и даже задавали вопросы, а это означало, что они хорошо помнили то, чему он научил их в прошлый раз. При мерцающем свете костра Вильям записал несколько новых для него слов и выражений. Рядом с костром сушились его носки и мокасины, ведь впереди новый дневной переход. Спустя час, завернувшись в одеяло, отважный проповедник крепко спал в углу одной из палаток, а на рассвете он вновь увязывал нарты. Впереди показался еще один лагерь, где миссионера приветствовали так же тепло, как и в прежнем. Вильям боялся признаться себе, что радушие индейцев вызвано вовсе не теми причинами, которые побуждают его, невзирая на опасности и зимнюю стужу, навещать эти небольшие поселения. Дело в том, что, несмотря на отсутствие медицинского образования, он в силу определенных обстоятельств приобрел репутацию прекрасного врача. Поэтому стоило ему прибыть в то или иное место, как тут же собирались все больные, и он вынужден был открывать нечто среднее между госпиталем и благотворительной организацией. Так случилось и теперь. После первых же приветствий вокруг Вильяма столпились больные, прося о помощи. Такое отношение к своей персоне вызывало у Вильяма чувство беспокойства, которое не оставит его и в будущем. Снова и снова он вынужден был напоминать себе, что прежде всего является посланником, несущим самую важную весть, которую когда-либо слышал человек. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вильям не раз задавал себе гнетущий его вопрос. Стоило ли проделывать тысячи километров, чтобы обнаружить, что его индейских друзей больше всего интересует исцеление тела и меньше всего исцеление души. Но способа избежать этой проблемы не было. Его считали доктором, следовательно, доктором ему и быть. Он внимательно выслушивал больных, лечил раны и прописывал такие необходимые лекарства, как хлористая ртуть, слабительное, хинин, настойка опия, глазные капли, мыло, квасцы и чай из листьев малины. Наконец, все пациенты были удовлетворены, и с врачеванием было покончено. Вильям облегченно вздохнул. На этот раз не было ничего серьезного, никаких предвиденных заболеваний, с которыми он не смог бы справиться. Индейцы не противились лечению и благодарили его. Совсем иначе обстояло дело, когда его вызвали во время эпидемии оспы, чтобы сделать прививку 500 индейцам, которые этому решительно противились. Обладая Вильям даром предвидения, он содрогнулся бы, узнав, что ему предстояло, когда он, хирург-любитель, если таковые есть вообще, вынужден будет спасать жизнь человеку, ампутировав ему ногу. Впоследствии в его врачебной практике произойдет такой экстраординарный случай. Друзья раненого стояли, ожидая, пока Вильям обдумывал, как выполнить операцию, не имея какого-либо инструмента. Тут его осенило. «Есть у кого-нибудь пила?» «Да». «Тогда дайте ее мне, пожалуйста». При помощи обыкновенной ручной пилы он успешно ампутировал ногу. Больной вскоре поправился. К счастью для себя, Вильям не был провидцем, ибо отнюдь не всегда без содрогания можно заглядывать в будущее. «Уф, мы пришли в лагерь!» объявил эскимосский мальчик, выпуская руку слепого, которого он вел уже 3 дня. «Вот дом, где вы можете отдохнуть!» Счастливый от того, что он может спрятаться от ослепительного сияния весеннего солнца, Вильям, спотыкаясь, вошел в темноту и лег на шкуры в чистой половине комнаты. Снежная слепота протекала мучительно, и принятое лекарство, одна капля настойки опия, было как жидкое пламя в глазах. Но он знал, что слепота обычно проходит за неделю. Завтра он, возможно, опять будет на ногах. Странствующая миссия привела его в неведомые места, где земля в течение всего года была промерзшей на несколько дюймов, где не могло вырасти ни одно дерево, а ягоды на кустах были такой редкостью, что казались почти чудом природы. И все-таки здесь, в этих необитаемых землях, летом появлялось множество бабочек разных видов. Удивительно, что их гусеницы находили достаточно арктических растений для пропитания. 2 дня спустя, когда Вильям, немного окрепший после болезни, пытался заснуть, его вдруг разбудили дикие вопли и топот танцующих. Индейцы, живущие в более плодородных землях, при необходимости приготовляли лекарства и мази из лекарственных растений, ягод и медвежьего жира, смешанных со смолой хвойных деревьев. Но здесь, при отсутствии большинства этих компонентов, эскимосы вынуждены были для исцеления прибегать к заклинаниям, якобы изгонявшим духов, и к ритуальным танцам. Выскочив из-под одеял и оленьих шкур, Вильям выбежал, чтобы остановить этот невыносимый грохот. О нем обычно говорили, что он безмятежен, как горы, и невозмутим, как озера. Но только в этот раз от его спокойствия не осталось и следа. Гнев переполнил его, когда он увидел старую эскимосскую знахарку, деловито снующую вокруг больного. «Все ваше лечение – грязная ложь!» – закричал он. Дорого заплатил Вильям за свою бестактность и раздражение. Эскимоска метнулась к нему с кулаками и... Избитый до синяков и помятый, Вильям покинул лагерь скорее с помощью, чем с достоинством. Позже он встретил и вылечил, вопреки врачебному этикету, еще одну жертву знахаря. У больного была язва на голове. Из врачебного сундука Вильям извлек квасцы и кусок мыла, с помощью которого он промыл рану. Это возымело действие. «Твои духи очень сильны!» – сказал, улыбаясь, эскимос. Впоследствии Вильям еще раз попал в опасную ситуацию, но уже не по своей вине, а, возможно, по вине отдаленного предка. Неизвестно, как история Каина и Авеля достигла этого самого отдаленного клочка земли, но она все-таки дошла и до эскимосов, потому что у них существовало предание о том, как еще в начале мира два брата поссорились, и один убил другого и был изгнан. Когда белые люди впервые появились на земле эскимосов, то естественно, что местное население восприняло их как потомков убийцы. Это случилось в начале лета, когда Вильям вместе с эскимосами направлялся вверх по Маккензи до ближайшей фактории компании Гудзонова залива при Форт Макферсоне, которая находилась на расстоянии 250 миль. С самого начала путешествия их преследовали неудачи, и эскимосы втайне заподозрили, что причиной тому был Вильям, ибо предание о брате-убийце все еще пребывало где-то на задворках их памяти. Перед тем, как отправиться в плавание, Вильям долгое время провел вместе с ними. Он спал в их подземных жилищах, наблюдал за постройках искрящихся, похожих на улей летних домов из снега, питался китовым жиром, андатрами, тюленем салом и сырой с душком рыбой, охотился и рыбачил вместе с ними, помогал тащить нарты по льду. Он также учил их христианской вере, как это мог делать человек, который знал эскимосский отнюдь не так хорошо, как 8 индейских языков. И все-таки их подозрения по поводу прапрапрапраправнука Каина все еще тлело. Когда в пути им стали то и дело попадаться глыбы дрейфующего льда, Вильям начал ловить на себе тяжелые взгляды, а в одной из ночей у него исчезло последнее сомнение в том, что его хотят убить. Сделать это было легко, его тело никогда бы не нашли. Существовали мрачные легенды о безголовых скелетах, веками сидящих у подножия деревьев в индейских лесах. Здесь же снег и лед не раскрывали своих секретов. Вильям Бампас знал, что не сможет спасти себя. Слова «в твоей руке дни мои» переплетались с непрошенными тревожными мыслями той ночи. Но после молитвы он спокойно заснул. В лагере у него был один надежный друг, старый Шипатайтук. Он и спас его. Когда недруги Вильяма тайно готовились убить его, послышался приглушенный голос, который произнес: «Послушайте, я должен вам кое-что сказать. Прошлой ночью я видел очень странный сон». Злоумышленники знали, что к снам следует относиться с почтением. Кто скажет, какие важные сообщения могли прийти во сне из сумрачной страны теней? Они прислушались. «Мы поднялись вверх по реке», – почти шептал Шипатайтук, «и мы уже были почти у форт Макферсона. Как вы думаете, что я увидел?» На берегах стояли рядами, да, рядами, люди компании Гудзонова залива и толпы индейцев. И смотрели, смотрели. Все они были вооружены, готовы стрелять, если с нами не будет белого человека. Глупо было допытываться, действительно ли Шипатайтук видел сон или он придумал его. Но рассказ об увиденном сне произвел замечательный эффект. Приготовления к убийству прекратились, и все мирно отошли ко сну. Утром хмурые взгляды на лицах сменили дружелюбные улыбки. Озадаченный Вильям обнаружил, что с ним обращаются необыкновенно бережно, как с хрупкой фарфоровой вазой. Всю дорогу до форт Макферсона его компаньоны были чрезвычайно предупредительны, опасаясь, как бы чего ни случилось с их миссионером. Каково было бы всем, кто проявлял заботу, если бы по неосторожности или неловкости он упал за борт. В письмах домой Вильям описывал приключения и опасности, которым подвергалась его жизнь. В своей работе он был великим подвижником, но всегда упрекал себя за слабость, духовную бесплодность и неумение увлекать своей проповедью. Опасности и усталость он презирал. Говоря о них, он отделывался одной-двумя фразами, вроде «Я едва не утонул и почти уже замерз в эту зиму». Или «Этой зимой я, должно быть, прошел более 1000 миль среди индейцев, но это чепуха». Во время переходов по диким и безжизненным местам Вильям сочинял стихи, декламируя их вслух. Каким бы тяжелым ни был труд, он знал, как потом отдохнуть. До отъезда в Канаду он выучил наизусть почти все баллады Томаса Макалея о Древнем Риме. Теперь, устало ковыляя вперед, он сочинял свои собственные стихи. Иногда у него получалось до 200 строчек в день. Эти экспромты он отошлет домой, чтобы опубликовать в миссионерских журналах «Чистильщик» или «Сеть». Где незаходящие звезды застыли над полюсом льда, где потоки волшебного света оживляют черную ночь, где холодные солнца скупятся на ласковый свет, чтобы щедро излить его в знойных далеких краях. Там христианские братья преклоняют колено под темную сенью дерев. Сердца, что пылают небесным огнем, растопили арктический снег.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

мы склоним наши головы для молитвы. Великий Бог, наш Небесный Отец, благодарим Тебя за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими слушателями. Мы рады иметь общение с Тобою и друг с другом. Спасибо за эту возможность. Просим Твоего благословения для каждого нашего слушателя и слушательницы. Благослови также всю передачу для славы Твоей, а нам в назидание. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Меня не раз спрашивали, почему нечестивым или неверующим живется так легко и привольно, а христианам столько пришлось уже перестрадать. Задавали этот вопрос разные люди, и верующие, но чаще те, кто называли себя неверующими. Возможно, что и сегодня многие наши слушатели задают себе или другим этот вопрос. Должен сразу сделать оговорку, что вопрос этот отнюдь не нов. Книга Иова, описывающая события седой древности, уделяет этому вопросу очень много внимания. Праведный, богобоязненный и избегавший зла Иов много страдал. Его друзья Елифаз, Феманитянин, Вилдад, Савхиянин и Сафар, Наамитянин настаивали на том, что в жизни Иова непременно существует тайный грех, за который ему приходится нести всю скорбь своей жизни. Иов, конечно же, знал лучше их, но и он не мог объяснить тайны своего страдания. В 21 главе книги Иова читаем, как Иов отвечает друзьям своим: «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицем их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божья на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Книга Иова, 21 глава, 7 по 15 стихи. А потом праведный Иов продолжает: «Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителева. Ибо какая ему забота от дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» Та же глава, 17 по 21 стихи. Нам Бог в Слове Своем открыл скрытый смысл допущенного Богом испытания Иова. Мы знаем, что это по позволению Божьему было дело рук сатаны. Сатана искал повода обвинить Иова пред Богом, и Бог ответил, чтобы доказать сатане, что не оставляет верных своих и во время испытаний. Причина страданий порой бывает скрыта от нас. Ведь не всем и не всегда разрешается проходить за кулисы сцены, поэтому и нам не всегда позволено знать, почему в известных случаях нечестивые благоденствуют, а праведные страдают. Но зато в Слове Божьем есть много указаний на то, что конец нечестивых ужасен, а конец праведных — славный и весьма воодушевляющий. Псалмопевец пишет: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 36, с 35 по 40 стихи. 72 псалом псалмопевца Асафа весь посвящен этому вопросу: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невиновности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Псалом 72, с 1 по 14 стихи. Но хотя ноги Асафа едва не пошатнулись и стопы его едва не поскользнулись, он все же остался верным Господу. Он не пал настолько, чтобы превратно судить о Боге относительно благоденствия нечестивых. Асаф нашел то место, откуда нам открывается правильный кругозор. Читаю дальше из того же псалма. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою».

знание о грядущих событиях требует от нас терпения. Я читал об одной благочестивой христианке, жене неверующего мужа, которая удивляла друзей и знакомых своим примерным поведением и терпением по отношению к своему мужу и его собутыльникам. Муж ее имел привычку, возвращаясь домой днем или ночью, приводить с собой целую компанию собутыльников, и тогда он заставлял жену приготовить для всей этой компании всякие лакомые кушанья и угощения. Жена всегда выполняла требования мужа терпеливо и приветливо, без единого слова упрека. Однажды один из собутыльников ее мужа, пораженный таким ее поведением, спросил ее, «Почему она делает это?» Она ответила, «Мой муж — погибший человек. Он еще немного поживет на этой земле, а потом, если он не покается в этой жизни, то попадет в вечное мучение, в ад, где ему никто не будет служить». «Я его жена и должна делать для него все, что только могу, пока могу, так как его ожидает ужасное мучение». Когда эти слова дошли до ее мужа, он от всего сердца раскаялся в грехах, отдался Богу и последние годы своей земной жизни вместе с женой служил Богу. Пусть этот пример хотя бы немного откроет нам тайну Божьих действий с нечестивыми. Написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Но почему верующие страдают? Посмотрим, что об этом говорит Слово Божие. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам в 1 главе стих 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Это, конечно же, не говорит, что в искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа, совершенной на Голгофском кресте, имеется какой-нибудь недостаток. Этой жертвы вполне достаточно, и всякий человек, омытый святой кровью Христа, спасен совершенно. Но в нашей жизни могут быть страдания за тело Его, которое есть Церковь. Из этого видно, что многие страдания народ Его переносит для того, чтобы Церковь была приготовлена для встречи с Ним, чтобы была чиста, славна, без пятна и порока. И хотя телу нашему порой кажется, что это тяжелые страдания, Слово Божие говорит, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16-18 стихи. Иногда в наших страданиях мы недоумеваем и сомневаемся в том, посланы ли эти испытания Богом и желает ли Он, чтобы мы их переносили. Один христианин как-то выразился так: «Я готов с радостью переносить всякое страдание, но почему-то мне кажется, что страдания, которые я переживаю, ни к чему не приводят. И я не могу понять, почему Бог хочет, чтобы я страдал в то время, когда я стараюсь делать все возможное, чтобы служить и угождать Ему». Но именно такие наши страдания угодны Богу. Слово Божие учит, ибо то благоугодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал,
но предал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Или прочитаем из первого послания апостола Петра, глава 4, с 12 по 16 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас со имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Всем нам известно последствия страдания в своей личной жизни и в жизни других. И мы знаем, что страдание необходимо для нашего роста в христианской жизни. Скорбь производит терпение, и без скорби не было бы терпения. Какова была бы христианская жизнь, в которой бы не было ни страдания, ни терпения? Результатом терпения в нашей жизни может быть плод Духа Святого, как-то любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мне приходилось слышать о многих неизлечимо больных телом, но здравых духом. Эти люди доверились Богу, положили свое настоящее и будущее в пронзенные руки Иисуса Христа и несли крест свой с радостью. Люди, приходившие утешать этих больных, бывали ободряемы этими больными друзьями. Не будем и мы унывать, какое бы нас ни встретило страдание. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Тайна, о которой мы говорим, однажды будет разрешена. Сегодня может показаться, будто Бог забыл своих, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. Но не всегда будет так. Приближается время, когда на тех, которые отвергли Его, как выразился пророк Захария, не будет дождя. Итак, дорогие мои, взирая на Господа, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благо

В прошлой передаче мы говорили на тему «Добровольное подчинение Христу». Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 11 главе: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Здесь два призыва: «Придите» и «Возьмите». «Возьмите иго мое». Что это значит? Эти слова означают просто «подчинитесь», «склоните голову», «согните упорную шею под мое иго», «подчинитесь мне, как вашему учителю». Иисус просит только то, что дается свободно и добровольно. Ему не нужно ничего, кроме радостной, непринужденной жертвы. Он ищет лишь добровольных последователей. Он подходит к человеку и говорит: «Я тебя знаю, я думал о тебе, я люблю тебя». И затем очень тихо добавляет: «Я в тебе нуждаюсь для моих целей. Пожалуйста, дай мне полную власть над твоей жизнью для осуществления моих намерений». Иисус никогда не посылает человека одного. Он сам идет по тесному пути, прочищая дорогу, оттесняя терни, и говорит нам: «Пойдем со мною, пойдем вместе, вы

Сегодня наша тема – полнота силы в равномерном служении. Иные люди стараются помочь Богу. Они воображают, что они очень полезны. Им кажется, что Господь не мог бы обойтись без их помощи. Бедные люди. Они своей суетой наносят столько пыли, что ею застилается настоящий путь. Но есть господин жатвы, великий главнокомандующий в этом походе. У него обстоятельно продуман поход для завоевывания целого мира. И в нем определено назначение каждого человека. Он лучше знает, что требуется. Он предвидит все стратегические обстоятельства и все опасности. Если бы он только мог положиться на наше умение распознавать его голос и на нашу готовность всецело подчиниться ему, как все бы было иначе. Такое подчинение ведет к радостному служению. К этому служению нужна также подготовка. Говорят, что для сельских работ обыкновенно впрягают под одно ярмо молодое, резвое животное рядом со старым, степенным товарищем. Опытный труженик тащит ровным, мерным шагом, и мало-помалу молодое, невыезженное животное приноравливается к этому шагу. Как реальна и поучительна эта картина! Мы часто грешим несвоевременным, необузданным усердием. Мы тянем вперед с ненужной силой, потом бросаемся назад или в сторону. Затрачивается много сил, но непроизводительно, по недостатку выдержки и постоянства. Иисус говорит, пусть наше иго будет общее, будем тянуть вместе, вы и я. Лучшие и величайшие результаты будут достигнуты, если мы смиренно пойдем с Ним рядом, с Ним в ногу, шаг за шагом, прислушиваясь к тихому Его голосу. И будем помнить, что ярмо всегда надевается так, чтобы младшему доставалась работа полегче. Но следующее предостережение не будет лишним. Если человек, вложив свою голову под ярмо, не выдержит и высвободит ее, он, несомненно, сильно поранит шею. Самое верное – тянуть прямо вперед неизменным движением, не останавливаясь даже, чтобы взглянуть, глубоко ли врезался плуг и стоит ли продолжать. Затем Иисус прибавляет «научитесь от меня». Вспомните еврейский обычай. Если покупали раба еврея, он должен был работать 6 лет, а в 7-й выходил на волю даром. Утром Нового года, на 7-й год, ему давали полную свободу, и он получал зерно и масло на обзаведение новой жизни. Но если в тот день он чувствовал, что привязанность к господину берет верх и не дает ему уйти, он говорил ему: «Люблю господина моего и дом его, не пойду на волю». Господин возражает: «Так ли это?» «Да», — отвечает раб, — «я хочу навсегда принадлежать тебе». Тогда были призваны свидетелями все соседи, и господин его ставил его к двери или косяку и прокалывал ему ухо шилом. С того дня он становился не рабом, а добровольной слугой навсегда. Это было личное, добровольное подчинение господину из любви к нему, на служение ему, после испытания, подчинение на всю жизнь. И вот это и творит Иисус. В книге пророка Исаии, в 50 главе, мы встречаем ясное пророчество об Иисусе. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, я не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Вот в этом истина. Да врежется она глубоко в наше сердце силою Духа Божия. Иисус был подчинившийся человека Бог. Остановимся на этом и вдумаемся внимательно. При взгляде на Иисуса, как на человека, Он представляется нам исполином рода человеческого и, больше того, премудрым Своим учением, беспорочную жизнью, необычной силой и влиянием Своей личности Он стоит бесконечно выше всего рода человеческого. Однако, это великий учитель, этот исполин в духовном смысле избрал добровольное подчинение.
Перечитывая Евангелие от Иоанна, мы можем перечислить все отрицания, исходящие из его уст. Не его воля, не его слова, не его учение, не его дело. Иисус сошел на землю для того, чтобы исполнить волю другого. Всею громадную силою, которую он обладал, он стремился исполнить волю и дела другого. И вот этот исполин, этот подвластный человек говорит нам: «Подражайте мне, учитесь у меня. Я отдаюсь вполне на исполнение воли Отца. Вы подчинитесь мне, и мы вместе будем творить волю Отца». Пожалуй, можно возразить на это: «Все это прекрасно, но это фантазия. Иисусу не прокалывали ухо, не так ли?» Нет, вы правы. Не на ухе Иисуса находится знак и след подчинения. Израненное чело, ланиты, изъявление ребра, руки и ноги носили эти следы. Знаки этого подчинения покрывают все его лицо и тело. Апостол Павел, говоря о страдании, сопряженном со служением, находит в нем залог принадлежности к Иисусу. «Ношу на себе язвы Господа Иисуса». Тоже можно сказать и о самом Учителе. И этот изъявленный Иисус, который на своем теле нес следы своего подчинения Отцу, приходит к нам и, простирая руки с глазами, сияющими бесконечной любовью к людям, говорит: «Возьмите иго мое, дайте мне полную власть над вами, чтобы совершить волю Отца для мира». Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Полнота силы в добровольном служении». Иисус одним выражением определяет все результаты. «Найдете покой душам вашим». На это, может быть, скажут: «Я не особенно нуждаюсь в покое и мире, я жажду силы». Но заметьте, что Иисус доходит до самого корня. Мир необходим прежде, чем достигнешь силы. Вы найдете покой, другие в нас найдут силу. У вас будет приятное сознание внутреннего мира. Проявление силы, исходя из вашей жизни и из вашего служения – и всего вашего существа будет ощутительно для других. Мир и сила в сущности одно и то же. Это два течения той же Божьей реки. Присутствие Божие в полноте гармонии с человеком приносит мир, и оно также вносит силу в жизнь человека. Внутреннее течение есть мир, внешняя струя того же потока есть сила. Если нет силы, нет и мира. Малейшее трение задерживает силу. Это видно на механизме. Небольшой предмет, орех или что-то другое, если попадет в машину, остановит, отнимет всю ее силу. Вот что такое мир сердца. Сердце есть центр, крепость жизни. Когда сердце мирно, все мирно. Когда завоевывается крепость, то само собою овладевают и внешними укреплениями. Это есть мир обретенный. Этот мир вкрадывается потихоньку, пока вы заняты обычным ежедневным трудом. Мир Божий охватывает вас незаметно на вашем старом месте, при прежних обязательствах, среди обыденного круга в вашей деятельности. Это покой в служении. Есть люди, которые не находят возможности согласовывать эти два понятия – иго и покой. Но они вполне совместимы. Несогласие не в них, а в нашем понимании. Нам кажется, что иго означает труд. Покой есть прекращение труда. Нет больше нужды в работе. Истинный покой заключается в неторопливом, ритмичном движении. Думали ли вы о том, как отдыхает ваше сердце? Пока есть жизнь, оно, конечно, не останавливается, но оно отдыхает. Отдыхает между биениями.
Биение и отдых, удар и перерыв. Этим равномерным биением поддерживается жизнь. Из сердца несется теплая струя крови, которой приводится в движение вся сложная машина человеческого организма. Затем полный покой. На этом зыждется вся неизмеримая сила этого органа, который мы называем сердцем. Ритмическая равномерная вибрация, состоящая из движения и покоя. В этом вся его сила. Ритм красок называется красотою. Ритм звука – музыкой. Ритм действия – силой. Приходилось мне, будучи еще мальчиком, наблюдать на улице нашей старой Филадельфии за кучкой чужестранных рабочих. На нашем языке они говорить не умели. Распорядитель управлял всеми их движениями. Иногда приходилось двинуть какой-нибудь тяжелый камень или кусок железа. Концы лома обхватывали этот предмет, затем все ждали возгласа распределителя. «Подымай!» или «Двигай!» — закричит он. Все рабочие нараспев повторяют возглас и разом двинут тяжелую массу. Затем дело так и шло попеременно. Толчок и возглас, толчок и возглас. Своего рода музыка. Кучка людей почти всегда наблюдала за этой работой с интересом и удовольствием. Ритм облегчал труд. По той же причине применяется музыка во время военных походов. Солдаты идут гораздо легче и веселее под звук музыки, чем без нее. При постройке мостов в Судане контракт заключен был с американцами, потому что они, скорее всех прочих конкурентов, обязались выполнить работу. К удивлению многих, в назначенный срок, в 3 месяца, все было окончено. Тогда как другие осинговали на это целый год. «Скажите, пожалуйста», — спросили опытные инженеры у тех, которые успешно исполнили задачу. «Каким образом могли вы, имея подручными неумелых, недисциплинированных туземцев, окончить работу так скоро?» Американский подрядчик ответил. «Мы добыли туземных музыкантов и заставили их играть самую веселую музыку вблизи от наших рабочих. Распорядители подгоняли, музыка играла и работа шла. Вся тайна силы в ритме. И он возможен только при полном подчинении природе. Человеку, пребывающему всю свою жизнь в совершенной гармонии с Богом, знакомо мирное услаждение и изумительное проявление истинной силы. Вы будете ощущать в вашем сердце сознание чудной, Богом данной, преобладающей тишины, твердой, как вековая сила, бодрящей, как упоительное благоухание цветов, и умиротворяющий, как объятие матери для ребенка. Но пойдем еще дальше. Все, что даровано нам Богом, относится лично к каждому. Всегда чувствуется личное прикосновение и присутствие. Помните ли, что происходило не раз во время последней войны с Испанией? Испанское купеческое судно было застигнуто американским военным кораблем. Несколькими выстрелами требовалась сдача. Затем испанский флаг спускался с купеческого судна в знак сдачи. Американский офицер в сопровождении нескольких нижних чинов вступал на сдавший корабль. И с той минуты они овладевали кораблем именем своего командира. Их присутствие на чужом судне означало сдачу иностранца, и вынужденный мир был заключен. В высшем духовном смысле с нами происходит то же самое. На нашей мачте развивается флаг, обозначенный крупным «Я». Как только мы отпускаем его в знак нашего подчинения кому-то другому, к нам на борт вступают посланные, чтобы завладеть кораблем. Кто же посылаемый? Святой Дух, которого посылает Учитель Иисус, как своего представителя, и он тотчас вступает на борт. Он ходит по палубе, как владелец корабля. Его присутствие приносит мир. Он есть наш мир. Плод Святого Духа. Любовь, радость, мир.
И пока он занимает место капитана на корабле, и все ему радостно подчиняются, везде царствует совершенный мир. Однажды, много лет тому назад, в Лондоне, в маленькой лавке старинных вещей, собралась кучка людей на объявленный аукцион. Антикварий привез грязную, почерневшую скрипку и сказал: «Господа, предлагаю вам замечательный старинный инструмент. Это настоящий кремон, сделанный самым знаменитым Антоном Страдивариусом. Это большая редкость, и ее можно оценить на вес золота. Что вы дадите?» Присутствующие смотрели с недоверием. Они сомневались в правдивости утверждения антиквария. На скрипке не было имени Страдивариуса. Но им объясняли, что некоторые из старинных его скрипок не были отмечены его именем, тогда как на других, не настоящих, это имя часто бывает подделано. И он уверял их, что это настоящее. Покупатели все же сомневались и критиковали, как всегда водится. Предлагали 5 золотых гиней, но не больше. Антикварий надрывался и умолял: «Просто смешно предлагать такую ничтожную сумму за такую редкую скрипку», — говорил он. Но успех казался безнадежным, и цену не надбавляли. Между тем с улицы в лавку вошел какой-то человек. Он был средних лет, очень высокого роста, худощавый, черноволосый, и на нем была бархатная куртка. Он подошел к прилавку особенной походкой и, не обращая внимания ни на кого из присутствующих, взял в руки скрипку и стал рассматривать ее с вниманием. Он бережно обтирал ее носовым платком, натягивал струны и подставлял к ней ухо, будто прислушивался к чему-то. Потом, положив ее на плечо, он взялся за смычок, и в толпе пронеслось имя Паганини. Смычок еле коснулся струн, как чудные нежные звуки наполнили лавку и овладели присутствующими, которые притаили дыхание. И пока он играл, слушатели стали смеяться от наслаждения и затем расплакались от полноты чувств. Мужчины сняли шапки, и все стояли в благоговении, как бы при священнодействии. Он играл на их чувствах, как он играл на старой загрязненной скрипке. Наконец-то он умолк. Очнувшись от слушания чудной музыки, присутствующие стали добиваться скрипки. 50 гиней! 60! 70! 80! Было предложено с восторгом. И, наконец, скрипка досталась самому знаменитому скрипачу за 100 золотых гиней. В тот же вечер он дал концерт, и тысячи людей были охвачены неописуемым восторгом при звуках, исходящих из старой, почерневшей, пыльной скрипки. Она была в пренебрежении, пока знаменитый скрипач не овладел ею, и тогда ей не знали цены. Прикосновение руки мастера обнаружило редкую ее ценность, вызвало скрытую в ней гармонию. Он восстановил перед толпой маленький, невзрачный инструмент и воздвиг его на принадлежащее ему почетное место. Так и некоторые из нас пренебрегают достоинством внутреннего человека. Мы оценили его в 5 гиней. Тогда как настоящая цена ему гораздо выше, благодаря его создателю. Не станем подешевлять творение Божие. Скрипка нуждалась в чистке, в настройке, для того, чтобы быть годной для игры. Неужели мы не отдадим в руки великого учителя этот драгоценный инструмент, нашу собственную личность? Без сомнения, понадобится починка и настройка, но когда учитель возьмет ее в руки, тогда из нашей жизни и от нас самих польются чудные реки, гармоничные звуки песни Божией, которые овладевают всеми и привлекут их к Творцу, великому композитору небесной музыки.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад сегодня иметь общение вместе с вами, и мы уже восьмой раз встречаемся, чтобы рассуждать о Духе Святом. Предлагаю три места Священного Писания для рассуждения. Первая глава, с 5 по 8 стих, Деяния апостолов. 20 глава, Евангелия Иоанна, 22 стих. И Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Эти места Писания помогут нам рассуждать о теме, как понимать значение слов крещение, исполнение, печать, помазание, запечатление или другие определения. Итак, читаю первое место, Деяния апостолов, 1 глава, с 5 стиха и ниже. «Ибо Иоанн крестил водою, — говорит Христос, — а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». Воскресший Иисус Христос явился ученикам Своим и сказал. Мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Третье место Священного Писания говорит нам о празднике Пятидесятницы. Вторая глава Деяний апостолов, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Три места Священного Писания. Что они открывают нам? Во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что первым условием для принятия крещения, исполнения Духом Святым, Христос ставит рождение свыше. Ибо совершенно ясно, что никакого крещения, никакого исполнения, никаких знамений и помазаний не может быть у человека, если он не обратился к Богу сердцем, если не стал дитя Его. Бог не будет иметь дело с грешником. У него одно дело с грешником – призвать его к покаянию и простить грехи. Но пока человек еще не обращен, пока в нем нет Духа Святого, пока он не верит Слову Его, ни о каком крещении не может быть и речи. Это святая истина, думаю, что понятна всем. Но удивительно, дорогие друзья, среди верующих и сейчас можно встретить примитивные понятия о рождении свыше. Кто-то говорит, родиться от воды – это принять водное крещение, а родиться от Духа – это получить Духа Святого. А кто-то говорит, родиться свыше – это получить духовное крещение, то есть заговорить иными языками. Ни первое, ни второе толкование не соответствует Святому Писанию. Вникнем в этот вопрос глубже. Библия говорит по этому поводу следующее. «Родиться от воды, то есть от Слова Божия, и Духа, значит, Духа Святого, это уверовать во Христа, раскаявшись во грехах, получить прощение и примирение с Богом». Кто это не понимает? Пожалуй, это понимают все. Отдать сердце свое Христу, чтобы Слово Его и Дух Святой родили в человеке новую тварь, способную стать Детем Божьим. Разве это непонятно нам? Иоанн пишет в своем Евангелии, в 1 главе, 12 стихом, «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Господь дал власть чадами Божьими только тем, которые уверовали, приняли и от Него родились. Ученики
приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Вас это удивляет? Не удивляйтесь. Они были со Христом. Они видели Его. Они слышали слова Его. Но они не были возрождены свыше. И потому жизнь у них была вот такая, как есть. Из конца в конец. Сегодня так, а завтра эдак. Разве мы не видим это, то, что написано в Святом Писании, какими были ученики еще до страдания, до смерти Иисуса Христа? То они были готовы отдать жизнь за Него, то они разбегались от какого-то угрожающего слова. Да, друзья мои, ученики Христа приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Да, они по-настоящему тогда только раскаялись в своем неверии и измене Ему от всего сердца. Давайте прочитаем подтверждение, если, может быть, кому-то это непонятно. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Внимательно слушайте, что же здесь мы читаем? Петр апостол говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Когда они собрались в горнице, прячась от людей, Господь предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Они испугались. Они думали, что видят призрака. Он показал им руки, показал ноги, успокоил их, и как отец своих детей увещевал и выговаривал им за их жестокосердие и неверие. И когда они глубоко раскаялись, уверовали в Него, что Он действительно живой, что Он действительно Господь, тогда они были рождены от Слова Божия и Духа Святого. Тогда Господь, видя веру их, сказал: «Примите Духа Святого». Тогда только они стали настоящими детьми Божьими. Именно этот день апостол Петр называет днем возрождения. Примите Духа Святого. И Дух Святой может войти в сердце только прощенного, очищенного от греха человека. До их возрождения Дух Христа с ними пребывал. То есть Христос жил с ними, учил их, как мы в прошлый раз говорили, но в них стал жить Духом Святым только позже. Друзья мои, я думаю, полезно будет прочитать еще раз из 14 главы Евангелия Иоанна, как мы читали раньше. Христос говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его». Еще обращаю внимание: «А вы знаете Его». Он говорил это о себе, потому что Дух Святой жил во Христе Иисусе, а вы знаете Его, и Он с вами пребывает. И добавляет: «И в вас будет». 16 стих: «Да пребудет с вами вовек». 17: «И в вас будет». Когда? Когда будет Пятидесятница, когда Он сойдет в обильной мере, когда крестит Церковь Святую в свое тело, тогда Он с вами будет и в вас будет. Крещение Духом Святым было делом Христа, делом погружения в тело Его, в сферу влияния Духа Святого всей Церкви Его в день Пятидесятницы. О, это был большой праздник. Это был не только великий праздник евреев, это был праздник рождения Церкви. Итак, Христос является крестителем, то есть погружателем верных своих в Дух Святой или Духом Святым. В Дух Христа, в Его духовное тело, где Он является главой. Рождение свыше и запечатление Духом Святым есть первоначальная ступень личного погружения в Дух Святой, в тело Христа. Надо помнить об этом. Рождение свыше и запечатление
Это происходит одновременно, когда Господь человека называет своим. Мы уже говорили с вами, что значение слова «крещение» есть погружение. После первой ступени крещения или погружения, как мы называем, как запечатление Духом Святым, должна начаться и вторая ступень, друзья мои. Вторая ступень крещения или погружения в Дух Святой – это исполнение Духом Святым. Давайте будем помнить, что первые ученики, апостолы, возрожденные и принявшие Духа Святого в день своего искупления, как говорим, приняли Духа Святого и были запечатлены Духом Святым. Да, это правда. Но исполнились им в полной мере только в день Пятидесятницы для совершения свидетельства о Христе. Христос так сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он говорил о будущем, о дне Пятидесятницы. Однако же они уже приняли Духа Святого, потому что Христос им сказал: «Примите Духа Святого». Это было в горнице. А в день Пятидесятницы было исполнение. Исполнение в той мере, о которой даже они не предполагали. Это было настоящее крещение Духом Святым. Это было погружение в сферу влияния Духа Святого, третьей личности Божества. О, как это драгоценно, иметь Духа Святого в сердце своем! Как нужно беречь отношения с Ним, не оскорблять Его! Очень важное место Священного Писания. Внимательно слушайте. Ефесянам 4:30. Павел апостол говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Которым вы запечатлены в день искупления. Дух Святой запечатлел в день прощения, в день искупления, в день принятия человека. Бог, искупив грешника от власти греха и погибели, принимает его как своего сына или как свою дочь и ставит на нем, на человеке, свою печать. 2 Тимофею 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать свою, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Господь поставил печать на каждом человеке, кто принял его от всего сердца. Печать, мы знаем, ставится на любом документе, подтверждая его истинность и дееспособность. Запечатление – это заключительный этап принятия или признания какого-то решения. После запечатления дело принимает силу для продолжения или развития. Бог возродил и запечатлел нас Духом Святым в день нашего искупления. С этого момента мы стали полноправными гражданами Царства Божия. На нас стоит печать. И печать этот говорит нам: познал Господь своих. То есть Он нас назвал своими. Если Он Бог, то называет нас детьми Божьими. Вот печать. И теперь кто может иметь право смущать нас, что мы не дети Божьи, если сам Бог говорит об этом? Что же дальше? Успокоиться теперь? Узнать, что мы теперь дети Божьи, блаженствовать и трутничать, так что ли? Нет, не для того избрал нас Господь, не для того сделал нас своими детьми. Нет, нужно идти вперед, исполняя волю Его, а воля Его... Воля Божия есть освящение наше. Освящение – это процесс ежедневного служения Христу, который называется исполнением Духом Святым. Каждый день, каждый час мы можем исполняться Духом Святым. Исполнение Духом Святым, третья мысль, зависит от нашего хождения. Сосуд, перевернутый вверх дном, не наполняется, если даже стоит в воде. Исполняться Духом Святым может только тот человек, который уже принял Духа Святого, уверовавший однажды.
Деяния апостолов, во 2 главе 4 стихом мы читаем: «И исполнились все Духа Святого». В 4 главе этого же повествования мы читаем: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, встал и стал говорить». И в этой же главе: «И исполнились все Духа Святого», мы читаем. Павел апостол когда-то проповедовал, в 13 главе Деяния апостола мы читаем: «Павел, исполнившись Духа Святого, стал делать то и другое». Но разве исполнение Духом Святым не есть и получение Духа Святого? Могут так спросить. Да, это так, конечно. Принятие и исполнение – это звенья одной цепи, называемой трудом Духа Святого. Разница лишь в том, что возрождение, принятие впервые Духа Святого, запечатление Духом Святым совершается с человеком однажды. А исполнение Духом Святым происходит многократно в зависимости от труда, условий служения или от нужды христианина. Исполняться Духом Святым значит наполнять сердце свое Его силой. Иисус Христос уходил на гору молиться, чтобы Отец исполнил Его новой и новой силой. Так мы читаем Писание. Ученики молились в тесноте нужды, и Бог поколебал место, где они молились, и все были что? Все были исполнены Духа Святого и говорили слово дерзновением. Так мы читаем Писание. Любой возрожденный от Бога христианин, исполняясь Святым Духом, утверждается в том, что он имеет силу Его, веруя, что если Бог живет в нем, что он имеет Дух Христов, то он и крещен Духом Святым. И поэтому не стоит спорить нам о значении слов крещение, исполнение, печати, помазание, запечатление Духом Святым. Все стоит на своем месте. Любое это определение – это звенья одной цепи, которую Господь сотворил для нас. И эта цепь – крещение Духом Святым. Это значит погружение глубже и глубже в сферу влияния Духа Святого. Погружение в Дух Святой. Отвергать эту истину, вопреки Святого Писания, значит обольщаться и оскорблять Духа Святого, которым мы запечатлены уже в день искупления. Поступать так опасно. Это значит то же, что утверждать, если ребенок пока еще не может говорить слов «мама» или «папа», не может быть сыном или дочерью своих родителей. Это абсурд. Если Бог называет нас своими детьми, то хотя бы многого еще чего не понимаем, Бог не отказывается от нас. Иисус Христос сделал нас способными называть себя детьми Божьими. Иисус Христос сам называет нас детьми Божьими. Он единственный наш авторитет, который разъясняет смысл крещения, исполнения печати, помазания и запечатления Духом Святым. У нас теперь одна задача, уже крещенных Духом Святым, думать о постоянном пополнении сил духовных, исполнением Духом Святым. Как это можно иметь? В глубокой молитве. В глубоком сокрушении перед Богом, в глубоком исследовании Святого Писания, в глубоком чистом хождении перед Богом, Бог исполняет нас Духом Святым даже тогда, когда мы об этом не просим. Потому что Он знает, когда исполнит нас Духом Святым и для чего это нужно совершить. Об этом в следующих наших радиопередачах. Итак, друзья мои, будем ценить авторитет Господа нашего Иисуса Христа, который называет нас своими детьми и ведет нас путем освящения. Богу нашему, который соделал нам великую милость, назвав нас детьми своими, принесем в жизни своей служение честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На кухню, где о чем-то задумавшись сидит Верочка, входит дедушка Петр Иванович.
2: Верочка, ты одна сидишь здесь?
3: Да, одна.
2: А где же остальные?
3: Люда в магазин пошла, Сережа с друзьями куда-то ушел, а Вадим в библиотеке.
2: Вот оно как. А ты о чем здесь задумалась? Наверное, по маме скучаешь?
3: Да, немного.
2: А может, и неприятности какие есть, а? Уж больно ты грустная сегодня.
3: Да нет, дедушка, я только о старости думаю.
2: О, о старости?
3: Да.
2: Ах ты, милая, о старости она думает.
3: Дедушка, а разве это плохо думать о старости?
2: Да нет, неплохо, только у тебя еще, дорогая моя деточка, еще длинная дорога до старости. Вот у меня это совсем...

0: Не говори, миленькая.
1: Она такая вся морщинистая стала, как изюм, и похудела сильно.
0: Что поделаешь, Верочка, таков удел всех людей. И Библия нам постоянно об этом напоминает.
1: Дедушка, она что, скоро умрет?
0: Ах, как скоро это будет, один Господь знает. Но это будет, и никуда от этого не уйдешь.
1: Дедушка, разве нельзя этому как-то помочь?
0: Не знаю, как это можно.
1: Разве нельзя придумать какое-то лекарство?
0: Да, это так. Человек давно уже мечтает о лекарстве от старости и смерти. Но не нашли еще такого лекарства. Да и вряд ли найдут когда-нибудь.
1: Как жалко.
0: Ну, Верочка, не жалей. Средства от старости все же есть.
1: Есть?
0: Да, есть. Оно есть у Господа. Это дерево жизни, помнишь, где оно растет?
1: Помню, оно растет в раю.
0: Вот, именно там.
1: Где жили Адам и Ева.
0: Да, да, оно находится в Едемском саду. И когда первые люди согрешили...
1: То Бог выгнал их из рая.
0: Вот, ты хорошо помнишь.
1: И у входа поставил ангела с огненным мечом.
0: Правильно. Чтобы они не укусили от древа жизни и не стали жить во грехе вечно, это было бы ужасно.
1: Дедушка, а почему Бог не делал так, чтобы хорошие люди жили бы вечно, а плохие и злые пусть бы умирали?
0: Но ведь Бог так и сделал.
1: Нет, ты же сказал, что бабушка состарилась и потом умрет.
0: Но она потеряет только свое старое, негодное тело. А у Господа она получит совершенно новое, бессмертное тело. Такое, как у Иисуса, когда Он воскрес из мертвых.
1: А это жизнь вечная у Господа? Будет физическая жизнь? Да, а не какая-то...
0: А не духовная только? Так ты, наверное, хочешь спросить?
1: Да, у нас там будет самое настоящее тело, да?
0: Конечно, будет тело. Иисус же Христос после воскресения ходил же по земле и был с учениками. Они его видели, разговаривали с ним, и у него было настоящее тело. Только другое, гораздо лучшее, вечное тело.
1: Как чудесно!
0: Да.
1: Значит, и наша бабулька будет там у Господа?
0: Да.
1: Молодой и настоящий красавец?
0: Да, действительно.
1: Как на ваших старых семейных фотографиях?
0: Нет, еще лучше. Намного красивее, ведь это будет уже не стареющее тело.
1: Как интересно.
2: Знаете что? Она сейчас соседка под машину попала.
1: Ужас!
0: Какая же это соседка?
2: А скорая только что увезли.
0: Это какая же соседка?
2: Да, это новая, крикливая которая.
1: Она что, умерла?
2: Нет, живая была, когда скорую забирали.
0: Но слава Богу, что хоть жива осталась.
2: Только что твердила. Господи, помоги, Господи, помоги.
0: Ах, и про Бога все же вспомнила, да?
2: Да.
1: Хоть бы она только не умерла.
0: Как же это все случилось?
2: Автобус поворачивал, а за автобусом такси ехала. Она думала, что больше за автобусом нету машин. И бах, прямо по такси.
1: Ужас.
0: Да, действительно.
2: Дедушка, как ты думаешь, поможет ей Бог? Ведь она такая злая и в Бога не верит.
0: Думаю, что поможет, Сереженька. Он помогает всем страдающим, кто к нему обращается.
1: Конечно, поможет. Он ведь любит всех грешников.
0: И к тому же Иисус говорит, что нездоровые имеют нужду во враче.

0: но больные, и что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
1: Вот именно. Она ведь теперь больная?
0: И больная не только духовно, но и физически. Да, как это случилось? Надо молиться, чтобы наша соседка обратилась к Господу всем сердцем.
2: А мне как-то и молиться за нее не очень-то хочется.
0: Что ты, Сереженька, мы не должны так думать.
2: А что? Пусть полежит в больнице и образумится немного.
1: Ну, Сережа...
2: Но нельзя ведь быть всегда такой злюкой.
0: Сереженька, Бог ей судья, а нам Господь что говорит?
2: Знаю, молиться забивающих.
0: Вот-вот. Бог говорит, если голоден враг твой, накорми его хлебом. Мы не должны, Сережа, радоваться несчастью этой соседки, хотя она многое неприятности нам доставила.
1: Надо жалеть ее. Она же и так несчастна в своей злости.
0: Правильно, Верочка. Наше дело, дети, молиться за ее, чтобы Бог Духом Святым совершил работу в ее сердце.
2: А мы же молились за нее с мамой тетей Хельми.
1: Ну и что, Сережа, что молились? В Библии сказано, что надо усиленно молиться.
0: Вот правильно, Верочка.
1: Я даже с мамой в больницу пойду навестить ее.
0: Вот это хорошо.
1: Как жалко, что мамы нет. А то бы она сразу узнала, в какой больнице лежит Галина Владимировна. И как она себя чувствует.
2: Да, я тоже по маме соскучился. Хоть бы скорее бы она уже бы приехала.
0: Ничего, Сереженька, разлука тоже иногда полезна для нас. Станете больше ценить свою маму, ее постоянную заботу о вас.
1: А я и так ее очень ценю. Но сама такая, ну, самая лучшая на свете.
0: Правильно это. Потерпите немножко. Скоро она уже приедет.
2: Скорее бы.

воспитанная на библейских истинах, маленькая Вера, хотела как можно скорее навестить соседку, чтобы рассказать ей, кто может дать ей мир и покой. Но возможно ли действительно со спокойным сердцем относиться к приближающейся смерти? На опыте многих христиан мы можем сказать, что да, возможно. Если человек примирен с Богом, он не боится смерти. Апостол Павел так пишет о смерти в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом». Такова ликующая песнь христианина в его смертный час. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Мы поем: «Бог нас от гибели спас! Бог нас от гибели спас! Да, Бог нас навеки простил во Христе! Бог нас от гибели спас!» В ответ на вопрос Верочки, почему человеку нужно умирать, почему он не может жить вечно, Петр Иванович напомнил события, происшедшие в Едемском саду, месте, где родился сам акт смерти. Человек был создан для вечной жизни в общении со своим Творцом, Богом. На рассвете своего бытия человек не знал ничего ни о смерти, ни о боли, ни о страданиях, ни о печали. Его жизнь была полна гармонии, радости, чистоты и святости. Но потом, как об этом просто и доступно рассказывает нам Библия, Слово Божие, к человеку, к этому прекрасному творению Божьему, подошел искуситель, дьявол, павший и изгнанный с небес ангел. И человек вместо послушания своему Создателю добровольно склонил свое сердце к искушению, позволил дьяволу насадить туда первый росток зла, непослушания и неверия. Дьявол, олицетворение зла, неправды, стал другом и советником человеку, поднял человека на восстание против своего Создателя, который с любовью обеспечил свое создание всем необходимым для счастливой и радостной жизни на земле. Невозможно винить Бога в том, что Он не предупредил свое творение об опасности греха и непослушания. Нет, Бог предупредил человека. Он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но поддавшись красивым и обольстительным обещаниям искусителя и поверив, что послушание Богу унижает его и что он сам может стать как Бог, человек поставил под сомнение истинность Слова Божьего. Тактика дьявола и сегодня такая же. Миллионы верят, что не важно, что говорит Бог, если он вообще существует. Можно прожить и без Бога, без указов сверху. Когда Слово Божие теряет свой авторитет в сердце человека, человек становится легкой добычей для дьявола. Отпавший от Бога человек проглотит любую бессмыслицу. Ему подойдет любая философия, мировоззрение или теория. Поэтому в нашем обществе, как на Западе, так и на Востоке, дьявол употребляет все методы, чтобы подорвать авторитет Слова Божьего. Поэтому Библия атакуется тяжелой артиллерией разных наук и философии. И это одна из причин, почему Библию, Слово Божие, так трудно достать в атеистических странах. Это не случайность. Это целенаправленная тактика врага души человеческой, который стремится лишить человека источника жизни.
Но вернемся еще к событиям Едемского сада. Когда сатана искушал Еву, он сказал три вещи. Во-первых, он сказал: «Не умрете, если вкусите от запретного дерева». Бог сказал: «Умрете». Человек был поставлен перед выбором. Кому поверить? Сатане или Богу? Кому вы бы поверили? Зачем спрашивать, скажете вы? Конечно, Богу. Почему же тогда Адам и Ева решили поверить сатане? Потому что они были обмануты тем образом, в каком предстал им сатана. Они не знали, что под этим образом скрывается дьявол, отец всякой лжи, восставший и ниспровергнутый ангел, который еще до начала времени восстал против Бога, пожелав стать таким, как Бог. Дьявол не предстал пред Адамом и Евой во всем своем безобразии и ужасе. Он предстал в обольстительном, источающем мудрость и знание виде. Адам и Ева не узнали в нем своего врага, и поэтому они склонили свои сердца к слушанию его абсурдных и лживых речей. Но вина Адама и Евы не в том, что они не узнали врага своих бессмертных душ, а в том, что они проявили непослушание слову своего Создателя. Сколько людей сегодня не верят Слову Божьему? Они готовы скорее поверить обольщающим слух учениям своих учителей, профессоров, объяснениям и советам своих друзей, людям, понятия и суждения которых так же ошибочны, как их собственные. Бога нет. Он умер. Человек сам себе Бог. Загробная жизнь? Глупости. Ее нету. Грех? Да это просто недостаток характера, результат обстоятельств или воспитания. День Великого Суда? Да это сказки. Его никогда не будет. Итак, это все уверенно говорится, что можно подумать, что человек все знает на основании своего личного опыта, хотя срок его жизни на земле только несколько десятков лет. Создание знает больше своего Создателя. Но Бог сказал: «В тот день смертью умрешь». И случилось так, как Бог сказал. Смерть, которую испытали в ту минуту Адам и Ева, была страшней любой физической смерти. Они были разлучены с Богом. Общение с Богом прервалось. Сатана преподнес еще одну приманку своей ничего не подозревавшей жертве. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Сатана был прав. Глаза Адама и Евы открылись, и они узнали, что наги. Они стали способны видеть. Но видеть что? Они стали видеть все то, чего они никогда не хотели бы видеть. Впервые в жизни они увидели наготу, стыд, ложь. Потом пришел первый приступ гнева, первая зависть, первое убийство и так далее, бесконечный ряд других грехов. Да, жить можно и без Бога, но это значит жить во грехе и печали. Ты можешь жить без Бога, но эта жизнь не будет свободна от сердечной боли, горьких слез и страданий, которое будет порождать твое непослушание Богу. Тебе нужно учесть это при своем выборе. Что ты изберешь? Послушание Слову Божьему или непослушание? И последнее, что дьявол обещал Адаму и Еве, это то, что они будут как боги, знающие добро и зло. Это, вероятно, был самый великий обман, который дьявол когда-либо использовал в своей коварной тактике. Кто не желал бы стать лучше, чем он есть? Но путем непослушания человек никогда не достигнет этого.
Знаете ли вы, каким путем дьявол стал тем, что он есть? Бог не создал его дьяволом. Он создал ангела по имени Люцифер. Среди небесного воинства ангелов Люцифер был самым прекрасным, одаренным наибольшей славой. Он был также ответственным за пение и хвалу, которую ангелы воздавали Богу. И когда он восстал против Бога, пожелав сам стать как Бог, он потерял не только свое место пред Богом, но и всю ту небесную славу, которую однажды имел. Библия так рассказывает об этом трагическом случае. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Славный Люцифер из-за своего непослушания, восстания и тщеславного желания стать равным Богу стал низвергнутым ангелом тьмы, которого Библия называет сатаной. Также Адам и Ева, не послушавшись Бога, не только не стали богами, как обещал сатана, но во многом уподобились дьяволу. Они мгновенно потеряли свое славное, невинное и чистое состояние и наследовали натуру, способную совершать еще большие грехи, чем непослушание. Сатана торжествовал. Человек попал в расставленную мною ловушку. Глупцы поверили мне, поверили, что будут богами. Думали, что Слово Божие можно нарушить без последствий. Любой человек в любом поколении, в любом обществе и любой культуре, если он решит отвернуться от Бога и жить в непослушании вечно пребывающему Слову Божьему, рано или поздно становится более подобным дьяволу, чем Богу. Только пребывая в Боге, человек может быть чистым и невинным. Без Бога он теряет эти добрые и драгоценные качества. Без Бога он блуждает, не имея направления. Но благодарение Богу, что он оставил заблудшему и отпавшему человечеству свое слово, Библию, которая направляет заблудшего человека обратно к Богу, к личному познанию своего Создателя. Это личное познание Бога начинается через познание Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если желание твоего сердца, мой друг, прийти к Богу, то тебе нужно сперва прийти к Иисусу Христу и принять Его таким, как Библия нам представляет Его, твоим личным Спасителем и примирителем с Богом. Через свою крестную смерть на Голгофе и пролитую кровь Иисус Христос стал твоим посредником и Спасителем пред Богом. Готов ли ты принять Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь? Христос также должен стать твоим Господом. И когда это случится, когда Иисус станет твоим Господом, все прекрасное, что дьявол разрушил в твоей душе, будет восстановлено. И более того, ты будешь знать, что после этой жизни Иисус Христос своими пронзенными за тебя руками вознесет тебя на небо, к Отцу, в вечные небесные обители, которые Он приготовил для тебя.
участь твоей вечной души зависит от тебя самого. На моей ответственности только передать тебе весть о Спасителе Иисусе Христе. Решение же, принять или отказаться от предлагаемого Богом дара спасения, остается за тобой. Я от всего сердца, ради твоего блага, поощряю тебя принять в свою жизнь Иисуса Христа. Прошу тебя, не медли, но сейчас, сразу во время песни, которой мы закончим эту передачу, обратись в молитве к Богу. Попроси Бога простить тебе все твои грехи во имя Иисуса Христа. Бог ответит на твою молитву и даст тебе новую жизнь в общении с Ним, твоим Создателем и Богом. Да благословит тебя Бог!

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Со следующей передачи мы начнем чтение проповедей Спёрджена о молитве из его книги «Стучите». Сегодня же вы услышите продолжение последней проповеди из его книги «Бог-Вседержитель» на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». В прошлой передаче мы уже много слышали о провидении. Давайте немного вспомним. Спёрджен говорил: «Благословен человек, видящий Бога в малом. Его там увидеть труднее всего. Но тот, кто верит, что он там присутствует, может подняться до самого Бога провидения. Будьте уверены, когда мигрируют в море рыбы, у них есть капитан и лидер. То же самое и звезды, потому что тот, кто выводит на орбиты звезды и управляет движением планет, также управляет мухой, дает крылья летучей мыши и направляет плавники малька, и не пренебрегает мельчайшим из его тварей. Вы говорите, что в траектории Земли заложено предопределение, и верите, что по велению Божьему сияет солнце, и в ползущей букашке, и в мерцающем во тьме светлячке сокрыто ровно столько же его предопределения. Ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. Все живет и движется в нем. В нем все берет свое начало, и ничто не могло бы жить и двигаться по-другому, потому что так предопределил Бог. Я слышу, как кто-то говорит: «О, сэр, вы, кажется, фаталист». Нет, далеко нет. Между роком и провидением существует следующее различие. Рок слеп, у провидения есть глаза. Рок слеп, в нем одна неизбежность. Он как стрела, выпущенная из лука, которая должна лететь вперед, но которая не имеет цели. Не так провидение. Провидение с глазами. Во всем есть план и цель, что должна быть достигнута. Все действует и содействует как благу. Все совершается не потому, что просто должно совершиться, но потому, что для этого есть определенная причина. Все существует не только потому, что должно существовать, но потому, что это существование оправдано. Бог не бездумно планировал путь мировой истории. Он видел в перспективе величественную гармонию совершенства. Когда прокладывал коридоры истории и воздвигал колонны событий в здании времени. Продолжаем чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Есть еще одно, о чем нам нужно вспомнить и что нас поразит, возможно, более чем все до сих пор сказанное. Вездесущность провидения проявляется также в том, что даже мысли человека управляются рукой Божьей. Мы обычно упускаем это из внимания, когда говорим о провидении. Но как много может зависеть от мысли? Зачастую одна мысль, возникшая в голове монарха, выливается для страны во множество кровавых битв. Иногда у праведника рождается мысль, которая служит средством спасения многих от ада и вознесения тысяч на небеса. Несомненно, всякая фантазия, всякая приходящая мысль, всякое понятие, которое рождается, чтобы тут же не умереть, находится под десницей Божьей. И, листая страницы истории, вы часто будете приходить в изумление, когда будете видеть, к каким большим последствиям приводит одно праздное слово. Будьте же уверены в том, что воля человека, мысль человека, желание человека, каждое намерение человека находится под непосредственным контролем Бога. Например, Иисусу Христу надлежит родиться в Вифлееме. Его мать живет в Назарете. Все определенно говорит за то, что он родится здесь, но нет. Кесарю приходит в голову сумасбродная идея. Выходит повеление сделать перепись по всей земле, и он заставляет каждого идти в свой город. Какая в этом необходимость? Глупая идея кесаря. Если бы у него был парламент, то все проголосовали бы против него. Они бы сказали, зачем заставлять всех людей расходиться по своим городам, чтобы их переписать. Перепишите их там, где они живут, это будет вполне достаточно. Нет, заявляет он, это моя воля, и никто не смеет перечить кесарю. Некоторые считают кесаря сумасшедшим. Но Бог знает, что он намерен совершить через кесаря. Марии, которая была беременна, приходится предпринять тяжелую дорогу в Вифлеем, и там в яслях родился младенец. Если бы не этот каприз кесаря, то мы бы не увидели исполнения пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме, и сама наша вера в Мессию была бы поколеблена. Так что даже воля человека, тирания, деспотизм тирана находится в руке Божьей, и он, дабы исполнить свою волю, поворачивает волю человеческую в ту сторону, в которую считает нужным. Объединяя все сказанное в наших подпунктах в одно короткое утверждение, мы говорим, что нашим твердым убеждением является то, что дающий крылья ангелу направляет и воробья. Мы веруем, что тот, кто хранит величие своего престола среди великолепия небес, оберегает его также и в глубинах темного моря. Мы верим, что ни над нами, ни под нами, ни вокруг нас не существует ничего, что не отвечало бы решению его собственного совета и воли. И не будучи фаталистами, мы с высочайшей верой и твердостью придерживаемся учения, что Бог определил совершиться всему, что происходит, и что Он властвует над всем для Его собственной славы и блага. Так что мы можем сказать вместе с Мартином Лютером: «Везде и всюду его власть, и все творение свидетельствует о его силе». Вторая истина говорит нам о благости Бога, проявляемой в его заботе о своем народе. Читая наш текст, я подумал: «Ко мне проявлено больше заботы, чем я сам могу когда-нибудь проявить к себе». Вы все в определенной мере внимательны к себе, но кто из вас настолько внимателен, чтобы сосчитать на своей голове волосы? Но Бог не только защитит наши члены, но даже проследит за ростом волос. И как сильно это превосходит всякую заботу наших нежнейших друзей. Посмотрите на мать, как она заботлива. Едва ребенок кашлянет, она уже слышит. Малейшее недомогание не остается незамеченным. Она обеспокоенно следит за всеми его движениями, чтобы удостовериться, хорошо ли он ходит, здоровы ли его руки и ноги, и в совершенстве ли владеет он всеми своими способностями. Но ей никогда и в голову не приходило сосчитать у него на голове волосы, и отсутствие одного или двух не вызвало бы у нее большого беспокойства. Но наш Бог еще более внимателен к нам, чем мать к ребенку. Он так внимателен, что им сочтены волосы на нашей голове. Как же спокойно нам под десницей Божьей! Однако, оставив в стороне цифры, давайте еще раз задумаемся над добротой, бережной заботой, которую проявляет Бог к своему народу во всем, что касается провидения. Меня часто поражает то, как Божие провидение хранит его людей до самого момента их обращения. Сколько здесь тех, кто в этот час уже был бы в аду, если бы какое-то особое провидение не сохранило их в живых до времени их обращения? Я помню, как сказал об этом, находясь в одном обществе, и почти у каждого сидящего в комнате нашлась история о том, как он чудом остался в живых до того, как был обращен. Помню одного джентльмена, который до того, как стать замечательным христианином, очень увлекался охотой. Он рассказал мне, что незадолго до обращения он стрелял, и его ружье разорвалось на 4 части, и все они у самых его ног воткнулись вертикально в землю, уйдя на 0,5 фута в глубину и образуя правильный квадрат, в то время как он был цел и невредим, и лишь слегка испуган. Однажды я натолкнулся на интересную мысль в произведениях Хеврия. Он рассказывает. 2 человека весь день вместе охотились, и когда наступила ночь, уснули рядом. Один из них во сне заново переживал погоню, и, пробежав весь круг преследований, наконец настиг оленя и закричал в безудержном порыве: «Я убью его! Я убью его!» И тут же нащупал нож, который постоянно носил в кармане. Случайно проснувшись, его товарищ понимает, что происходит, и спрыгивает с кровати. Стоя в безопасном месте, он, к своему несказанному удивлению, видит при свете луны, как непомнящий себя охотник наносит несколько смертельных ударов ножом как раз по тому месту, где минуту назад находилось горло, а значит и жизнь его товарища. Я говорю об этом, чтобы доказать, что ничто не мешает нам стать убийцами других и даже себя в безумных порывах сна, как только одна ограждающая забота нашего Небесного Отца. Как замечательно Божье провидение по отношению к христианам, когда оно хранит их от искушений. Я часто замечаю, и думаю, вы можете подтвердить мои слова, что бывают моменты, когда, если бы случилось искушение, мы бы обязательно ему поддались, но искушение обходит нас. В другое время, когда искушение появляется, мы обладаем сверхъестественной силой, чтобы его побороть. Да, самый лучший христианин в мире расскажет вам, что его похоть все еще сохраняет такую силу, что временами, если бы ему представился объект, то он, несомненно, впал бы в совершение гнусного греха. Но нет объекта, или же нет возможности совершить этот грех. В другое же время, когда есть возможность, у нас нет желания к данному греху, мы чувствуем отвращение и даже неспособность его совершить. Удивительно, но репутацию многих людей спасает провидение. Лучший из живущих людей знает, в какой огромной степени он обязан тем, что храним провидению и благодати Божьей.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди, последнюю, из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены».
1: Как чудесно также уготавливает провидение наше место служения. Не могу не обратиться к своей личной истории, потому что, как бы там ни было, нам следует больше говорить о том, что мы знаем о себе, чем о других. То, что я сегодня нахожусь здесь, для меня всегда будет замечательным примером провидения. Я никогда, вероятно, не занимал бы этот зал и не был бы благословен проповедовать множеству людей, если бы не одно, как я тогда считал, досадное происшествие. Я бы сейчас учился в колледже, а не проповедовал бы здесь, если бы не возникло одно необычное обстоятельство. Я дал согласие на поступление в колледж, и куратор пришел увидеться со мной в доме нашего общего друга. Служанка провела меня в одну комнату, а его в другую. Он сидел и ждал меня там 2 часа, а я сидел и 2 часа ждал его. Наконец, потеряв терпение, он ушел, считая, что с ним обошлись скверно. Когда я уходил, мне на ум пришел текст: «А ты просишь себе великого? Не проси». Итак, я написал заявление, что решительно отказываюсь от учебы. Я был вполне счастлив среди своих земляков, очень успешно проповедовал и не хотел уезжать в колледж. Я проработал уже 4 года. Но если говорить о людях, которые получили спасение за это время, они бы его не получили, по крайней мере, через мой труд, если бы замечательное провидение не изменило все настроение моих мыслей и не направило их в новое русло. У вас, я уверен, также были подобные странные случаи, когда вы решили что-то сделать, но так и не смогли, это оказалось невозможным. Бог свернул вас на другой путь и доказал, что провидение по-настоящему является распорядителем человеческих судеб. Какую доброту проявляет к некоторым из вас Бог в провидении, когда посылает вам насущий хлеб? Примечательно, что небольшая бедность заставляет человека верить в провидение, особенно если через него он получает помощь. Когда человеку приходится с трудом сводить концы с концами, и когда он видит, что манна падает каждый день, он начинает убеждаться, что есть провидение. Господин, который засеивает обширные поля, убирает пшеницу, засыпая ее в амбар, или получает постоянный доход, так хорошо преуспевает, что может обойтись без провидения. Он даже и не думает о нем. Прибыль за дома поступает, деньги надежно переведены в 3% ценные бумаги. Зачем ему провидение? Но бедняк, который работает день и зачастую оказывается в большой нужде, когда случайно получает от кого-то именно то, что ему нужно, восклицает: «О, я знаю, что есть провидение! Я не могу не верить в него! Не может быть, чтобы такое произошло случайно!» И в заключение, братья и сестры, если все обстоит именно так, если у нас и волосы на голове все сочтены, если провидение обеспечивает Божий народ всем необходимым для этой жизни, а также дает святость и предусматривает все с безграничной и непогрешимой мудростью, то какими должны мы быть людьми? Прежде всего, мы должны быть смелым народом. Чего нам бояться? Иной человек поднимает глаза, и если видит вспышку молнии, то содрогается от ее таинственной силы. Мы веруем, что ее путь предначертан. Мы можем стоять и спокойно на нее смотреть, хотя мы не станем самонадеянно подставляться ей, но все равно мы можем и в грозу полагаться на Бога. Мы в море. Люди дрожат от страха, потому что во всем видят случайность. Мы же, однако, в волнах усматриваем упорядоченность и слышим музыку в ветрах. Нам следует быть спокойными и умиротворенными. Для других людей и буря — страшная вещь. Мы же верим, что буря в руке Божьей. Зачем нам дрожать? Зачем трепетать? При всех мировых конвульсиях, во всех временных бедах и опасностях мы должны оставаться спокойными и сдержанными и смело смотреть вперед. По сравнению с человеком, который не верит в провидение, наша смелость должна очень походить на смелость опытного хирурга, который без содроганий совершает сложнейшую операцию, в то время как неграмотный крестьянин, никогда не видевший ничего столь поразительного, встревожен и испуган, и даже думает, что здесь действуют злые духи. Мы должны говорить: «Я знаю, что здесь Бог, и я его дитя, и все содействует к моему благу. Поэтому не устрашусь, даже если сдвинется земля и горы переместятся в середину моря». Особенно я адресую это робким людям. Среди вас есть те, кто всего пугается. О, если бы вы верили в то, что Бог управляет всем! Вы бы не кричали от того, что нет дома мужа, когда гремит гром и сверкает молния, или потому что в комнате мышь, или в саду повалено большое дерево. Не обязательно считать, что ваш Шурин, который уехал в Австралию, потерпел кораблекрушение, потому что, когда он плыл, на море был шторм. Не нужно представлять, что ваш сын в армии обязательно погиб, потому что он оказался под Лакнау. Но если в этом есть необходимость, вы все равно должны, как верующий в Божье провидение, сказать, что все от Бога и что ваш долг отдать все в его руки. Тем, кто понес утрату, я могу сказать, если вы верите в провидение, вы можете скорбеть, но скорбь ваша не должна быть чрезмерной. Я помню прекрасную притчу, которую слышал на похоронах друга. Я вам рассказывал ее раньше, но повторю снова. Когда слезы по дорогому существу были особенно безутешны, пастор произнес следующие слова. Он сказал: «Представьте, что вы трудитесь у какого-то человека садовником. Это не ваш сад, но вам за ним ухаживать, и вы за это получаете плату. Вам стоило огромных трудов вырастить определенное количество роз. Вы их лелеяли, и вот они уже расцвели пышным цветом. Вы ими гордитесь. Однажды утром вы приходите в сад и обнаруживаете, что самая прекрасная роза сорвана. Вы разгневаны и идете к слугам, обвиняя их в том, что они сорвали розу. Они заявляют, что совершенно не причастны к этому. Затем один из них говорит: «Я видел, что здесь утром ходил хозяин. Я думаю, это он сорвал ее». Будет ли сердиться теперь садовник? Нет, он сразу же скажет: «Я счастлив, что моя роза оказалась такой прекрасной, что привлекла взор хозяина. Она принадлежит ему, и он взял ее. Он властен делать все, что считает нужным». То же самое скажем о ваших друзьях. Они угасают не по слепой случайности, и не нечаянные жертвы заполняют могилы. Люди умирают по воле Божьей. Вы утратили ребенка, но его взял Господь. У вас умер муж, вы похоронили жену, Господь взял их. Благодарите Его, что Он дал вам радость их любить и о них заботиться, когда они были здесь. И благодарите Его за то, что как Он сам дал, так он сам и взял. Если бы это сделали другие, у вас была бы причина гневаться, но это совершил Господь. Можете ли вы в таком случае роптать? И, наконец, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данное учение, если к нему относиться с полной верой, должно все время держать нас в спокойном состоянии духа. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы в нас все время поддерживали уравновешенность. Иногда мы испытываем ликование. Всегда, когда я настроен ликующе, я знаю, что меня ждет. Я знаю, что через несколько часов я буду в подавленном настроении. Если чаша весов резко взмывает вверх, то она обязательно должна снова опуститься. Самое благословенное состояние души – всегда быть уравновешенным. если случается что-то хорошее, благодарите за это Бога, но не прикипайте к этому сердцем. Если нечто доброе уходит, благодарите Бога за то, что Он сам это забрал, и благословляйте Его имя. Сносите все. Тот, кто знает, что все происходит по Божьей воле, имеет большую опору для души. Он не будет колеблем всяким ветром, ибо крепко укоренен, и его не сдвинешь с места. Это брошенный в море якорь. В то время как другие относятся далеко в сторону, он спокойно проходит через глубокие воды. Постарайтесь, друзья, уверовать в это. И как результат этой веры сохраняйте тот неизменный покой и мир, который делает жизнь такой счастливой. Не бойтесь бед, которые могут прийти завтра. Они или не придут, или принесут с собой благо. Если вас сегодня одолевают беды, не усугубляйте их страхом перед завтрашним днем. Довольно для каждого дня своей заботы. О, я умоляю Бога, чтобы те из вас, кого тяготят заботы и волнения, могли бы освободиться от них через веру в провидение. И как только вы войдете в это спокойное состояние, которое порождает данное учение, вы будете уготовлены к тем более высоким формам общения и единства со Христом, для которых поглощающие нас беспокойства являются, если не полной преградой, то всегда наносят страшный вред. Ну а те, кто не боятся Бога, помните, камни на поле ополчаются против вас. Небеса взывают к земле, и земля отвечает небесам о мщении вам за грехи ваши. Для вас нет ничего доброго, все восстает против вас. О, если бы Бог примирил вас с собою, и тогда бы вы были в мире со всем остальным. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Благослови вас в этом Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Провидение», на текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Сегодня мы закончили чтение проповедей из книги Чарльза Спеджена «Бог Вседержитель». До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте! 16 января 1935 года в маленьком городке штате Иллинойс четверо мужчин ограбили банк. Они не взяли и $2, но в результате двухчасовой погони один из грабителей и трое ни в чем не повинных людей были убиты. Мы расскажем вам историю одного из грабителей. Это захватывающий рассказ, подлинная история жизни Джона Хоффа. Рассказ о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Шериф слушает.
1: Шериф, это Банди. Тут что-то не так. Похоже, грабят банк.
0: Ты уже был там?
1: Я открыл дверь и хотел уже было войти, как заметил ствол ружья. Я быстро выбежал.
0: Хорошо, Джим, стой, где стоишь, я скоро буду.
2: За ними!
1: Что делаем? Уйдут далеко, уже весь город на ногах.
3: В машине сидит только один. Ты думаешь, у него есть сообщники?
1: Я не знаю. Поймаем этого, потом доберемся до остальных.
3: Вон та машина, перед школой.
1: А, они прострелили ему колеса.
3: Смотри, они поймали его.
1: Хорошая работа, ребята.
4: Да что ты?
3: Ничего, шериф достанет и остальных.
1: А вот и помощь подоспела, как раз вовремя.
3: Отлично.
1: Не понял, это...
3: Они убили Банди и Зипа. Остановите! Не дайте им уйти!
5: Я знал Джона Хоффа. Его жена...

0: Это настоящая трагедия.
1: У меня было дурное предчувствие. Я умоляла его не делать ничего такого.
0: Ты была у него?
1: Нет. Я не могу оставить Джонни одного. Но он написал мне письмо.
0: Я хочу повидаться с ним. Как ты думаешь, он меня выслушает?
1: Я не знаю. Но я заранее вам так благодарна.
0: Не беспокойся, Дороти. Давай помолимся за него. Что бы вы сказали человеку, совершившему преступление, в результате которого погибли люди? На пути в тюрьму я долго размышлял об этом. Бог милосерден. Ну а кто из нас не грешен? Когда я оказался в его камере, передо мной предстал измученный мужчина, который едва ли был со мной знаком. Помнишь меня, Джон? Я пастор из церкви.
2: О, да, конечно. Простите меня, пастор.
0: Я приехал, как только смог. Дороти хочет тебя навестить, но она пока не может.
2: О, как она? А как мой сын? Я так беспокоюсь за них.
0: С ними все в порядке, Джон. Дороти очень волнуется за тебя.
2: Надо было ее послушать. Но уже слишком поздно.
0: Джон, никогда не поздно. Господь терпелив и милосерден.
2: Нет, я не нужен Богу. Я уже давно показал ему свою спину.
0: Дороти сказала, когда ты был подростком, ты ходил в церковь?
2: Да. Я учился в школе до 13 лет, пока мой отец опять не начал выпивать. И вскоре я оказался на улице.
0: Не самое подходящее место для ребенка.
2: Но там было лучше, чем дома. Я стал членом банды. Просто держался подальше от того места, где жил отец. А когда мне стукнуло 17, мы с другом уехали в Айову. Однажды мы взяли чужую машину. Так, просто покататься. Но нам не повезло. И вот мы попали за решетку. Однажды отец пришел повидать меня.
3: Джон, я долго разговаривал с судьей. Думаю, тебя отпустят.
2: Правда?
3: Я сказал ему, что у тебя не было прежде проблем с законом. А он сказал, что преподал вам хороший урок и скоро отпустит домой к родителям.
2: Ой, я надеюсь, ведь здесь просто невыносимо.
3: Теперь все будет в порядке.
2: Папа, спасибо тебе.
3: Не надо было этого делать, Джон.
2: Мы просто прикалывались.
3: Согласно закону, это воровство.
2: Мы же не собирались оставить машину себе.
3: Всегда существует какая-то черта, сынок, которую лучше не переходить.
2: На суде моего друга решили освободить, а мне вынесли приговор. 5 лет тюремного заключения. Но через 2 года меня освободили за хорошее поведение. 2 недели я проработал на заводе, после чего была объявлена общая забастовка, и я опять оказался не у дел. Несмотря на подписку о невыезде, я решил уехать в Чикаго. Вот там я и повстречал Дороти. Мы обручились.
1: Джон, разве ты не пойдешь со мной в церковь?
2: Дороти, я люблю тебя, но религия не для меня.
1: Хорошо, но почему?
2: Потому что моему отцу это не помогло. Он долгое время был верующим, ходил на собрания, даже проповедовал, пока в один прекрасный день не начал пить.
1: Джон, не все же так поступают. Между Богом и грехом ты выбираешь грех. Господь может изменить тебя. Ты только попроси.
2: Ну да, да, я признаю. Я допустил кое-какие ошибки. Но этого больше не повторится. Мне не нужна религия.
1: Иисус любит тебя. И я тоже.

0: Джон, пошли со мной в церковь.
1: Ну, хорошо. Хорошо, я пойду. Но только один раз. Ради тебя. В тот вечер она умоляла меня принять Христа. Но я не захотел. И на следующий же день меня арестовали за вооруженное ограбление, которое я совершил пару месяцев назад. Меня приговорили к 10 годам тюремного заключения. И все это время Дороти ждала меня. Как только меня освободили, я сразу же вернулся к ней. Милая, давай поженимся.
0: Но, Джон, я не могу выйти за тебя.
1: Но почему?
0: Я верующий, а ты нет.
1: А это тут при чем?
0: Джон, успокойся. В Библии сказано, что мы не должны соединять свою жизнь с неверующими. Я обещала Господу, что не выйду за тебя, пока ты не примешь Христа.
1: Нет, Дороти, это не причина. Ты не хочешь выйти за меня, потому что я сидел.
0: Не говори так, Джон, пожалуйста. Я люблю тебя.
1: Ну тогда выходи за меня, Дороти. Через 3 дня мы поженились. У нас все было хорошо. В тюрьме меня научили обращаться с печатным станком. Я устроился на работу. Вскоре у нас родился сын, Джонни. Но в стране был кризис, с каждым днем становилось все труднее и труднее. Однажды ко мне заглянул мой приятель по камере. Мы вместе сидели в штате Айова.
2: Ну, Джон, у тебя классная семья.
1: Да, у нас все хорошо. Правда, с работой трудновато, а так все путем.
2: И тебе не надоело? У нас созрел план.
1: У кого это у нас?
2: Ну, я и еще 2 парня из Рокфорда. У нас тут дело наклевывается. Сам не хочешь поучаствовать?
1: Что за дело?
2: Твоя жена может нас услышать?
1: Нет, она в другой комнате с ребенком.
2: Мы хотим потрясти пару банков. Не в Чикаго, так, в маленьких городишках, где нас не знают.
1: Нет. Нет, я завязал.
2: Джон, плевое дело, много денег.
1: Нет, нет, я же сказал, нет. У меня семья.
2: Ладно, передумаешь, звякни.
1: Он пришел еще один раз. И я все-таки решился. В семье у нас были проблемы с деньгами. И так я стал членом банды. Нас было 4.
3: Джон, сатана хотел уничтожить тебя.
1: Не знаю. Но клянусь, пастор, я никого не убивал.
3: Расскажи, как это случилось.
1: Ночью 3 из нас проникли в банк. Мы ждали, когда придет клерк. Арти остался в машине. Вскоре мы услышали выстрелы. Стреляли в Арти. Мы выбежали на улицу и спрятались в старом гараже. Затем мы сели в машину и пытались скрыться.
3: Вам надо было сразу сдаться.
1: Мы не хотели возвращаться в тюрьму. И Арти мы не могли оставить одного. Поэтому они убили тех 2 парней.
3: Да. Я читал об этом.
1: А потом... Потом они убили шерифа.
3: Это ужасно.
1: Весь город был на ногах. Мы добрались до какой-то фермы и решили разбежаться в разные стороны. Арти и Фред спрятались в доме, а я и Мелвин в амбаре.
4: Джон, Джон, тут негде спрятаться, Джон!
5: Господи, их так много!
2: Живые, вшивые, ну, полицейские!
4: Ну, я так просто не дамся, Джон!
5: Мелвин! Мелвин, нет!
1: Мы были окружены. Он приставил пистолет к виску и выстрелил.
3: Жуткое зрелище.
1: Пули свистели у меня над головой. И в тот момент я пообещал Господу, что если Он спасет меня, я стану другим. Потом я сдался властям.
3: Веришь ли ты по-прежнему в Бога?
1: Да. Я верю. Но, наверное, это неправильно вспоминать о Господе только тогда, когда тебе плохо.
3: Иисус сказал, что перед свыше рожденным откроется Царствие Божье. Джон, Ты должен заново родиться. Ты должен уверовать всем сердцем в Христа и в то, что Он умер за грехи наши. Нет греха, который бы не мог простить Господь. Послушай, что говорится в Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог простит тебя, а Святой Дух поможет тебе измениться к лучшему. Давай помолимся вместе». Джон молился в тот день, прося Бога о прощении. И всю свою оставшуюся жизнь он посвятил Христу и людям.
1: «С тех пор, как я принял Христа, я больше не беспокоюсь о завтрашнем дне, ибо я знаю, Господь не оставит меня». Мне очень нравятся вот эти строки из Библии. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Иисусе Христе».
0: О, Джон, я так рада тебя видеть.
1: Дор, милая моя жена. Как вы? Как вы там?
0: Мы хорошо, хорошо, Джон, хорошо.
1: О, Дор, ты должна побольше отдыхать, ведь ты одна растишь нашего сына. Мне так жаль, что я не могу быть рядом с вами. Но, увы, былое назад не воротишь.
0: Не переживай, я спокойна за тебя, ведь теперь ты с Богом.
1: Я читаю Библию каждый день.
0: Джон, я хочу тебе сказать, что ты изменился, это видно. Ты изменился в лучшую сторону.
1: Мне надо было раньше тебя послушать.
0: Я тебя прошу, не надо больше об этом. Господь спас тебя, и это главное. Главное.
1: Дор, я должен сказать тебе...
0: Что?
1: Я признал себя виновным.
0: Как? Джон, но ведь было совершено убийство.
1: Да.
0: Но я думала...
1: Да, я никого не убивал. Но я участвовал в совершении преступления, в результате которого были убиты люди. Значит, я виновен.
0: Но остальные не признали свою вину.
1: Я знаю. Но вдова шерифа получит большую компенсацию, если я признаю свою вину. Она, наверное, тоже в полном отчаянии, как и ты.
0: Джон, что тогда с тобой будет?
1: Судья вынесет приговор.
0: Джон!
1: Дор, прошу тебя, я прошу тебя, не волнуйся. Господь со мной, и я верю в Него. Какой бы приговор мне ни вынесли, я приму это во имя Господа.
3: Ожидая приговора, Джон все свое время посвящал изучению Библии. В марте состоялся суд над его сообщниками. Обоим вынесли смертный приговор. Вскоре настал и черед Джона.
6: Сейчас будет вынесен приговор Джону Хоффу. Тот факт, что он признал себя виновным в содеянном, мог бы смягчить приговор, но в данном случае мы имеем дело с очень тяжким преступлением. Я внимательно выслушал показания всех свидетелей, согласно которым в момент совершения преступления вы были в здравом уме, никакой интоксикации, никакого помутнения рассудка. Я вынужден приговорить вас к смерти. Смертная казнь назначена на 11 апреля сего года.
3: Трех приговоренных ожидала смерть на электрическом стуле. Двое из них пали духом и утратили веру, а третий, Джон Хофф, писал всем своим друзьям, знакомым, родным слова Господа Бога.
1: Дорогая Дороти, я верю, Господь поможет тебе смириться с этим. Сердце подсказывает мне, что Бог знает правду. Так же, как и ты, и мои родители. Не бойся. Господь даст мне достаточно сил, чтобы все преодолеть. Для каждого, кто верит в Него, у него есть цель в жизни.
3: Прошла первая неделя апреля, оставалось еще 3 дня до казни. Заключенные, в надежде быть помилованными, послали петицию в высший суд. Джон продолжал молиться за спасение утерянных душ, за отца и мать, которые пришли повидать его.
7: Сын, я не понимаю, как они могли приговорить тебя? Это ведь несправедливо.
1: Они просто выполняли свой долг.
7: Я не могу простить их. И Господь не простил бы их, они этого не заслуживают.
1: А кто заслуживает? Что, разве люди, распявшие Христа, заслуживают прощения? Нет. Но Иисус сказал: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят».
7: Прежде чем быть прощенным, надо покаяться.
1: Папа, наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу. Скажу, потому что люблю тебя. И Бог любит тебя. Когда я был еще мальчиком, ты часто выпивал, и это сказывалось плохо на всей нашей семье. Папа, я прощаю тебя за это. Так же, как и Бог прощает меня.
7: Ты хочешь сказать, что я виноват в том, что с тобой произошло?
1: Нет, нет, папа, нет. Я виноват. Но ты виноват перед Господом. Не так ли, пастор?
3: В Библии сказано, что если мы покаемся в грехах наших, то будем прощены. Давайте вместе помолимся.
7: Да, давайте.
3: Молитвы Джона были услышаны. Его отец, мать и сестра приняли Христа как своего Спасителя. В высшем суде апелляция была отвергнута. Выполнение приговора было назначено на 10 мая. В ночь перед казнью Джон написал своей жене:
1: «Моя дорогая Дороти, здесь наступил вечер, и солнце уже садится. Но для тех, кто верит в Него, мрака не существует. Его любовь — это вечный свет в наших сердцах. Я молю Бога, чтобы Он помог тебе вырастить Джонни. Воспитай его во Христе».
3: Наступил последний день. В камере у Джона собрались родные — жена, сын, отец, мать и сестра. Это были последние часы.
7: Джон, много людей молилось, чтобы смертный приговор сменили на пожизненное заключение. Чтобы ты мог служить Господу здесь, в тюрьме. Кажется, Бог не ответил на их молитвы. Что же нам сказать тем, кто молился, и чьи молитвы не были услышаны?
1: Я тоже так думал, папа. Но Господь знал, что я уверую в Него только перед смертью.
3: В 16:30 мы все покинули камеру. В это время Джон дописывал свои последние письма. А после ужина мы снова все собрались в камере Джона. Мы говорили о том, что для нас значит Божья любовь.
7: Джон, ты попросил меня позаботиться о твоем сыне, о маленьком Джоне. Пока он не вырастет и не станет достаточно взрослым, чтобы проповедовать Слово Божье. Во имя Господа, я обещаю тебе сделать это. Меня не было рядом с тобой. но я буду рядом с внуком.
1: Славьте Бога! Я прошу вас упоминать в своих молитвах мою жену и сына. Я хочу, чтобы Джонни стал проповедником. Как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим».
3: В 22:00 все покинули камеру. Последующие часы мы провели в молитвах. Врачи обследовали Джона и были очень удивлены его спокойствием. Они предложили ему морфий, но он отказался. Его подготовили к смертной казни и посадили на электрический стул. Джон, хочешь что-то сказать напоследок?
1: Да. Я хочу сказать, что тот, кто верит в него, будет жить и после смерти. Пусть Господь благословит всех тех, кому я причинил зло. Это все. Прощайте, все.
3: Джону было всего лишь 33 года, когда он умер. На его похоронах 5 человек приняли Христа. И с тех пор еще много людей последовало их примеру, узнав историю Джона Хоффа. Дороти воспитала сына во Христе. В ее Библии нашли это письмо Джона.
1: «Вечная жизнь – это великий дар. Никогда не сворачивай с этого пути. Воспитай нашего сына во Христе. Пока он не подрастет, говори ему просто, что я с Иисусом. Я благодарю Господа за тебя, за сына. Он знает, как я люблю вас. Скоро, очень скоро, я буду вместе с Иисусом».
8: Молитва Джона была услышана. 7-летний Джонни спустя много лет сам стал отцом и мужем. В послании к Ефесянам, глава 2, 4 и 5 стихи говорится: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться, не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. Сегодня мы откроем новый раздел в нашем цикле «Церковь Бога Живого» и поговорим о дарах.

Из трех собраний церкви мы рассмотрели в последних передачах только собрание для преломления хлеба. Прежде чем в последующих передачах мы будем говорить о назидательных собраниях, я бы хотел в этой и в следующей передаче коснуться благословенного факта. Христос даровал людям, церкви своей, дары. Возможно, кто-либо из слушателей обратили внимание, что в связи с хлебопреломлением вообще нигде не сказано о дарах или о их употреблении. Случайно ли это? Конечно, нет. Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам говорил в 10 главе о трапезе, и в 11 главе о вечере, и только в 12 главе он касается вопроса о дарах Духа, чтобы затем в 13 главе говорить об истинном мотиве их употребления – любовь, и в 14 – о цели их служения, как назидание. Такое расположение этих вопросов приводит нас к несомненному выводу. Хлебопреломление не имеет ничего общего с употреблением даров. Или, говоря иначе, когда мы вспоминаем Господа и Его смерть, и Он действием Своего Духа вызывает в наших сердцах чувство глубокого поклонения, то это не является результатом служения даров. Конечно, Господь использует при хлебопреломлении братьев, получивших духовные дары, но Он хочет на этих собраниях употребить также и братьев, и сестер, которые этих даров не имеют. Какая это благословенная свобода! О, если бы братья, которые находятся в духовном состоянии, больше употребляли эту свободу духа в полной зависимости от Господа! Как печально и сколько при этом теряется силы и бодрости, когда христиане полагаются только на братьев, которым Господь вручил определенные дары. Я бы даже считал уместным воздерживаться от употребления даров при поклонении, чтобы предоставить возможность другим быть использованными Господом. Подчеркнем еще раз. Собрание для хлебопреломления – это не место для употребления даров Духа. Для того, чтобы поклоняться в Духе и истине, особые дарования не нужны. В 4 главе послания к Ефесянам Павел тоже говорит о дарах, хотя и рассматривает их здесь под другим углом зрения. В первых стихах этой главы он говорит о единстве тела Христова и, следовательно, о том, что присуще всем членам. Но с 7 стиха он выдвигает новую мысль и говорит преимущественно о том, что даровано каждому из нас в отдельности. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Ефесянам 4:7. Здесь мы видим Христа как великого подателя даров. Эта истина делает стих этот и последующий раздел особенно ценными. Христос дает каждому из нас, дает так, как ему угодно, дает благодать. Каждому из нас это говорит об индивидуальности. Личной стороне в планах Божьих всегда оказывается предпочтение перед корпоративной. Каждый член тела Христова получает особые дарования для блага всех, и эти дарования названы здесь благодатью. Возможно, что ты не чувствуешь в себе каких-то особых дарований. Наш стих фактически и не говорит об этом. И тем не менее, Христос даровал тебе благодать, чтобы ты своим служением мог внести лепту в ту область, которую Он доверил тебе. Выражение «дар Христов» можно понимать в двойном смысле. Он может указывать как на подачу, так и на то, что именно даровано. В таком случае Христос сам был бы даром. Но, по всей вероятности, здесь имеется в виду не это. Дух Святой скорее указывает здесь на то, как Христос дает. Христос дает каждому из нас по своей мере, и она не может быть несовершенной. И то, что Он дает, — это благодать, которая делает нас способными ко всякому служению. Будем же стараться, чтобы полученной нами благодатью мы с любовью служили бы другим. В следующих трех стихах нам представлено в связи с дарами нечто в высшей степени возвышенное и основополагающее. «Посему и сказано, восшед на высоту пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает? Как не то,
что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Стих с 8 по 10. Первое, чему мы научимся здесь, восшедший — это прославленный Христос, который наделил людей дарами. Но прежде чем он мог дать людям дары, он должен был сойти в преисподние места земли, должен был пойти в жилище смерти. Его святое тело должно было быть положено во гроб. Именно об этом говорится в конце 9 стиха. «Преисподние места земли». Он должен был прежде пленить и устранить то, что нас пленило и удерживало. Здесь содержится намек на книгу Судей, 5 глава, 12 стих, где говорится о Вараке, который возвратился с победой, пленив тех, которые прежде пленили Израиля. Так и мы были некогда пленниками дьявола, но Христос своей смертью и своим победным воскресением освободил нас от цепей дьявола и сделал нас сосудами могущества своего против врага. Здесь имеется в виду святая борьба против дьявола, противника Бога и людей. Разве это не чудная мысль, что Господь Иисус людей, которые некогда сами были под властью дьявола, сделал теперь орудиями своего могущества против него, чтобы они в этой святой битве могли послужить к освобождению других? Да, он настолько пленил плен, что теперь он может дать дары человекам. Но для этого Христос, как человек, должен был сойти в преисподние места земли. Он, превознесенный Творец неба и земли, должен стать человеком, должен снизойти так глубоко и потерпеть смерть, прежде чем были порваны цепи дьявола, сковывающие нас. Но он не остался во гробе. Он воскрес и вознесся превыше всех небес. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес. И если даже его восхождение на высоту предшествовало нисхождению в преисподние места земли, чтобы совершить дело искупления, то теперь мы видим его одесную величие Божие, увенчанного честью и славою. Там он теперь является источником всякого благословения тела своего на земле. Рассматривали ли вы когда-либо смерть Христову с этой стороны? То, что она была необходима для прощения наших грехов, понимает и воспринимает верою каждое дитя Божие. Но то, что она является необходимой предпосылкой также и для дара Христова, для христианского служения, нам далеко не так ясно и важно. И однако это весьма важно. Именно на это указывает нам наше местописание. Христианское служение существует только на основании совершенного им кровью своей искупления и его восхождения на высоту. Что представляет из себя христианское служение? Это не есть исполнение христианского священнодействия. Священническое служение направлено от человека к Богу и в своем высшем выражении представляет из себя поклонение. Все истинные христиане являются священниками и имеют право приближаться к Богу. Служение же словом доверено лишь некоторым и направлено от Бога к людям. Оно имеет своей целью, как мы это увидим, назидание тела Христова. В иудействе, в Израиле, не было ничего даже отдаленного напоминающего христианское служение. Существовало священничество. Не в высоком христианском смысле, но более внешнего, прообразного характера. Однако служение, служение слова, как таковое отсутствовало. Правда, читался закон, и левиты учили народ закону. Но даже когда они присоединяли толкование, так что народ понимал прочитанное, это ни в коем случае не означало изъяснение Слова Божьего. Иудейский народ за 70 лет своего пленения в Вавилоне вынужден был оставить свой еврейский язык и вместо него говорить по-арамейски. Таким образом, было совершенно необходимо при чтении закона на еврейском языке передавать смысл прочитанного по-арамейски, чтобы возвратившиеся из Вавилона могли понимать заповеди Господа и исполнять их. Но это не было служение в христианском смысле или как таковое толкование.
Источником служения является Христос на небесах. И само служение представляет из себя употребление дара. 8 стих. «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Является цитатой из 67-го псалма, 19 стиха, где мы находим несколько другое выражение. «Ты принял дары для человеков». Павел, цитируя это место, отклоняется как от еврейского текста, так и от греческого текста «септуагенты» перевода Ветхого Завета на греческий язык. 67-й псалом, который в собственном смысле относится к дням, когда Израиль будет восстановлен во славе, ничего не говорит о передаче даров. Но то, что Христос получил, Он получил, чтобы даровать это народу своему. Мы видим это также в Деянии апостолов во 2 главе 33 стихом в связи с величайшим даром, даром Духа Святого. «Вознесенный десницею Божией принял от Отца обетование Духа Святого, чтобы излить то, что они тогда, в день Пятидесятницы, видели и слышали». Обратим внимание на основании наших стихов, на общий принцип Слова Божьего. Новозаветные цитаты ветхозаветных мест представляют из себя авторское изложение этих мест. Дух Святой знает, им самим написанное, лучше самых современных критиков. Таким образом, Дух Святой хочет здесь представить перед нашим сердцем нечто в высшей степени величественное. Господь Иисус после совершенного им дела, как прославленный человек, вознесся на небеса. Там Он не только принял дары, но дал их людям на земле, чтобы церковь Его ни в чем не имела недостатка. Он, восшедший превыше всех небес, является великим подателем даров, истинным источником всякого благословения. Он наполняет все, наполняет не только всю вселенную, но и все планы Божьи. И Он же, прославленный, является источником благословений к назиданию церкви. Будем же твердо хранить это в наших сердцах. На этом, дорогие, я сделаю музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Теперь, после того, как мы до музыкальной паузы говорили о Христе и о получении даров, мы перейдем к самим дарам, которые Христос дал Своей Церкви. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Стих 11. Прежде всего, удивляет характер выражений. Одних, других. Они являются прямой противоположностью каждому из нас в стихе 7 и сразу же делают ясным, что эти дары даны не каждому члену тела Христова. Затем бросается в глаза значительное отличие даров, перечисленных в послании к Ефесянам в 4 главе, от даров в первом послании к Коринфянам в 12 главе. В первом послании к Коринфянам в 12 главе мы находим дары чудотворения и дар говорения на иных языках. Здесь такие дары совершенно отсутствуют. Почему? Потому что в посланиях к Ефесянам основной мыслью в связи с дарами является назидание тела Христова. А для этого не нужны дары чудотворений. Они были знамением не для верующих, а для неверующих, как об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 14 главе 22 стихом. Здесь же названы только основополагающие и пребывающие дары. Впрочем, ни в одном месте Нового Завета мы не видим полного перечисления всех даров. Ни в первом послании к Коринфянам в 12 главе, ни в послании к Римлянам в 12 главе, ни в послании к Ефесянам в 4 главе. Различие видов даров подчеркивается также употреблением различных слов для обозначения самого понятного «дар». В первом послании к Коринфянам Дух Святой использует слово «харизма» — дар благодати. А в послании к Ефесянам, в 4 главе 8 стихом, он употребляет слово «дома» — просто «дар». Первое выражение подчеркивает, что с даром со стороны Бога связана благодать. Второе делает ударение на конкретном характере дара. В первом послании к Коринфянам в 12 главе и в 14 главе говорится о получении даров благодати. Будь это слово мудрости или слово знания, или дары веры и так далее. Это означает, что Бог в наши природные способности, которые также приходят от Него и являются своего рода сосудами, вкладывает определенную духовную способность, некоторую меру духовной силы. Именно это является сутью Евангелия Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих, где Господь дает своим слугам таланты, каждому по его силе или по его способностям. В послании к Ефесянам, в 4 главе, напротив, кто-то является даром. Дарами здесь являются личности, пророки, евангелисты. Так, послание Римлянам, 12 глава, указывает нам на дар благодати, харизма, дар благодати учения. А в послании к Ефесянам, в 4 главе, мы видим дар учителя, который сам лично является даром Христовым Церкви. Он поставил апостолов, а не только дал дары апостольские. Он поставил евангелистов, а не только дал дары евангелистов. Этот способ сравнения весьма ценен. Во-первых, он показывает нам, что в послании к Ефесянам преобладающей мыслью является любовь Христа к Церкви. Поэтому в этом послании все исходило от Христа в небе. В то время как в первом послании к Коринфянам Дух Святой действует на земле, разделяя каждому, как ему угодно. Во-вторых, рассматривая вопрос таким образом, мы глубже познаем сущность его, понимая, что духовные дары в ком-то сами по себе едва ли могут любить, в отличие от личностей, которых Христос дал Своей Церкви и которую Он сам любит. Все находится в совершенной гармонии между собой, и мы нуждаемся как в том, так и в другом, чтобы соответствовать намерениям Божьим. Но принятие во внимание различий увеличивает не только наше познание, но и нашу благодарность и тем самым нашу радость. Он дал. Это есть чудное выражение Его любви и благодати. Кому Он дал эти дары?
мы уже видели, своей церкви, своему телу. В противоположность служениям, которые имели отношение к определенной местности, дары даны всему телу. Они не связаны с поместной церковью и ответственны не перед ней, а перед Господом, который дал их. Теперь мы коротко рассмотрим то, что Он дал. Апостолы — это основной дар. Вместе с пророками они образуют основание Божьего домостроительства в Духе, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Конечно, основание будет положено не теперь и не в конце благодатного времени. Основание уже положено. Но на этом основании и сегодня еще все верующие будут строить. Не на самих себе, не на своей личности образуют апостолы и пророки основания, но на том, чему они по поручению Господа и под руководством Духа Святого научились. Апостольское учение основано, да и могло ли быть иначе, целиком и полностью на краеугольном камне Иисусе Христе, который всему строению придает крепость и направление. Апостолы обладали авторитетом и властью, которыми Бог их и только их наделил по своей воле. Так Павел часто называет себя «волею Божией апостол Иисуса Христа» или «по повелению Божию». Этим авторитетом и этой властью они обладали ко благу церкви во время ее основания. Мы видим это у Петра в первой части «Деяния апостолов» и особенно у Павла, который устанавливал обязательный для всех церквей порядок, например, в первом послании к Коринфянам в 7 главе, 17 стихом, или 11 глава, 34 стих, а также и в 16 главе. «Передавал заповеди Господни», об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 37 стих. «Он ставил в церквях пресвитеров», и прямо выступал против действий дьявола в Деяниях апостолов 16:18. Мы видим, как даже апостол Иоанн в конце первого христианского столетия думал, придя в одну из церквей, употребить этот авторитет против Диотрефа, который противился истине. Апостолы с властью, полученной ими от Бога, выступали против многих возникших уже в то время трудностей и опасностей, давая наставления верующим, служащие к их защите и установлению порядка внутри церкви. Благодарение Богу, мы и сегодня обладаем этим порядком, записанным в Слове Божьем Нового Завета, и не только порядком, но и всем учением апостолов. Дай Бог, чтобы мы, как первые христиане, пребывали в Нем. В этом и для нас тоже защита и благословение. Следующий дар — пророки. В отличие от апостолов, пророки Нового Завета, и именно о таковых идет здесь речь, как это видно из самого порядка перечисления, не имели никакой власти к управлению внутри церкви. Однако они обладали духовной силой просвещать души светом Слова Божьего. Но это не все, что характерно для них. Так как в то время еще не существовало Нового Завета в написанной форме, они время от времени, в зависимости от обстоятельств, употреблялись Богом, чтобы среди детей Божьих возвещать истину Божью, христианскую истину, которая в то начальное время еще не была или была не во всех ее сторонах открыта. Они были орудием Духа Святого для возвещания Его истины. В следующих передачах мы рассмотрим это поближе. В церкви в Антиохии были такие пророки. И Иуда с силою названы тоже так, в Деяниях апостолов 15 глава 32 стих. Кроме того, Бог использовал некоторых пророков для того, чтобы слово его изложить в письменной форме, как бы зафиксировать. Когда мы в послании к Римлянам, 14 глава, 25 стих, читаем о пророческих писаниях, то здесь имеются в виду исключительно писания новозаветных пророков, как это ясно видно из контекста. Лука, например, был таким пророком. Он был использован Богом для написания двух книг Нового Завета — Евангелия и Деяния апостолов. Он, как и Марк, не был апостолом. Но оба они были пророками, дополнившими канон Нового Завета.
Бог сам в своей неограниченной благости чудным образом позаботился о том, чтобы наша вера могла иметь твердые основания. Так написано. Еще пару слов о продолжительности этих даров. Служением апостолов и пророков мы пользуемся еще и сегодня, в Новом Завете. Однако апостолов и пророков как дара сегодня больше нет. По весьма простой причине. Основание положено. Канон Священного Писания закончен. Почему же тогда основные дары апостол и пророк названы вместе с тремя пребывающими дарами – евангелисты, пастыри и учителя? Так что может создаться впечатление, что все пять должны остаться. Ответ таков. Слово Божие нигде не наводит на мысль, что до пришествия Господа пройдет длительное время. И, читая письма апостолов, создается четкое впечатление, что они надеялись увидеть пришествие Христа еще своими телесными глазами в течение своей земной жизни. И когда семь церквей в Малой Азии получили так называемые послания, которые мы находим в Откровении во 2 и 3 главе, то эти послания были составлены так, что никто из них не мог сделать вывода, что пришествие Господне состоится в отдаленном будущем. И тем не менее, эти семь посланий дают нам совершенную пророческую картину всей истории христианской церкви на земле во всех ее следующих одна за другой стадиях. Со смертью последнего апостола и пророка Иоанна закончилась и закладка основания церкви Бога Живого, о котором говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава 20 стих. Апостолы и пророки, выполнив свое поручение, отошли в вечность. Они не воздвигаются больше Господом Иисусом сегодня. Другие же три дара – евангелисты, пастыри и учителя – продолжают даваться Христом своему телу по сей день, потому что у них совершенно другая сфера действий, иное поручение и другое призвание, чем у первых двух. Если у апостолов и пророков была задача заложить правильное основание истинной Церкви Христа, то призвание евангелистов, пастырей и учителей – приводить души ко Христу, созидая Его тело. Но об этом в следующий раз подробнее. Да, дорогие, время сегодняшней передачи подошло к концу, и я прощаюсь с вами. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества. Это была любовь с первого взгляда. Алену Сэндвичу было 9 лет, когда он впервые заглянул в телескоп и понял, что обязательно станет астрономом.
3: Ученик Эдвина Хаббла, Алан Сэндвич занимается астрономией уже больше полувека. Он пытается ответить на вопросы, каким образом возникла наша Вселенная и почему ее можно описать с помощью дифференциальных уравнений.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни.

0: когда он начал работать в организации, координирующей деятельность знаменитых калифорнийских обсерваторий Маунт Уилсон и Маунт Паламар. Он работал под руководством Эдвина Хаббла и после смерти Хаббла был назначен на его место. Среди многочисленных научных премий, которых удостоен доктор Сэндвич, золотая медаль Королевского астрономического общества и золотая медаль астрономического общества Тихоокеанского бассейна. На этой неделе в Стокгольме ему будет вручена Крофурдовская премия по астрономии, присуждаемая Королевской шведской академией. По престижности эта премия не уступает Нобелевской.
1: На этой неделе я читала книжку, в которой рассказывается про доктора Алана Сэндвича. Книжка эта называется «Lonely Hearts in the Cosmos» – «Одинокие души в космосе». И автор Деннис Овербай. Он сравнивает доктора Сэндвича с пилотом-испытателем. С помощью своего 5-метрового телескопа в обсерватории Маунт Паламар он сумел проникнуть в такие глубины и дали, о которых и не мечтали конструкторы телескопа. Вот как описывает сам доктор Сэндвич свои ощущения – возникшие у него, когда он начал работать в обсерватории. Я чувствовал себя как мальчишка в кондитерской, где есть все, о чем только можно мечтать. Жизнь превратилась в сплошной праздник. Причем ключ от этой кондитерской был только у меня. И каким-то чудом в ней каждый раз снова появлялись сладости.
0: Да, эта книга будет интересна всем, кто увлекается астрономией. В ней описаны и счастливые минуты открытий, и тяжелая повседневная работа, и человеческие конфликты. Овербай ярко описывает, как доктор Сэндвич обрабатывал фотоматериалы, чтобы сделать снимки галактик, которых еще никто никогда не видел. Эмульсия фотопластинок была пропитана водородом или прокалена азотом, и в результате светочувствительные зерна приобрели невероятную восприимчивость к тому свету, которая оставила после себя какая-нибудь звезда или галактика еще до рождения человечества.
1: В энциклопедии Британика сказано, что Алан Сэндвич – первооткрыватель квазаров, квазизвездных объектов. А какие открытия он сделал еще?
0: Доктор Сэндвич известен прежде всего работами в области космологии, науки, которая изучает общее строение Вселенной. Его деятельность была в первую очередь связана с вычислением размера Вселенной и скорости, с которой Вселенная расширяется. Сэндвича часто называют главным космологом. За десятилетия своей научной деятельности он опубликовал больше работ по космологии, чем любой его коллега.
1: Я слышала, что астрономы долго не считали космологию наукой. Предполагалось, что эта область исключает возможность реальных наблюдений, что она основана лишь на умозрительных гипотезах.
0: Да, до последнего времени так оно и было. Теперь отношение к космологии меняется, во многом благодаря работам Сэндвича. В 1961 году в журнале Astrophysical Journal он опубликовал статью, в которой по-новому описал задачи космологии как науки, построенной на объективных наблюдениях. Статья называлась «Выбор между гипотезами происхождения Вселенной с помощью 5-метрового телескопа». На 38 журнальных страницах ученый излагал свои теоретические взгляды и подкреплял их математическими расчетами.
1: Насколько я понимаю, под гипотезами происхождения Вселенной он подразумевал теорию неизменного состояния и теорию Большого Взрыва.
0: Конечно. Одна из них утверждает, что Вселенная была всегда. Другая предполагает, что у Вселенной было начало. Сэндвич рассказал о ряде наблюдений, позволяющих определить, какая из этих теорий соответствует реальной действительности.
1: Можем ли мы сейчас, 30 лет спустя, утверждать, что теория Большого Взрыва соответствует действительности?
2: Ну, во всяком случае, так считает большинство современных астрономов. Однако Сэндвич подчеркивает, что естественные науки постоянно находятся в процессе развития. Он пишет, наука идет вперед, когда признает свои ошибки.
1: Иногда ученые делают открытия благодаря тому, что оказываются в нужном месте в нужное время. Относится ли это к Алану Сэндвичу?
2: Отчасти. Когда в 1948 году был введен в строй 5-метровый телескоп обсерватории Маунт Паламар, он был студентом, изучавшим астрономию в Калифорнийском технологическом институте. И когда доктору Эдвину Хабблу понадобился ассистент, институт

0: направил ему в помощь Алана Сэндвиджа. Помимо соответствующего образования и опыта, Сэндвидж отличался исключительной целеустремленностью и любознательностью. Кабина наблюдателя на 5-метровом телескопе – довольно одинокое место. По словам Сэндвиджа, долгими зимними ночами он нередко проводил в своей кабине по 14 часов подряд. Один коллега Сэндвиджа говорит, что его успех объясняется, кроме всего прочего, еще и тем, что он избежал чересчур узкой специализации. Сэндвидж сумел обнаружить связь между явлениями, которые большинству астрономов казались совершенно изолированными друг от друга. Поэтому порой он занимался проблемами, которые другие ученые считали несущественными, а затем, найдя ответ на так называемые «малые вопросы», он решал важнейшие проблемы астрономии.
1: Да, скорее всего, Сэндвидж очень упорный человек.
2: Очень. Его однокашник по институту говорит, Ален был не намного талантливее остальных студентов. Просто он был готов потратить в 10 раз больше времени, чтобы решить какую-нибудь задачу. Узнав о присуждении ему Крофордовской премии, доктор Сэндвидж сказал в интервью журналу Scientist. Что бы ни означала эта премия, я надеюсь, что она вдохновит начинающих ученых и покажет им, чего можно добиться только одним трудом без выдающегося таланта.
1: Доктор Сэндвидж работает в обсерватории с 1953 года. Наверное, он уже может уйти на пенсию.
2: Знаете, он как раз достиг пенсионного возраста. 18 июня 1991 года ему исполнилось 65 лет. Но на пенсию он пока не собирается. Недавно он сказал журналисту из «Нью-Йорк Таймс», «Космология – это самый дерзкий поиск в истории науки». Журналист написал, что когда Сэндвидж говорит о своей работе, его взгляд и голос отражают счастливое изумление, что кто-то, и тем более он сам, может заниматься таким невероятным делом. Доктор Ален Сэндвидж продолжает интенсивно работать, ведь на множество вопросов наука пока еще не может ответить.

Вы слушаете еженедельный получасовой радиожурнал «Поиски и открытия». Наш рассказ о поисках новых научных фактов и о тех выводах, к которым ученые приходят в результате их открытий.

0: Изумление перед чудесами Вселенной привело Алана Сэндиджа в астрономию. Однако уже через 2 недели после начала занятий в институте у него возникло другое чувство. Он вспоминает: «Когда до меня дошло, что для занятий астрономией мне придется превратиться в аналитическую машину, это было сильнейшим ударом. Детские восторги сменились ужасом перед невообразимой сложностью мира физики, который мне предстояло освоить». Алан Сэндидж подробно рассказал об этом в интервью, которое составляет целую главу в книге Алана Лайтмана и Роберта Бауэра «Origins. Истоки». Эта книга вышла в 1990 году в издательстве Гарвардского университета.
1: То есть, когда он достиг намеченной цели и начал работать в знаменитой обсерватории, он испытал разочарование?
0: В каком-то смысле да, но с другой стороны, изучение Вселенной на более глубоком уровне по-новому поражало воображение. Доктор Сэндидж рассказывает, по сути, мир стал еще более загадочным и непонятным, в том смысле, что неразрывная связь физики и математики была поразительно красива, но и очень трудна для понимания. Почему Вселенную можно описать дифференциальными уравнениями? Никто не может этого объяснить, но Вселенная функционирует именно так, а не иначе, и это факт.
1: Доктор Сэндидж часто задает философские вопросы. А имеет ли он сам какой-нибудь ответ?
0: Да. В газете «Нью-Йорк Таймс» от 12 марта 1991 года было напечатано интервью, в котором он, в частности, сказал: «Я нахожу совершенно невероятным, чтобы такой порядок стихийно возник из хаоса. Здесь обязательно должно быть какое-то организующее начало. Для меня Бог загадка, но Бог объясняет чудо мироздания. Как и почему вместо ледяного небытия возникла Вселенная?»
1: А как он пришел к заключению, что в природе есть некое организующее начало?
0: Видите ли, определенные закономерности, присущие Вселенной, можно проанализировать с помощью дифференциальных уравнений. Из этого факта следует вывод, что Вселенная была создана Творцом, который в своих замыслах и проектах пользуется высшей математикой. В другом интервью доктор Сэндидж сказал, если бы Бога не было, естественным наукам пришлось бы его изобрести, чтобы объяснить суть природных явлений.
1: А вы можете привести пример?
0: Да, ну, например, новые открытия в биологии произвели на доктора Сэндиджа даже более сильное впечатление, чем математическое совершенство мироздания. Он считает, что иммунная и репродуктивная система организма не могут не поразить воображение.
1: То есть в мироздании доктор Сэндидж видит руку Бога?
0: И не только в мироздании. В нескольких опубликованных интервью доктор Сэндидж не ограничивается описанием совершенного космического порядка. Он говорит о вещах, которые волнуют его лично. Он вспоминает, что, защитив диссертацию, он спросил своего отца, в чем смысл жизни, и был очень обескуражен, когда отец не смог ему ничего ответить. Этот вопрос занимал Сэндиджа долгие годы. Он читал работы философов, утверждавших, что жизнь лишена смысла, и видел, куда заводит эта философия отрицания.
1: Кого вы имеете в виду?
0: Ну, например, Фридрих Ницше, немецкий философ XIX века, широко пользовался термином нигилизм. Нихель по-латыни значит «ничто». Нигилизм – это философия тотального отрицания. Философская энциклопедия говорит, что нигилизм есть выражение отчаяния, порожденного пустотой и банальностью человеческого существования.
1: И куда же ведет философия нигилизма?
0: Философ, всю жизнь проповедовавший нигилизм, кончил полным безумием. В интервью Алану Лайтману и Роберте Бауэр Сэндидж сказал: «Перспектива кончить жизнь как Ницше, который из-за своего нигилизма 7 лет просидел у окна, не говоря при этом ни слова, не очень-то привлекательна. Нигилизм ведет к безумию. По крайней мере, так было с Ницше в Базеле. Чтобы избежать этого, я предпочитаю верить, что в жизни есть смысл».
1: Значит ли это, что доктор Сэндидж нашел ответ на вопрос, в чем смысл жизни?
0: Да. Однажды кто-то сказал ему, смысл жизни в том, чтобы восславлять Господа. И доктор Сэндидж сразу же ощутил правоту этих слов. Это было мощное противоядие против нигилизма. Много лет спустя Сэндидж сказал, в жизни может быть смысл лишь при одном условии, что существует источник этого смысла.
1: В жизни может быть смысл лишь при условии, что существует источник этого смысла. Интересно, считает ли доктор Сэндидж, что можно найти объективные доказательства существования Бога?
0: В 1985 году журналист Рой Абрахам Варгезе опубликовал статью под названием «Можно ли доказать существование Бога?». Вот как ответил на этот вопрос доктор Сэндидж. Нет, если говорить о той степени неопровержимости, с которой мы, например, утверждаем, что Земля вращается вокруг Солнца по орбите радиусом 150 миллионов километров и совершает полный оборот за 365 дней и 6 часов. Доказательства существования Бога всегда носят иной характер. И это очень важно понять тем ученым, которые принимают лишь доказательства, полученные с помощью естественно-научных методов. Наука излучает яркий свет, но она освещает лишь часть реальной действительности.
1: Хорошие слова. Наука излучает яркий свет, но освещает лишь часть реальной действительности. А он как-нибудь пояснил эту фразу?
0: Да, конечно. Варгезе задал такой вопрос. Всегда ли наука вступает в конфликт с религией? На это доктор Сэндидж ответил, что наука и религия занимаются разными аспектами действительности. Мы читаем Библию не для того, чтобы узнать об интенсивности или длине волны бальмеровских водородных линий. В свою очередь, наука не занимается важнейшими духовными аспектами действительности, которые, однако, от этого не делаются менее реальными. Сэндидж говорит, наука может дать ответ лишь на вопросы типа «что», «когда» и «как», но она не пытается и не может в рамках своего метода ответить на вопрос «почему?». Почему у всех электронов одинаковые заряды масса? Почему столь чудесно устроен окружающий нас мир? Почему такое множество естественных процессов так тесно между собой связаны? В интервью, напечатанном в книге «Истоки», доктор Сэндидж сказал, «Величайшая загадка заключается в том, что вместо пустоты небытия существует такое множество явлений. Величайшие из них мы называем жизнью. И самое поразительное – это мы с вами, вы и я». В другом интервью он сказал, «Я не верю, что мы произошли из первобытной слизи». Он считает весьма маловероятным, чтобы под воздействием молнии или других явлений природы в ходе стихийных процессов безжизненные химические соединения превратились в живое вещество.
1: Размышления доктора Сэндиджа напоминают мне слова из Библии. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира – через рассматривание творений видимы». Римлянам, глава 1, стих 20.
0: Конечно, мироздание явно дает нам понять, что его создал гениальный Творец. Кстати, дальше, в библейском стихе, который вы процитировали, говорится, что людям, которые отказываются признавать очевидное, не может быть оправдания. Бог сознательно оставил на природе отпечатки своих пальцев. Мы хотели бы поблагодарить доктора Сэндиджа за его бесценные наблюдения.

0: сегодня, 25 сентября 1991 года, доктор Аллен Сэндвич отправится в Королевскую шведскую академию наук, где ему будет вручена самая престижная в мире Крафурдовская премия по астрономии. Давайте еще раз задумаемся над вопросами, которые задает доктор Сэндвич. Почему вместо пустоты небытия существует такое множество явлений? Почему Вселенную можно писать при помощи дифференциальных уравнений? Почему вместо смысла все наполнено пустотой?
1: Как это? Я что-то не помню последнего вопроса. Вы сказали, почему вместо смысла все наполнено пустотой?
0: Просто я перефразировал слова доктора Сэндвича, чтобы выявить их суть. Может быть, кто-то среди наших слушателей говорит себе: «Моя жизнь бессмысленна. Она не приносит ни удовлетворения, ни радости. Она лишена цели». Почему вместо смысла все наполнено пустотой? Я имею в виду слова доктора Сэндвича о том, что жизнь может иметь смысл только при том условии, что существует источник этого смысла.
1: Если Вселенная возникла сама по себе в результате стихийных процессов и случайных мутаций, то наша жизнь лишена всякого смысла. Но если нас создал мудрый Бог-творец, мы нечто большее, чем простая случайность. Более того, в Библии сказано, что некоторые люди – сыновья и дочери Бога.
0: Галактическая Вселенная существует потому, что ее создал Бог. Причем, создав галактические туманности и спираль ДНК, Бог на этом не остановился. Та же могучая сила, которая запустила в ход термоядерную реакцию в недрах далекой звезды, готова осветить нашу жизнь. Как писал в библейском послании Коринфянам апостол Павел: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». И ваша личная Вселенная тоже может наполниться смыслом и светом. Давайте попросим нашего Создателя. «Боже, Ты создал свет, засиявший во тьме Вселенной. У меня на душе темно и холодно, как в космосе. Я не хочу быть просто холодной аналитической машиной. Сделай из меня человека, который сможет ответить на Твою любовь. Освети мою душу, помоги мне понять, кто Ты и как Ты хочешь изменить мою жизнь. Господи, вдохни в меня жизнь и наполни ее смыслом через Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь».
2: В сегодняшней передаче мы сказали, что суждение человека, его мнение, впрямую зависит от той информации, которой он располагает. Сегодня вы получили информацию, новую для вас. Каково ваше мнение о ней? Нам, сотрудникам радиожурнала «Поиски и открытия», который вы только что прослушали, очень хочется узнать ваше мнение об услышанном. Мы не ожидаем, что вы во всем согласитесь с нами. Если у вас есть возражения, мы с удовольствием их рассмотрим.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

труду. Есть много всем работы, трудись смелее, брат, отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, ты до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в Сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы высылай. Тому, кто вечен без начала, успех получишь, уповай.

Теперь день спасения, время благое, теперь призывает Спаситель, приди, а завтра кто знает, что будет с тобою, быть может, Он скажет тебе, отойди. Теперь день спасения, Бог призывает, кто хочет, идите в открытую дверь, скорей поспешите, Он вас ожидает, не завтра, а только теперь. О, друг, тебе есть у Господа место, внемли Божью зову, скорее приди. Здесь в мире уныло, душно и тесно, а сладостный мир у Христа на груди.

христианской молодежи. Молодежь 20 века, христианская молодежь, только в Боге судьба человека, а без Бога лишь мрак и ложь. Свою юность ты Богу вручила, и за правду ты в бой идешь. Иисус твой источник силы, христианская молодежь. Пред тобою святая задача Церковь Божью всю пробудить, мир спасать от греха и плача и во свете Христа ходить. Облеченная силою свыше, чистотою жизни сияй, и тогда целый мир услышит про небесный блаженный край. Молодежь 20 века, в испытаниях трудных крепись, призывай ко Христу человека, утверждая вечную жизнь. Верю я, в наше трудное время ты под знаменем Бога пройдешь и низвергнешь неверия бремя, к вечной славе Христа пройдешь.

ни параллели и ни меридианы, ни континенты и ни материки. Мир делят не моря и страны, он разделен Голгофой на куски. На два куска, на две неравных части, по обе стороны распятого Христа, где два преступника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам. Один налево, а другой направо, достойны смерти за свои дела. И оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без стеснения, другой в смиренье голову склонил. Один погиб, отвергнув дар прощения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с той поры до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо. Один хулить, другой хвалить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли.

никто тебе не говорил «люблю» и не доверял скорбь хоть одну свою, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если никто тебя кровно не обижал, если тебя, сбив с ног, кто-то не убежал, если не плакал ты явно, не пряча слез, когда мечты твои кто-то в щепки разнес, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если ж ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, весело ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел и ни одной строки из Библии не прочел, значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Если душе твоей чужд, неизвестен Бог, если найти его ты на земле не смог, если молитвы звук мало знаком устам, и не склонялся ты в прахе у ног Христа, значит, ты не нашел самую суть вещей, значит, искать ее надо скорей, скорей.

Море радости дал нам Христос, море счастья на землю принес, и великой любви океан дал он ранее бедным сердцам. Из долины мирской суеты к вышине неземной красоты, к вечной жизни без горя и слез нас ведет всемогущий Христос. Хоть и трудно порою идти, хоть и камни лежат на пути, но за нашим великим вождем мы туда непременно дойдем.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец. Ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя. Частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет. И покажите в мире этом любовь и истину и свет.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

сибирской Леонтьевки. Уже продолжительное время проживал в небольшой деревне Леонтьевки, затерявшийся на просторах Западной Сибири Эдуард Цилих. Так уж, видно, было Богу угодно, чтобы власть имущие сослали его в этот населенный пункт, основанный еще во время проведения Столыпиным аграрной реформы. Коренные жители были католиками. Старожилы хорошо помнили, как после гражданской войны атеисты, пообещавшие церкви и тюрьмы сравнять с землей и впоследствии построить свой новый мир, начали разрушать единственную, построенную из кирпича, церквушку. Самым активным был Петька Вист. Забравшись на самый верх и пиная ногами кресты, он так грязно ругался, что было ясно. Этот человек отпал от благодати Божией. А Бог, как известно, поругаем не бывает. Через некоторое время у товарища Виста стали чернеть ноги, и преданный партии правительству Петр Самойлович ушел в вечность. Долго об этом вспоминали жители Леонтьевки, и католики, и лютеране, которые во время Второй мировой войны попали сюда на поселение. Много церквей в то время действительно сравняли с землей, а вот тюрьмы остались. Нужно же было куда-то девать церковных служителей и других противников богоборческого строя. Считалось, что в тюрьмах, а также на рудниках или лесоповалах эти люди трудом искупают свое позорное прошлое. На их костях, в слезах и крови строилось светлое будущее, без Бога. Эдуард знал про расправы над верующими и боялся, что придут и за ним. Исполнявший служение пастора на Украине, он чувствовал ответственность за своих единоверцев-лютеран, тайно организовал богослужение в Леонтьевке. Собирались по очереди у кого-нибудь в землянке. Католики, как правило, на эти богослужения не ходили. Каждый держался того, чему был научен. Но были и исключения. Неизвестно, какими путями попала в село Менонитка. Она заявила, что у лютеран учение почти такое же, и стала посещать служение пастора Эдуарда Цилиха. Он же не удивлялся ничему, кроме одного. Шел слух, что в соседних селах стали появляться странные, на его взгляд, верующие, про которых рассказывали всякие небылицы. Одной из которых было то, что они принимают крещение повторно, но не раньше 18 лет. Принимают, заходя в воду, и после ответа на вопрос «веришь ли?» окунались в воду. Повторно принять крещение казалось Эдуарду святотатством. Удивляло его и то, что повторно крестились дети из семей смешанного состава, где родители были из двух разных конфессий, а иногда и национальностей. Они, видевшие противоречия в вероучениях родителей, избирали другой путь. То, что благочестивые католики становились ревностными коммунистами, было Цилиху неудивительным. И то, что дети тех, кто посещал его служение, становились комсомольцами и шли в партию, тоже было естественным. А вот это новое учение Эдуард просто не понимал. Уже после снятия комендатуры посетил его один из дальних родственников. Оказалось, что гость, посетивший пастора, принял это странное крещение по вере. Долго сидели они над Библией, и родственник изъяснял Цилиху план спасения. Эдуард нехотя соглашался. Так-то оно, по слову, все правильно, только отцы и праотцы учили по-другому. Конечно, может, вы, баптисты, и правы, только для чего менять веру отцов? Притом, верю я в того же Бога и служу ему так же, как и вы. На этом они расстались. Правду сказал Эдуард Цилих. Богу он служил, но была у него одна слабость, от которой он не хотел избавиться. Однажды, сидя вечерком на лавочке со своим уважаемым прихожанином Давидом Минихом перед построенной из пластов сталинки, вспомнил Цилих о своей слабости. К слову скажу, что особо уважал Миниха за то, что оба они были родом с Волыни и оба говорили на одном диалекте. Дядька Миних. Эдуард так шутливо называл Давида, хотя по годам дядька мог быть сыном. «Закурим!»
Достав сигареты, затянулись и молча докурили до половины, как вдруг перед ними появилась постарелая Зельма, теща Давида. Это была искренно любившая Господа, неутомимая молитвенница за общиной, которой руководил Эдуард. Увидев мужчин, она сразу же заговорила скороговоркой. «Пастор Цилих, как вам не стыдно? Вы потакаете моему зятю в его греховной привязанности и сами занимаетесь тем же. На сигарете пламя. Если вы не прекратите этим заниматься, то попадете в пламя преисподней, в ад». Цилих, пробормотав что-то невразумительное, удалился. Придя домой, тут же отправился спать. Во сне увидел себя в другом месте. В пламени мучились люди, почему-то в большинстве державшие в руках курительные трубки или сигареты. Вдруг один из них, держа раскаленную с одного конца кочергу, подошел к нему. «Так это ж сатана!» — сразу понял он. «Я ведь попал в ад!» Зельма была права. «О, ужас!» Враг душ человеческих все время пытался отворачивающемуся Эдуарду попасть раскаленным концом кочерги в рот, приговаривая: «Кури! Теперь ты мой! Двум господам служить невозможно! Кури!» В страхе Цилих начал призывать имя Иисуса Христа. Придя в себя, Эдуард понял, что это был сон. Бог дал его для того, чтобы подкрепить обличение старой Зельмы и очистить. Начался новый день. Пастор Эдуард Цилих благодарил Бога за то, что он даровал ему увидеть начало этого дня. Этот день стал для него днем благодати. Долго молился Цилих, и сердце его наполнялось светлой, неземной радостью. Освободившись от пристрастия к никотину, Эдуард при следующей встрече с дядькой Минихом засвидетельствовал ему обо всем, что сотворил над ним Бог. Более полувека прошло с той поры. Все те, о ком было рассказано, уже давно в вечности. О том, где именно они находятся, точно знает лишь Бог. Уже правнуки Миниха и правнуки Цилиха создают свои семьи. Они так же, как и их предки, называются лютеранами, но учением Лютера и тем, чему учит Библия, мало интересуются, хотя считают себя верующими, иногда ходят в церковь. В Библии написано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Матфея 6:24. Это понял младший правнук Зельмы. Именно он, возродившийся от духа и воды, приняв крещение по вере, засвидетельствовал своим родственникам: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. Конечно же, тут не обошлось и без молитв прабаб. И правнук убежден в том, что увидит ее на небесах со всеми искупленными и омытыми кровью Христовой. Андреас Масс.

На израильской земле. Стена плача. В 1967 году на несколько дней храмовая гора оказалась в руках евреев. Есть запись радиопереговоров, сообщение израильского военного о том, что АОИ взошла на гору. Каждый раз, когда я слышу в записи, как надрывается от волнения голос этого человека, волнение охватывает и меня. Будет время, я еще расскажу вам о моем первом подходе к стене, но не сейчас. Генерал Моше Даян принял компромиссное решение. Чтобы прекратить войну и избежать новых жертв, он оставил храмовую гору Израилю. Но право распоряжаться ее верхней частью, находящимися на ней мусульманскими святынями, он передал специальной арабской организации. На том и замирились. Западная стена, или стена плача, как называют ее по-русски, хотя израильтяне называют ее просто стена, это сегодня удивительное место. Небольшая площадь, через которую за год проходят миллионы людей из всех народов, прежде всего иудеев и христиан, приходящих сюда вознести молитвы к Богу. Наверное, это единственное место на планете, где иудеи и христиане взывают Богу Авраама, Исаака, Иакова, стоя рядом друг с другом. И единственное место на планете, где все христиане – мужчины, независимо от конфессии и положения, молятся, покрыв голову кипой. Нет в мире места, недоступного вездесущему Богу, но здесь место, где этот вездесущий Бог по-особому открывается приходящим к Нему. А сверху на горе находятся мусульмане, которые смотрят на молящихся внизу и в любой момент могут, как не раз уже бывало, начать забрасывать их камнями. Ближневосточный конфликт, войны, которые сопредельные арабские государства ведут против государства Израиль, это прежде всего войны за обладание храмовой горой. В арабской традиции есть желание завоевать и богов побежденных народов. Если ты овладел святынями противника, ты победил в противнике самое сильное. И сегодня им нужна не территория сектора Газа, не Иудея, не Самария. Им нужен Иерусалим, а точнее храмовая гора. Забери это место у государства Израиль, и исчезнет совместная молитва иудеев и христиан. Ави Турецкий, Израиль.

Невыдуманные рассказы, крутые повороты. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Иакова 4:9-10. Раньше, еще до моего обращения к Богу, мы с Дарьей были близкими подругами, даже работали на одном предприятии, как поется в одной песне. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль глядели. Правда, белых ночей в нашем краю не бывает, а в остальном похоже. Но после моего уверования во Христа дороги наши разошлись. Дарья только короткое время выдержала мои пламенные речи о необходимости примирения с Богом. «Хватит с меня моей матушки», — так однажды подвела она итог нашей дружбе. Инна Леонидовна, мать Дарьи, уже много лет посещала церковь, но вела почти мирской образ жизни. Любила выпить пиво, с удовольствием смотрела телевизор. К тому же она постоянно была чем-то недовольна. То цены высокие, то здоровье подводит. Инна Леонидовна страдала сахарным диабетом и во время обострения болезни становилась особенно раздражительной и ворчливой. Иногда она уговаривала Дарью пойти в церковь, обратиться к Богу. Но та с вызовом отвечала: «Зачем? Чтобы превратиться в такого же нытика, как ты?» Вообще-то она мать любила, но слышать от нее о Боге не хотела. Когда мы с Дарьей познакомились около 20 лет назад, ей было 40, но своей семьи она не имела. Когда мать особенно донимала ее своими жалобами и слезами, она убегала в гости к дяде, маминому брату, который жил со своей женой в соседнем доме. Здесь всегда царило веселье. Детей у супругов не было, и они, как говорят, жили в свое удовольствие. Дядя Жора работал в то время каким-то небольшим начальником на обувной фабрике. Был общепризнанным шутником, любителем веселых застолий. Любил немного выпить, вкусно закусить и, как он сам выражался, хорошо отдохнуть среди хороших людей. Его жена Зоя была миловидной, разговорчивой и тоже любила ходить в гости, а также принимать гостей у себя дома. Свою племянницу Дарью они просто обожали и всегда приглашали ее на свои шумные застолья. Вырвавшись из скукоты материнских охов и ахов, Дарья с удовольствием проводила время со своими веселыми и денежными родственниками. Иногда Инна Леонидовна пыталась говорить им о Боге. Брат слушал ее молча, не возражая, но и не соглашаясь, а вот Зоя всегда насмехалась над ее верой, бросала колкие остроты. Когда мать Дарьи перед едой коротко молилась, прося Божьего благословения, Зоя, в отличие от других присутствующих, никогда не вставала и демонстративно отворачивалась от всех. Однажды Дарья позвонила мне и пригласила в кафе. «Это в честь чего?» – осторожно поинтересовалась я, внутренне молясь и прося у Господа указаний, как поступить. «В честь нашей прошлой дружбы!» – рассмеялась она и задушевно сказала: – «Ты знаешь, Элка, я так жалею, что мы с тобой расстались. Ты была отличной подругой. Я так не нашла тебе замену. Даже если при встрече ты опять начнешь мне проповедовать, я не возражаю. Уж очень хочется тебя увидеть». Однако тогда разговора о Боге не получилось. В кафе было шумно, звучала громкая музыка, и я даже пожалела, что согласилась прийти в такое место». После этого мы не виделись несколько лет, и в это время я усердно молилась о моей бывшей подруге. И вот недавно одна сестра по вере сообщила мне, что Инна Леонидовна с дочкой сильно заболели. Дарью даже увезли в больницу, а мать одна дома. Конечно, я сразу же позвонила матери Дарьи. Услышав мой голос, она очень обрадовалась, но затем, как обычно, начала жаловаться. «Ой, Эля, дорогая, все у нас плохо, живем-то без мужей, а тут еще и болезни навалились. Да за Дашеньку очень переживаю я. Ее отвезли в больницу с сильнейшим воспалением легких». Когда я предложила ей помощь, она ответила:
«Спасибо, милая. Я уж привыкла сама за собой ухаживать, хоть и передвигаюсь с большим трудом. Дарья-то весь день на работе, приходит уставшая, да еще по вечерам убегает из дома от моего ворчания. Но помощь твоя и вправду нужна. Георгию, моему больному брату, нужно бы обед отнести и помочь ему в самом необходимом. Этим все время Дарья занималась». «А что с ним?» — поинтересовалась я, удивляясь тому, что Инна Леонидовна не упомянула о его жене. «Парализовала его частично год назад, когда Зоя еще жива была». «А от чего она умерла?» — удивилась я. «На вид Зоя была здоровой и крепкой». «Это правда», — подтвердила Инна Леонидовна. «Здоровье у нее всегда было отличное. За всю жизнь она, по-моему, только один раз к зубному врачу обращалась. А вообще я ее не любила. Какая-то она была...» Мать Дарьи замялась, подыскивая нужное слово, и я, не желая участвовать в осуждении, воспользовалась короткой паузой, чтобы направить нашу беседу в другое русло. И что же с ней случилось? Сначала Зоя начала вдруг все забывать, путать. После работы даже дорогу к дому с трудом находила. В таком состоянии однажды упала в яму и после этого слегла. Дарья полгода мучилась с ней. Несколько раз за день приходила постельное белье менять, а говорить с ней невозможно было. Она как будто разума лишилась. Врачи даже диагноз не могли поставить. Потом написали, что умерла от опухоли мозга, охотно рассказала Инна Леонидовна. «О Боге вы ей говорили перед смертью?» – спросила я. «Да где уж там?» – воскликнула моя собеседница. Даже когда Зоя соображала хорошо, то и слышать об этом не хотела, а только насмешничала. А уж во время болезни она вообще ничего не понимала. Что-то лепетала, хуже грудного дитяти, а умирала долго и тяжело в сильных мучениях. Инна Леонидовна попросила меня помочь отнести обед ее больному брату Георгию. Она сказала, что одну меня без нее он не впустит, поэтому к дяде Жоре мы отправились вместе. В одной руке я несла сумки с едой, а другой поддерживала с трудом передвигающуюся Инну Леонидовну. «Заходите, заикаясь, многократно повторяя одно и то же слово, открыл нам дверь пожилой мужчина в помятом пиджаке. Он с тревогой разглядывал меня. «Это Эля, подруга Дарьи», — громко разъяснила ему Инна Леонидовна, с трудом переводя дыхание после ходьбы по лестнице. «Здравствуйте!» — также громко поздоровалась я, но дядя Жора, потеряв ко мне интерес, жалобно затянул на одной ноте. «Дарья, Дарья, Дарья!» И при этом он пристально смотрел на свою сестру. «Дарья в больнице! Я ведь тебе уже говорила», — недовольно проговорила Инна Леонидовна, обувая домашние тапочки. Одна рука у дяди Жоры совсем не действовала, поэтому, опираясь другой, тоже ослабевшей, на палочку, он кое-как пробрался вслед за нами на кухню. Сделав все необходимое, мы собрались уходить. Я внутренне помолилась и решила все-таки почитать дяде Жоре небольшой отрывок из Библии. Инна Леонидовна одобрила мое намерение, но сказала, что вряд ли брат что-то воспримет. Ведь он и в здоровом состоянии не хотел в церковь ходить. Но дядя Жора согласился послушать меня и даже сам принес мне Библию из комнаты. Открыв книгу «Деяний святых апостолов», я медленно прочитала два стиха из 17 главы. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Дядя Жора слушал молча, вонзив в меня острый, напряженный взгляд. А когда я закончила, он резким движением вдруг хлопнул распростертой ладонью по своей голове и с плачем прокричал: «Я не понимаю, я ничего не понимаю,
«Я ничего не понимаю». Когда он немного успокоился, я сказала ему: «Я буду молиться о вас, и вы тоже попросите Господа, чтобы Он помог вам понять Его Слово». Он сосредоточенно выслушал меня и жалобно произнес: «Я один, я всегда один». Вскоре он сердито попросил, глядя на Инну Леонидовну: «Идите, идите домой». На следующий день я поехала в больницу навестить Дарью. Она очень обрадовалась. «Как давно я тебя не видела! Спасибо, что пришла! Но как ты узнала?» Я коротко объяснила ей. Лицо Дарьи было сильно осунувшимся, взгляд тоскливым. Она рассказала, что у нее сложное воспаление легких, предстоит длительное лечение, но мест в больнице не хватает, поэтому через неделю ее выпишут долечиваться дома. Я сказала ей, чтобы не беспокоилась за своих, я постараюсь помочь им в эти дни. Узнав, что я уже посещала дядю Жору, Дарья задумчиво произнесла: «Вот какие крутые повороты случились с нами». Я промолчала, а моя бывшая подруга, вздохнув, сказала: «Курить хочется, а нельзя. Тут и заняться нечем». Я предложила ей два номера забытого алтаря, рассказала, что в них печатают и мои рассказы. Она радостно удивилась, с охотой взяла их, а молодая женщина на соседней койке неожиданно попросила: «Дайте мне эту газету почитать». Дарья спросила: «А здесь есть твой стих о том, как отец выбегает навстречу больной дочери?» Я в недоумении посмотрела на нее. «Откуда ты знаешь это стихотворение?» Она объяснила: «Ты что, забыла? Ведь сама читала его мне несколько лет назад». Изумленная и обрадованная тем, что Дарья так хорошо запомнила стихотворение, в котором говорится о Божьем прощении, я сказала: «Здесь его нет, но он напечатан в другом номере. Если хочешь, я потом принесу его тебе». Она охотно согласилась. Через короткое время я опять навестила Дарью в больнице и принесла ей другие номера алтаря, в том числе и с тем стихом, который она запомнила. «Спасибо, что не забываешь о моей маме», — горячо поблагодарила Дарья. «Она звонила мне и сказала, что ты заходишь к ней и помогаешь по хозяйству». «Это нетрудно», — ответила я. «Инна Леонидовна почти все делает дома, хотя и медленно. Но вот дядя Жора, ему действительно тяжело во всех отношениях. Хуже всего то, что он не может, по-видимому, свободно размышлять. Так хочется, чтобы он все-таки смог поверить Богу». Дарья нахмурилась и тихо сказала: «Я тоже не могу верить. Газеты твои хорошие,

увидеть Иисуса, увидеть своим сердцем. Дарья помолчала, затем со вздохом ответила: «Не знаю. Возможно». Через неделю ее выписали домой долечиваться. Я еще раз навестила ее. Она очень тепло встретила меня, приглашала заходить еще. Не знаю, что сейчас происходит в сердце Дарьи. Ведь сердце ведет только Господь. Дядя Жора еще в худшем состоянии, почти не может говорить. Но я отчаянно молюсь за них и знаю, что Господь сделает все возможное для того, чтобы они спаслись во Христе. Если только они сами пожелают этого. Пока собиралась отправить в редакцию этот рассказ, пока писала к нему стихотворение, дядя Жора и Инна Леонидовна, имена их изменены, отошли в вечность. Хочется верить в вечность к Богу. На попечении Дарьи теперь ее больной 94-летний отец. Мы часто созваниваемся с ней. Она охотно слушает мои короткие проповеди, но пока еще упрямо пытается идти по своей нелегкой земной дороге без Христа. Ты идешь по жизни беззаботно. Кажется, без Бога можно жить, но придут крутые повороты, и поймешь, ты в жизни лишь грешил. От беды, обрушившейся громом, нет спасения. Плачь или молчи. Бог устроил эти повороты. Только сердце не ожесточи. Если в нем сейчас темно и пусто, будто бы перед обрывом ты, в буре жизни повернись к Иисусу. Жаждущим он даст живой воды. Смех мирской пусть сменится рыданием. Сердце ради Бога воскорбит. И тогда в блаженном покаянии дух спасенный ко Христу взлетит. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

Исав и Яков. Хочу рассказать о том, как чудно Господь отвечает на волнующие нас вопросы. С того времени, как я покаялась, я несколько раз прочла Библию от начала и до конца. Но в Священном Писании есть места, которые мне непонятны. С молитвой размышляю над ними. Иногда ответ приходит совершенно неожиданно. Много раз перечитывала в послании к римлянам, 9 глава, 13 стих. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Почему? Как это? Но однажды в воскресенье проповедующий брат после проповеди прочел стихотворение «Исав и Иаков». Я получила ответ на свои вопросы. Посылаю это стихотворение вам. К сожалению, автор мне неизвестен. Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Он ни раз любимого бил, ни любимого не обидел. Близнецы, кровь роднила их, но они были так непохожи. Одного выбрал Бог из двоих, стал Иаков избранником Божиим. Бог Иакова возлюбил, не земною любовью небесной. Бог к Иакову строгим был, шел избранник тропою тесной. Должен он был от юных лет дом оставить родной надолго. Голодал он, спал на земле, камень выбрав себе в изголовье. Шел Иаков через боль и страх. Он учился в школе страданий, но Господь его нес на руках через беды и испытания. Чашу скорби Иаков пил, он изведал и зной, и стужу, но Иакова Бог любил, и Иаков был Богу нужен. Он у гроба жены стоял, он терял любимого сына, сколько горьких слез проливал, но Господь обновлял его силы. Бог Иакова не щадил, Бог с Иакова требовал много, через огонь его проводил, и все уже делал дорогу. Ненавидел Исава Бог, все в избытке ему посылая. У Исава был теплый кров, и по жизни он шел, не страдая. Не скитался нигде, никогда. Он не спал под открытым небом, за жену не служил года, и простым пастухом он не был. Он овец не считал своих, хлеб в достатке имел, не плакал. Он детей не терял своих. Нет, Исав жил не так, как Иаков. Божья ненависть не так легла. У Исава было все лучшее, и Исава Божья рука окружала благополучием. И Господь говорит нам с тобой в кратких строчках об очень многом. Возлюбил Иакова Бог, а Исав ненавидим был Богом. Бог назвал тебя сыном, ты Божье чадо, ты любим, входишь в избранный круг. Почему путь нелегкий тебя тревожит? Сомневаешься в Божьей любви, мой друг? Но Господня любовь ведь не изменилась. Бог к любимым своим и сегодня строг, как и прежде является Божья милость человеку, которого любит Бог. Ты покоишься в нежных отцовских объятиях и с отцом осилишь любую боль. По нелегкой тропе должен смело шагать ты, человек, которого любит Бог. Бог любимых своих и видит, и слышит. Он любовью небесной тебя возлюбил. Та любовь твою душу поднимет звезд выше, и на камне надгробном слова напишет «Человек, которого Бог любил». Мария Шитору.

Невидимые Божьи руки. Псалом 90 нам говорит: «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Эти великолепные обетования пережили мы в необычном случае с нашим сынишкой, и у нас большое желание лежит на сердце поделиться этим. Мы с Николаем женаты 6 лет. У нас прекрасная, дружная христианская семья. Бог подарил нам 2 деточек, сыночка Эрвина 3 годика и доченьку Эвелин 1,5 года. Это произошло прошлым летом, через неделю после дня рождения Эрвина. Ему исполнилось 3 годика. Был теплый, солнечный день, и под вечер мы открыли окна, чтобы впустить тепло уходящего дня в квартиру, и пошли на кухню ужинать. После ужина мой муж пошел к соседу, живущему 2 этажами выше, а я была с малышкой в дальней комнате, укладывала ее спать. Сынок поиграл рядом и убежал в свою комнату. Несколько минут было тихо. В надежде, что он нашел себе спокойное занятие, я продолжала заниматься дочуркой. Минут 5 спустя торопливо вошел мой муж в комнату с вопросом: «Где Эрвин?» Муж услышал плач ребенка, похожий на плач сына. Ничего не подозревая, я побежала в комнату, но не найдя в ней сына и увидев открытое окно, сразу все поняла. Он выпал из окна. А живем мы на 4 этаже. На мгновение я застыла, не желая верить. Но, подойдя к окну, увидела Николая с Эрвином на руках и рядом людей. Поспешно спустилась вниз и, не понимая до конца реальности случившегося, взяла плачущего сыночка на руки, и он успокоился. Соседский мальчик, игравший на улице, был свидетелем случившегося. Он рассказал нам, что, увидев, как ребенок выпал из окна, сразу же побежал и позвал свою маму, которая вызвала скорую помощь. Ожидая помощь, я держала на руках внешне целого и невредимого ребенка, у которого был страх в глазах от испуга. Он всегда сильно боялся врачей, и теперь, слыша наши разговоры о больнице, стал умолять нас не ехать туда. Я поехала с ним в машине скорой помощи, и всю дорогу Эрвин, не переставая, кричал. Врачи говорили, что это хороший признак. Нас уже ожидала бригада врачей, человек около 20. Они увезли Эрвина в отделение, а я осталась ждать. Это время для меня было очень долгим и мучительным. Я молилась и горячо просила Бога, чтобы не было последствий. Но понимая, что Эрвин упал с большой высоты, я умоляла Бога, чтобы хотя бы от инвалидности сохранил. В это время и мой муж смог приехать в больницу и утешить меня, сказав, что церковь уже молится о нас. Как сильно нужны были нам эти молитвы, которые очень подкрепляли нас. Через 2 часа после случившегося заведующая детским отделением рассказала нам: «Услышав о таком происшествии, мы не знали, что нас ожидает, и были готовы ко всему. Собрали всех врачей и основательно обследовали его. У него нет никаких повреждений. Он родился под счастливой звездой. Но мы-то знаем, что нашего сына спас Бог. 3 дня мы пробыли в больнице под тщательным наблюдением и выписали нас домой совершенно здоровым ребенком. Все врачи удивляются, как такое могло произойти, чтобы даже ни перелома, ни царапины, ни сотрясения. Это чудо от Бога. Бог послал своего ангела, и он подхватил, а потом аккуратно положил Эрвина на землю. Под окном у нас небольшой участок земли с розами, кустарниками
и есть только маленький участок свободной земли между ними. И именно туда упал наш сынок. Эрвин сам все помнит, как ему было страшно. «Когда я летел, меня обдувал сильный ветер», — рассказывает он. «Мы благодарны Богу и всем братьям и сестрам за молитвенную поддержку. Вот уже скоро будет год после этого, но мы с великой благодарностью и со слезами вспоминаем этот случай. Он учит нас доверять Богу во всем. Все в Его руках, и Он печется о нас. Даже когда бывает трудно и кажется, что сил больше нет, то, глядя назад, вновь уповаем на нашего Небесного Отца. Сегодня наш Эрвин совершенно здоровый, умный мальчик. У него прекрасная память и много других дарований от Господа. Своих детей и себя мы отдаем в Божьи, любящие, невидимые руки. Хвала ему вечная». Людмила.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: задание сверху. Вот уже несколько лет я знаком с удивительным человеком. У него и имя-то необычное. Клаус Моше Пюльц. Некая комбинация немецкого с еврейским. Кто интересуется народом Божьим, Израилем, наверняка уже слышал об этом мужественном человеке. Он один из немногих, кто открыто, публично проповедует потомкам Авраама, Мессию, Иисуса Христа, по-еврейски Иешуа Ха Машиах. Не все, наверное, читатели знают о том, что в Израиле евангелизировать и миссионировать христианам запрещено специальным законом. Поэтому публично свидетельствуют немногие. А Моше Пюльц во всеуслышание провозглашает имя Мессии. Как ему это удается? Я тоже не удержался и спросил его однажды об этом. Ответ последовал лаконично. Господь. Да, кто предан всесильному, кто доверился ему и верен ему, тот под надежной защитой. Моше в переводе на русский означает Моисей. Так вот, Моисей Пюльц появился на свет в довоенной Германии. Еще ребенком он пережил откровение, определившее всю его последующую жизнь. Именно благодаря этому Моше не только уверовал в Творца Вселенной, но и всю свою жизнь без остатка посвятил служению людям. И в первую очередь иудеям, евреям, то есть. Моше делает то, что по замыслу Бога Израилева должен бы делать каждый еврей, а именно благовествовать, быть свидетелем Всевышнего. Для того он их и избрал. Исайя 43, 10. Любопытно, что в первые свои 25 лет жизни Моше не знал, что имя Клаус отнюдь не отражает фактической его национальности. Он и представить себе не мог, что в нем не арийская, а еврейская кровь течет. Узнав о своем происхождении и изучив Священное Писание, Моше открылись планы Адоная, это Бог Израиля, относительно будущего всего человечества и, в частности, избранного им израильского народа. К тому времени он занимал уже руководящую должность в одном крупном концерне Федеративной Республики Германии и как менеджер интенсивно сотрудничал с некоторыми фирмами столицы Израиля Тель-Авив. Перед ним была открыта дорога, ведущая к большому успеху в области предпринимательства и бизнеса. Но он ее отверг. Ни карьера и ни богатство стали истинными его устремлениями. Моше помнил наказ Адоная, и он, Господь Бог, помог ему раз и навсегда выбрать единственно верное, богоугодное занятие. Задание сверху было однозначно. Встань, собери чемодан, лети в Израиль и проповедуй там Мессию Спасителя. Сначала Клаус, ставший, наконец, Моисеем, жил в кибуце, в окрестностях Галилеи. Через пару лет началась легендарная шестидневная война. Помолившись на горе Сион за землю обетованную и за победу молодого государства Израиль, Моше Пюльц встал в ряды защитников Родины. Радовались еще и другие жизненные испытания, прежде чем Моше полностью переключился на свою нынешнюю миссионерскую деятельность. И с тех пор ведет он эту работу изо дня в день, без отпусков, без оклада, без почести. В этом году исполняется 35 лет с начала его упорного труда во имя Господа. Слово Божие собрало вокруг этого евангелиста несколько мессианских общин. Имя Клауса Моше Пюльца стало известно как на новой его родине, так и в Соединенных Штатах Америки, России, и, конечно же, в странах заходящего солнца. Им издано несколько замечательных книг. Одна из них, к примеру, содержит лучшие его проповеди. Книга, содержащая этот богатейший материал по мессианскому движению в Израиле, называется «Призвание и будущее народа Израиля». Как евангелист и убежденный сторонник мира, Моше Пиленс призывает все мессианские общины Израиля к объединению и единству. Для этой цели им организовано общество евреев мессианского вероисповедания «Целем». Также называется и издаваемый этим обществом журнал. Кроме этого, брат Пиленс проводит ежегодные конференции, семинары и разборы библейских текстов, особенно пророчеств, в церквях, в христианских центрах, а при необходимости и на дому у желающих его услышать. Этим он занимается и в Швейцарии, и в Германии. Он выступает в печати, на радио, телевидении. Темы «Мессия Иешуа», «Пророки спасения Израиля». Об этом же идет речь и на кассетах, на дисках, которые при желании можно заказать, к примеру, по телефону в Германию. 040-55-222-30. Все свои выступления он увязывает с реальной жизнью, с противостоянием между большими религиями, социальным положением израильтян, с политикой сионистского государства и его союзников, с экономикой и обороной Израиля. Отстаивая интересы своего народа, он остается одновременно и его обличителем, что неизбежно влечет за собой конфликт. Если свои евреи отбиваются как могут, то чужие, в том числе президенты, премьер-министры, князья, кардиналы и сам Папа Римский, как правило, замалчивают официальные к ним обращения Клауса Моше Пиленса. И со стороны остального христианского духовенства чувствуется холодок. Некоторые в открытую выступают против него. Дескать, спасение евреев – дело Бога, а не отдельных выскочек наподобие Пиленса. Не нравится теологам также утверждение евангелиста, что пренебрежение иудаистскими корнями христианства со стороны отцов церкви привело к последующему отчуждению ее от Израиля. А Моше продолжает борьбу за правду, справедливость, за право на мессианское вероисповедание, за равноправие всех евреев. Что мне в этом мужественном человеке больше всего нравится, так это его прямота, лаконичность, бескомпромиссность. Причину его успеха вижу в духовности и в выверенности всего, что говорит, пишет и делает этот слуга Божий. Будучи на стороне своего народа, Моше Пиленс не забывает указывать на его ошибки. «Израиль, пробудись!» – взывает Моше Пиленс своим соотечественникам. «Собственными усилиями мы не в состоянии решить даже простой вопрос нехватки в Израиле воды. Наш народ должен, наконец, проявить готовность к принятию благословенного господства Мессии. Только так, только через него Израиль сумеет приступить к исполнению своего извечного предназначения стать царством священника». Как не вспомнить тот слова пророка Исаии: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, проповедующего спасение». 52:7. Будем же молиться за брата нашего Моше Пиленса. Пусть Адонай, да благословен он во веки веков, даст ему здоровья, мудрости и все необходимое для дальнейшего свидетельствования и прославления великого имени своего.
1: Питер Браун.

Праздники Израиля. Две точки отсчета. Сезон осенних праздников Израиля начинает праздник Труб. Его еще называют Днем Воспоминаний. Раввины учат, что с этого дня все евреи должны вспоминать свои грехи до наступления следующего праздника Йом-Кипур, Дня Искупления. Другое, наиболее распространенное название для праздника Труб в наши дни – это Рош-Хашана, глава года или вершина его, а попросту – еврейский Новый год. Хотя на это название не указано в Торе, тем не менее, сегодня большинство евреев, говоря о Рош-Хашана, имеют в виду Новый год, а вовсе не праздник Труб. Израиль много что отличает от других народов, и в том числе лунно-солнечный календарь. Месяцы исчисляются по луне, а года – по солнцу. Месяцы считаются с весны, а года – с осени. Месяцы от праздника Пасхи – искупление из рабства в Египте, а года – от праздника Труб – искупление от греха и суда Божьего. Эти две точки отсчета времени для Израиля подобны двум измерениям жизни – физическому и духовному, каждая из которых берет свое начало от искупления. Тема суда и искупления, тема жизни и смерти – это самая важная тема Библии. Еврейский фольклор придумал две книги – которые в эти дни лежат открытые перед Господом. В Талмуде этих книг даже три. Праведников вписывают в книгу жизни, законченных грешников в книгу смерти, а участь прочих, которые посередине, будет зависеть от их стараний и благочестивых дел в период между праздниками. Этот десятидневный период получил название «Грозных дней» или же «Дней раскаяния». Считается, что эти дни могут изменить все, что поведение человека, особенно в этот период, может повлиять на решение Бога, что наше покаяние, молитва и благие дела, цдака, могут отменить даже суровый приговор Творца и склонить его к милосердию. Еврейская традиция утверждает, что в Рош-Хашана определяется судьба каждого, кому жить, а кому умереть. И определяем это не мы, но Господь, который нам и выносит приговор. Однако, вроде бы смиренно призывая приоритет Бога, та же традиция внушает человеку, что достаточно ему постараться, и это может склонить чашу судейских весов в его пользу. Ведь Бог, оказывается, еще будет корректировать свой приговор, и только на Йом-Кипур уже окончательно скрепит его печатью. Такое развитие событий в нас зарождает этакую надежду, ведь отдавая Богу Богова, тем не менее, спасение утопающих мы привычно считаем дело рук самих утопающих. Вот с такими ожиданиями многие из утопающих связывают его неподкупный суд. Но каждый будет умирать за собственное беззаконие. Иеремия 31:30. Так в Божьей книге звучат слова того, на чье решение мы надеемся повлиять. Можете сами сравнить и убедиться, как эфемерно рядом с его словом звучат наши собственные измышления. В эти дни мы должны проявлять как можно больше милосердия и щедро давать подаяние, чтобы смягчить суд Всевышнего, информирует нас еврейский источник. Знатоки закона утверждают, что Бог оценит наши достоинства и обязательно учтет их прежде, чем окончательно вынесет свой приговор. Но сам автор закона, Бог, утверждает нечто совсем другое. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исаия 43:25. Оказывается,
Вопреки еврейской традиции, Бог сам принял участие в нашем искуплении и прощении грехов, ожидая от нас лишь одного, что мы воспользуемся Его инициативой и оценим по достоинству Его милосердия. Имеет место такое историческое несходство характерами между нами и Богом, или, как заметил один поэт, вот так, столетия подряд мы ходим с Богом не в попад. Люди посвящают Бога в свои планы и нужды, но не желают посвятить Ему свою жизнь. Людям привычно обращать к Нему свои молитвы, но только не свое сердце. Люди верят, что Бог когда-то услышит их, вместо того, чтобы, наконец, услышать и поверить Ему. Людям всегда проще сделать что-то для Бога, чем самим стать причастными к делу Его. Люди всегда более склонны рассчитывать на собственное благочестие, но Бог удостаивает нас милостью лишь по Своему благоволению. На Йом-Кипур мы привычно желаем друг другу быть записанными в книгу жизни, причем эту запись мы традиционно увязываем со своими достоинствами и своим благочестием. Но Творец связал эту запись лишь со своим благоволением, связал с тем, кого послал в мир, чтобы мы получили жизнь через него. 1 Иоанна 4:9. Мидраш в главе о Рош Хашана утверждает, что евреи умеют влиять звучанием труб на Создателя. В результате он исполняется жалостью к ним и меняет ради них суд на милость. Мы опять в этом можем видеть симптомы все той же болезни. Бог сделал для нас нечто грандиозное, сделал ради самого себя. А мы, вместо того, чтобы смиренно принять Его дар, упорно склоняем Его сделать что-то ради нас. Библия – это книга о спасении от суда Божьего. Одни связали это спасение с влиянием на Бога. Кто шафарами, кто трубами, кто делами своими. На других Бог сам повлиял. Повлиял своим искупительным делом Христом, повлиял так, что навечно связал их не с их собственными благими деяниями, но с Божьей милостью и с Его великим спасением. Петр Блитштайн, штат Нью-Йорк, США.

Немного истории. Долгий путь. Когда я впервые посетила мессианскую общину, то задала себе вопрос: почему евреи, уверовавшие во Христа, не становятся членами уже существующих христианских общин? После участия в семинаре на эту тему, организованном миссией Бейт Шалом в Берлине, мне стало понятно, почему братья и сестры из еврейского народа создают свои церкви. Причин этих достаточно. Одна из основных в истории преследований как со стороны иудеев, так и со стороны христиан. Мессианские евреи – это возрожденные, верующие в Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиаха, как обещанного еврейскому народу Мессию – евреи. Они придерживаются еврейских традиций и празднуют еврейские праздники Старого Завета – Песах, праздник Кущей, Шаббат. Мессианские общины – или, как некоторые себя именуют, мессианские синагоги, проводят свои богослужения в субботу. Членство открыто евреям, равно как и неевреям. Истинно верующих христиан они принимают, как своих братьев и сестер по вере. Мессианским евреям приходится терпеть притеснение с двух фронтов. Во-первых, это ортодоксальные иудеи, видящие в них предателей веры предков и, конечно, недовольные тем, что они евангелизируют среди евреев. Во-вторых, многие христианские церкви не признают мессианских евреев, так как думают, что для того, чтобы принадлежать Христу, евреям нужно сначала привиться к христианской церкви. Первая мессианская община возникла в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Вначале к ней принадлежали только евреи. И это были те евреи, которые возвестили Евангелие эллинам, то есть неевреям. Важным и непростым вопросом в то время был вопрос о том, может ли нееврей быть христианином, не примкнув сначала к иудаизму. А теперь многие христиане спрашивают, может ли еврей верить в Иисуса Христа и оставаться при этом евреем? Первые верующие во Христа евреи соблюдали закон, посещали храм и синагоги, уповали на обращение ко Христу всего Израиля. Почти сразу же с появлением церкви последователей Христа из евреев начались и гонения. Об этом можно прочесть в Библии, в книге «Деяния апостолов». Здесь мы читаем, что первые христиане проповедовали в синагогах. Деяния 19:8. Но в 80-х годах, после Рождества Христова, в иудейскую молитву, которой каждый иудей молился три раза в день, было добавлено изречение, желающие еретику, к числу которых были причислены и евреи, уверовавшие во Христа, остаться без надежды, погибнуть и быть вычеркнутым из книги жизни. Каждый, кто отказывался произносить эту молитву, исключался из синагоги. В 73 году римляне завоевали Иерусалим, разрушили храм. Более миллиона евреев погибло. Мессианская община – первая церковь в Иерусалиме была изгнана. В 32 году началось восстание евреев против римлян. Возглавил восстание Бар-Кохба, которого восставшие провозгласили мессией. Мессианские евреи не поддержали восстание, так как они не могли признать мессией никого другого, кроме Иисуса. Восстание было жестоко подавлено. Иудею переименовали в Палестину, а Иерусалим – в Велию Капитолину. Остались только небольшие общины мессианских евреев в Восточной Иордании, Сирии и Малой Азии.
но и они примкнули

Откровений Иоанна Златоуста. Им вторит Тертуллиан в своем послании против евреев. Он утверждал, что церковь заняла место Израиля, потому что евреи за убийство Христа навсегда отвергнуты Богом. В этом абсолютно небиблейском учении лежат корни преступлений против евреев во времена крестовых походов, инквизиции и национал-социализма. Возродилось мессианское движение в 1885 году, когда раввин Иосиф Рабинович, уверовав в Иисуса, засвидетельствовал об этом в своей синагоге в Кишиневе. Многие пошли за ним. Это была община, в которой верующие в Иисуса евреи могли и дальше сохранять свои иудейские традиции. Она распалась в 1939 году, но это была первая в мире мессианская синагога и первая мессианская община после стольких долгих лет. Сейчас мессианское движение разрастается как в Израиле, так и во всем мире. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Исаия 54:9. Гезине Файман в сокращении перевела и прочитала Катарина Никель.

0: Ключ к капкану. Август 2010 года. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
1: Читает семья Драт.
2: Дорогие мои сыночки, сегодня опять первый вторник месяца, день молитвы за наших и не наших детей. Тяжело ложится на сердце грехи тех наших сынов и внуков, которых эти грехи довели до предела человеческого осуждения и которые томятся в одиночестве без свободы и общения. Эту тяжесть я вместе с грузом собственных грехов, которых тоже хватает, сегодня несу к ногам Иисуса и прошу слов материнской мудрости и нежности, чтобы облегчить им дальнейшие шаги на путях новой жизни. Ведь покаяться – это одно, а следовать потом шаг за шагом за Христом – это другое дело, не менее трудное, чем выйти вперед и при всех признать себя грешником. Ведь вот тот Паша В., имя изменено, о котором я в свое время с такой радостью писала в алтарь, которым гордилась община, пример которого побуждал других к покаянию, не устоял ведь. Споткнулся на чужих грехах, ушел от женщины, спасшей его от русской тюрьмы, создавшей ему подобие мирной семейной жизни. Она, видите ли, смотрит телевизор и мешает ему молиться, носит женские украшения, делает прическу. Став сам себе хозяином, надел кучу долгов, так что пришлось даже отсидеть за них в тюрьме, но теперь уже в немецкой, и до сих пор не может вернуться, смириться, признать правоту Господню. Прости меня, Паша, что я об этом пишу, но ты мне как сын, а сколько молится о тебе родная мать. Да вы все, дорогие сыночки, авторы писем из рубрики «Ключ к капкану», примите к сердцу увещевание старой матери. Покаявшись, получив прощение, прощайте других. Подставляйте плечи под груз чужих грехов и несите их вместе со своими к ногам Иисуса, Спасителя всего мира. Подписываюсь полным именем. Анна Хёшеле.

Опять я крест свой уронил. Не один год уже я регулярно получаю газету «Забытый алтарь». Все это время особо и не задумывался о том, каким образом оплачивается моя подписка. Только недавно обратил внимание на то, что номер моей читательской карточки не соответствует номеру благотворительной карточки для тюрем – 15900. Все это время одна душа оплачивает мою подписку. Слава Богу за всех, кто в братской заботе о нас переводит свои средства на номер карточки для тюрем 15900. Человек все это время заботился обо мне, а я и не знаю, кого благодарить, и потому благодарю Бога, а через алтарь выражаю всем сердечную признательность и благодарность. Также прошу прощения у Марии и Пауля Н. и у Тамары и Иоганна Ф. Мы какое-то время общались, но, видимо, я допустил какую-то ошибку, и общение наше прервалось. Я не прошу о его возобновлении, а лишь прошу простить, если чем обидел. И хочу, чтобы они знали, что в молитвах моих к Богу их имена поминаются, всегда с благодарностью. Шлю вам свое стихотворение, в котором образ ангела, как поэтический образ матери или отца, брата или сестры, возносящих молитвы к Богу о спасении и исправлении жизни дорогих ему людей. Прошу и я ваших молитв. Будьте и вы моими ангелами. Тельман Сайфаев, тюрьма, Пермский край, Россия. Опять я крест свой уронил, на радость дьяволу с чертями. И ангел мой, чей лик мне мил, льет слезы горькие ручьями. Все вроде было хорошо, так вольно думалось, молилось. Лишь не заметил одного, тех слез, что с глаз бесплотных лились. Не трогал сердце скорбный клик, незримо очами духа. Печали не услышал крик, к мольбам святым гордыня глуха. А мне уж грезилось, что я сам словно ангел, чист и светел. О Боже, за что слепота? Как крест упал, я не заметил. Но жив Господь, властитель душ, чей гнев и ярость трепет мира, пролил скорбей холодный душ, и боль от грезы пробудила. Не плачь, мой ангел дорогой, услышал Бог твою молитву, и, взявшись твердою рукой, я поднимаю крест на битву. Тельман Сайфаев. Думайте, что вы говорите. Почему я стал таким, что сделался подобно хищнику? Ведь сначала не было так. Над этим очень часто задумывался, но не мог уразуметь. Начал вспоминать и делать анализ всего пережитого. Что помнил и что слышал от родных и близких. Слово имеет силу. Благословение или проклятие накладывает отпечаток на жизнь человека. Мы начинаем соответствовать тому, что о нас говорят и думают окружающие нас люди. Особенно, если человек в это время только формируется как личность. Поясняю свою мысль. Это было давно. Тогда я только пошел в первый класс. Мне было всего 6 лет. В подъезде нашего дома жил человек, которого все звали дядя Ваня. Но на тот момент ни я не знал его, ни он о моем существовании. Когда он попал в тюрьму, меня еще не было на свете. В тот день, когда произошла описываемая мною встреча, он только освободился и шел домой. Выбегая из подъезда, я столкнулся с этим незнакомым мне мужчиной, испугавшись, оттолкнул его и побежал дальше. Он же, поймав меня, убегающего,
услышал, как из окна второго этажа звала меня мама. Поднял голову и сказал: «Ирина, привет! Это твой сын, что ли? Да по нему уже тюрьма плачет». Проклятие было произнесено. Защитить или что-то противопоставить, чтобы разрушить силу этого проклятия, никто не смог. Шло время. Очень многие, почти не знающие меня люди, читали на моем лице признаки дурных черт характера, которых не было во мне, но их предполагали, они говорили, и они зародились. Был скромен, обвиняли в лукавстве, стал скрытен. Глубоко чувствовал и переживал добро, но находились те, кто получал удовольствие и наслаждение от оскорблений, стал злопамятен. Когда вокруг все веселились и радовались, мне становилось одиноко и грустно, стал угрюм. Вспоминая эпизоды своей жизни, осознаю, что был готов любить весь мир, самого последнего из людей, от которого все отвернулись, разделить все, что имел, отдать последнее. Находились те, кто этим пользовался, но я не был ими принят. Мною пренебрегали как человеком, личностью. Начал проявлять заботу и любовь к нашим меньшим братьям, животным. Даже мышей и крыс, пауков и тараканов, мокриц привечал я. Но стал ненавидеть людей, стал убегать из дома, где меня любили и жалели, но не могли найти для меня времени. Не могли уделить то внимание, которое необходимо ребенку, чтобы он знал, его ценят и любят, в него верят и всегда помогут. Родители были заняты зарабатыванием денег, вкалывали на двух работах, но меня потеряли, и я сам потерял себя». Мое детство с 11 лет и бесцветная молодость протекали в борьбе с собою и с окружающими. Чувства, боясь насмешек за их проявления, я просто подавлял и хоронил в глубине сердца. Мне кажется, что они там и умерли, а мое сердце превратилось в камень. Только представьте, когда я говорил правду, мне не верили. Я стал лгать, даже совсем бесцельно. Вот так постепенно и шло мое превращение в морального урода, перешагнувшего все рамки и пределы, плюнувшего не только на окружающий мир и жизнь, на ценности других людей, но и на себя самого. Поверьте, это страшное состояние, которое можно охарактеризовать как состояние безвозвратности. Все, что осталось позади, разрушено и оставлено без сожаления, а впереди нет никакой цели, за что стоило бы жить и бороться. Полная неизвестность и неопределенность – это существование человекообразного животного, жизнь которого только удовлетворение инстинктов. Одинокий волк-человек – убивает другого человека, убивает брата. Вообще, любое зло, обретая действующую силу, выходит на Каинову тропу. Оно прямо или косвенно направлено на братоубийство. Значит, этот человек сам обрекает себя на проклятие и губит самого себя. Так говорят древние христианские мыслители, и это я познал на себе». Только единый, имеющий в своей силе и власти свою благодать в любви, силен был остановить меня и обратить на путь жизни во Христе Иисусе. И это произошло 12 лет назад в одиночке смертника на исполнительной тюрьме города Хабаровска. Отец Небесный не отверг вопль покаянный мой, услышал и вздохнул жизнь и надежду благую. Думайте, люди дорогие, о том, что вы хотите сказать, ибо слово имеет силу созидать и разрушать, а за них мы дадим ответ на суде Божьем. Простите Христа ради,
если кого обидел, против кого согрешил, каюсь. Да вразумит и благословит нас Отец и Сын и Дух Святой. Владислав Шлыков, тюрьма, Соликамск, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию всякого, называющего себя христианином, шестой выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Евангелие по Иоанну, 14 глава, с 21 по 27 стихи. Современный христианский мир пестрит разноименными конфессиями и группировками, состоящими во главе каждой человеческими лидерами. Увы, как мало тех сегодня, единственным лидером которых остался сам Господь Иисус Христос в истинно евангельском духе и смысле этого слова. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. Евангелие по Матфею, 23 глава, 8 стих. Неужели для христиан этот авторитет потерял силу и значимость? Все чаще в различных христианских кругах слышится вошедшее в стиль и принцип: «У нас так принято, так делали наши отцы и деды, так делаем и мы». Увы, разве призван христианин жить преданием? Разве должны мы строить нашу жизнь на том, что делал кто-то? Может ли вера быть наследственной? Не должен ли каждый из нас лично иметь глубокое убеждение в исповедуемых позициях? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам 2:8-9. Неужели христиане сегодня предпочтут человеческое Божьему? Все чаще заметны сегодня человеческие усилия, чтобы пробудить божественную жизнь в людях или возбудить интерес к ней. Увы, христиане, мы сошли с пути Евангелия, и нужно вернуться на него. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Евангелие по Иоанну, 6 глава, 44 и 45 стихи. Неужели непонятно христианам сегодня, что божественная жизнь – это сам Христос?

0: Сегодня очень редко можно услышать проповеди о любви к Господу. Еще реже стали слышны проповеди о том, что Иисус Христос – живая реальная личность. Ввиду этого у многих, вновь обратившихся к Богу в период предоставленной свободы, возникает масса проблем. Одной из самых серьезных проблем явилась неспособность проявить практически христианскую жизнь при искреннем желании этого. Христиане понимают умом, что должен проявиться Христос в их жизни, но практически видят совершенное бессилие перед поставленными в противовес искушениями и соблазнами, и их жизнь вновь возвращается в прежнее русло. При этом многие впадают в депрессию и сомнения относительно вопроса спасения. Но как совместить эти две позиции? Дело, совершенное Христом на Голгофе, которое не потребляет никаких наших усилий, оно никак не зависит от нас. И наше состояние, очень часто бесславящее Господа, наша повседневная практика с ее слабостями и падениями. Период бурной евангелизации в связи с предоставленной свободой, христианство в основной своей массе было занято проповедью покаяния. Больше, чем покаяться и креститься в такой деятельности, едва ли можно что-то услышать. Но жизнь христианина – это не только покаяние и крещение, это намного больше. Именно об этом пойдет речь в настоящем выпуске журнала. Мы хотим предать себя и всех наших слушателей действию божественной благодати через Духа Святого, ибо только Он может довести до нашего внутреннего слуха эти истины, научить нас всему и напомнить все, что говорил наш возлюбленный Господь Иисус. При этом мы призываем каждого к глубокому смирению пред Богом, ибо только такое наше состояние позволит Ему действовать в наших сердцах.
1: Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И каждый раз он говорит мне сам: «Ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время к покаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. Я иду в манящие огни, и грех глотаю так, что челюсть сводит. Но почему, не знаю, в эти дни моя душа покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю, как будто поражение в бою я потерпел, святыню охраняя. И снова к небу поднимаю взор, взрываю плит холодных равнодушие и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к кресту и каюсь слезно снова. «Христос, Господь, ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест я твой вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу. К ногам твоим я в прахе припадаю».

Что такое любовь? Думаем, что каждый ответит без труда на этот вопрос, если не позволит себе впадать в демагогию и легкомыслие. С любовью мы встречаемся с пеленок, едва начав осмысленно воспринимать мир. За малым исключением, у основной массы людей это так. Но о любви в человеческом аспекте восприятия нам легче говорить, чем о любви к Богу. Замечено, что лишь только мы переходим к разговору о любви к Богу, у слушателей на лицах появляется выражение некоего непонимания, даже недоверия. У некоторых это сопровождается улыбкой, побуждающей думать, что человек скептически смотрит на этот вопрос. Но как бы ни воспринималась эта позиция окружением, мы вновь хотим говорить об этом. Цитата в эпиграфе журнала говорит нам, что Господь Иисус Христос ждет от нас любви. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Она также говорит о том, как мы можем проявить любовь к Нему. Мы уже говорили не один раз в наших журналах о существующих для христиан заповедях нашего Господа. При этом давайте не упустим, что именно в соблюдении заповедей проявится наша любовь к Господу. Ибо так Он говорит нам в Своем Слове. Очень часто можно слышать в молитвах верующих желание служить Господу, что-то для Него делать, как-то проявить себя для Его славы. Хорошее желание. Но давайте, христиане, увидим, где и в чем желает сам Господь быть прославленным через нас. Когда мы хотим сделать кому-то из наших близких приятное, связано ли это с его какой-то знаменательной датой или как элемент почтения с нашей стороны, не узнаем ли мы тщательнейшим образом, что явится приятным для него? Насколько же больше должно быть наше отношение к Господу, кто столько для нас сделал, кому мы обязаны всей своей жизнью? Увы, но многие христиане-современники не знают Христа как живую реальную личность, могущую нам сострадать в наших слабостях и страдающую при созерцании наших падений. Едва ли думают о нас так наши родителей, как думает наш Господь. Едва ли переживает так мать за свое грудное дитя, как переживает о нас, о каждом из нас, наш Господь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Так говорит Господь через пророка Исаию 49:15. Итак, Он постоянно занят нами, нашими проблемами, нашими трудностями. А мы, заняты ли мы им? Сколько доверия видит Господь от нас в наших заботах? Сколько любви и внимания мы оказываем Ему, думая обо всем, что Он оставил нам в Своем Слове? И явлюсь Ему сам. Это обетование тому, кто проявит любовь к Нему, соблюдая Его заповеди. Это встреча с Ним, как с живой личностью. Есть в Новом Завете очень много конкретно выраженных заповедей, сказанных либо самим Господом, либо переданных апостолами Его. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Так говорит Петр в своем втором письме, 3 глава, 2 стих. О, если бы в наших сердцах возникло искреннее желание увидеть для начала эти заповеди в Писании, потом исполнить их ради любви к Господу. Очень часто верующие, желая оправдать свое пассивное отношение к Слову, каким-то конкретно выраженным заповедям Господа, ссылаются на окружение, на авторитеты, на свое незнание, неопытность и, наконец, на отсутствие любви в них. В нас нет любви, заявляют они. Если сам Господь не произведет ее, то откуда ей взяться? Очень правильное заявление. В нас действительно нет любви. Все, что есть в нас, в нашей греховной плоти, это зло и тяга к греху. Но в нас, в каждом рожденном свыше, есть новый человек, который не может грешить, потому что это божественная личность в нас. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Так говорит апостол Иоанн в своем первом письме, 3 глава, 9 стих. Это конкретно сказано о той новой природе, которую мы имеем от Бога. И, так как она от Бога, она свята и безгрешна, как сам Бог, и все, что происходит от Него, совершенно, закончено, незыблемо и прочно. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Тут у многих может возникнуть вопрос, почему же я грешу? Если я имею безгрешную природу, почему же не имею силы противостать своей плоти, ветхому Адаму? Это печальное состояние, когда мы не в силах противостоять искушениям, приходящим извне и изнутри. Но пусть никакое сердце не приходит в смущение и отчаяние из-за своего состояния, ибо наш любвеобильный Господь и об этом позаботился в своей милости. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши.
Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Чтобы вы не согрешали». Вот цель, поставленная перед каждым детем Бога, им самим, чтобы мы не согрешали. Итак, Бог хочет видеть нас всегда практическими победителями над грехом, искушениями и соблазнами. Но что же случится, если мы вдруг где-то споткнемся и согрешим? А может быть, неправильно уже то, что мы допускаем такое для себя? А вдруг? А если? Самым верным будет, когда мы научимся все-все, до самых мельчайших мелочей в своей жизни, сверять с Писанием. В нем искать ответ на все наши волнения, ибо это Слово Бога. И сказав его один раз, он не может сказать теперь по-другому. У него все прочно и незыблемо. У него не бывает вчера да, а сегодня нет. Он Бог. Не будем забывать об этом. Мы процитировали: «А если бы кто согрешил?» Итак, Слово Бога не просто допускает то, что мы можем согрешить или когда-то согрешим. Оно говорит о том, что мы будем грешить. Все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но как это прекрасно! Нашим сердцам не нужно впадать в депрессию и сомнения, ибо Господь показал в Своем Слове чудесный путь, который Он сам предусмотрел при наших падениях. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. О, как прекрасно это! Наш Бог в своей безграничной любви позаботился обо всем, также и о том, когда мы согрешим. Иисус Христос – праведник умилостивления. О, благодарение Богу! Но при этом давайте еще раз обратим наше серьезное внимание на то, какую цель поставил перед нами Бог, чтобы вы не согрешали. Сегодня есть много верующих, оправдывающих свою греховную жизнь словом Бога. Увы, это очень печально. Мы совершенно далеки от того, чтобы поддерживать таковых, дать пищу для их самолюбия и оправдания. Но, видя, как много христиан страдает и мучается от незнания Бога, незнания Иисуса Христа как живой реальной личности, желающего быть близким для каждого и сегодня, и проявиться в нас и через нас для других, мы просто не можем не говорить об этом. То, что люди создали сегодня так много культов для себя, заглядывают в рот авторитетам, послушно исполняют, выполняют всякую волю человеческую, выдаваемую за волю Бога, все это свидетельствует очень красноречиво о том, что люди не знают Христа. О, христиане! До каких пор мы будем хромать на оба колена? До каких пор наш Господь Иисус будет плакать, глядя на нас? Мы не удовлетворены. Мы разочаровываемся, страдаем, впадаем в сомнение и уныние. Мы только и знаем, роемся в себе, пытаемся не грешить, исправить нашего ветхого Адама, неисправимого человека, но все тщетно. Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Не является ли это состоянием почти каждого сегодня? Сколько раз на день мы говорим Господу «прости» и сколько раз повторяем то же, увы. Но где же выход? Он есть. Да будет прославлен наш чудный и дивный Господь. Он есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Так говорит нам Дух Святой устами апостола Иоанна в первом своем послании, 1 глава 9 стих. Исповедание и покаяние – это не одно и то же. Более того, это очень разные позиции. Покаяние – это поворот ума, поворот жизни. Исповедание – это признание своей греховности и осуждение ее в своем сердце. Как много сегодня христиан, которые однажды с покаянием пришли к Богу, отвернувшись от мира по большому счету, получили от Него прощение и новую жизнь, и на этом остановились. Они не сделали дальше ни шагу. В их жизни осталось еще очень много такого, что нужно было бы исповедать Богу. Это означает признать грехом и осудить. Признавая пред Богом свою греховность шаг за шагом, мы тем самым даем возможность Ему очищать нас от всякой неправедности. Праведный да творит праведность еще, и святой да освящается еще. Откровение 22:11. В последнее время из уст верующих все чаще мы слышим такие вопросы: а грех ли это? А грех ли то? Причем вопросы бывают такие, что невозможно их даже здесь повторить. Мир, утопающий в безнравственности, оказывает такое влияние на христиан, что последние просто потеряли грань, отделяющую в их сознании грех от святости. Это очень страшно. Отсюда неспособность приближаться к Богу, чистому, святому, Богу, который есть свет, при котором не останется во тьме ничто, в присутствии которого не может находиться никакой грех, и многие боятся этого света. «Если я прошу Бога навести порядок в моей жизни, то после таких молитв у меня бывают проблемы, поэтому я боюсь больше так молиться». Такие заявления от верующих становятся уже привычными. Но все это проистекает из глубокого незнания Бога. В первую очередь, Он предстает пред человеком как свет, абсолютный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир.
Евангелие по Иоанну 1:9. Это нужно для того, чтобы каждый человек увидел себя грешником. Это самая большая проблема для нас. Мы склонны скорее оправдать свой самый скверный поступок, нежели осудить его. Такова наша природа. И поэтому Бог предстает для грешника как совершенный свет, от которого не может скрыться ничего. Но затем Бог являет себя милующим и любящим, показывающим разочарованному грешнику путь, который он приготовил для него. И этот путь настолько прост и легок, если исповедуем грехи наши. О, как трудно человеку поверить Богу. Он скорее поверит такому же смертному, каков сам, скорее примет для себя чьи-то переживания, стараясь подогнать свою жизнь под чей-то опыт, чем по-детски просто поверит слову и сделает так, как говорит оно. Он будет грешить и каяться по 100 раз в день и думать при этом, что сделал все от него зависящее. О, если бы мы открыли свои сердца для того, чтобы увидеть, что Бог со своей стороны уже все сделал для нашего полного покоя и наслаждения, для нашей абсолютной уверенности и безопасности. И все, что требуется от нас, верой принять все это и не смущаться никогда и ни от чего. Меньше рыться в себе и смотреть на себя, а больше смотреть на Господа и Его славу, чтобы и нам преображаться в тот же образ от славы в славу. Тогда нам не нужно будет говорить Богу «прости», тогда мы поймем, что Он в своей милости простил. Простил навсегда, не только нашу вчерашнюю греховность и сегодняшнее преткновение, но и завтрашнее падение, которых мы еще не пережили, но которые Он видит наперед и которые Он осудил во Христе на Голгофе еще 2000 лет назад. О, какая благодать! Каким миром тогда наполнятся наши волнующиеся сердца, и мы ощутим незыблемость и прочность этого мира, так как его происхождение божественно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Послание Римлянам, 8 глава, 33 по 35 стихи.

В заключении нашего журнала мы хотим призвать всех детей Бога в смирении наших сердец пожелать увидеть все то, что Он оставил нам в Своем Слове. Причем Он сказал уже все. И для того, чтобы понять Его мысли и желания, нам не нужно иметь или ждать каких-то особых откровений от Него. Его Слово конкретно, закончено и ясно. Остается только одно – пожелать Его услышать и исполнить. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Книга Второзакония, 30 глава, 11 по 14 стихи. О христиане, позвольте с дерзновением призвать каждого сегодня к глубокому смирению перед Богом, ибо в чем и где еще может быть практически проявлено наше смирение перед Ним, как не пред Его Словом? Именно здесь, когда сердца благоговеют перед Его Словом, не добавляя и не убавляя ничего от этого Слова, не пытаясь представить Богу свое понимание Его истин, а стремясь понять, что Бог говорил тем или иным, именно при таком нашем подходе, Бог готов открыть свою истину. Именно таким сердцам Он выходит навстречу, чтобы своей силой, не нашей, противостоять искушениям и соблазнам повседневной жизни. Именно в таких Он будет прославлен и прославит их. «А вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66:2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахии 4:2.

Дорогие наши слушатели, мы сердечно признательны всем, кто не посчитал за труд поддержать нас морально и молитвенно в этой работе через свои отзывы, устные и письменные. Пусть Господь обильно воздаст вам по богатству своей милости и любви. На все вопросы, задаваемые вами при руководстве Господнем с Его помощью, мы постараемся ответить в наших журналах. Если ответ на вопрос будет очень пространным, то он выйдет как отдельная тема журнала. Если же он не займет много времени, в ближайших выпусках журнала будет помещена соответствующая рубрика, где каждый вопрос мы постараемся не упустить, даже если он по-человечески будет колючим. Отвечая на уже заданный вопрос, хотим сказать, что вам совсем не обязательно представляться, когда вы звоните или пишете нам. Мы не хотим, как это часто делают, гарантировать анонимность, ибо кто мы такие? Вместе с тем, для нас не будет нисколько обидно, если вы просто, набрав наш номер телефона, сообщите свой вопрос для журнала «Христианин сегодня». Желаем от Господа благословений. С христианской любовью, ваши наименьшие братья в Господе.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 21 по 23. «Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего».
0: Иисус заранее предупредил Своих учеников, что после Его вознесения их постигнут тяжелые гонения за имя Его. Иудеи ожидали не кроткого, как Агнца Мессию, но политика, настоящего героя, который будет способен избавить их от ига Римской империи. Заблуждение, касающееся надежд, возложенных на ожидаемого героя, имело корни в незнании Божьей силы. Иудеи не могли проложить четкую грань между религией и государством. Их богом была политика. Они не знали Отца нашего Господа Иисуса, который и есть Бог мира и благополучия. Да, Он допускает войны и наказания, но эти войны не созидают Царство Божие. Лишь Его Дух способен созидать Царствие в чистоте и истине. Христос пришел на землю, чтобы явить волю Отца, но иудеи отвергли дух любви и примирения. Они предпочли войну и насилие. Все народы, не принявшие Христа миротворца, как и иудеи, впадают в тот же самый грех. Наш величайший грех – это не безнравственное поведение, а враждебность, которую мы проявляем по отношению к Богу, и отвержение Его Духа мира. Основная причина непринятия людьми Иисуса, Его царства и мира, заключается в нежелании принять истинного Бога. Люди создают себе богов в соответствии со своими желаниями, но Иисус открыл нам Бога любви. Отвергающий эту любовь идет по пути насилия, по пути, ведущему в погибель. Отвергающий Христа отвергает истинного Бога.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 24 и 25. «Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно».
0: Иисус заявил, что слова о том, что Сам Бог, Его Отец, будут судом для тех, кто противостоит Духу и Его многочисленным чудесам. Никто в мире не мог исцелять так, как исцелял Иисус: изгонять бесов, усмирить бурю, накормить тысячи и воскрешать из мертвых, как это делал Он. Бог показывал через Него знамения и свидетельства нового творения. Иудеи не понимали значения этих знамений, поскольку не видели в них экономической или политической пользы для народа. Но как только они заметили авторитет Иисуса и любовь народа к Нему, эти чудеса стали для них камнем преткновения, потому что иудеи не желали поверить в Отца. Аналогично тому, как иудейские вожди затворили свои сердца для принятия Духа Святого, так и сегодня миллионы людей живут в плену духа отвержения Бога. Те, кто не исповедует, что Иисус есть Сын Божий, и ненавидят Его последователей, не познали истинного Бога, продолжая жить в собственных грехах, оскорбляя Святую Троицу. Однако Иисус не наказывает их, но совершает дела любви через Своих служителей. «Брат, готовь себя к такому духовному конфликту, прося у Господа сил вынести все с терпением». Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на ненависть людей, Ты продолжаешь исполнять свой замысел. Научи нас любить врагов наших так, чтобы они могли быть спасены. Открой сердца народа к слушанию Твоего голоса, исполняя

0: Сошествие Святого Духа – это чудо в наши дни. Его приход означает вхождение Бога в этот мир, потому что Дух исходит от Отца и един с Ним. Господь желает искупления этого мира. Дух Святой обличает зло, открывает грех этого мира и направляет нас к Божьей святости. Его присутствие в учениках побуждает к смирению и самоотречению, в то время как мир задыхается от гордости, упрямства, обмана. Святой Дух есть Дух истины, обличающий человечество в его беззакониях. В то же время Он утешает учеников, уверяя их в том, что Иисус есть Сын Божий, совершивший их спасение. Дух-утешитель дает нашему духу свидетельство о Христе, чтобы мы увидели в любящем Сыне самого Отца. Без Духа Святого мы не можем истинно верить. Как верующие, мы признаем, что не смогли бы довериться Иисусу Христу своими собственными усилиями и дарованиями. Не смогли бы мы и прийти к Нему без действия Духа Святого. Именно Он призвал нас через Евангелие и освятил нас своим даром истинной верой. Дух собирает всех христиан, просвещает и делает их святыми во Христе. Дух Святой помогает им хранить веру, держаться истинного учения. Он действует в нашем свидетельстве. Не полагайтесь на ваш разум и опыт, если вы хотите привести ко Христу других. Предайте себя полностью Духу мудрости, внимайте Его словам, чтобы научиться прославлять Иисуса. Такое слышание голоса Духа Святого всем сердцем во время свидетельства или общения сделает вас полезным учеником нашего Господа. Христос призвал 11 учеников в свидетели себе, что являлось особой привилегией для них. Они лично были свидетелями миссии Иисуса на этой земле. Они свидетельствовали о том, что видели, слышали и с чем соприкасались. Их слова доказывают истинность Божьего присутствия на земле. Наша вера основывается на этом свидетельстве. Иисус не писал книг, посланий. Он поручил нести весть о спасении своим ученикам. Дух истины не лжет. Он показывает силу Божьей любви этому грешному миру через уста учеников. Иисус сам сказал своим ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Молитва. Мы прославляем Тебя, Сын Божий, Святый. Ты един с Отцом и Духом Святым. Ты не оставил нас сиротами, но послал Духа истины, чтобы Он свидетельствовал через нас. Освети нас Своим присутствием. Научи нас быть свидетелями Твоими, чтобы многие уверовали в Тебя. Вопрос 98. Каково отношение Бога к распявшим Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 1 по 3 стихи. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня».
0: Иисус сказал ученикам, что мир будет ненавидеть их по трем причинам. Потому что они рождены от Бога и не принадлежат этому миру. Потому что люди не познали Христа как Сына Божьего и как Бога. Потому что религиозные люди не знают истинного Бога и почитают неизвестного и неведомого им Бога. Без сомнения, ненависть ада все еще действует. И религиозные люди нередко убивают человека, обратившегося к Отцу нашего Господа Иисуса Христа, думая, что тем самым они служат Богу. На самом же деле они служат дьяволу. Они не знают, что истинный Бог — это Святой Отец. Они не пережили силу искупительной.

и крови Христа. Эти люди лишены силы Духа Святого. Неизвестный Дух движет ими, чтобы навредить тем, кто свидетельствует о Святой Троице, и подвергнуть их гонениям, пыткам, смерти. Так поступали и иудеи, и так будет до второго пришествия Иисуса Христа.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Под кровом Всевышнего. Доктор Дэвид Гибс. Много раз я понимал, что нужно внимательно смотреть, откуда и от кого принимаешь советы. Часто люди советуют, как что-то делать, но сами этого никогда не делали. Они подробно объясняют, как пройти какое-то испытание. И когда спросишь, какое из этих испытаний им пришлось пройти, они говорят: «Никакое». Но они почему-то все равно хотят советовать другим. В 90-м псалме написано: «Без чего не обойтись ни одному христианину». Это совет не человека, а Бога.
2: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень».
1: Псалом 90, с 1 по 6 стих. «Делал ли заговор против вас кто-нибудь? Кто-то хотел сделать вам зло? Кто-то хотел вывести вас из себя? Сидели ли вы когда-нибудь на краю кровати, думая, что же они замышляют, когда они это сделают? Ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящие днем. Могу заверить вас, что в каждого, кто хочет что-то сделать в жизни, будут стрелять. Вам придется вытягивать стрелы из себя, в основном со спины. Но Бог говорит: я защищу вас. В книге «Холмы, на которые ты забираешься» автор рассказывает историю, где парень и девушка хотят забраться на гору по тропе, полной всяких препятствий и камней. Я хотела бы, чтобы все эти камни и корни были где-то в стороне, сказала девушка. Но парень ответил: нет, без них мы не смогли бы забраться на вершину. Благодаря этим камням и неровностям мы продвигаемся. Это невероятная правда, которую мы забываем. Бог не делает христиан сильными сразу же. Он помещает нас в долину, а препятствия, камни и испытания для того, чтобы подняться на гору. В псалме, который мы только что прочитали, Бог показывает различные опасности: сеть ловца, гибельная язва, ужасы в ночи, летящие днем стрелы, ходящие во мраке язвы, опустошающие заразы. Все это Бог использует для нашей пользы. И, наконец, на руках понесут. Да не приткнешься о камень ногою твоею. То, что враги задумали, чтобы навредить нам, Бог использует, чтобы продвинуть нас вверх на жизненном пути. Есть невидимая армия, которая будет помогать нам на пути к вершине. И Бог говорит: я обещаю вам, я помогу вам забраться еще выше. Какой удивительный псалом! Но никогда не забывайте, что записанные здесь Божьи обещания начинаются со слов «живущий под кровом Всевышнего». Задам очень простой вопрос: где вы живете? Эти обещания так точны и так величественны, но они начинаются с очень простой действительности: где я живу? А Бог говорит: живущий под кровом. Это не тайные, никому неизвестные места, но для многих они являются тайными потому, что большинство людей не ценят их и не принимают. Бог призывает нас прийти под кров всемогущего. Там Он обещает нам защиту от всех перечисленных неприятностей. Возможно, вы скажете: «Да у меня не так много проблем». Слава Богу! Но порою одного телефонного звонка хватает, чтобы перевернуть вашу жизнь сверху донизу. Достаточно одного случая, и вы будете иметь дело с тем, чего совсем не ожидали. Но Бог говорит: приходи жить под мой кров, потому что все обещания исполняются, если мы живем под кровом Всевышнего.
0: Бог все делает хорошо. Вы не можете жить под кровом, если не рассматриваете жизнь по-божьему. Бог посылает испытания не для того, чтобы разбить вас, но чтобы созидать. Бог все делает хорошо и весьма хорошо. Но порой то, что происходит, не кажется нам хорошим. Бог обещает, что направит наши стопы, обещает, что даст мудрость. Он утверждает, что сделает все для нашей пользы. Но когда приходят испытания, как вы их принимаете? Ничто не выдворит нас из-под крова Всемогущего быстрее, чем вопрос: «Боже, почему ты это делаешь?» Мы помогали миссионерам в Южной Африке, и там однажды я посетил колонию прокаженных. Я не был готов увидеть людей с ужасной болезнью, которая буквально пожирает их. И эту болезнь крайне трудно приостановить, а вылечить практически невозможно. Но эти прокаженные так живо свидетельствовали о Христе. Одна молодая девушка подошла ко мне и сказала: «Брат Гипс, могли бы вы спеть со мной? У этой девушки ничего нет на руках, от локтя и ниже. Все поглотила болезнь. На левой руке тоже осталась одна кость. Пальцев на ногах тоже нет. На лице была дыра. Когда она разговаривала, то закрывала место без кожи ладонью, чтобы не терялся звук. «Ох, милая, вы обратились не к тому человеку. Я не могу петь», — сказал я ей. «Если бы вы только спели со мной. Бог очень добр ко мне, и я хочу петь. И хочу, чтобы кто-то спел со мной». Я посмотрел на девушку, которая была 14 до 15 лет. Тело ее разрушено, но она говорит: «Бог очень добр ко мне». «Милая, какую песню ты хотела бы спеть?» — спросил я. «Милости Господни вспоминай, считай». И я растаял. Потому что мы не живем под кровом Всемогущего. Мы не доверяем Ему, говоря: «Бог, мне почему-то кажется, что это должно быть вот так, а не так, как есть». Но если ты живешь под кровом Божьим, ты должен согласиться, что Бог делает все для нашего блага. В тот вечер я пел, и все присутствующие тоже пели. «О Бог, ты был настолько добр к нам». Сравните, если Бог добр по отношению к больной проказой, тогда насколько Он добр к вам. Повторяю, ничто не выдворит из-под крова Всемогущего быстрее, чем сомнение в том, что Бог делает все хорошо для нашего блага.
1: Позволь Богу тебя использовать. Наша семья была очень активна в церкви. Мама играла на пианино. У нас даже были ключи от церкви, потому что наша семья приходила первой и уходила последней. Мы жили церковью. Как-то раз неожиданно мама сказала: «Позови папу, мне очень плохо». Когда мы пришли, мама уже приползла в гостиную и, согнувшись, лежала на диване, пытаясь захватить как можно больше воздуха. Очень тяжелая болезнь, полиомиелит, вторглась в наш дом. В тот год эта болезнь была распространена как эпидемия по всей Америке. Вакцины против нее еще не было. Маму забрали в больницу, нам не давали никаких надежд на ее выздоровление. Возле нашего дома повесили большой плакат с надписью «Карантин». Нам не разрешали выходить, потому что болезнь была очень заразная. 2 года я не видел маму. Это очень долго, особенно когда тебе всего 8 лет. Наконец-то нам разрешили навестить маму в больнице, поговорить с ней через стеклянную стенку с микрофоном. Я увидел маму, мог слышать ее голос, подумал: «Боже, Ты не мог допустить этого. Ты взял ее руки. Она не может играть на пианино. Ее ноги. Она не может ходить. Она еле дышит. Ты бы не мог этого сделать. Мамы всегда знают, о чем думают их дети. Сынок, не думай так», — сказала она. «Мы не понимаем, для чего Бог дает испытания, но Он делает все хорошо. Для нашего блага, не забывай об этом». В то время я не был согласен с ней. «Я знаю людей, которые не ходят в церковь, но их мамы здоровы», — сказал я сестре по дороге домой. «А вы часто ставите Божьи действия под вопрос?» Но, делая это, вы выходите из-под крова Всевышнего. Бог прав во всем, что бы Он ни делал. И если мы хотим находиться под Его кровом, то должны об этом помнить. Каждый иногда задает вопрос Богу «Почему?». Но знаете, что вернет вас под кров Божий? Скажите: «Боже, прости, что я задаю Тебе вопросы. Ты любишь меня так, что отдал Сына Своего в жертву вместо меня. Ты даришь мне небеса. Ты простил мне грехи». И эта молодая девушка с проказой была права, когда выбрала песню «Милости Господни вспоминай, считай». Часто хочется сказать людям, которым служишь: «В этом нет никакого смысла», но меня останавливает осознание того, что если я не хочу выйти из-под крова Всевышнего, то не должен и других выводить оттуда. Будем осторожны. В большинстве случаев, если мы спрашиваем Бога «почему?», мы не только сами уходим из-под крова, но и уводим оттуда других. Знаете, что такое кров Всевышнего? Во-первых, помнить, что Бог делает все хорошо. Во-вторых, «Боже, я здесь, чтобы служить Тебе. Используй меня для Твоего дела». Бог хочет, чтобы вы приносили пользу другим. Мы здесь не для легкой жизни. Это поле битвы. И Бог ищет тех, кто скажет: «Господь, я хочу, чтобы Ты использовал меня». Мы не хотим, чтобы нами пользовались, но хотим, чтобы нас баловали, нежели. Библия говорит: «В последние дни наступят времена тяжкие». И дальше объясняет: «Люди будут самолюбивы». Не забывайте, что мы не только потребители Божьих благословений, но также бойцы во время испытания. Когда в последний раз вы говорили: «Боже, я хотел бы пройти побольше испытаний», нам ничего не стоит попросить благословение у Бога, но Писание говорит, что испытанная вера ценнее золота. Бог ищет того, кто хочет служить Ему. Когда маму наконец-то выписали из больницы, в нашем доме был большой праздник. Она почти не двигалась, ничего не могла делать, но она была дома. Помню, папа сказал: «Мы давно не молились вместе с мамой, и я хочу, чтобы мы сделали это перед тем, как мама ляжет в кровать». Затем папа читал место из Писания. Перед молитвой каждый говорил просьбу, о чем молиться. После долгих дней в больнице мама была настолько слаба, что сидела в инвалидной коляске. И вот что она попросила: «Молитесь, чтобы Бог мне показал, что я могу делать для Него».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
5: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
6: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
4: Другую притчу предложил он им, говоря:
5: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
4: Иную притчу предложил он им, говоря:
5: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
4: Иную притчу сказал он им:
5: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
7: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
8: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
4: Он же сказал им в ответ:
5: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще: «Подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще: «Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И спросил их Иисус:
5: «Поняли ли вы все это?»
4: Они говорят ему:
9: «Так, Господи».
4: Он же сказал им:
5: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое».
4: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили:
9: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда?
10: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?»
4: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
5: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
4: И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
11: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
9: не должно тебе иметь ее».
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
10: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
6: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
4: Но Иисус сказал им:
5: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
4: Они же говорят ему:
8: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
4: Он сказал:
5: «Принесите их мне сюда».
4: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
6: «Это призрак!»
4: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
12: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
4: Петр сказал ему в ответ:
13: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
4: Он же сказал:
12: «Иди!»
4: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
13: «Господи, спаси меня!»
4: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
5: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
4: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
8: «Истинно, ты Сын Божий».
4: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
3: Глава 15.
4: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
14: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
4: Он же сказал им в ответ:
5: зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим.
4: И, призвав народ, сказал им:
5: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
4: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
6: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?
4: Он же сказал в ответ:
5: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
4: Петр же, отвечая, сказал ему:
13: изъясни нам притчу сию.
4: Иисус сказал:
5: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека.
4: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
15: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
4: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
6: отпусти ее, потому что кричит за нами.
4: Он же сказал в ответ:
5: я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
4: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
15: Господи, помоги мне!
4: Он же сказал в ответ:
5: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
4: Она сказала:
15: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
4: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
5: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему.
4: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
5: жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.
4: И говорят ему ученики его:
6: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?
4: Говорит им Иисус:
5: сколько у вас хлебов?
4: Они же сказали:
8: 7 и немного рыбок.
4: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Глава 16.
4: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
5: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненасти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
4: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: Они же помышляли в себе и говорили:
6: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
4: Уразумев то, Иисус сказал им:
5: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
4: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
5: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
4: Они сказали:
8: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
16: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
4: Он говорит им:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
13: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
4: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
5: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
4: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему:
13: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
4: Он же, обратившись, сказал Петру:
5: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
5: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: Глава 17.
4: по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
17: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
7: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте!»
4: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
5: «Встаньте и не бойтесь!»
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
5: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
18: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
5: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В захватывающем приключенческом фильме «Индиана Джонс» есть такой эпизод. Следуя указаниям старинного манускрипта, герой подходит к тому моменту, когда, находясь уже близко к цели, он должен сделать шаг в пропасть. Как сказано в путеводителе, под ногой рискнувшего на такой шаг должен появиться мост, ведущий через пропасть. Причем Индиана Джонс уверен, что описания манускрипта верны, но хотя цель близка и на раздумья нет времени, под ногами пропасть, в которую он должен вступить. Он должен сделать шаг веры. В подобной ситуации однажды оказался один из учеников Иисуса Христа. Об этом идет речь в Евангелии от Матфея, в 14 главе. Кроме того, здесь говорится о том, как был обезглавен Иоанн Креститель, а также повествуется о чуде насыщения 5000 человек. Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению 14 главы Евангелия от Матфея. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 14 главы Евангелия от Матфея. В первых стихах этой главы мы читаем: «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“». Матфея 14 глава, 1-2 стих. Сидящий на престоле царь Ирод не мог не заметить Иисуса и его служение. Ирод являлся представителем рода, который заслуживает того, чтобы мы прочли о нем в библейском справочнике. Вся его семья была сборищем мошенников в самом гнусном смысле этого слова. Эти люди, по сути дела, представляли собой мафию первого столетия. И Ирод, о котором идет речь в этой главе, не являлся исключением. Первые несколько стихов этой главы представляют собой рассказ о событиях, которые произошли до этого. Когда Ирод услышал о проповедях Иисуса, его сразу же объял суеверный страх. Ведь именно Ирод приказал обезглавить Иоанна Крестителя. А когда появился Иисус, Ирод посчитал, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и его страхи переросли в безумное стремление устранить Иоанна навсегда. И вот как это произошло. Следующие стихи сообщают нам о событиях, сопровождавших смерть Иоанна Крестителя. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». Матфея 14:3. Обратите внимание на то, что здесь говорится о прошлых событиях. «Ирод взял Иоанна Крестителя под стражу за Иродиаду». Стоит обратить внимание на то, как Ирод зависит от окружающих его людей. В данном случае это была Иродиада, а позднее это будут другие люди. Он поступал как политик, то есть во всем, что он делал, он стремился получить одобрение других людей. «Потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“» Матфея 14:4. Иоанн Креститель выступил против аморального поведения Ирода. То есть в данном случае Иоанн не проявил себя хорошим политиком и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Матфея 14:5. Здесь мы видим, что Ирод боялся народа. Читаем дальше. «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду». Матфея 14:6. По натуре Ирод был сладострастным, похотливым человеком. Причем в то же самое время он сожительствовал с женой собственного брата, за что, собственно, его и осудил Иоанн Креститель. Дочь Иродиады угодила царю своим танцем. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Матфея 14:7. По всей видимости, Ирод полагал, что девушка будет просить у него чего-то материального или, во всяком случае, чего-то разумного. «Она же, по научению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Матфея 14:8. Ее мать Иродиада полностью соответствовала имени Ирода. Она высказывает эту жесткую, нечеловеческую просьбу, движимая желанием поквитаться с Иоанном за то, что тот решился выступить против нее. «И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей». Представьте себе человека, столь зависимого от окружающих. Он боялся того, что могут подумать его гости, если он, дав обещание, не сможет его исполнить. И в результате Ирод совершает очередное преступление. Читаем 10 и 11 стихи. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей». Матфея 14 глава, 10 и 11 стихи. Эта кровавая, жестокая и печальная история раскрывает перед нами нравы общества того времени. Иоанн Креститель был тотчас обезглавлен, и его голова была отдана в качестве награды танцующей девочке. Надо сказать, что человеческая природа мало изменилась с тех пор, потому что и в наши дни похоть и убийство являются частью современного общества. Что же случилось с Иоанном? Об этом мы читаем дальше. «Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Матфея 14 глава, 12 стих. Ученики Иоанна Крестителя забрали тело и подобающим образом предали его земле. Иисус же решил удалиться оттуда, понимая, что страхи Ирода перерастут в безумие и побудят его совершить что-то опрометчивое. Господь Иисус знал сущность этого человека и хотел избежать возможного инцидента, потому что его время еще не пришло. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Господь отправился на лодке на другую сторону Галилейского озера, а народ, который все время следовал за ним, не пожелав оставить Иисуса, двинулся по берегу. В результате они встретились с Иисусом на другой стороне. Это еще

чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Обратите внимание на то, что его ученики здесь пытаются указать Иисусу, как ему поступить. По их мнению, надо было отправить народ в окрестные деревни. Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Стих 16. Насыщение 5000 – это одно из чудес, которое отражено во всех четырех Евангелиях. По-видимому, это чудо играет очень важную роль. Здесь создается впечатление, что его ученики сами назначили себя на роль начальников, которые указывают Иисусу, что ему делать. Но он ответил им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». И это было совершенно невыполнимое указание. Стих 17. Они же говорят ему: «У нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы». Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. Такова печальная, но в то же время типичная ситуация в современной церкви. В наши дни нам тоже предлагают отослать многочисленных нуждающихся прочь, потому что есть и другие способы позаботиться об их нуждах. Мы отсылаем их к психиатрам за эмоциональной помощью и к властям за реальной. Однако у нас есть духовная пища, которая может помочь этим людям, хотя порой это всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. То, чего нам недостает, это могущество Господа Иисуса Христа. И если бы у нас только было это могущество, нам не пришлось бы отсылать людей. Мы почему-то не можем понять, что решением наших проблем являются не правительство или какие-то иные организации, но Бог. А потому неудивительно, что церковь в наши дни совершенно бессильна. Но послушайте, что говорит Иисус в ответ на жалобу учеников. Это записано в 18 стихе. Он сказал: «Принесите их мне сюда». Их, то есть эти 5 хлебов и 2 рыбки. Мне всегда нравился этот ответ Иисуса. Он Господь, друзья мои, и Он велит нам: «Принесите мне то, что у вас есть». С Ним важно не то, что у нас есть, а то, чего у нас нет. Вопрос стоит в следующем: готовы ли мы выпустить из своих рук то, что у нас есть, и позволить Ему направлять нас в том, как мы этим распоряжаемся? Не стоит думать, что у этого мальчика было 5 больших хлебов. На самом деле это были просто небольшие лепешки. Причем лепешек этих было всего 5. А там находилось более 5000 голодных людей. Эти 5 хлебов, наверное, составляли весь его обед, и он мог с легкостью съесть их сам. Всего 5 хлебов и 2 рыбы, но Иисус велел принести их к нему. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов, и воззрел на небо, благословил и, преломив, дал ученикам своим, а ученики народу. И, воззрев на небо, Иисус благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Его ученики перед этим сами возвели себя в роль советчиков и указчиков для Господа Иисуса. Но здесь они оказываются в ситуации, когда, подобно слугам, они сами раздают людям пищу. Именно в этом и должно состоять практическое служение апостолов, учеников, служителей, евангелистов, да и всех остальных христиан в наши дни. Мы должны кормить людей. Но в наших церквях слишком много тех, которые предпочитают указывать другим, как и что надо делать, и слишком мало тех, кто готов что-то реально сделать. Один проповедник как-то сказал мне: «В нашей церкви слишком много начальников, но нет работников. Каждый желает стать главой чего-то, председателем какого-нибудь комитета или руководителем какого-то служения. Но в ком на самом деле нуждается церковь? Она нуждается в служителях, которые будут раздавать людям хлеб жизни, и это

0: хлеб – Слово Божье. В этом и состоит наша задача. Все верующие должны стать слугами, которые раздают его. Читаем 20 стих. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Долгое время я полагал, что упоминаемые здесь оставшиеся куски – это то, что мы называем объедками, то есть когда человек кусает один ломоть, а потом хватает другой, более вкусный. Однако, сейчас я понимаю, что здесь были собраны 12 коробов, наполненных нетронутыми хлебами и рыбой. Нам с вами трудно представить, что большая часть населения в этом мире ложится в постель на голодный желудок. И в то время многие люди точно так же не могли представить себе, каково это наесться вдоволь. Таким образом, эти оставшиеся 12 полных еды коробов показывают, что все были сыты. Стих 21. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Когда народ был накормлен, Иисус отправляет своих учеников на другую сторону Галилейского моря, а сам уходит молиться. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. В этом стихе употребляется слово «тотчас», которое означает безотлагательность или быстрое действие. Евангелие от Матфея почему-то не сообщает о событиях, которые произошли сразу после насыщения 5000. Матфей, однако, отмечает ту поспешность, с которой Иисус отпускает народ и отправляет своих учеников на лодке через озеро. При этом Матфей не дает объяснений этому событию. Причину подобной спешки мы читаем в Евангелии от Иоанна. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Иоанна 6:15. Может показаться странным, что Матфей, рассказывая о том периоде служения Господа, который имеет отношение к его царскому положению, ничего не сообщает об этой попытке народа поставить Иисуса царем. Однако это лишь еще один из знаменательных примеров, характеризующих царское положение Иисуса. Он является царем по праву и по званию, а не в результате демократических процессов. Он не будет избранным царем, поставленным по воле народа. Он царь по воле Бога, и в конце концов он станет царем. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 23 и 24 стихи. Господь удалился на гору помолиться. Ученики в этот момент находились посреди Галилейского озера, на котором бушевал шторм и царили тьма и опасность. Подумайте, как хорошо это описывает ситуацию наших дней. Господь пребывает с Отцом, Он восседает одесную Отца, а мы находимся в этом мире, окруженные бурями и опасностями. Следующий 25 стих мне лично очень нравится. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Четвертая стража – это утренняя стража, начинавшаяся с 3 часов и продолжавшаяся до восхода солнца. Именно в это время Господь шел по воде, направляясь к своим ученикам. Мне кажется, что именно в этот час. Во время четвертой стражи Он придет за нами в день восхищения. Христос – это яркая утренняя звезда Его Церкви, и Он заберет Церковь из этого мира. Мы не знаем ни дня, ни часа Его пришествия. И хотя находятся те, кто уверяют, что они знают время второго пришествия Господа, это не так. Однако я верю, что отсчет времени этой четвертой ночной стражи уже начался. Читаем стих 26. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Представьте себе эту картину. Господь находится на горе, и вот он видит учеников, которые, как это записано в Евангелии от Марка, борются с бурей посреди озера. И теперь, после наступления четвертой стражи, он идет к ним. Увидев его, они испугались, подумав, что это призрак. Кто-то может сказать, это их суеверие. Да, здесь, несомненно, ученики показывают, что они тоже подвержены суевериям. Однако, что бы вы подумали, если бы кто-то приближался к вам, идя прямо по воде? Именно в такой ситуации здесь и оказались ученики. Прежде они никогда не видели призраков, и сейчас они решили, что перед ними был призрак. Читаем стих 27. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». В этом стихе сказано, что Иисус тотчас заговорил с ними, то есть незамедлительно он уверил их, что перед ними не призрак. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Многие осуждают Петра за это, говоря, что он не должен был просить возможности идти по воде. Но я скорее склонен восхищаться этим человеком. Джон Уэсли однажды сказал: «Мы всегда должны ждать от Бога чего-то необыкновенного». И именно этого ожидал от Господа Петр. Но многие из нас, к сожалению, довольствуются слишком малым от Господа. Причем заметьте, что Иисус не упрекнул Петра за его просьбу. Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Мне доводилось слышать утверждение, что Петр не сумел, не смог пройти по воде. Однако Библия говорит совершенно обратное. Библия утверждает, что Петр двинулся к Иисусу по воде. Это была победа. Здесь Петр попросил у Бога чего-то необычайного. И потому неудивительно, что в последующем Бог особым образом использовал Петра. И именно Петр был избран проповедовать в день Пятидесятницы. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Читаем в 30 стихе. Стоило Петру лишь на миг отвести взор от Господа Иисуса, как он начал тонуть. И здесь он произносит самую короткую в Библии молитву: «Господи, спаси меня!» Если бы Симон Петр начал молиться так, как молятся многие современные проповедники: «Господи, ты все можешь, ты всеведущ и вездесущ» и так далее, то Петр казался бы глубоко под водой прежде, чем получил ответ на свою молитву. Но Петр сразу же перешел к делу. И нам с вами нужно учиться молиться именно так. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Стих 31. Беда Петра состояла в том, что он отвел взор от Иисуса и взглянул на бушующие вокруг него волны. Мы с вами живем в такое время, когда и вокруг нас бушуют волны. Вот почему мы не должны отводить взор от нашего Господа Иисуса Христа. Читаем далее 32 и 33 стихи. «И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Наш Господь сотворил это чудо для своих учеников, дабы они смогли укрепиться в вере. Даже Симон Петр, который был достаточно смел, чтобы сказать: «Господи, если это ты, повели мне идти к тебе по воде», и который сумел пройти по воде, что должно было укрепить его веру, отвел взор от Иисуса, и его вера пошатнулась. Я не стремлюсь упрекнуть Петра, потому что подобное случалось и со мною. Много раз мне приходилось сделать шаг в неизвестность, руководствуясь исключительной верой, но затем я отводил взор от Спасителя. Именно это и составляет основную беду наших дней. Однако данное событие произошло исключительно для того, чтобы ученики Иисуса поклонились Ему и узнали, что Он есть Сын Божий. Читаем далее 34, 35 и 36 стихи. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись». После этих событий Иисус продолжал свое служение, помогая людям в их нуждах. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что в тот день было исцелено огромное количество людей. До нас дошли детальные описания только небольшого числа исцелений, хотя исцелены силой Господа были тысячи и тысячи людей. В дальнейшем мы еще раз поговорим об исцелениях, которые совершил Иисус Христос. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. В ней мы узнали о том, как закончился жизненный путь предтечи Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, а также познакомились с замечательными событиями, свидетельствующими о божественности Иисуса Христа. Он мог насытить множество людей, казалось бы, ничтожным количеством пищи. Всего 5 хлебов и 2 рыбы было достаточно для того, чтобы накормить огромную толпу народа. Можно себе представить, как устали ученики, обнося пищей такое большое количество людей. Но хлеб в их руках не прекращался, пока не насытились все. Иисус показал своим ученикам, что они должны раздавать народу слово жизни, обращаясь за этим словом к Иисусу Христу. Каким бы незначительным ни казалось то, что мы имеем, если мы получаем благословение от Господа, этого немногого окажется достаточно для того, чтобы принести пользу многим. Мы должны лишь довериться Иисусу, несмотря на то, что нас, возможно, окружает бушующее море, как это было с Петром, идущим по воде. Только тот может почувствовать твердую опору под ногами, кто уповает на Господа. Псалмопевец Давид говорит в 17-м псалме: «Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя». Но в то же время Иоанн Златоуст замечает, что бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к Нему верою. Важно не только знать о Христе или много говорить о Нем, но и в действительности доверять Ему, когда нет никакой опоры под ногами. «Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня», продолжает псалмопевец, и мы знаем, что это действительно так. Бог видит все, даже слабые шаги веры, и тем, кто пытается идти к Нему по бушующим волнам житейского моря, Он протягивает руку и поддерживает их. Доверимся же нашему Господу, и да не усомнимся в минуту опасности.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас именем Иисуса Христа, братья и сестры, а также дорогие наши друзья, радиослушатели. И сегодня снова наш любимый день недели, четверг, когда мы встречаемся с вами в программе «Притчи» на нашей радиостудии «Волна надежды». С вами, как всегда, ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Напоминаю, что наши программы транслируются каждый четверг в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Итак, что же такое притчи? Притчи – это источник вековой мудрости. Небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме, где героями могут выступать не только люди, но и животные или представители растительного мира. Важный элемент притчи – это ее подтекст. А также есть еще один фактор – это нравоучительный вывод и мораль. В притче читатель не всегда может найти вывод, представленный автором. Он еще должен его сам поискать и домыслить. Итак, первая притча.

один торговец не мог видеть вокруг себя ничего крепкого, здорового, сильного, чтобы не захотеть разрушить и уничтожить это до основания. Он просто приходил в неистовую ярость при виде всего хорошего. Как-то он подъезжал на своем верблюде к оазису и наткнулся на только что прорезавшуюся из земли нежно-зеленую пальму. Ему сразу не понравился ее вид. Он нашел камень потяжелее и придавил им верхушку рождающегося дерева. С довольной ухмылкой переступил через задавленную зелень и продолжил свой путь. Пальма пыталась сбросить с себя тяжелый груз, но бесполезно. Тогда молодое деревце попробовало применить другую тактику. Оно попыталось расти более глубоко, в почву, чтобы выдержать вес камня и не погибнуть. Чем глубже проникали корни дерева в почву, тем больше воды находили внизу, и тем крепче становилось само дерево. Эта пальма выросла выше всех, вышла из-под тени других деревьев, получила больше всех солнца и превратилась в могучее дерево. Много лет спустя тот самый торговец проезжал мимо оазиса и решил взглянуть на камень и засохшую под ним пальму, чтобы насладиться плодами своих трудов. Но не смог отыскать его, как ни старался. Дерево, увидев своего обидчика, нагнулось к нему верхушкой, и он увидел на его макушке тот самый камень. «Хочу поблагодарить тебя», — сказала дерево. «Причинив мне зло, ты сделал меня сильнее».

0: Часто мы забываем, что благодаря каким-то трудностям, которые у нас случаются в жизни, мы можем стать сильнее. Нужно уповать на Бога и делать свое дело, достигая как духовной, так и физической, моральной и нравственной высоты. Не слышали ли вы такую поговорку, дорогие мои друзья-радиослушатели? Что нас не убивает, то делает сильнее. Через трудности мы учимся, боремся, познаем, а также учимся прощать, не так ли? Бог единственный в этом мире, кто обладает совершенством. Мы все далеки от идеала, слабые, не имеем терпения, смирения. А Господь же пытается нам помочь и хочет спасти нас всех. Именно из-за этой причины Он дает нам трудности, пройдя которые мы станем сильнее. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, стих 13, мы читаем.
1: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».

У меня есть друг, который вдруг в один день стал настоящим христианином. Стал молиться и вообще совершенно поменял свой образ жизни, даже мышление. Он сказал мне однажды: «Если бы я подарил тебе 24 тысячи рублей и попросил бы вернуть только 1000 рублей, ты не была бы мне благодарна?» Я ответила: «О, конечно, я была бы тебе очень благодарна». На что он ответил так: «Господь подарил нам 24 часа в сутках. Так неужели мы не можем отблагодарить Его за эту милость хотя бы одним часом молитв?»

0: надо помнить, что Господь дарует нам эту жизнь, и именно с этой мыслью необходимо совершать молитву, чтобы она была искренней и желанной. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 17 и 18 стихах мы читаем:
1: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

Один человек совершил преступление. Его поймали и привели на суд королю. За его деяния полагалась смертная казнь. Но король предложил ему выбрать свою судьбу. Либо быть повешенным, либо попасть за большую, черную, страшную стальную дверь. Преступник подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули петлю, он вдруг сказал: «Мне стало любопытно, а что там за дверью?» Король улыбнулся. «Понимаешь ли, забавная штука получается. Я всем предлагаю этот выбор, и все выбирают виселицу». «А за дверью-то что? Я все равно никому не скажу», — добавил преступник, указывая на петлю. Помолчав, король ответил: «Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей веревку».

0: Мне напоминает эта притча мирских людей, которые боятся заглянуть за дверь и переступить ее, заранее зная, что могут попасть в христианство, но совершенно не догадываясь, что там они получат свободу от своих грехов. То есть страх перед неизвестным, где, возможно, есть выход из происходящей ситуации, сильнее и страшнее, чем уже известная виселица. Но все-таки, имея представление о том, что ждет на виселице, даже не пытаются попытать счастье в другом направлении. Просто попытавшись свернуть со своего прежнего пути и там, за дверью, найти Христа и Его прощение. К сожалению, люди, даже зная о том, что, читая Библию, покаявшись, обратившись к Иисусу Христу и будучи прощенными от грехов, все равно выбирают греховную жизнь и не сворачивают со своего пути, который находится на грани уничтожения. В Евангелии от Матфея, 23 главе, стих 13, написано:
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете».

«Я не одна». С этими словами из песни мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. И мы очень рады, что смогли поделиться несколькими притчами с вами и порассуждать над ними. Надеюсь, что вы их внимательно слушали и получили кое-какие познания из вышесказанного. Напоминаю, что программы «Притчи» выходят в эфир еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени. Прошлые программы вы можете прослушать по нашему электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Если у вас есть новые притчи, и вы захотите поделиться ими, чтобы мы смогли их транслировать по радио, то вы также можете обратиться к нам по тому же электронному адресу. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За музыкальным пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении «Белый ангел», Валерия Шибитова и Аллы Чепиковой. Некоторые притчи были использованы из интернета страницы Telegram. Желаем вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения при размышлении, Божьих благословений и до свидания. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». Глава первая. Странствующая миссия. Через скалистые горы пробирался одинокий путник. Был август, но здесь начинала бушевать пурга, от которой окрестные склоны вмиг словно поседели, покрытые пеленой снега. Третий день, пошатываясь, шел усталый путешественник вперед, навстречу колючим порывам неистового ветра, заставляющим искать убежище в каждой расщелине скалы. Еще недавно, во время двухнедельного путешествия вверх по реке Дикобраза из форт Юкона, он томился от нестерпимой жары. А теперь вот это испытание холодом. Наш герой, некий Вильям Карпентер Бомпас, держал путь на юг Канады в город Виннипег, чтобы срочно сообщить церковным властям о своем отказе от должности епископа. 8 лет назад Вильям Бомпас откликнулся на настоятельный призыв миссионерского общества и отправился в форт Юкон за Северным полярным кругом исполнять обязанности миссионера вместо находившегося при смерти Роберта Макдональда. Вильям принял решение добраться хотя бы до форт Симпсона, прежде чем наступит зима. Времени оставалось мало, и чтобы достичь цели, он вынужден был отправиться в дорогу протяженностью 8000 миль сразу же, имея при себе лишь самые необходимые вещи. Более 5 месяцев пришлось сражаться с бесконечными проволочками, строптивыми лодочниками, густыми лесами и покрытыми льдом реками. Но в день Рождества он победоносно прибыл в форт Симпсон. Увидев Бомпаса, жители форта не смогли сдержать возглас изумления. Ни один путешественник не отваживался забираться так далеко на север в это время года. «Но!» – начал еще не пришедший в себя Вильям Кергби, местный священник-миссионер. Бомпас терпеливо ожидал продолжения. «Вы, значит, еще не знаете?» Макдональд неожиданно поправился. Теперь он чувствует себя хорошо и слышать не хочет о том, чтобы оставить свою работу. Вильям вдруг почувствовал, будто земля уходит из-под его ног. В форт Юконе он был не нужен. «Что же со мной будет?» – промелькнуло в его сознании. В данный момент было ясно одно – бессмысленно продвигаться вперед, и нет возможности вернуться назад. До весны придется остаться здесь. Ничего не поделаешь. Будь он нежеланным гостем, ситуация оказалась бы неприятной. Но старший офицер форта и его люди были рады оказать гостеприимство Вильяму, который так неожиданно явился к ним с новостями из внешнего мира и внес разнообразие в их тоскливо-монотонную, скучную жизнь. В этот рождественский день он был для них как глоток свежего воздуха. Как и все фактории, компании Гудзонова залива, форт Симпсон был построен в те дни, когда существовала опасность внезапного нападения враждебно настроенных индейцев. Теперь сюда приходили миролюбивые индейцы, чтобы торговать мехами и снабжать мясом и рыбой людей компании. Осмотрев форт, наполовину построенную церковь и школу для детей белых и индейцев, находящиеся за частоколом, Вильям понял, что форт только называется таковым. Внизу, вдоль высокой набережной, вилась замерзшая река Маккензи. Глубокий снег еще не успел покрыть окрестности, поэтому на ледяной тверди реки отчетливо виднелись причудливой формы большие и малые торосы, похожие то на чудовищ, то на свирепые лица, то на застывшие гребни волн. К форту со всех сторон подступал темный лес, в котором расположились лагерем индейцы. одни в палатках из оленьих шкур, другие прямо под открытым небом, очистив от снега небольшую площадку и выложив ее сосновыми ветками. Они грелись у костров из дымящихся сосновых поленьев. Такие же поленья пылали и в тесном миссионерском домике, где каждый вечер Вильям упорно работал над изучением языков индейцев местных племен. Днем же, а световой день длился всего 4 часа, он помогал Вильяму Кергби проводить службу в церкви или навещал индейские лагеря. Посещая их поселение, он всякий раз бывал сильно удручен, по его выражению, убогими условиями, в которых жили индейцы. Холод, казалось, был неведом для них. Многие семьи не затрудняли себя постройкой укрытий даже тогда, когда температура падала с обычных 20-23 градусов ниже нуля до 40 или даже 50. Но хуже всего было то, что вместо удобных, теплых мехов и шкур они упорно носили тонкую европейскую одежду. Утешало только то, что, по крайней мере, в еде они не испытывали недостатка. Правда, бывали времена, когда дичи и рыбы удавалось добыть так мало, что индейцы и белые едва не умирали от голода. Но в первую зиму, проведенную Вильямом на севере, еды было вдоволь. Конечно, она не была такой изысканной, как у добрых французских монахов, в монастыре которых он останавливался на короткое время. Там хлебосольные хозяева угощали его отменными лепешками из икры, замечательными сливками из молока коровы, которую они умудрялись содержать, и вареньем из вкусных диких ягод, в обилии росших в тех местах. Еда в Симпсоне не шла ни в какое сравнение с теми явствами. И все-таки каждый знал, что на завтрак ему достанется хорошая рыбина, жаркое с мясом карибу или северного оленя, с картошкой на обед и, как правило, кролик на ужин. Если случалось, кролика подавали на обед, то это уже был целый кролик на человека. Первая зима в этом белом, испещренном темными соснами мире прошла для Вильяма спокойно. Следующие несколько месяцев он провел, обучая индейских сирот в Форт-Нормане,

затем в Форт Чипеване, а после опять в своей резиденции в Форт Симпсоне. Весной, летом, осенью и суровой зимой он путешествовал по индейским стойбищам то на собачьей упряжке, то в каноэ. Над бескрайними белыми просторами плыл звук колокольчиков. Запряженные собаки, не останавливаясь, неслись по снегу. Рядом с нагруженными нартами бежал Вильям. Если снег не был слишком глубоким и на пути не встречались индейские жилища, его снегоступы за день легко покрывали 20-25 миль. С наступлением ночи он обычно с удовольствием присоединялся к какой-нибудь компании у костра или разводил костер поблизости от людей. При отсутствии же лагеря и попутчиков он устраивался на ночлег прямо в снегу, загородившись от ветра нартами. Когда его сестры Селина и Софья, живущие в Англии, узнали о таких подробностях его путешествий, они прислали полное тревоги письмо, умоляя брата не рисковать так глупо своим здоровьем. Вильям же в своем ответном послании заверил их, что для волнений нет причин, поскольку правильно устроенная снежная постель безопасна и удобна. «Самое теплое одеяло в этих краях – снежное одеяло», – уверял он сестер. Вильям отличался не только своей неприхотливостью и умением преодолевать повседневные трудности, но и самопожертвованием. Он всегда был готов отдать все, что имел, тому, кто в этом больше нуждался. А таких людей за 8 лет своих странствий он повидал немало. Но, по крайней мере, в этот раз ему не придется укрываться снежным одеялом. У самого горизонта его зоркие глаза заметили скопление палаток, над которыми вились тонкие голубые столбики дыма. Собаки прибавили ходу. В лагере все были спокойно деловиты. Мужчины чинили рыболовные сети и ремонтировали сани. Мальчишки мастерили луки и стрелы. Старухи неторопливо вили из стеблей травы или жил животных бечевки, которые могли пригодиться для новых сетей или шитья одежды. Молодые женщины выделывали оленьи и бобровые шкуры или украшали пояса и другую одежду орнаментом из игл дикобраза и бусинок. Все тепло приветствовали Вильяма, поскольку он посещал этот лагерь не первый раз. Но для разговоров времени не было. Вильям, как и его друзья-индейцы, сразу же занялся работой. Прежде всего, нужно было позаботиться о собаках. Он осмотрел лапы тех животных, кто во время бега потерял свои маленькие мокасины, и осторожно извлек из них кусочки льда и намерзшие комочки снега, которые причиняли животным боль и могли поранить. Затем, под возбужденный лай и повизгивание, он занялся разгрузкой нарт и приготовлением еды для собак, которая состояла из каши, смешанной с мелко наструганной сушеной рыбой. В уходе нуждались не только животные, но и люди. Для больных индейцев Вильям привез их самое любимое лекарство – шоколад, который они окрестили бычьей кровью из-за его темного цвета, рис, который они называли белым ячменем, и муку, принимаемую ими за пепел с небес. Только после ужина Вильяму представилась, наконец, возможность сказать то, ради чего он сюда пришел. Времени для беседы было немного. Через несколько часов он должен был вновь отправиться в путь на поиски другой группы охотников. Надолго оставаться в лагере было нецелесообразно, потому что индейцы постоянно переезжали с места на место в поисках пищи и пушного зверя. Но и торопить их было неблагоразумно. Неспешное, постепенное обучение приносило гораздо больше пользы. Короткая проповедь евангельской истины – вот все, что мог дать им миссионер за время одного визита. Однако он надеялся, что здесь, среди белого безмолвия, у проповедника больше шансов, что эти короткие уроки священного писания, простые молитвы и гимны будут лучше услышаны и правильнее восприняты его учениками, чем в фактории, где царили суматоха и сутолока.

0: рынка и имели ценность только доходы и сделки. Его друзья внимательно слушали и даже задавали вопросы. А это означало, что они хорошо помнили то, чему он научил их в прошлый раз. При мерцающем свете костра Вильям записал несколько новых для него слов и выражений. Рядом с костром сушились его носки и мокасины, ведь впереди новый дневной переход. Спустя час, завернувшись в одеяло, отважный проповедник крепко спал в углу одной из палаток, а на рассвете он вновь увязывал нарты. Впереди показался еще один лагерь, где миссионеры приветствовали так же тепло, как и в прежнем. Вильям боялся признаться себе, что радушие индийцев вызвано вовсе не теми причинами, которые побуждают его, невзирая на опасности и зимнюю стужу, навещать эти небольшие поселения. Дело в том, что, несмотря на отсутствие медицинского образования, он в силу определенных обстоятельств приобрел репутацию прекрасного врача. Поэтому стоило ему прибыть в то или иное место, как тут же собирались все больные, и он вынужден был открывать нечто среднее между госпиталем и благотворительной организацией. Так случилось и теперь. После первых же приветствий вокруг Вильяма столпились больные, прося о помощи. Такое отношение к своей персоне вызывало у Вильяма чувство беспокойства, которое не оставит его и в будущем. Снова и снова он вынужден был напоминать себе, что прежде всего является посланником, несущим самую важную весть, которую когда-либо слышал человек. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вильям не раз задавал себе гнетущий его вопрос, стоило ли проделывать тысячи километров, чтобы обнаружить, что его индийских друзей больше всего интересует исцеление тела и меньше всего исцеление души. Но способа избежать этой проблемы не было. Его считали доктором, следовательно, доктором ему и быть. Он внимательно выслушивал больных, лечил раны и прописывал такие необходимые лекарства, как хлористая ртуть, слабительное, хинин, настойка опия, глазные капли, мыло, квасцы и чай из листьев малины. Наконец, все пациенты были удовлетворены, и с врачеванием было покончено. Вильям облегченно вздохнул. На этот раз не было ничего серьезного, никаких предвиденных заболеваний, с которыми он не смог бы справиться. Индейцы не противились лечению и благодарили его. Совсем иначе обстояло дело, когда его вызвали во время эпидемии оспы, чтобы сделать прививку 500 индейцам, которые этому решительно противились. Обладая Вильям даром предвидения, он содрогнулся бы, узнав, что ему предстояло, когда он хирург-любитель, если таковые есть вообще, вынужден будет спасать жизнь человеку, ампутировав ему ногу. Впоследствии в его врачебной практике произойдет такой экстраординарный случай. Друзья раненого стояли, ожидая, пока Вильям обдумывал, как выполнить операцию, не имея какого-либо инструмента. Тут его осенило. «Есть у кого-нибудь пила?» «Да». «Тогда дайте ее мне, пожалуйста». При помощи обыкновенной ручной пилы он успешно ампутировал ногу. Больной вскоре поправился. К счастью для себя, Вильям не был провидцем, ибо отнюдь не всегда без содрогания можно заглядывать в будущее. «Уф, мы пришли в лагерь!» – объявил эскимосский мальчик, выпуская руку слепого, которого он вел уже 3 дня. «Вот дом, где вы можете отдохнуть!» Счастливый от того, что он может спрятаться от ослепительного сияния весеннего солнца, Вильям, спотыкаясь, вошел в темноту и лег на шкуры в чистой половине комнаты. Снежная слепота протекала мучительно, и принятое лекарство, одна капля настойки опия, было как жидкое пламя в глазах. Но он знал, что слепота обычно проходит за неделю. Завтра он, возможно, опять будет на ногах. Странствующая миссия привела его в неведомые места, где земля в течение всего года была промерзшей на несколько дюймов, где не могло вырасти ни одно дерево, а ягоды на кустах были такой редкостью, что казались почти чудом природы. И все-таки здесь, в этих необитаемых землях, летом появлялось множество бабочек разных видов. Удивительно, что и гусеницы находили достаточно арктических растений для пропитания. Два дня спустя, когда Вильям, немного окрепший после болезни, пытался заснуть, его вдруг разбудили дикие вопли и топот танцующих. Индейцы, живущие в более плодородных землях, при необходимости приготовляли лекарства и мази из лекарственных растений, ягод и медвежьего жира, смешанных со смолой хвойных деревьев. Но здесь, при отсутствии большинства этих компонентов, эскимосы вынуждены были для исцеления прибегать к заклинаниям, якобы изгонявшим духов, и к ритуальным танцам. Выскочив из-под одеял и оленьих шкур, Вильям выбежал, чтобы остановить этот невыносимый грохот. О нем обычно говорили, что он безмятежен, как горы, и невозмутим, как озера. Но только в этот раз от его спокойствия не осталось и следа. Гнев переполнил его, когда он увидел старую эскимосскую знахарку, деловито снующую вокруг больного. «Все ваше лечение – грязная ложь!» – закричал он. Дорого заплатил Вильям за свою бестактность и раздражение. Эскимоска метнулась к нему с кулаками и... Избитый до синяков и помятый, Вильям покинул лагерь скорее с помощью, чем с достоинством. Позже он встретил и вылечил, вопреки врачебному этикету, еще одну жертву знахаря. У больного была язва на голове. Из врачебного сундука Вильям извлек квасцы и кусок мыла, с помощью которого он промыл рану. Это возымело действие. «Твои духи очень сильны!» – сказал, улыбаясь, эскимос. Впоследствии Вильям еще раз попал в опасную ситуацию, но уже не по своей вине, а, возможно, по вине отдаленного предка. Неизвестно, как история Каина и Авеля достигла этого самого отдаленного клочка земли, но она все-таки дошла и до эскимосов, потому что у них существовало предание о том, как еще в начале мира два брата поссорились, и один убил другого и был изгнан. Когда белые люди впервые появились на земле эскимосов, то естественно, что местное население восприняло их как потомков убийцы. Это случилось в начале лета, когда Вильям вместе с эскимосами направлялся вверх по Маккензи до ближайшей фактории компании Гудзонова залива при Форт Макферсоне, которая находилась на расстоянии 250 миль. С самого начала путешествия их преследовали неудачи, и эскимосы втайне заподозрили, что причиной тому был Вильям, ибо предание о брате-убийце все еще пребывало где-то на задворках их памяти. Перед тем, как отправиться в плавание, Вильям долгое время провел вместе с ними. Он спал в их подземных жилищах, наблюдал за постройках искрящихся, похожих на улей летних домов из снега, питался китовым жиром, андатрами, тюленем салом и сырой с душком рыбой. Охотился и рыбачил вместе с ними, помогал тащить нарты по льду. Он также учил их христианской вере, как это мог делать человек, который знал эскимосский отнюдь не так хорошо, как 8 индейских языков. И все-таки их подозрения по поводу пра-пра-пра-пра-правнука Каина все еще тлело. Когда в пути им стали то и дело попадаться глыбы дрейфующего льда, Вильям начал ловить на себе тяжелые взгляды, а в одной из ночей у него исчезло последнее сомнение в том, что его хотят убить. Сделать это было легко, его тело никогда бы не нашли. Существовали мрачные легенды о безголовых скелетах, веками сидящих у подножий деревьев в индейских лесах. Здесь же снег и лед не раскрывали своих секретов. Вильям Бампас знал, что не сможет спасти себя. Слова «в твоей руке дни мои» переплетались с непрошенными тревожными мыслями той ночи. Но после молитвы он спокойно заснул. В лагере у него был один надежный друг, старый Шипатайтук. Он и спас его. Когда недруги Вильяма тайно готовились убить его, послышался приглушенный голос, который произнес: «Послушайте, я должен вам кое-что сказать. Прошлой ночью я видел очень странный сон». Злоумышленники знали, что к снам следует относиться с почтением. Кто скажет, какие важные сообщения могли прийти во сне из сумрачной страны теней? Они прислушались. «Мы поднялись вверх по реке», — почти шептал Шипатайтук, «и мы уже были почти у форт Макферсона. Как вы думаете, что я увидел?» На берегах стояли рядами, да, рядами, люди компании Гудзонова залива и толпы индейцев. И смотрели, смотрели. Все они были вооружены, готовы стрелять, если с нами не будет белого человека. Глупо было допытываться, действительно ли Шипатайтук видел сон или он придумал его. Но рассказ об увиденном сне произвел замечательный эффект. Приготовления к убийству прекратились, и все мирно отошли ко сну. Утром хмурые взгляды на лицах сменили дружелюбные улыбки. Озадаченный Вильям обнаружил, что с ним обращаются необыкновенно бережно, как с хрупкой фарфоровой вазой. Всю дорогу до форт Макферсона его компаньоны были чрезвычайно предупредительны, опасаясь, как бы чего ни случилось, с их миссионером. Каково было бы всем, кто проявлял заботу, если бы по неосторожности или неловкости он упал за борт? В письмах домой Вильям описывал приключения и опасности, которым подвергалась его жизнь. В своей работе он был великим подвижником, но всегда упрекал себя за слабость, духовную бесплодность и неумение увлекать своей проповедью. Опасности и усталость он презирал. Говоря о них, он отделывался одной-двумя фразами, вроде «Я едва не утонул и почти уже замерз в эту зиму». Или «Этой зимой я, должно быть, прошел более 1000 миль среди индейцев, но это чепуха». Во время переходов по диким и безжизненным местам Вильям сочинял стихи, декламируя их вслух. Каким бы тяжелым ни был труд, он знал, как потом отдохнуть. До отъезда в Канаду он выучил наизусть почти все баллады Томаса Макалея о Древнем Риме. Теперь, устало ковыляя вперед, он сочинял свои собственные стихи. Иногда у него получалось до 200 строчек в день. Эти экспромты он отошлет домой, чтобы опубликовать в миссионерских журналах «Чистильщик» или «Сеть». Где незаходящие звезды застыли над полюсом льда, где потоки волшебного света оживляют черную ночь, где холодные солнца скупятся на ласковый свет, чтобы щедро излить его в знойных далеких краях. Там христианские братья преклоняют колено под темную сенью дерев. Сердца, что пылают небесным огнем, растопили арктический снег.
1: Дорогие ребята! Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

мы склоним наши головы для молитвы. Великий Бог, наш Небесный Отец, благодарим Тебя за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими слушателями. Мы рады иметь общение с Тобою и друг с другом. Спасибо за эту возможность. Просим Твоего благословения для каждого нашего слушателя и слушательницы. Благослови также всю передачу для славы Твоей, а нам в назидание. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Меня не раз спрашивали, почему нечестивым или неверующим живется так легко и привольно, а христианам столько пришлось уже перестрадать. Задавали этот вопрос разные люди, и верующие, но чаще те, кто называли себя неверующими. Возможно, что и сегодня многие наши слушатели задают себе или другим этот вопрос. Должен сразу сделать оговорку, что вопрос этот отнюдь не нов. Книга Иова, описывающая события седой древности, уделяет этому вопросу очень много внимания. Праведный, богобоязненный и избегавший зла Иов много страдал. Его друзья Елифаз, Феманитянин, Вилдад, Савхиянин и Сафар, Наамитянин настаивали на том, что в жизни Иова непременно существует тайный грех, за который ему приходится нести всю скорбь своей жизни. Иов, конечно же, знал лучше их, но и он не мог объяснить тайны своего страдания. В 21 главе книги Иова читаем, как Иов отвечает друзьям своим. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицем их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божья на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье, и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему?» Книга Иова, 21 глава, 7 по 15 стихи. А потом праведный Иов продолжает. «Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителева. Ибо какая ему забота от дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» Та же глава с 17 по 21 стихи. Нам Бог в Слове Своем открыл скрытый смысл допущенного Богом испытания Иова. Мы знаем, что это по позволению Божьему было дело рук сатаны. Сатана искал повода обвинить Иова пред Богом, и Бог ответил, чтобы доказать сатане, что не оставляет верных своих и во время испытаний. Причина страданий порой бывает скрыта от нас. Ведь не всем и не всегда разрешается проходить за кулисы сцены, поэтому и нам не всегда позволено знать, почему в известных случаях нечестивые благоденствуют, а праведные страдают. Но зато в Слове Божьем есть много указаний на то, что конец нечестивых ужасен, а конец праведных — славный и весьма воодушевляющий. Псалмопевец пишет: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 36, с 35 по 40 стихи. 72 псалом псалмопевца Асафа весь посвящен этому вопросу. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невиновности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Псалом 72, с 1 по 14 стихи. Но хотя ноги Асафа едва не пошатнулись, и стопы его едва не поскользнулись, он все же остался верным Господу. Он не пал настолько, чтобы превратно судить о Боге относительно благоденствия нечестивых. Асаф нашел то место, откуда нам открывается правильный кругозор. Читаю дальше из того же псалма. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою.

Знание о грядущих событиях требует от нас терпения. Я читал об одной благочестивой христианке, жене неверующего мужа, которая удивляла друзей и знакомых своим примерным поведением и терпением по отношению к своему мужу и его собутыльникам. Муж ее имел привычку, возвращаясь домой днем или ночью, приводить с собой целую компанию собутыльников, и тогда он заставлял жену приготовить для всей этой компании всякие лакомые кушанья и угощения. Жена всегда выполняла требования мужа терпеливо и приветливо, без единого слова упрека. Однажды один из собутыльников ее мужа, пораженный таким ее поведением, спросил ее, «Почему она делает это?» Она ответила, «Мой муж — погибший человек. Он еще немного поживет на этой земле, а потом, если он не покается в этой жизни, то попадет в вечное мучение, в ад, где ему никто не будет служить». Я его жена и должна делать для него все, что только могу, пока могу, так как его ожидает ужасное мучение. Когда эти слова дошли до ее мужа, он от всего сердца раскаялся в грехах, отдался Богу и последние годы своей земной жизни вместе с женой служил Богу. Пусть этот пример хотя бы немного откроет нам тайну Божьих действий с нечестивыми. Написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Но почему верующие страдают? Посмотрим, что об этом говорит Слово Божие. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам в 1 главе стих 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Это, конечно же, не говорит, что в искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа, совершенной на Голгофском кресте, имеется какой-нибудь недостаток. Этой жертвы вполне достаточно, и всякий человек, омытый святой кровью Христа, спасен совершенно. Но в нашей жизни могут быть страдания за тело Его, которое есть Церковь. Из этого видно, что многие страдания народ Его переносит для того, чтобы Церковь была приготовлена для встречи с Ним, чтобы была чиста, славна, без пятна и порока. И хотя телу нашему порой кажется, что это тяжелые страдания, Слово Божие говорит, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16-18 стихи. Иногда в наших страданиях мы недоумеваем и сомневаемся в том, посланы ли эти испытания Богом и желает ли Он, чтобы мы их переносили. Один христианин как-то выразился так, «Я готов с радостью переносить всякое страдание, но почему-то мне кажется, что страдания, которые я переживаю, ни к чему не приводят. И я не могу понять, почему Бог хочет, чтобы я страдал в то время, когда я стараюсь делать все возможное, чтобы служить и угождать Ему». Но именно такие наши страдания угодны Богу. Слово Божие учит, ибо то благоугодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал,
но предал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Или прочитаем из первого послания апостола Петра, глава 4, с 12 по 16 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Всем нам известно последствия страдания в своей личной жизни и в жизни других. И мы знаем, что страдание необходимо для нашего роста в христианской жизни. Скорбь производит терпение, и без скорби не было бы терпения. Какова была бы христианская жизнь, в которой бы не было ни страдания, ни терпения? Результатом терпения в нашей жизни может быть плод Духа Святого, как то любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мне приходилось слышать о многих неизлечимо больных телом, но здравых духом. Эти люди доверились Богу, положили свое настоящее и будущее в пронзенные руки Иисуса Христа и несли крест свой с радостью. Люди, приходившие утешать этих больных, бывали ободряемы этими больными друзьями. Не будем и мы унывать, какое бы нас ни встретило страдание. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Тайна, о которой мы говорим, однажды будет разрешена. Сегодня может показаться, будто Бог забыл своих, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. Но не всегда будет так. Приближается время, когда на тех, которые отвергли Его, как выразился пророк Захария, не будет дождя. Итак, дорогие мои, взирая на Господа, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем –

В прошлой передаче мы говорили на тему «Добровольное подчинение Христу». Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 11 главе: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Здесь два призыва: «Придите» и «Возьмите». «Возьмите иго мое». Что это значит? Эти слова означают просто «подчинитесь», «склоните голову», «согните упорную шею под мое иго», «подчинитесь мне, как вашему учителю». Иисус просит только то, что дается свободно и добровольно. Ему не нужно ничего, кроме радостной, непринужденной жертвы. Он ищет лишь добровольных последователей. Он подходит к человеку и говорит: «Я тебя знаю, я думал о тебе, я люблю тебя». И затем очень тихо добавляет: «Я в тебе нуждаюсь для моих целей. Пожалуйста, дай мне полную власть над твоей жизнью для осуществления моих намерений». Иисус никогда не посылает человека одного. Он сам идет по тесному пути, прочищая дорогу, оттесняя терни, и говорит нам: «Пойдем со мною, пойдем вместе, вы

Сегодня наша тема – полнота силы в равномерном служении. Иные люди стараются помочь Богу. Они воображают, что они очень полезны. Им кажется, что Господь не мог бы обойтись без их помощи. Бедные люди. Они своей суетой наносят столько пыли, что ею застилается настоящий путь. Но есть господин жатвы, великий главнокомандующий в этом походе. У него обстоятельно продуман поход для завоевывания целого мира. И в нем определено назначение каждого человека. Он лучше знает, что требуется. Он предвидит все стратегические обстоятельства и все опасности. Если бы он только мог положиться на наше умение распознавать его голос и на нашу готовность всецело подчиниться ему, как все бы было иначе. Такое подчинение ведет к радостному служению. К этому служению нужна также подготовка. Говорят, что для сельских работ обыкновенно впрягают под одно ярмо молодое, резвое животное рядом со старым, степенным товарищем. Опытный труженик тащит ровным, мерным шагом, и мало-помалу молодое, невыезженное животное приноравливается к

Но следующее предостережение не будет лишним. Если человек, вложив свою голову под ярмо, не выдержит и высвободит ее, он, несомненно, сильно поранит шею. Самое верное – тянуть прямо вперед неизменным движением, не останавливаясь даже, чтобы взглянуть, глубоко ли врезался плуг и стоит ли продолжать. Затем Иисус прибавляет: «Научитесь от меня». Вспомните еврейский обычай. Если покупали раба еврея, он должен был работать 6 лет, а в 7-й выходил на волю даром. Утром Нового года, на 7-й год, ему давали полную свободу, и он получал зерно и масло на обзаведение новой жизни. Но если в тот день он чувствовал, что привязанность к господину берет верх и не дает ему уйти, он говорил ему: «Люблю господина моего и дом его, не пойду на волю». Господин возражает: «Так ли это?» «Да», — отвечает раб, — «я хочу навсегда принадлежать тебе». Тогда были призваны свидетелями все соседи, и господин его ставил его к двери или косяку и прокалывал ему ухо шилом. С того дня он становился не рабом, а добровольной слугой навсегда. Это было личное, добровольное подчинение господину из любви к нему, на служение ему, после испытания, подчинение на всю жизнь. И вот это и творит Иисус. В книге пророка Исаии, в 50 главе, мы встречаем ясное пророчество об Иисусе. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, я не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Вот в этом истина. Да врежется она глубоко в наше сердце силою Духа Божия. Иисус был подчинившийся человека Бог. Остановимся на этом и вдумаемся внимательно. При взгляде на Иисуса, как на человека, он представляется нам исполином рода человеческого и, больше того, премудрым своим учением, беспорочную жизнью, необычной силой и влиянием своей личности он стоит бесконечно выше всего рода человеческого. Однако, это великий учитель, этот исполин в духовном смысле избрал добровольное подчинение. Перечитывая Евангелие от Иоанна, мы можем перечислить все отрицания, исходящие из его уст. Не его воля, не его слова, не его учение, не его дело. Иисус сошел на землю для того, чтобы исполнить волю другого. Всею громадную силою, которую он обладал, он стремился исполнить волю и дела другого. И вот этот исполин, этот подвластный человек говорит нам: «Подражайте мне, учитесь у меня. Я отдаюсь вполне на исполнение воли Отца. Вы подчинитесь мне, и мы вместе будем творить волю Отца». Пожалуй, можно возразить на это: «Все это прекрасно, но это фантазия. Иисусу не прокалывали ухо, не так ли?» Нет, вы правы. Не на ухе Иисуса находится знак и след подчинения. Израненное чело, ланиты, изъявление ребра, руки и ноги носили эти следы. Знаки этого подчинения покрывают все его лицо и тело. Апостол Павел, говоря о страдании, сопряженном со служением, находит в нем залог принадлежности к Иисусу. «Ношу на себе язвы Господа Иисуса». Тоже можно сказать и о самом Учителе. И этот изъявленный Иисус, который на своем теле нес следы своего подчинения Отцу, приходит к нам и, простирая руки с глазами, сияющими бесконечной любовью к людям, говорит: «Возьмите иго мое, дайте мне полную власть над вами, чтобы совершить волю Отца для мира». Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Полнота силы в добровольном служении».

Иисус одним выражением определяет все результаты. Найдете покой душам вашим. На это, может быть, скажут: «Я не особенно нуждаюсь в покое и мире, я жажду силы». Но заметьте, что Иисус доходит до самого корня. Мир необходим прежде, чем достигнешь силы. Вы найдете покой, другие в нас найдут силу. У вас будет приятное сознание внутреннего мира. Проявление силы, исходя из вашей жизни и из вашего служения, и всего вашего существа, будет ощутительно для других. Мир и сила в сущности одно и то же. Это два течения той же Божьей реки. Присутствие Божие в полноте гармонии с человеком приносит мир, и оно также вносит силу в жизнь человека. Внутреннее течение есть мир, внешняя струя того же потока есть сила. Если нет силы, нет и мира. Малейшее трение задерживает силу. Это видно на механизме. Небольшой предмет, орех или что-то другое, если попадет в машину, остановит, отнимет всю ее силу. Вот что такое мир сердца. Сердце есть центр, крепость жизни. Когда сердце мирно, все мирно. Когда завоевывается крепость, то само собою овладевают и внешними укреплениями. Это есть мир обретенный. Этот мир вкрадывается потихоньку, пока вы заняты обычным ежедневным трудом. Мир Божий охватывает вас незаметно на вашем старом месте, при прежних обязательствах, среди обыденного круга в вашей деятельности. Это покой в служении. Есть люди, которые не находят возможности согласовывать эти два понятия – иго и покой. Но они вполне совместимы. Несогласие не в них, а в нашем понимании. Нам кажется, что иго означает труд. Покой есть прекращение труда. Нет больше нужды в работе. Истинный покой заключается в неторопливом, ритмичном движении. Думали ли вы о том, как отдыхает ваше сердце? Пока есть жизнь, оно, конечно, не останавливается, но оно отдыхает. Отдыхает между биениями. Биение и отдых, удар и перерыв. Этим равномерным биением поддерживается жизнь. Из сердца несется теплая струя крови, которой приводится в движение вся сложная машина человеческого организма. Затем полный покой. На этом зыждется вся неизмеримая сила этого органа, который мы называем сердцем. Ритмическая равномерная вибрация, состоящая из движения и покоя. В этом вся его сила. Ритм красок называется красотою. Ритм звука – музыкой. Ритм действия – силой. Приходилось мне, будучи еще мальчиком, наблюдать на улице нашей старой Филадельфии за кучкой чужестранных рабочих. На нашем языке они говорить не умели. Распорядитель управлял всеми их движениями. Иногда приходилось двинуть какой-нибудь тяжелый камень или кусок железа. Концы лома обхватывали этот предмет, затем все ждали возгласа распределителя. «Подымай!» или «Двигай!» — закричит он. Все рабочие нараспев повторяют возглас и разом двинут тяжелую массу. Затем дело так и шло попеременно. Толчок и возглас, толчок и возглас. Своего рода музыка. Кучка людей почти всегда наблюдала за этой работой с интересом и удовольствием. Ритм облегчал труд. По той же причине применяется музыка во время военных походов. Солдаты идут гораздо легче и веселее под звук музыки, чем без нее. При постройке мостов в Судане контракт заключен был с американцами, потому что они, скорее всех прочих конкурентов, обязались выполнить работу. К удивлению многих, в назначенный срок, в 3 месяца, все было окончено, тогда как другие осинговали на это целый год. «Скажите, пожалуйста», — спросили опытные инженеры у тех, которые успешно исполнили задачу,
Каким образом могли вы, имея подручными неумелых, недисциплинированных туземцев, окончить работу так скоро? Американский подрядчик ответил: «Мы добыли туземных музыкантов и заставили их играть самую веселую музыку вблизи от наших рабочих. Распорядители подгоняли, музыка играла, и работа шла. Вся тайна силы в ритме, и он возможен только при полном подчинении природе. Человеку, пребывающему всю свою жизнь в совершенной гармонии с Богом, знакомо мирное услаждение и изумительное проявление истинной силы. Вы будете ощущать в вашем сердце сознание чудной, Богом данной, преобладающей тишины, твердой, как вековая сила, бодрящей, как упоительное благоухание цветов, и умиротворяющей, как объятие матери для ребенка. Но пойдем еще дальше. Все, что даровано нам Богом, относится лично к каждому. Всегда чувствуется личное прикосновение и присутствие. Помните ли, что происходило не раз во время последней войны с Испанией? Испанское купеческое судно было застигнуто американским военным кораблем. Несколькими выстрелами требовалась дача. Затем испанский флаг спускался с купеческого судна в знак сдачи. Американский офицер в сопровождении нескольких нижних чинов вступал на сдавший корабль. И с той минуты они овладевали кораблем именем своего командира. Их присутствие на чужом судне означало сдачу иностранца, и вынужденный мир был заключен. В высшем духовном смысле с нами происходит то же самое. На нашей мачте развивается флаг, обозначенный крупным «Я». Как только мы отпускаем его в знак нашего подчинения кому-то другому, к нам на борт вступают посланные, чтобы завладеть кораблем. Кто же посылаемый? Святой Дух, которого посылает Учитель Иисус, как своего представителя, и он тотчас вступает на борт. Он ходит по палубе, как владелец корабля. Его присутствие приносит мир. Он есть наш мир, плод Святого Духа, любовь, радость, мир. И пока он занимает место капитана на корабле, и все ему радостно подчиняются, везде царствует совершенный мир. Однажды, много лет тому назад, в Лондоне, в маленькой лавке старинных вещей, собралась кучка людей на объявленный аукцион. Антикварий привез грязную, почерневшую скрипку и сказал: «Господа, предлагаю вам замечательный старинный инструмент. Это настоящий кремон, сделанный самым знаменитым Антоном Страдивариусом. Это большая редкость, и ее можно оценить на вес золота. Что вы дадите?» Присутствующие смотрели с недоверием. Они сомневались в правдивости утверждения антиквария. На скрипке не было имени Страдивариуса. Но им объясняли, что некоторые из старинных его скрипок не были отмечены его именем, тогда как на других, не настоящих, это имя часто бывает подделано. И он уверял их, что это настоящее. Покупатели все же сомневались и критиковали, как всегда водится. Предлагали 5 золотых гиней, но не больше. Антикварий надрывался и умолял: «Просто смешно предлагать такую ничтожную сумму за такую редкую скрипку», — говорил он. Но успех казался безнадежным, и цену не надбавляли. Между тем с улицы в лавку вошел какой-то человек. Он был средних лет, очень высокого роста, худощавый, черноволосый, и на нем была бархатная куртка. Он подошел к прилавку особенной походкой и, не обращая внимания ни на кого из присутствующих, взял в руки скрипку и стал рассматривать ее с вниманием. Он бережно обтирал ее носовым платком, натягивал струны и подставлял к ней ухо, будто прислушивался к чему-то. Потом, положив ее на плечо, он взялся за смычок, и в толпе пронеслось имя Паганини.
Смычок еле коснулся струн, как чудные нежные звуки наполнили лавку и овладели присутствующими, которые притаили дыхание. И пока он играл, слушатели стали смеяться от наслаждения и затем расплакались от полноты чувств. Мужчины сняли шапки, и все стояли в благоговении, как бы при священнодействии. Он играл на их чувствах, как он играл на старой загрязненной скрипке. Наконец-то он умолк. Очнувшись от слушания чудной музыки, присутствующие стали добиваться скрипки. 50 гиней! 60! 70! 80! Было предложено с восторгом. И, наконец, скрипка досталась самому знаменитому скрипачу за 100 золотых гиней. В тот же вечер он дал концерт, и тысячи людей были охвачены неописуемым восторгом при звуках, исходящих из старой, почерневшей, пыльной скрипки. Она была в пренебрежении, пока знаменитый скрипач не овладел ею, и тогда ей не знали цены. Прикосновение руки мастера обнаружило редкую ее ценность, вызвало скрытую в ней гармонию. Он восстановил перед толпой маленький, невзрачный инструмент и воздвиг его на принадлежащее ему почетное место. Так и некоторые из нас пренебрегают достоинством внутреннего человека. Мы оценили его в 5 гиней, тогда как настоящая цена ему гораздо выше, благодаря его Создателю. Не станем подешевлять творение Божие. Скрипка нуждалась в чистке, в настройке, для того, чтобы быть годной для игры. Неужели мы не отдадим в руки великого учителя этот драгоценный инструмент, нашу собственную личность? Без сомнения, понадобится починка и настройка, но когда учитель возьмет ее в руки, тогда из нашей жизни и от нас самих польются чудные реки, гармоничные звуки песни Божией, которые овладевают всеми и привлекут их к Творцу, великому композитору небесной музыки.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад сегодня иметь общение вместе с вами, и мы уже восьмой раз встречаемся, чтобы рассуждать о Духе Святом. Предлагаю три места Священного Писания для рассуждения. Первая глава, с 5 по 8 стих, Деяния апостолов. 20 глава, Евангелия Иоанна, 22 стих. И Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Эти места Писания помогут нам рассуждать о теме, как понимать значение слов крещение, исполнение, печать, помазание, запечатление или другие определения. Итак, читаю первое место, Деяния апостолов, 1 глава, с 5 стиха и ниже. «Ибо Иоанн крестил водою, — говорит Христос, — а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». Воскресший Иисус Христос явился ученикам Своим и сказал. Мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого». Третье место Священного Писания говорит нам о празднике Пятидесятницы. Вторая глава Деяний апостолов, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Три места Священного Писания. Что они открывают нам? Во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что первым условием для принятия крещения, исполнения Духом Святым, Христос ставит рождение свыше. Ибо совершенно ясно, что никакого крещения, никакого исполнения, никаких знамений и помазаний не может быть у человека, если он не обратился к Богу сердцем, если не стал дитя Его. Бог не будет иметь дело с грешником. У Него одно дело с грешником – призвать его к покаянию и простить грехи. Но пока человек еще не обращен, пока в нем нет Духа Святого, пока он не верит Слову Его, ни о каком крещении не может быть и речи. Это святая истина, думаю, что понятна всем. Но удивительно, дорогие друзья, среди верующих и сейчас можно встретить примитивные понятия о рождении свыше. Кто-то говорит: родиться от воды – это принять водное крещение, а родиться от Духа – это получить Духа Святого. А кто-то говорит: родиться свыше – это получить духовное крещение, то есть заговорить иными языками. Ни первое, ни второе толкование не соответствует Святому Писанию. Вникнем в этот вопрос глубже. Библия говорит по этому поводу следующее. «Родиться от воды, то есть от Слова Божия, и Духа, значит Духа Святого, это уверовать во Христа, раскаявшись во грехах, получить прощение и примирение с Богом». Кто это не понимает? Пожалуй, это понимают все. Отдать сердце свое Христу, чтобы Слово Его и Дух Святой родили в человеке новую тварь, способную стать Детем Божьим. Разве это непонятно нам? Иоанн пишет в своем Евангелии, в 1 главе, 12 стихом: «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Господь дал власть чадами Божьими только тем, которые уверовали, приняли и от Него родились. Ученики
приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Вас это удивляет? Не удивляйтесь. Они были со Христом. Они видели Его. Они слышали слова Его. Но они не были возрождены свыше. И потому жизнь у них была вот такая, как есть. Из конца в конец. Сегодня так, а завтра эдак. Разве мы не видим это, то, что написано в Святом Писании, какими были ученики еще до страдания, до смерти Иисуса Христа? То они были готовы отдать жизнь за Него, то они разбегались от какого-то угрожающего слова. Да, друзья мои, ученики Христа приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Да, они по-настоящему тогда только раскаялись в своем неверии и измене Ему от всего сердца. Давайте прочитаем подтверждение, если, может быть, кому-то это непонятно. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Внимательно слушайте, что же здесь мы читаем? Петр апостол говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Когда они собрались в горнице, прячась от людей, Господь предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Они испугались. Они думали, что видят призрака. Он показал им руки, показал ноги, успокоил их, и как отец своих детей увещевал и выговаривал им за их жестокосердие и неверие. И когда они глубоко раскаялись, уверовали в Него, что Он действительно живой, что Он действительно Господь, тогда они были рождены от Слова Божия и Духа Святого. Тогда Господь, видя веру их, сказал: «Примите Духа Святого». Тогда только они стали настоящими детьми Божьими. Именно этот день апостол Петр называет днем возрождения. Примите Духа Святого. И Дух Святой может войти в сердце только прощенного, очищенного от греха человека. До их возрождения Дух Христа с ними пребывал. То есть Христос жил с ними, учил их, как мы в прошлый раз говорили, но в них стал жить Духом Святым только позже. Друзья мои, я думаю, полезно будет прочитать еще раз из 14 главы Евангелия Иоанна, как мы читали раньше. Христос говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его». Еще обращаю внимание: «А вы знаете Его». Он говорил это о себе, потому что Дух Святой жил во Христе Иисусе, а вы знаете Его, и Он с вами пребывает. И добавляет: «И в вас будет». 16 стих: «Да пребудет с вами вовек». 17: «И в вас будет». Когда? Когда будет Пятидесятница, когда Он сойдет в обильной мере, когда крестит Церковь Святую в свое тело, тогда Он с вами будет и в вас будет. Крещение Духом Святым было делом Христа, делом погружения в тело Его, в сферу влияния Духа Святого всей Церкви Его в день Пятидесятницы. О, это был большой праздник. Это был не только великий праздник евреев, это был праздник рождения Церкви. Итак, Христос является крестителем, то есть погружателем верных своих в Дух Святой или Духом Святым. В Дух Христа, в Его духовное тело, где Он является главой. Рождение свыше и запечатление Духом Святым есть первоначальная ступень личного погружения в Дух Святой, в тело Христа. Надо помнить об этом. Рождение свыше и запечатление –
это происходит одновременно, когда Господь человека называет своим. Мы уже говорили с вами, что значение слова «крещение» есть погружение. После первой ступени крещения или погружения, как мы называем, как запечатление Духом Святым, должна начаться и вторая ступень, друзья мои. Вторая ступень крещения или погружения в Дух Святой – это исполнение Духом Святым. Давайте будем помнить, что первые ученики, апостолы, возрожденные и принявшие Духа Святого в день своего искупления, как говорим, приняли Духа Святого и были запечатлены Духом Святым. Да, это правда. Но исполнились им в полной мере только в день Пятидесятницы для совершения свидетельства о Христе. Христос так сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он говорил о будущем, о дне Пятидесятницы. Однако же они уже приняли Духа Святого, потому что Христос им сказал: «Примите Духа Святого». Это было в горнице. А в день Пятидесятницы было исполнение. Исполнение в той мере, о которой даже они не предполагали. Это было настоящее крещение Духом Святым. Это было погружение в сферу влияния Духа Святого, третьей личности Божества. О, как это драгоценно иметь Духа Святого в сердце своем! Как нужно беречь отношения с Ним, не оскорблять Его! Очень важное место Священного Писания. Внимательно слушайте. Ефесянам 4:30. Павел апостол говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Которым вы запечатлены в день искупления. Дух Святой запечатлел в день прощения, в день искупления, в день принятия человека. Бог, искупив грешника от власти греха и погибели, принимает его как своего сына или как свою дочь и ставит на нем, на человеке, свою печать. 2 Тимофею 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать свою, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Господь поставил печать на каждом человеке, кто принял его от всего сердца. Печать, мы знаем, ставится на любом документе, подтверждая его истинность и дееспособность. Запечатление – это заключительный этап принятия или признания какого-то решения. После запечатления дело принимает силу для продолжения или развития. Бог возродил и запечатлел нас Духом Святым в день нашего искупления. С этого момента мы стали полноправными гражданами Царства Божия. На нас стоит печать. И печать эта говорит нам: «Познал Господь своих». То есть Он нас назвал своими. Если Он Бог, то называет нас детьми Божьими. Вот печать. И теперь кто может иметь право смущать нас, что мы не дети Божьи, если сам Бог говорит об этом? Что же дальше? Успокоиться теперь? Узнать, что мы теперь дети Божьи, блаженствовать и трудничать, так что ли? Нет, не для того избрал нас Господь, не для того сделал нас своими детьми. Нет, нужно идти вперед, исполняя волю Его, а воля Его... Воля Божия есть освящение наше. Освящение – это процесс ежедневного служения Христу, который называется исполнением Духом Святым. Каждый день, каждый час мы можем исполняться Духом Святым. Исполнение Духом Святым, третья мысль, зависит от нашего хождения. Сосуд, перевернутый вверх дном, не наполняется, если даже стоит в воде. Исполняться Духом Святым может только тот человек, который уже принял Духа Святого, уверовавший однажды.
Деяния апостолов, во 2 главе 4 стихом мы читаем: «И исполнились все Духа Святого». В 4 главе этого же повествования мы читаем: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, встал и стал говорить». И в этой же главе: «И исполнились все Духа Святого», мы читаем. Павел апостол когда-то проповедовал, в 13 главе Деяния апостола мы читаем: «Павел, исполнившись Духа Святого, стал делать то и другое». Но разве исполнение Духом Святым не есть и получение Духа Святого? Могут так спросить. Да, это так, конечно. Принятие и исполнение – это звенья одной цепи, называемой трудом Духа Святого. Разница лишь в том, что возрождение, принятие впервые Духа Святого, запечатление Духом Святым совершается с человеком однажды. А исполнение Духом Святым происходит многократно в зависимости от труда, условий служения или от нужды христианина. Исполняться Духом Святым значит наполнять сердце свое Его силой. Иисус Христос уходил на гору молиться, чтобы Отец исполнил Его новой и новой силой. Так мы читаем Писание. Ученики молились в тесноте нужды, и Бог поколебал место, где они молились, и все были что? Все были исполнены Духа Святого и говорили слово дерзновением. Так мы читаем Писание. Любой возрожденный от Бога христианин, исполняясь Святым Духом, утверждается в том, что он имеет силу Его, веруя, что если Бог живет в нем, что он имеет Дух Христов, то он и крещен Духом Святым. И поэтому не стоит спорить нам о значении слов крещение, исполнение, печати, помазание, запечатление Духом Святым. Все стоит на своем месте. Любое это определение – это звенья одной цепи, которую Господь сотворил для нас. И это цепь крещения Духом Святым. Это значит погружение глубже и глубже в сферу влияния Духа Святого. Погружение в Дух Святой. Отвергать эту истину, вопреки Святого Писания, значит обольщаться и оскорблять Духа Святого, которым мы запечатлены уже в день искупления. Поступать так опасно. Это значит то же, что утверждать, если ребенок пока еще не может говорить слов «мама» или «папа», не может быть сыном или дочерью своих родителей. Это абсурд. Если Бог называет нас своими детьми, то хотя бы многого еще чего не понимаем, Бог не отказывается от нас. Иисус Христос сделал нас способными называть себя детьми Божьими. Иисус Христос сам называет нас детьми Божьими. Он единственный наш авторитет, который разъясняет смысл крещения, исполнения печати, помазания и запечатления Духом Святым. У нас теперь одна задача, уже крещенных Духом Святым, думать о постоянном пополнении сил духовных, исполнением Духом Святым. Как это можно иметь? В глубокой молитве, в глубоком сокрушении перед Богом, в глубоком исследовании Святого Писания, в глубоком чистом хождении перед Богом. Бог исполняет нас Духом Святым даже тогда, когда мы об этом не просим. Потому что Он знает, когда исполнит нас Духом Святым и для чего это нужно совершить. Об этом в следующих наших радиопередачах. Итак, друзья мои, будем ценить авторитет Господа нашего Иисуса Христа, который называет нас своими детьми и ведет нас путем освящения. Богу нашему, который соделал нам великую милость, назвав нас детьми своими, принесем в жизни своей служение честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На кухню, где о чем-то задумавшись сидит Верочка, входит дедушка Петр Иванович.
2: Верочка, ты одна сидишь здесь?
3: Да, одна.
2: А где же остальные?
3: Люда в магазин пошла. Сережа с друзьями куда-то ушел, а Вадим в библиотеке.
2: Вот оно как. А ты о чем здесь задумалась? Наверное, по маме скучаешь?
3: Да, немного.
2: А может, и неприятности какие есть, а? Уж больно ты грустная сегодня.
3: Да нет, дедушка, я только о старости думаю.
2: О старости?
3: Да.
2: Ах ты, милая, о старости она думает.
3: Дедушка, а разве это плохо думать о старости?
2: Да нет, неплохо, только у тебя еще, дорогая моя деточка, еще длинная дорога до старости. Вот у меня это совсем другое дело.
3: Вот поэтому мне и грустно.
2: Почему же тебе грустно?
3: Я так не хочу, чтобы ты больше старел. И чтобы мама с папой постарели.
2: О, милая моя, почему это тебя такие мысли одолели? Наверное, неспроста.
3: Но ведь мы были сегодня у бабушки.
2: Ах, это из-за бабушки Елены.
3: Мне так жалко ее. Бедная наша бабуленька. Последнее время так сильно изменилась. Совсем состарилась и ослабела.
2: И не говори, миленькая.
3: Она такая вся морщинистая стала, как изюм, и похудела сильно.
2: Что поделаешь, Верочка, таков удел всех людей. И Библия нам постоянно об этом напоминает.
3: Дедушка, она что, скоро умрет?
2: Как скоро это будет, один Господь знает, но это будет, и никуда от этого не уйдешь.
3: Дедушка, разве нельзя этому как-то помочь?
2: Не знаю, как это можно.
3: Разве нельзя придумать какое-то лекарство?
2: Да, это так. Человек давно уже мечтает о лекарстве от старости и смерти. Но не нашли еще такого лекарства. Да и вряд ли найдут когда-нибудь.
3: Как жалко.
2: Ну, Верочка, не жалей. Средства от старости все же есть.
3: Есть?
2: Да, есть. Оно есть у Господа. Это дерево жизни. Помнишь, где оно растет?
3: Помню, она растет в раю.
2: Вот, именно там.
3: Где жили Адам и Ева.
2: Да, да, оно находится в Едемском саду. И когда первые люди согрешили...
3: То Бог выгнал их из рая.
2: Вот, ты хорошо помнишь.
3: И у входа поставил ангела с огненным мечом.
2: Правильно, чтобы они не укусили от древа жизни... и не стали жить во грехе вечно, это было бы ужасно.
3: Дедушка, а почему Бог не делал так, чтобы хорошие люди жили бы вечно, а плохие и злые пусть бы умирали?
2: Но ведь Бог так и сделал.
3: Нет, ты же сказал, что бабушка состарилась и потом умрет.
2: Но она потеряет только свое старое негодное тело. А у Господа она получит совершенно новое, бессмертное тело. Такое, как у Иисуса, когда Он воскрес из мертвых.
3: А это жизнь вечная у Господа? Будет физическая жизнь? Да, а не какая-то...
2: а не духовное только. Так ты, наверное, хочешь спросить?
3: Да. У нас там будет самое настоящее тело, да?
2: Конечно, будет тело. Иисус же Христос после воскресения ходил же по земле и был с учениками. Они Его видели, разговаривали с Ним, и у Него было настоящее тело, только другое, гораздо лучшее, вечное тело.
3: Как чудесно!
2: Да.
3: Значит, и наша бабулька будет там у Господа?
2: Да.
3: Молодой и настоящий красавец?
2: Да, действительно.
3: Как на ваших старых семейных фотографиях?
2: Нет, еще лучше. Намного красивее, ведь это будет уже не стареющее тело.
3: Как интересно.
4: Знаете что? Она сейчас соседка под машину попала.
3: Ужас!
2: Какая же это соседка?
4: А скорая только что увезли.
2: Это какая же соседка?
4: Да, это новая, крикливая которая.
3: Она что, умерла?
4: Нет, живая была, когда скорую забирали.
2: Но слава Богу, что хоть жива осталась.
4: Только что твердила. Господи, помоги, Господи, помоги.
2: Ах, и про Бога все же вспомнила, да?
4: Да.
3: Хоть бы она только не умерла.
2: Как же это все случилось?
4: Автобус поворачивал, а за автобусом такси ехала. Она думала, что больше за автобусом нету машин. И бах, прямо по такси.
3: Ужас.
2: Да, действительно.
4: Дедушка, как ты думаешь, поможет ей Бог? Ведь она такая злая и в Бога не верит.
2: Думаю, что поможет, Сереженька. Он помогает всем страдающим, кто к нему обращается.
3: Конечно, поможет. Он ведь любит всех грешников.
2: И к тому же Иисус говорит, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
3: Вот именно. Она ведь теперь больная.
2: И больная не только духовно, но и физически. Да, как это случилось? Надо молиться, чтобы наша соседка обратилась к Господу всем сердцем.
4: А мне как-то и молиться за нее не очень-то хочется.
2: Что ты, Сереженька? Мы не должны так думать.
4: А что? Пусть полежит в больнице и образумится немного.
3: Ну, Сережа.
4: Но нельзя тебе быть всегда такой злюкой.
2: Сереженька, Бог ей судья, а нам Господь что говорит?
4: Знаю, молиться забивающих.
2: Вот-вот. Бог говорит, если голоден враг твой, накорми его хлебом. Мы не должны, Сережа, радоваться несчастью этой соседки, хотя она многое неприятности нам доставила.
3: Надо жалеть ее. Она же и так несчастна в своей злости.
2: Правильно, Верочка. Наше дело, дети, молиться за ее, чтобы Бог Духом Святым совершил работу в ее сердце.
4: А мы же молились за нее с мамой тетей Хельми.
3: Ну и что, Сережа, что молились? В Библии сказано, что надо усиленно молиться.
2: Вот правильно, Верочка.
3: Я даже с мамой в больницу пойду навестить ее.
2: Вот это хорошо.
3: Как жалко, что мамы нет. А то бы она сразу узнала, в какой больнице лежит Галина Владимировна. И как она себя чувствует.
4: Да, я тоже по маме соскучился. Хоть бы скорее бы она уже бы приехала.

воспитанная на библейских истинах, маленькая Вера, хотела как можно скорее навестить соседку, чтобы рассказать ей, кто может дать ей мир и покой. Но возможно ли действительно со спокойным сердцем относиться к приближающейся смерти? На опыте многих христиан мы можем сказать, что да, возможно. Если человек примирен с Богом, он не боится смерти. Апостол Павел так пишет о смерти в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом». Такова ликующая песнь христианина в его смертный час. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Мы поем: «Бог нас от гибели спас! Бог нас от гибели спас! Да, Бог нас навеки простил во Христе! Бог нас от гибели спас!» В ответ на вопрос Верочки, почему человеку нужно умирать, почему он не может жить вечно, Петр Иванович напомнил события, происшедшие в Едемском саду, месте, где родился сам акт смерти. Человек был создан для вечной жизни в общении со своим Творцом, Богом. На рассвете своего бытия человек не знал ничего ни о смерти, ни о боли, ни о страданиях, ни о печали. Его жизнь была полна гармонии, радости, чистоты и святости. Но потом, как об этом просто и доступно рассказывает нам Библия, Слово Божие, к человеку, к этому прекрасному творению Божьему, подошел искуситель, дьявол, павший и изгнанный с небес ангел. И человек вместо послушания своему Создателю добровольно склонил свое сердце к искушению, позволил дьяволу насадить туда первый росток зла, непослушания и неверия. Дьявол, олицетворение зла, неправды, стал другом и советником человеку, поднял человека на восстание против своего Создателя, который с любовью обеспечил свое создание всем необходимым для счастливой и радостной жизни на земле. Невозможно винить Бога в том, что Он не предупредил свое творение об опасности греха и непослушания. Нет, Бог предупредил человека. Он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но поддавшись красивым и обольстительным обещаниям искусителя и поверив, что послушание Богу унижает его и что он сам может стать как Бог, человек поставил под сомнение истинность Слова Божьего. Тактика дьявола и сегодня такая же. Миллионы верят, что не важно, что говорит Бог, если он вообще существует. Можно прожить и без Бога, без указов сверху. Когда Слово Божие теряет свой авторитет в сердце человека, человек становится легкой добычей для дьявола. Отпавший от Бога человек проглотит любую бессмыслицу. Ему подойдет любая философия, мировоззрение или теория. Поэтому в нашем обществе, как на Западе, так и на Востоке, дьявол употребляет все методы, чтобы подорвать авторитет Слова Божьего. Поэтому Библия атакуется тяжелой артиллерией разных наук и философии. И это одна из причин, почему Библию, Слово Божие, так трудно достать в атеистических странах. Это не случайность. Это целенаправленная тактика врага души человеческой, который стремится лишить человека –

источника жизни. Но вернемся еще к событиям Едемского сада. Когда сатана искушал Еву, он сказал три вещи. Во-первых, он сказал: «Не умрете, если вкусите от запретного дерева». Бог сказал: «Умрете». Человек был поставлен перед выбором. Кому поверить? Сатане или Богу? Кому вы бы поверили? Зачем спрашивать, скажете вы? Конечно, Богу. Почему же тогда Адам и Ева решили поверить сатане? Потому что они были обмануты тем образом, в каком предстал им сатана. Они не знали, что под этим образом скрывается дьявол, отец всякой лжи, восставший и неспровергнутый ангел, который еще до начала времени восстал против Бога, пожелав стать таким, как Бог. Дьявол не предстал пред Адамом и Евой во всем своем безобразии и ужасе. Он предстал в обольстительном, источающем мудрость и знание виде. Адам и Ева не узнали в нем своего врага, и поэтому они склонили свои сердца к слушанию его абсурдных и лживых речей. Но вина Адама и Евы не в том, что они не узнали врага своих бессмертных душ, а в том, что они проявили непослушание слову своего Создателя. Сколько людей сегодня не верят Слову Божьему? Они готовы скорее поверить обольщающим слух учениям своих учителей, профессоров, объяснениям и советам своих друзей, людям, понятия и суждения которых так же ошибочны, как их собственные. Бога нет, Он умер. Человек сам себе Бог. Загробная жизнь? Глупости. Ее нету. Грех? Да это просто недостаток характера, результат обстоятельств или воспитания. День Великого Суда? Да это сказки. Его никогда не будет. Итак, это все уверенно говорится, что можно подумать, что человек все знает на основании своего личного опыта, хотя срок его жизни на земле только несколько десятков лет. Создание знает больше своего Создателя. Но Бог сказал: «В тот день смертью умрешь». И случилось так, как Бог сказал. Смерть, которую испытали в ту минуту Адам и Ева, была страшней любой физической смерти. Они были разлучены с Богом. Общение с Богом прервалось. Сатана преподнес еще одну приманку своей ничего не подозревавшей жертве. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Сатана был прав. Глаза Адама и Евы открылись, и они узнали, что наги. Они стали способны видеть. Но видеть что? Они стали видеть все то, чего они никогда не хотели бы видеть. Впервые в жизни они увидели наготу, стыд, ложь. Потом пришел первый приступ гнева, первая зависть, первое убийство и так далее, бесконечный ряд других грехов. Да, жить можно и без Бога, но это значит жить во грехе и печали. Ты можешь жить без Бога, но эта жизнь не будет свободна от сердечной боли, горьких слез и страданий, которое будет порождать твое непослушание Богу. Тебе нужно учесть это при своем выборе. Что ты изберешь? Послушание Слову Божьему или непослушание? И последнее, что дьявол обещал Адаму и Еве, это то, что они будут как боги, знающие добро и зло. Это, вероятно, был самый великий обман, который дьявол когда-либо использовал в своей коварной тактике. Кто не желал бы стать лучше, чем он есть? Но путем непослушания
человек никогда не достигнет этого. Знаете ли вы, каким путем дьявол стал тем, что он есть? Бог не создал его дьяволом. Он создал ангела по имени Люцифер. Среди небесного воинства ангелов Люцифер был самым прекрасным, одаренным наибольшей славой. Он был также ответственным за пение и хвалу, которую ангелы воздавали Богу. И когда он восстал против Бога, пожелав сам стать как Бог, он потерял не только свое место пред Богом, но и всю ту небесную славу, которую однажды имел. Библия так рассказывает об этом трагическом случае. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Славный Люцифер из-за своего непослушания, восстания и тщеславного желания стать равным Богу стал низвергнутым ангелом тьмы, которого Библия называет сатаной. Также Адам и Ева, не послушавшись Бога, не только не стали богами, как обещал сатана, но во многом уподобились дьяволу. Они мгновенно потеряли свое славное, невинное и чистое состояние и наследовали натуру, способную совершать еще большие грехи, чем непослушание. Сатана торжествовал. Человек попал в расставленную мною ловушку. Глупцы поверили мне, поверили, что будут богами. Думали, что Слово Божие можно нарушить без последствий. Любой человек в любом поколении, в любом обществе и любой культуре, если он решит отвернуться от Бога и жить в непослушании вечно пребывающему Слову Божьему, рано или поздно становится более подобным дьяволу, чем Богу. Только пребывая в Боге, человек может быть чистым и невинным. Без Бога он теряет эти добрые и драгоценные качества. Без Бога он блуждает, не имея направления. Но благодарение Богу, что он оставил заблудшему и отпавшему человечеству свое слово, Библию, которая направляет заблудшего человека обратно к Богу, к личному познанию своего Создателя. Это личное познание Бога начинается через познание Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если желание твоего сердца, мой друг, прийти к Богу, то тебе нужно сперва прийти к Иисусу Христу и принять Его таким, как Библия нам представляет Его, твоим личным Спасителем и примирителем с Богом. Через свою крестную смерть на Голгофе и пролитую кровь Иисус Христос стал твоим посредником и Спасителем пред Богом. Готов ли ты принять Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь? Христос также должен стать твоим Господом. И когда это случится, когда Иисус станет твоим Господом, все прекрасное, что дьявол разрушил в твоей душе, будет восстановлено. И более того, ты будешь знать, что после этой жизни Иисус Христос своими пронзенными за тебя руками вознесет тебя на небо, к Отцу, в вечные небесные обители, которые Он приготовил
для тебя. Участь твоей вечной души зависит от тебя самого. На моей ответственности только передать тебе весть о Спасителе Иисусе Христе. Решение же, принять или отказаться от предлагаемого Богом дара спасения, остается за тобой. Я от всего сердца, ради твоего блага, поощряю тебя принять в свою жизнь Иисуса Христа. Прошу тебя, не медли, но сейчас, сразу во время песни, которой мы закончим эту передачу, обратись в молитве к Богу. Попроси Бога простить тебе все твои грехи во имя Иисуса Христа. Бог ответит на твою молитву и даст тебе новую жизнь в общении с Ним, твоим Создателем и Богом. Да благословит тебя Бог!

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Со следующей передачи мы начнем чтение проповедей Спёрджена о молитве из его книги «Стучите». Сегодня же вы услышите продолжение последней проповеди из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». В прошлой передаче мы уже много слышали о провидении. Давайте немного вспомним. Спёрджен говорил: «Благословен человек, видящий Бога в малом. Его там увидеть труднее всего. Но тот, кто верит, что он там присутствует, может подняться до самого Бога провидения. Будьте уверены, когда мигрируют в море рыбы, у них есть капитан и лидер. То же самое и звезды, потому что тот, кто выводит на орбиты звезды и управляет движением планет, также управляет мухой, дает крылья летучей мыши и направляет плавники малька, и не пренебрегает мельчайшим из его тварей. Вы говорите, что в траектории Земли заложено предопределение, и верите, что по велению Божьему сияет солнце, и в ползущей букашке, и в мерцающем во тьме светлячке сокрыто ровно столько же его предопределения. Ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. Все живет и движется в нем. В нем все берет свое начало, и ничто не могло бы жить и двигаться по-другому, потому что так предопределил Бог. Я слышу, как кто-то говорит: «О, сэр, вы, кажется, фаталист». Нет, далеко нет. Между роком и провидением существует следующее различие. Рок слеп, у провидения есть глаза. Рок слеп, в нем одна неизбежность. Он как стрела, выпущенная из лука, которая должна лететь вперед, но которая не имеет цели. Не так провидение. Провидение с глазами. Во всем есть план и цель, что должна быть достигнута. Все действует и содействует как благу. Все совершается не потому, что просто должно совершиться, но потому, что для этого есть определенная причина. Все существует не только потому, что должно существовать, но потому, что это существование оправдано. Бог не бездумно планировал путь мировой истории. Он видел в перспективе величественную гармонию совершенства. Когда прокладывал коридоры истории и воздвигал колонны событий в здании времени. Продолжаем чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Есть еще одно, о чем нам нужно вспомнить и что нас поразит, возможно, более чем все до сих пор сказанное. Вездесущность провидения проявляется также в том, что даже мысли человека управляются рукой Божьей. Мы обычно упускаем это из внимания, когда говорим о провидении. Но как много может зависеть от мысли? Зачастую одна мысль, возникшая в голове монарха, выливается для страны во множество кровавых битв. Иногда у праведника рождается мысль, которая служит средством спасения многих от ада и вознесения тысяч на небеса. Несомненно, всякая фантазия, всякая приходящая мысль, всякое понятие, которое рождается, чтобы тут же не умереть, находится под десницей Божьей. И листая страницы истории, вы часто будете приходить в изумление, когда будете видеть, к каким большим последствиям приводит одно праздное слово. Будьте же уверены в том, что воля человека, мысль человека, желание человека, каждое намерение человека находится под непосредственным контролем Бога. Например, Иисусу Христу надлежит родиться в Вифлееме. Его мать живет в Назарете. Все определенно говорит за то, что он родится здесь. Но нет. Кесарю приходит в голову сумасбродная идея. Выходит повеление сделать перепись по всей земле, и он заставляет каждого идти в свой город. Какая в этом необходимость? Глупая идея кесаря. Если бы у него был парламент, то все проголосовали бы против него. Они бы сказали, зачем заставлять всех людей расходиться по своим городам, чтобы их переписать? Перепишите их там, где они живут, это будет вполне достаточно. Нет, заявляет он, это моя воля, и никто не смеет перечить кесарю. Некоторые считают кесаря сумасшедшим, но Бог знает, что он намерен совершить через кесаря. Марии, которая была беременна, приходится предпринять тяжелую дорогу в Вифлеем, и там в яслях родился младенец. Если бы не этот каприз кесаря, то мы бы не увидели исполнения пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме, и сама наша вера в Мессию была бы поколеблена. Так что даже воля человека, тирания, деспотизм тирана находится в руке Божьей, и он, дабы исполнить свою волю, поворачивает волю человеческую в ту сторону, в которую считает нужным. Объединяя все сказанное в наших подпунктах в одно короткое утверждение, мы говорим, что нашим твердым убеждением является то, что дающий крылья ангелу направляет и воробья. Мы веруем, что тот, кто хранит величие своего престола среди великолепия небес, оберегает его также и в глубинах темного моря. Мы верим, что ни над нами, ни под нами, ни вокруг нас не существует ничего, что не отвечало бы решению его собственного совета и воли. И не будучи фаталистами, мы с высочайшей верой и твердостью придерживаемся учения, что Бог определил совершиться всему, что происходит, и что Он властвует над всем для Его собственной славы и блага. Так что мы можем сказать вместе с Мартином Лютером: «Везде и всюду его власть, и все творение свидетельствует о его силе». Вторая истина говорит нам о благости Бога, проявляемой в его заботе о своем народе. Читая наш текст, я подумал: «Ко мне проявлено больше заботы, чем я сам могу когда-нибудь проявить к себе». Вы все в определенной мере внимательны к себе, но кто из вас настолько внимателен, чтобы сосчитать на своей голове волосы? Но Бог не только защитит наши члены, но даже проследит за ростом волос. И как сильно это превосходит всякую заботу наших нежнейших друзей. Посмотрите на мать, как она заботлива. Едва ребенок кашлянет, она уже слышит. Малейшие недомогания не остается незамеченным. Она обеспокоенно следит за всеми его движениями, чтобы удостовериться, хорошо ли он ходит, здоровы ли его руки и ноги, и в совершенстве ли владеет он всеми своими способностями. Но ей никогда и в голову не приходило сосчитать у него на голове волосы, и отсутствие одного или двух не вызвало бы у нее большого беспокойства. Но наш Бог еще более внимателен к нам, чем мать к ребенку. Он так внимателен, что им сочтены волосы на нашей голове. Как же спокойно нам под десницей Божьей! Однако, оставив в стороне цифры, давайте еще раз задумаемся над добротой, бережной заботой, которую проявляет Бог к своему народу во всем, что касается провидения. Меня часто поражает то, как Божие провидение хранит его людей до самого момента их обращения. Сколько здесь тех, кто в этот час уже был бы в аду, если бы какое-то особое провидение не сохранило их в живых до времени их обращения? Я помню, как сказал об этом, находясь в одном обществе, и почти у каждого сидящего в комнате нашлась история о том, как он чудом остался в живых до того, как был обращен. Помню одного джентльмена, который до того, как стать замечательным христианином, очень увлекался охотой. Он рассказал мне, что незадолго до обращения он стрелял, и его ружье разорвалось на 4 части, и все они у самых его ног воткнулись вертикально в землю, уйдя на 0,5 фута в глубину и образуя правильный квадрат, в то время как он был цел и невредим, и лишь слегка испуган. Однажды я натолкнулся на интересную мысль в произведениях Хеврия. Он рассказывает. 2 человека весь день вместе охотились, и когда наступила ночь, уснули рядом. Один из них во сне заново переживал погоню, и, пробежав весь круг преследований, наконец настиг оленя и закричал в безудержном порыве: «Я убью его! Я убью его!» И тут же нащупал нож, который постоянно носил в кармане. Случайно проснувшись, его товарищ понимает, что происходит, и спрыгивает с кровати. Стоя в безопасном месте, он, к своему несказанному удивлению, видит при свете луны, как непомнящий себя охотник наносит несколько смертельных ударов ножом как раз по тому месту, где минуту назад находилось горло, а значит и жизнь его товарища. Я говорю об этом, чтобы доказать, что ничто не мешает нам стать убийцами других и даже себя в безумных порывах сна, как только одна ограждающая забота нашего Небесного Отца. Как замечательно Божье провидение по отношению к христианам, когда оно хранит их от искушений. Я часто замечаю, и думаю, вы можете подтвердить мои слова, что бывают моменты, когда, если бы случилось искушение, мы бы обязательно ему поддались, но искушение обходит нас. В другое время, когда искушение появляется, мы обладаем сверхъестественной силой, чтобы его побороть. Да, самый лучший христианин в мире расскажет вам, что его похоть все еще сохраняет такую силу, что временами, если бы ему представился объект, то он, несомненно, впал бы в совершение гнусного греха. Но нет объекта, или же нет возможности совершить этот грех. В другое же время, когда есть возможность, у нас нет желания к данному греху, мы чувствуем отвращение и даже неспособность его совершить. Удивительно, но репутацию многих людей спасает провидение. Лучший из живущих людей знает, в какой огромной степени он обязан тем, что храним провидению и благодати Божьей.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди, последнюю, из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены».
1: Как чудесно также уготавливает провидение наше место служения. Не могу не обратиться к своей личной истории, потому что, как бы там ни было, нам следует больше говорить о том, что мы знаем о себе, чем о других. То, что я сегодня нахожусь здесь, для меня всегда будет замечательным примером провидения. Я никогда, вероятно, не занимал бы этот зал и не был бы благословен проповедовать множеству людей, если бы не одно, как я тогда считал, досадное происшествие. Я бы сейчас учился в колледже, а не проповедовал бы здесь, если бы не возникло одно необычное обстоятельство. Я дал согласие на поступление в колледж, и куратор пришел увидеться со мной в доме нашего общего друга. Служанка провела меня в одну комнату, а его в другую. Он сидел и ждал меня там 2 часа, а я сидел и 2 часа ждал его. Наконец, потеряв терпение, он ушел, считая, что с ним обошлись скверно. Когда я уходил, мне на ум пришел текст: «А ты просишь себе великого? Не проси». Итак, я написал заявление, что решительно отказываюсь от учебы. Я был вполне счастлив среди своих земляков, очень успешно проповедовал и не хотел уезжать в колледж. Я проработал уже 4 года. Но если говорить о людях, которые получили спасение за это время, они бы его не получили, по крайней мере, через мой труд, если бы замечательное провидение не изменило все настроение моих мыслей и не направило их в новое русло. У вас, я уверен, также были подобные странные случаи, когда вы решили что-то сделать, но так и не смогли, это оказалось невозможным. Бог свернул вас на другой путь и доказал, что провидение по-настоящему является распорядителем человеческих судеб. Какую доброту проявляет к некоторым из вас Бог в провидении, когда посылает вам насущий хлеб? Примечательно, что небольшая бедность заставляет человека верить в провидение, особенно если через него он получает помощь. Когда человеку приходится с трудом сводить концы с концами, и когда он видит, что манна падает каждый день, он начинает убеждаться, что есть провидение. Господин, который засеивает обширные поля, убирает пшеницу, засыпая ее в амбар, или получает постоянный доход, так хорошо преуспевает, что может обойтись без провидения. Он даже и не думает о нем. Прибыль за дома поступает, деньги надежно переведены в 3% ценные бумаги. Зачем ему провидение? Но бедняк, который работает день и зачастую оказывается в большой нужде, когда случайно получает от кого-то именно то, что ему нужно, восклицает: «О, я знаю, что есть провидение! Я не могу не верить в него. Не может быть, чтобы такое произошло случайно». И в заключение, братья и сестры, если все обстоит именно так, если у нас и волосы на голове все сочтены, если провидение обеспечивает Божий народ всем необходимым для этой жизни, а также дает святость и предусматривает все с безграничной и непогрешимой мудростью, то какими должны мы быть людьми? Прежде всего, мы должны быть смелым народом. Чего нам бояться? Иной человек поднимает глаза и, если видит вспышку молнии, то содрогается от ее таинственной силы. Мы веруем, что ее путь предначертан. Мы можем стоять и спокойно на нее смотреть, хотя мы не станем самонадеянно подставляться ей, но все равно мы можем и в грозу полагаться на Бога. Мы в море. Люди дрожат от страха, потому что во всем видят случайность. Мы же, однако, в волнах усматриваем упорядоченность и слышим музыку в ветрах. Нам следует быть спокойными и умиротворенными. Для других людей и буря — страшная вещь. Мы же верим, что буря в руке Божьей. Зачем нам дрожать? Зачем трепетать? При всех мировых конвульсиях, во всех временных бедах и опасностях мы должны оставаться спокойными и сдержанными и смело смотреть вперед. По сравнению с человеком, который не верит в провидение, наша смелость должна очень походить на смелость опытного хирурга, который без содроганий совершает сложнейшую операцию, в то время как неграмотный крестьянин, никогда не видевший ничего столь поразительного, встревожен и испуган, и даже думает, что здесь действуют злые духи. Мы должны говорить: «Я знаю, что здесь Бог, и я его дитя, и все содействует к моему благу, поэтому не устрашусь, даже если сдвинется земля и горы переместятся в середину моря». Особенно я адресую это робким людям. Среди вас есть те, кто всего пугается. О, если бы вы верили в то, что Бог управляет всем! Вы бы не кричали от того, что нет дома мужа, когда гремит гром и сверкает молния, или потому что в комнате мышь, или в саду повалено большое дерево. Не обязательно считать, что ваш Шурин, который уехал в Австралию, потерпел кораблекрушение, потому что, когда он плыл, на море был шторм. Не нужно представлять, что ваш сын в армии обязательно погиб, потому что он оказался под Лакнау. Но если в этом есть необходимость, вы все равно должны, как верующий в Божье провидение, сказать, что все от Бога и что ваш долг отдать все в Его руки. Тем, кто понес утрату, я могу сказать, если вы верите в провидение, вы можете скорбеть, но скорбь ваша не должна быть чрезмерной. Я помню прекрасную притчу, которую слышал на похоронах друга. Я вам рассказывал ее раньше, но повторю снова. Когда слезы по дорогому существу были особенно безутешны, пастор произнес следующие слова. Он сказал: «Представьте, что вы трудитесь у какого-то человека садовником. Это не ваш сад, но вам за ним ухаживать, и вы за это получаете плату. Вам стоило огромных трудов вырастить определенное количество роз. Вы их лелеяли, и вот они уже расцвели пышным цветом. Вы ими гордитесь. Однажды утром вы приходите в сад и обнаруживаете, что самая прекрасная роза сорвана. Вы разгневаны и идете к слугам, обвиняя их в том, что они сорвали розу. Они заявляют, что совершенно не причастны к этому. Затем один из них говорит: «Я видел, что здесь утром ходил хозяин. Я думаю, это он сорвал ее». Будет ли сердиться теперь садовник? Нет, он сразу же скажет: «Я счастлив, что моя роза оказалась такой прекрасной, что привлекла взор хозяина. Она принадлежит ему, и он взял ее. Он властен делать все, что считает нужным». То же самое скажем о ваших друзьях. Они угасают не по слепой случайности, и не нечаянные жертвы заполняют могилы. Люди умирают по воле Божьей. Вы утратили ребенка, но его взял Господь. У вас умер муж, вы похоронили жену, Господь взял их. Благодарите Его, что Он дал вам радость их любить и о них заботиться, когда они были здесь. И благодарите Его за то, что как Он сам дал, так он сам и взял. Если бы это сделали другие, у вас была бы причина гневаться, но это совершил Господь. Можете ли вы в таком случае роптать? И, наконец, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данное учение, если к нему относиться с полной верой, должно все время держать нас в спокойном состоянии духа. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы в нас все время поддерживали уравновешенность. Иногда мы испытываем ликование. Всегда, когда я настроен ликующе, я знаю, что меня ждет. Я знаю, что через несколько часов я буду в подавленном настроении. Если чаша весов резко взмывает вверх, то она обязательно должна снова опуститься. Самое благословенное состояние души – всегда быть уравновешенным. если случается что-то хорошее, благодарите за это Бога, но не прикипайте к этому сердцем. Если нечто доброе уходит, благодарите Бога за то, что Он сам это забрал, и благословляйте Его имя. Сносите все. Тот, кто знает, что все происходит по Божьей воле, имеет большую опору для души. Он не будет колеблем всяким ветром, ибо крепко укоренен, и его не сдвинешь с места. Это брошенный в море якорь. В то время как другие относятся далеко в сторону, он спокойно проходит через глубокие воды. Постарайтесь, друзья, уверовать в это. И как результат этой веры сохраняйте тот неизменный покой и мир, который делает жизнь такой счастливой. Не бойтесь бед, которые могут прийти завтра. Они или не придут, или принесут с собой благо. Если вас сегодня одолевают беды, не усугубляйте их страхом перед завтрашним днем. Довольно для каждого дня своей заботы. О, я умоляю Бога, чтобы те из вас, кого тяготят заботы и волнения, могли бы освободиться от них через веру в провидение. И как только вы войдете в это спокойное состояние, которое порождает данное учение, вы будете уготовлены к тем более высоким формам общения и единства со Христом, для которых поглощающие нас беспокойства являются, если не полной преградой, то всегда наносят страшный вред. Ну а те, кто не боятся Бога, помните, камни на поле ополчаются против вас, небеса взывают к земле, и земля отвечает небесам о мщении вам за грехи ваши. Для вас нет ничего доброго, все восстает против вас. О, если бы Бог примирил вас с собою, и тогда бы вы были в мире со всем остальным. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Благослови вас в этом Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Сегодня мы закончили чтение проповедей из книги Чарльза Спеджена «Бог Вседержитель». До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте! 16 января 1935 года в маленьком городке штате Иллинойс четверо мужчин ограбили банк. Они не взяли и $2, но в результате двухчасовой погони один из грабителей и трое ни в чем не повинных людей были убиты. Мы расскажем вам историю одного из грабителей. Это захватывающий рассказ, подлинная история жизни Джона Хоффа. Рассказ о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Шериф слушает.
1: Шериф, это Банди. Тут что-то не так. Похоже, грабят банк.
0: Ты уже был там?
1: Я открыл дверь и хотел уже было войти, как заметил ствол ружья. Я быстро выбежал.
0: Хорошо, Джим, стой где стоишь, я скоро буду.
2: За ними!
3: Что делаешь?
1: Они уйдут далеко, уже весь город на ногах.
4: В машине сидит только один. Ты думаешь, у него есть сообщники?
1: Я не знаю. Поймаем этого, потом доберемся до остальных.
4: Вон та машина, перед школой.
1: А, они прострелили ему колеса.
4: Смотри, они поймали его.
1: Хорошая работа, ребята.
5: Да что?
4: Ничего, шериф достанет и остальных.
1: А вот и помощь подоспела, как раз вовремя.
4: Отлично.
1: Не понял, это...
4: Они убили Банди и Зипа. Остановите! Не дайте им уйти!
6: Я знал Джона Хоффа. Его жена часто приходила в нашу церковь в Чикаго, а он иногда приходил с ней. У них был двухлетний сын Джонни. Однажды я решил навестить его в тюрьме, но сначала я отправился к его жене Дороти. Это было в Оттаве, штат Иллинойс.
7: Мне так жаль, пастор. Я до сих пор не могу поверить, не могу.
6: Ты подозревала об этом?
7: Он пропадал где-то целыми днями. Я чувствовала, но не знала, что именно.
6: Да. Это настоящая трагедия.
7: У меня было дурное предчувствие. Я умоляла его не делать ничего такого.
6: Ты была у него?
7: Нет. Я не могу оставить Джонни одного. Но он написал мне письмо.
6: Я хочу повидаться с ним. Как ты думаешь, он меня выслушает?
7: Я не знаю. Но я заранее вам... Так благодарна.
6: Не беспокойся, Дороти. Давай помолимся за него. Что бы вы сказали человеку, совершившему преступление, в результате которого погибли люди? На пути в тюрьму я долго размышлял об этом. Бог милосерден. Ну а кто из нас не грешен? Когда я оказался в его камере, передо мной предстал измученный мужчина, который едва ли был со мной знаком. Помнишь меня, Джон? Я пастор из церкви.
8: О, да, конечно. Простите меня, пастор.
6: Я приехал, как только смог. Дороти хочет тебя навестить, но она пока не может.
8: О, как она? А как мой сын? Я так беспокоюсь за них.
6: С ними все в порядке, Джон. Дороти очень волнуется за тебя.
8: Надо было ее послушать. Но уже слишком поздно.
6: Джон, никогда не поздно. Господь терпелив и милосерден.
8: Нет, я не нужен Богу. Я уже давно показал ему свою спину.
6: Дороти сказала, когда ты был подростком, ты ходил в церковь?
8: Да. Я учился в школе до 13 лет, пока мой отец опять не начал выпивать. И вскоре я оказался на улице.
6: Не самое подходящее место для ребенка.
8: Но там было лучше, чем дома. Я стал членом банды. Просто держался подальше от того места, где жил отец. А когда мне стукнуло 17, мы с другом уехали в Айову. Однажды мы взяли чужую машину, так просто, покататься. Но нам не повезло. И вот мы попали за решетку. Однажды отец пришел повидать меня.
9: Джон, я долго разговаривал с судьей. Думаю, тебя отпустят.
8: Правда?
9: Я сказал ему, что у тебя не было прежде проблем с законом. А он сказал, что преподал вам хороший урок. и скоро отпустит домой к родителям.
8: Ой, я надеюсь, ведь здесь просто невыносимо.
9: Теперь все будет в порядке.
8: Папа, спасибо тебе.
9: Не надо было этого делать, Джон.
8: Мы просто прикалывались.
9: Согласно закону, это воровство.
8: Мы же не собирались оставить машину себе.
9: Всегда существует какая-то черта, сынок, которую лучше не переходить.
8: На суде моего друга решили освободить, а мне вынесли приговор. 5 лет тюремного заключения. Но через 2 года меня освободили за хорошее поведение. 2 недели я проработал на заводе, после чего была объявлена общая забастовка, и я опять оказался не у дел. Несмотря на подписку о невыезде, я решил уехать в Чикаго. Вот там я и повстречал Дороти. Мы обручились.
7: Джон, разве ты не пойдешь со мной в церковь?
8: Дороти, я люблю тебя, но религия не для меня.
7: Хорошо, но почему?
8: Потому что моему отцу это не помогло. Он долгое время был верующим, ходил на собрания, даже проповедовал, пока в один прекрасный день не начал пить.
7: Джон, не все же так поступают. Между Богом и грехом ты выбираешь грех. Господь может изменить тебя. Ты только попроси.
8: Да, я признаю. Я допустил кое-какие ошибки. Но этого больше не повторится. Мне не нужна религия.
7: Иисус любит тебя. И я тоже. Джон, пошли со мной в церковь.
8: Хорошо, я пойду. Но только один раз. Ради тебя. В тот вечер она умоляла меня принять Христа, но я не захотел. И на следующий же день меня арестовали за вооруженное ограбление, которое я совершил пару месяцев назад. Меня приговорили к 10 годам тюремного заключения. И все это время Дороти ждала меня. Как только меня освободили, я сразу же вернулся к ней. Милая, давай поженимся.
7: Но, Джон, я не могу выйти за тебя.
8: Но почему?
7: Я верующий, а ты нет.
8: А это тут при чем?
7: Джон, успокойся. В Библии сказано, что мы не должны соединять свою жизнь с неверующими. Я обещала Господу, что не выйду за тебя, пока ты не примешь Христа.
8: Нет, Дороти, это не причина. Ты не хочешь выйти за меня, потому что я сидел.
7: Не говори так, Джон, пожалуйста. Я люблю тебя.
8: Ну тогда выходи за меня, Дороти. Через 3 дня мы поженились. У нас все было хорошо. В тюрьме меня научили обращаться с печатным станком. Я устроился на работу. Вскоре у нас родился сын, Джонни. Но в стране был кризис, с каждым днем становилось все труднее и труднее. Однажды ко мне заглянул мой приятель по камере. Мы вместе сидели в штате Айова.
10: Ха, ну, Джон, у тебя классная семья.
8: Да, у нас все хорошо. Правда, с работой трудновато, а так все путем.

0: тебя?
1: Не знаю. Но клянусь, пастор, я никого не убивал.
0: Расскажи, как это случилось.
1: Ночью трое из нас проникли в банк. Мы ждали, когда придет клерк. Арти остался в машине. Вскоре мы услышали выстрелы. Стреляли в Арти. Мы выбежали на улицу и спрятались в старом гараже. Затем мы сели в машину и пытались скрыться.
0: Вам надо было сразу сдаться.
1: Мы не хотели возвращаться в тюрьму. И Арти мы не могли оставить одного. Поэтому они убили тех двух парней.
0: Да. Я читал об этом.
1: А потом... Потом они убили шерифа.
0: Это ужасно.
1: Весь город был на ногах. Мы добрались до какой-то фермы и решили разбежаться в разные стороны. Арти и Фред спрятались в доме, а я и Мелвин в амбаре.
2: Джон, Джон, тут негде спрятаться, Джон!
3: Господи, их так много!
4: Живые, живые полицейские!
2: Я так просто не дамся, Джон!
3: Мелвин! Мелвин, нет!
1: Мы были окружены. Он приставил пистолет к виску и выстрелил.
0: Жуткое зрелище.
1: Пули свистели у меня над головой. И в тот момент я пообещал Господу, что если Он спасет меня, я стану другим. Потом я сдался властям.
0: Веришь ли ты по-прежнему в Бога?
1: Да. Я верю. Но, наверное, это неправильно вспоминать о Господе только тогда, когда тебе плохо.
0: Иисус сказал, что перед свышерожденным откроется Царствие Божье. Джон, ты должен заново родиться. Ты должен уверовать всем сердцем в Христа и в то, что Он умер за грехи наши. Нет греха, который бы не мог простить Господь. Послушай, что говорится в Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог простит тебя, а Святой Дух поможет тебе измениться к лучшему. Давай помолимся вместе». Джон молился в тот день, прося Бога о прощении. И всю свою оставшуюся жизнь он посвятил Христу и людям.
1: С тех пор, как я принял Христа, я больше не беспокоюсь о завтрашнем дне, ибо я знаю, Господь не оставит меня. Мне очень нравятся вот эти строки из Библии. «Стремлюсь к цели». К почести высшего звания Божия во Иисусе Христе.
5: О, Джон, я так рада тебя видеть.
1: О, Дор, милая моя жена. Как вы? Как вы там?
5: Мы хорошо, хорошо, Джон, хорошо.
1: О, Дор, ты должна побольше отдыхать, ведь ты одна растишь нашего сына. Мне так жаль, что я не могу быть рядом с вами. Но, увы. Былое назад не воротишь.
5: Не переживай. Я спокойна за тебя. Ведь теперь ты с Богом.
1: Я читаю Библию каждый день.
5: Джон, я хочу тебе сказать, что ты изменился. Это видно. Ты изменился в лучшую сторону.
1: Мне надо было раньше тебя послушать.
5: Я тебя прошу. Не надо больше об этом. Господь спас тебя, и это главное. Главное.
1: Дор, я должен сказать тебе...
5: Что?
1: Я признал себя виновным.
5: Как? Джон, но ведь было совершено убийство.
1: Да.
5: Но я думала...
1: Да, я никого не убивал. Но я участвовал в совершении преступления, в результате которого были убиты люди. Значит, я виновен.
5: Но остальные не признали свою вину.
1: Я знаю. Но вдова шерифа получит большую компенсацию, если я признаю свою вину. Она, наверное, тоже в полном отчаянии, как и ты.

0: тогда с тобой будет?
1: Судья вынесет приговор.
0: Джон!
1: Дор! Дор, прошу тебя, я прошу тебя, не волнуйся. Господь со мной, и я верю в Него. Какой бы приговор мне ни вынесли, я приму это во имя Господа.
2: Ожидая приговора, Джон все свое время посвящал изучению Библии. В марте состоялся суд над его сообщниками. Обоим вынесли смертный приговор. Вскоре настал и черед Джона.
3: Сейчас будет вынесен приговор Джону Хоффу. Тот факт, что он признал себя виновным в содеянном, мог бы смягчить приговор, но в данном случае мы имеем дело с очень тяжким преступлением. Я внимательно выслушал показания всех свидетелей, согласно которым в момент совершения преступления вы были в здравом уме, никакой интоксикации, никакого помутнения рассудка. Я вынужден приговорить вас к смерти. Смертная казнь назначена на 11 апреля сего года.
2: Трех приговоренных ожидала смерть на электрическом стуле. Двое из них пали духом и утратили веру, а третий, Джон Хофф, писал всем своим друзьям, знакомым, родным слова Господа Бога.
1: Дорогая Дороти, я верю, Господь поможет тебе смириться с этим. Сердце подсказывает мне, что Бог знает правду, так же, как и ты, и мои родители. Не бойся. Господь даст мне достаточно сил, чтобы все преодолеть. Для каждого, кто верит в Него, у него есть цель в жизни.
2: Прошла первая неделя апреля, оставалось еще 3 дня до казни. Заключенные, в надежде быть помилованными, послали петицию в высший суд. Джон продолжал молиться за спасение утерянных душ, за отца и мать, которые пришли повидать его.
4: Сын, я не понимаю, как они могли приговорить тебя? Это ведь несправедливо.
1: Они просто выполняли свой долг.
4: Я не могу простить их. И Господь не простил бы их, они этого не заслуживают.
1: А кто заслуживает? Что, разве люди, распявшие Христа, заслуживают прощения? Нет. Но Иисус сказал: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят».
4: Прежде чем быть прощенным, надо покаяться.
1: Папа, наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу. Скажу, потому что люблю тебя. И Бог любит тебя. Когда я был еще мальчиком, ты часто выпивал, и это сказывалось плохо на всей нашей семье. Папа, я прощаю тебя за это. Так же, как и Бог прощает меня.
4: Ты хочешь сказать, что я виноват в том, что с тобой произошло?
1: Нет, нет, папа, нет. Я виноват. Но ты виноват перед Господом. Не так ли, пастор?
5: В Библии сказано, что если мы покаемся в грехах наших, то будем прощены. Давайте вместе помолимся.
4: Да, давайте.
2: Молитвы Джона были услышаны. Его отец, мать и сестра приняли Христа как своего спасителя. В высшем суде апелляция была отвергнута, выполнение приговора было назначено на 10 мая. В ночь перед казнью Джон написал своей жене:
1: «Моя дорогая Дороти, здесь наступил вечер, и солнце уже садится. Но для тех, кто верит в него, мрака не существует. Его любовь — это вечный свет в наших сердцах. Я молю Бога, чтобы он помог тебе вырастить Джонни. Воспитай его во Христе.
2: Наступил последний день. В камере у Джона собрались родные — жена, сын, отец, мать и сестра. Это были последние часы.
4: Джон, много людей молилось, чтобы смертный приговор сменили на пожизненное заключение. Чтобы ты мог служить Господу здесь, в тюрьме. Кажется, Бог не ответил на их молитвы. Что же нам сказать тем, кто молился, и чьи молитвы не были услышаны?
1: Я тоже так думал, папа. Но Господь знал, что я уверую в Него только перед смертью.
2: В 16:30 мы все покинули камеру. В это время Джон дописывал свои последние письма. А после ужина мы снова все собрались в камере Джона. Мы говорили о том, что для нас значит Божья любовь.
4: Джон, ты попросил меня позаботиться о твоем сыне, о маленьком Джоне. Пока он не вырастет и не станет достаточно взрослым, чтобы проповедовать Слово Божье. Во имя Господа, я обещаю тебе сделать это. Меня не было рядом с тобой, но я буду рядом с внуком.
1: Славьте Бога! Я прошу вас упоминать в своих молитвах мою жену и сына. Я хочу, чтобы Джонни стал проповедником. Как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим».
2: В 22:00 все покинули камеру. Последующие часы мы провели в молитвах. Врачи обследовали Джона и были очень удивлены его спокойствием. Они предложили ему морфий, но он отказался. Его подготовили к смертной казни и посадили на электрический стул. Джон, хочешь что-то сказать напоследок?
1: Да. Я хочу сказать, что тот, кто верит в него, будет жить и после смерти. Пусть Господь благословит всех тех, кому я причинил зло. Это все. Прощайте, все.
2: Джону было всего лишь 33 года, когда он умер. На его похоронах 5 человек приняли Христа. И с тех пор еще много людей последовало их примеру, узнав историю Джона Хоффа. Дороти воспитала сына во Христе. В ее Библии нашли это письмо Джона.
1: Вечная жизнь – это великий дар. Никогда не сворачивай с этого пути. Воспитай нашего сына во Христе. Пока он не подрастет, говори ему просто, что я с Иисусом. Я благодарю Господа за тебя, за сына. Он знает, как я люблю вас. Скоро, очень скоро, я буду вместе с Иисусом.
6: Молитва Джона была услышана. Семилетний Джонни спустя много лет сам стал отцом и мужем. В послании к Ефесянам, глава 2, 4 и 5 стихи говорится: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Деяния святых апостолов.
3: Глава 11.
4: Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря:
5: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними».
4: Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
6: «В городе Иоппии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, святого, который стал и сказал ему: „Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»
4: Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря:
7: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».
4: Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
3: Глава 12.
4: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал:
8: «Встань скорее!»
4: И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел:
8: «Опояшься и обуйся!»
4: Он сделал так, потом говорит ему:
8: «Надень одежду твою и иди за мною!»
4: Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал:
6: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
4: И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей:
9: «В своем ли ты уме?»
4: Но она утверждала свое. Они же говорили:
3: «Это ангел его».
4: Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал:
6: «Уведомьте о сём Иакова и братьев».
4: Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал:
10: «Это голос Бога, а не человека!»
4: Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл, по исполнению поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
3: Глава 13.
4: В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
11: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
4: Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал:
12: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
4: И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им:
13: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите».
4: Павел, встав и дав знак рукою, сказал:
12: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И так да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».
4: При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали:
12: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли».
4: Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого.
3: Глава 14.
4: В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом:
12: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!»
4: И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски:
14: «Боги в образе человеческом сошли к нам!»
4: И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
12: «Мужи, что вы это делаете, и мы, подобные вам человеки? И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши».
4: И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря:
6: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут».
4: И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.
3: Глава 15.
4: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев:
15: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись».
4: Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
6: «Мужи, братья! Вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
4: Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
16: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
4: Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
16: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы.
4: Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве:
17: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут».
4: Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
3: Глава 16.
4: Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря:
18: «Приди в Македонию и помоги нам».
4: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря:
19: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня».
4: И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря:
3: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!»
4: Это наделало много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
17: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!»
4: И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали:
14: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять».
4: Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря:
17: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!»
4: Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал:
20: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
4: Они же сказали:
17: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
4: И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать:
17: «Отпусти тех людей».
4: Темничный страж объявил о сём Павлу:
20: «Воеводы прислали отпустить вас, итак выйдите теперь и идите с миром».
4: Но Павел сказал к ним:
17: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас».
4: Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились.
3: Глава 17.
4: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что
17: «сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам».
4: И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их. И все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили:
0: «Что хочет сказать этот суеслов?»
4: А другие:
21: «Кажется, он проповедует о чужих божествах».
4: Потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили:
0: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое».
4: Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став, Павел среди Ареопага сказал:
17: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых».
4: Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили:
0: «Об этом послушаем тебя в другое время».
4: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними.
3: Глава 18.
4: После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:
17: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам».
4: И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу:
1: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».
4: И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям:
2: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом».
4: И прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав:
22: «Мне нужно непременно провести

Аквила и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.

0: Есть источник живой, нескудеющий, до краев он наполнен водою, и влечет к себе души он свежестью, совершенством своим, красотою. Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Библия является источником Божьего откровения. Наша вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. И мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на уроки по изучению слова, вдохновенного Богом. Мы продолжаем обзор Библии, и на этот раз мы остановимся на книге Судей. Возьмите свою Библию, откройте ее на 6 главе книги Судей. Мы рассмотрим жизнь человека по имени Гедеон. Мы видели, до того, как Бог начал использовать Гедеона, чтобы сокрушить мадианитян, он давал ему подтверждение разными удивительными способами. Мадианитяне были языческим народом, который завоевал детей Израилевых во дни Гедеона. В этой истории мы видим, как Бог прежде всего желает утвердить Гедеона. В 6-7 главе книги Судей мы увидим, как Бог утверждает Гедеона перед собой. Возможно, вы назовете это вызовом вере Гедеона. И есть тому пример. Чтобы доказать его веру, одно из первых дел, которые Бог велел совершить Гедеону, было таким. Отец Гедеона был одним из отступников. Он построил алтарь Ваалу, одному из языческих богов.

0: Господь Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты взял лучший топор твоего отца, пошел, привязал быка к тому алтарю и стянул бы его вниз. Потом подойди к идолу твоего отца, разруби его топором и сделай костер. Потом принеси в жертву топор, сожги его в огне, пусть это будет жертва всесожжения Господу. Иди и сделай это с идолом твоего отца». Ну как, было это вызовом? Я склонен думать, что да. Некоторые люди считают, что есть некая структура власти, в соответствии с которой ты всегда должен делать то, что говорит твой отец. Писание говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Я не думаю, что это относится к тому времени, когда ты стал взрослым. Тебе не нужно по-прежнему повиноваться своим отцу и матери. Ты должен почитать и уважать их, но ты не должен повиноваться им во всем. Много раз в Писании Иисус говорит: «Если вы не желаете поставить меня на первое место превыше вашего отца или матери, вы недостойны меня». Иисус призывает нас поставить его превыше наших родителей. Вот тому классический пример. Гедеону было сказано разрушить и осквернить идола его отца. Гедеон сделал то, что Бог велел ему сделать. Он повиновался Божьему повелению совершенно точно. На следующее утро, когда городские жители проснулись и увидели, что случилось с алтарем и их идолом, они стали спрашивать: «Кто это сделал?» Они получили ответ: «Это сделал Гедеон». Горожане захотели убить Гедеона, потому что он оскорбил их бога Ваала. Но произошла интересная вещь. Сам его отец стал защищать своего сына. Отец встал на защиту Гедеона и сказал всем этим людям: «Да вас нужно просто убить за то, что оскорблен Ваал, потому что если он бог, пусть сам себя защищает». По этому случаю Гедеону дали прозвище Иераваал, что означает «пусть Ваал защитит себя сам». Великим утверждением богом Гедеона был тот момент, когда Бог повелел ему привести в порядок иудейскую армию. Это одна из величайших историй Ветхого Завета. После подтверждения и утверждения Гедеон вел армию из 32 тысяч человек на сражение с мадианитянами. Когда они уже были в пути, Бог сказал: «Гедеон, у тебя слишком много людей. Если ты завоюешь мадианитян такой армией, то ты, пожалуй, подумаешь, что вы победили врага из-за вашего количества. Я хочу, чтобы ты, Гедеон, поднялся и произнес небольшую речь. Ты поднимешься и скажешь: если кто-то боится, идите домой, вы нам не нужны». Помните, в 20 главе Второзакония Моисей говорит: «Если ты собираешься сразиться с врагом, а враг сильнее тебя, поупражняй свою веру, встань и скажи людям: если вы объявили помолвку или недавно поженились, вас могут убить. Тогда кто-то другой женится на вашей невесте. Это неправильно. Идите домой. Если вы насадили виноградник и еще не собирали с него плоды, кто-то другой может сделать это, если вас убьют в битве. Поэтому идите домой. Вы не нужны нам». Там было перечислено несколько других подобных категорий. Здесь Дух Святой предлагает это место Писания Гедеону, когда армия во главе с ним выступили на сражение в количестве 32 тысяч человек. Вот Гедеон поднимается и говорит: «Все, кто боится, идите домой». И 22 тысячи человек ушли домой. Теперь он шагал с 10 тысячами воинов. Бог сказал: «Гедеон, у тебя слишком много людей. Если ты выиграешь эту битву с 10 тысячами человек, то подумаешь, что это произошло благодаря вашему количеству. Поэтому, когда вы спуститесь вон к той реке, Гедеон, я хочу просеять их для тебя». Когда они спустятся к реке, они будут очень хотеть пить от долгого перехода. Тех, которые снимут свои рюкзаки и лягут на берег, чтобы напиться, поставь в одно место. Но те, которые жаждут сразиться с мадианитянами, будут лакать воду, чтобы напиться, поставь их поодаль. 9700 человек легли на берег, чтобы напиться. Бог сказал: «Скажи им идти домой, они нам не нужны. Но с теми 300, которые лакали воду, я предам мадианитян в твои руки». Все оставшиеся составляли менее 1% от первоначального количества армии. Теперь мы видим красивое применение этой истории и красивое учение. Мы увидим, как это будет приведено в исполнение и использовано на практике самим Господом еще при его первом пришествии. Богу не нужно апатичное большинство. Никогда не было нужно. Богу нужно посвященное меньшинство. Бог не использует апатичное большинство. Бог использует посвященное меньшинство. Именно этот урок мы извлекаем, когда видим, как армия Гедеона была урезана с 32 тысяч до 300. Еще Бог подтверждает веру Гедеона через план битвы, благодаря которому мадианитяне потерпели поражение. Я попытаюсь пояснить этот план. Завоевание мадианитян на самом деле не было таким сверхъестественным чудом, как в случае с Деворой, победившей хананиян. Там имело место сверхъестественное чудо, которое принесло смятение в ряды 900 железных колесниц Сисары. Я верю, что это было вмешательство с неба. Я на самом деле верю в чудеса. Еще я верю, что, читая Священное Писание, каждому приходится выбирать, верить или не верить в сверхъестественные вещи. Но не все чудеса были сверхъестественными. Я не думаю, что завоевание Гедеона мадианитян было сверхъестественным чудом. Победа Гедеона требовала великой веры, огромного мужества и красивого плана. Мадианитяне разбили свой лагерь в долине, где было очень темно. Темнота была такой густой, что невозможно было увидеть собственные руки, поднесенные к лицу. Бог повелел Гедеону взять его 300 воинов, разделить их на 3 команды, по 100 человек в каждой. Потом разместить их на 3 позициях – северной, западной и восточной сторон мадианитского лагеря. Гедеону дали ясные инструкции, которые он передал своим людям. Это удивительный урок по лидерству. Гедеон сказал: «Все должно быть сделано так, как это делаю я. Вы делаете то, что сделаю я. Это настоящее лидерство». Все эти мужчины были абсолютно посвящены друг другу. В левой руке они держали подобие кувшина, который скрывал факел. В правой руке у них был рог. Когда Гедеон подал сигнал, они разбили свои кувшины, свои сосуды, которые скрывали факелы, и освободили 100 факелов. Потом они начали дуть в 100 рогов. Потом они закричали: «Меч Гедеона и Господа!» Это происходило одновременно со всех 3 сторон лагеря. Если бы вы были мадианитянами, спящими в кромешной тьме, что бы вы подумали, когда, проснувшись от треска 100 разбиваемых кувшинов, вы бы увидели 100 пылающих факелов и услышали 100 ревущих рогов и крики сотни мужчин, кричащих с северной стороны вашего лагеря? А если то же самое происходит на северной и южной стороне? Наверное, вы бы решили, что вас окружила великая армия Гедеона. Теперь-то мы знаем, что это были всего лишь 300 посвященных воинов. Это было исполнение обещания Моисея, которое он дал в книге Левит: «Сто из вас прогонят тьму». Это обещание исполнилось здесь буквально. Мадианитяне думали, что они окружены. Не забудьте, что в долине была кромешная тьма. Они были в безумной панике и в темноте стали убивать друг друга. Люди Гедеона погнали их вон из долины. Они гнали паникующих мадианитян, как скот. В это время и остальные солдаты, которые оставили армию Гедеона, возвратились и присоединились к сражению. Когда битва почти выиграна, нетрудно найти людей, которые захотят поучаствовать в ней. Все, кто ушел домой, вернулись, и все вместе они полностью уничтожили мадианитян, подчинив себе всю мадианитскую конфедерацию. Победа над мадианитянами описана в одном из самых красивых стихов Ветхого Завета. Там сказано: «И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство». Такой красивый стих: «Всякий на своем месте». Видите, вот причина, по которой Гедеону было необходимо просеять апатичное большинство ради посвященного меньшинства. Ему требовалось 100% людей со 100% посвящением. Это красивая картина Церкви Божией сегодня. Богу не нужно апатичное большинство. Ему нужно посвященное меньшинство в теле Христовом, которое будет стоять всякий на своем месте. Если бы Бог смог поставить всякого из нас на свое место и использовать тот духовный дар, который был ему дан, тогда при 100% посвящении и преданности мы смогли бы обратить всех врагов в бегство в ад. Я верю, что это и есть исполнение пророчества, которое представляет собой эта красивая битва, когда Гедеон поразил мадианитян. Это был, возможно, последний раз, когда Бог подтвердил веру Гедеона. Когда вы будете изучать характер Гедеона, смотрите на его веру. Обратите внимание, как Бог подтверждает, утверждает и строит веру Гедеона через его ободрение и поддержку. Посмотрите, как Бог доказывает веру Гедеона, когда он бросает ему каждый вызов. Последний вызов – это план битвы, которая закончилась победой. Есть и другие судьи в книге Судей. Иифай был одним из них. Он являлся незаконно рожденным ребенком. Его ненавидели братья до тех пор, пока страну не завоевали аммонитяне. Потом, когда им понадобились военные таланты Иифая, братья обратились к нему и просили его стать их освободителем. Иифай совершил несколько поступков, которые мы можем принять во внимание в своей духовной жизни. Об одном из них, клятве Иифая, мы и поговорим. Перед отправлением на битву с аммонитянами он совершил перед Богом такую клятву: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение». Первое, что увидел Иифай, была его маленькая дочка. Он был разгневан на то, что поклялся таким образом. Я думаю, что урок этой истории в следующем. Бог не несет никакой ответственности за то зло, которое совершает мир во имя добра и Бога. Бог не просил от Иифая этой клятвы. В гражданской войне Иифай победил ефремлян. Некоторые из них спасались бегством через реку Иордан. Иифай взял их в плен. Он не мог определить, кто из пленных был другом, кто предателем, потому что все они были евреями. Поэтому он повелел им: «Говорите шибалет». Ефремляне имели небольшую странность, легкий акцент, как тот, который имеем мы, если живем в разных частях страны. Они не могли выговорить букву «ше», поэтому говорили «сибалет». Иифай обезглавил 42 тысячи тех, кто не мог выговорить «шибалет». В настоящее время похожее явление имеет место на уровне наших теологических взглядов. Мы говорим людям: «Скажи шибалет». И если он не говорит это так, как говорим мы, то с нашей стороны появляется презрение. У нас имеется этот скрытый теологический девиз. Мы нажимаем на кнопку «Отвержение», потому что они говорят шибалет не так, как мы. Я верю, что Писание увещевает нас знать, в кого мы верим, а не во что мы верим. Иногда мы уделяем слишком много ненужного внимания, говоря «Я знаю, во что я верю». Апостол Павел говорил «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». И опять книга Судей имеет свое реальное применение в нашей духовной жизни. Это применение к личной жизни каждого верующего, к жизни целого народа и множеству уроков для использования, данных нам через биографии героев книги Судей. Прочитайте книгу Судей сами и примите ее уроки лично для себя. Найдите уроки для своей страны. Найдите применение Писания, когда вы встретите самого себя на его страницах, во всех этих красивых личностях, судьях, книги Судей. Дорогой радиослушатель, к кому ты себя относишь в большей мере? К апатичному большинству или к посвященному меньшинству? Мы видим, что в армии Гедеона каждый посвященный воин был на своем месте. Знаешь ли ты, что у каждого христианина есть свое место в теле Христовом? Бог дал тебе определенный духовный дар, и есть нечто, что Бог хочет, чтобы ты сделал для Него. Это можешь сделать только ты, и только от тебя Бог ожидает этого. Для этого Бог и дал тебе твой духовный дар. Ты не знаешь его? Ты не знаешь, что Бог ждет от тебя? Тогда давай спросим об этом у Бога прямо сейчас. Дорогой Небесный Отец, мы склоняем перед Тобой наши сердца, и мы в смирении просим Тебя, помоги нам, Господь, узнать о том духовном даре, который дал Ты каждому из нас. Помоги, Господь, узнать о той воле, которую Ты имеешь к жизни каждого из нас. И открой, Господи, что хочешь Ты сделать через меня. Я желаю подчиниться Тебе, и я желаю, чтобы через меня Ты совершил волю Твою и сделал то, что угодно Тебе. Я это молю Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Наша программа подошла к концу. Люди, люди, помыслите тщательно, водоемов худых не ищите, ведь не в них, во Христе ваше счастье, в нем вы жажду свою утолите. Он источник живой, нескудеющий, до краев он наполнен водою. Всех людей наделить хочет светлостью, совершенством своим, красотою. Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.
2: Творец миров, Господь сказал, да будет свет, и наступило утро. В душе моей неверья нет, все Бог устроил мудро. Он создал солнце и луну, живое все на свете, чтоб на природу я, взглянув, следы Творца заметил. Какая радость на лугу цветами любоваться! Я счастлив ныне, что могу расти и удивляться.

неувядаемые цветы. Все пройдет, пронесется, как сон, точно тающий снег и вода. Но любви вековечный закон унесу я с собой навсегда. Мы на землю приходим на время научиться любить и страдать. От плодов унесем только семя, чтобы в мире ином расцветать. Расцветаем мы неувядшим цветом на незримых нетленных полях, и, упившись божественным светом, тайну жизни найдем в небесах.

Не знают Бога. Не знают люди Бога. Странно. Их обличит животных стадо. Вол знает, кто его владетель. Отца и мать все знают дети. Весною ранней знают птицы, что время к гнездам возвратится. А блудный сын зимой и летом вдали от Бога бродит где-то. Летят скворцы свои скворешни, пора бы и тебе, о грешник, от сна греховного проснуться, лицом к Иисусу повернуться.

я молю. Что-то страшное чувствую я, что-то грозное в мире творится, будто тучей нависла беда, будто что-то сейчас разразится. Ты давно мне об этом сказал, дал мне знак, чтобы мне восклониться. Ты готовил меня, назидал, дал мне время, чтоб жить и молиться. Ты сказал мне: о, радостно будь, когда кончатся дни испытаний. Почему же сжимается грудь? Вместо радости снова страдание. О, всевидящий Бог, ты наш друг, ты поймешь нашу грусть и печали. Мы боимся, чтоб в бедствии круг наши ближние вдруг не попали. Наша грусть и тоска от тебя, в ней любовь, что дана нам от неба. О, помилуй, помилуй меня, дай любимым от вышнего хлеба. Возлюби их, как любишь меня, как и мне ты прости согрешенья. О, я знаю, я верой полна, что имеешь о них сожаленье. Ты мне дал их, земных, чтоб любить, потому мое сердце тоскует, до последнего вздоха молить и просить о возлюбленных будет.

Вера, надежда, любовь. Горя, страданий, отчаяния полны, моря житейского бурные волны, брызги их слезы и кровь. Но человеку в юдоле томленья чудные сестры даны в утешенье. Вера, надежда, любовь. Первая в доле суровой, унылой, к людям приходит могучею силой, светом небесным полна. И, ободряя усталой душою, вера приносит им твердость с собою, гонит сомненья она. В бедах, печалях, в тоске бескорыстной светит вторая звездой путеводной, гонит отчаяние гнет. Смотрим вперед мы с надеждой смелее, темная даль и ясней, и светлее, легче нам бремя невзгод. Третья сестра — это Божье дыханье, с ней не страшны никакие страданья, храм ее — наши сердца. В ней сострадание, жалость, участие, в ней красота, всепрощенье и счастье, царство любви без конца.

Христос и горы. Не сшедший с высоты, ты не раз на горы восходил. Об этом мы в Евангелии читаем. И там, с любовью руки простирая, утомленных и жаждущих живой водой поил. Когда в пустыне одного тебя, князь ада сил, взвел на весьма высокую там гору, всю славу царств в момент представив взору, тебе все дам, сказал, мне поклонись, ты отразил. Однажды в городе своем читал пророка ты, Иеговы дух на мне, я им помазан. Тебя же все, чей дух злобою связан, ненавистью кипя, рвалися свергнуть с высоты. Ходя по улицам и видя гибнущий народ, ты проповедовал им вечное блаженство. Ты звал людей к высотам совершенства, чтоб уподобить нас тому, кто на небе живет. С учениками ты идешь на гору Елеон. Печаль гнетет тебя при виде храма. Твой взор узрел ужаснейшую драму. Христа отвергнув, град Салима будет разорен. Поруганный, оплеванный, скорбящий мой Иисус, неся свой крест, зашел ты на Голгофу, оставлен Иеговой Саваофом и робкими друзьями, что плелися в Эмаус. Но в третий день воскресший Божий Сын являлся 40 дней и укрепляя, своих ты на гору собрал, прощаясь, поднял их павший дух. Бодритесь вы, я властелин. Я снова к вам приду. Вы ждите, бодрствуя меня. На Елеоне станут мои ноги. Настанет царство мира, царство Бога. О том восторженно вселенной звоны звонят. Настанет вечный славный день. Бодрись, мой брат и друг. Тогда исчезнут испытаний горы. Рассеется, минует страх и горе, не будет уж бушующего моря, и свет и радость будет царствовать вокруг.

всему научит. Последняя струя колодца, урок последний не по книгам. Чем меньше жить мне остается, тем жизнь прекрасней с каждым мигом. Я счастлив, коль чирикнет птичка, коль небо расцветет закатом, хоть поздно найдена отмычка ко всем находкам и утратам. Пусть продолжается гонение, и враг поносит грязным слогом. Я полюбил уединение наедине с незримым Богом. Я знаю силу зла земного, оно как язва, как уродство, но было, есть и будет слово, как высший дар, как благородство. Я будто в крепости, врагами она не будет осажденной, и я пойду вперед лугами под старость, как новорожденный.

Вартимей. На окраине дороги, по пути в Иерихон, Вартимей, слепец убогий, каждый день сидел там он. Проходили люди мимо, богачи и бедняки, кто-то лепту клал незримо в длань протянутой руки. Скудна милость человечья, подаяние гроша, жаждала отрады вечной утомленная душа. Слышит шум, он многолюдный. Что такое впереди? Это шел Спаситель чудный, вот по этому пути. Вартимей его не видел, он людей о нем спросил. «Милостив будь, сын Давидов!» — закричал, что было сил. И услышал благодатный тот сердечный вопль слепца. Исцеленья — дар бесплатный, он имеет от отца. Подвели к нему слепого. «Что ты хочешь, Вартимей? Чтобы видеть, ради Бога, не лиши любви твоей!» И прозрел слепец несчастный, и увидел он в тот час лик божественный, прекрасный, взор Господних светлых глаз. Приумолкла на минуту многолюдная толпа. Видят, что не оттолкнута сокрушенная мольба. По пути через город здешний шел Христос в Иерусалим. Вартимей, слепец прозревший, пожелал пойти за ним. «Воззови, и он ответит, и тебе, мой друг слепой, путь пойдет твой в новом свете, за Христом, не за толпой».

звучно звучало, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной. Свет ее освещает нетленный. Выйди в лес, помолись пред закатом, ели, сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом. Естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мысли новых возникнет страница. Есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он, Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложь похвалится властью собой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точная окажется мерка. Никогда не скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершенью.

Когда одолеет бессонница, когда одолеет бессонница, и долгая ночь впереди, душа к искупителю клонится, как дочь к материнской груди. К нему, милосердному пастырю, несу я проблемы мои, он лечит магическим пластырем божественной, чудной любви. И в эти часы и мгновенья я вновь вспоминаю о том, как дал Иисус мне спасение и место под старым крестом. Смотрю, а рассвет уже крадется, распевами птичек звеня, и горечи все, неурядицы, ушли далеко от меня.

Гимн в ночи. Каждый день мы умираем снова, через смерть проходит бытие. Господи, скажи нам только слово, слово вечное Твое. Ничего не ждем и не умеем ждать от жизни в том краю, где все горестнее и больнее убивают жизнь Твою. Будет Пасха, поздно или рано, а теперь страдание всего. Вся земля теперь болит, как рана, рана тела твоего.

Чудесные звезды. Синяя ночь спустилась над миром, а над землею одна лишь звезда. Может быть, кто-то прощается с нами, может быть, это Иисуса слеза. Кто ты? Ответь, негасимое счастье! Кто ты, чудесного света звезда? Может, когда-то весь мир озаряя, так же светили Иисуса глаза. Алый рассвет принесет нам надежды, цветом зеленым зажгутся леса. Может быть, в этом прекрасная тайна, может быть, это Иисуса краса. Светит над нами звезда золотая, светом отводит от мира беду. Может быть, завтра услышим мы голос: «Все я исполнил, и вот я иду».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Рассказ для детей, специально для сестры.
1: Где взять благодарное сердце? Сегодня Алёша первый раз был в воскресной школе. Пригласил его туда одноклассник Давидка. Как здорово было в этой школе! Сколько он смог узнать за 2 часа, которые пролетели так быстро! Да и учительница была такая добрая. Каждому мальчику и девочке подарила по очень красивой открытке, где была нарисована кисть винограда и написаны слова. «Я есть лоза, а вы — ветви». Правда, Алёша не мог понять, почему так написано, но учительница очень понятно объяснила, что Господь Иисус с любовью держит каждого человека, верующего в Него, подобно тому, как виноградная лоза держит веточки, на которых вызревает очень вкусный, сочный и полезный виноград. Впервые Алёша узнал, что люди имеют разные сердца. Конечно, не те, что перекачивают кровь по сосудам к органам тела. Учительница сказала, что эти сердца рассказывают другим о человеке поступками, которые он совершает, и даже его речью. Она рассказала, что сам Творец поведал об этом на страницах Библии. Бог, создавший людей, хорошо видит их сердца. Он назван сердцеведцем. О, это было очень интересно! Алёша внимательно слушал рассказ учительницы. Все люди ушли от Бога и живут сами по себе. Их жизнь стала неправильной без мудрого и доброго Создателя. Люди стали грешить, то есть совершать плохие поступки. И грех испортил их сердца. Оказывается, есть сердца лукавые, каменные, коварные. Все это крайне испорченные человеческие сердца. Но есть и другие, нежные, чистые и благодарные. Самое лучшее сердце — это сердце, очищенное Господом Иисусом и способное благодарить своего Спасителя за все-все. Алёша погрустнел. Оказывается, у него нет такого сердца. Ах, как было неприятно ему и очень жаль, что его сердце относилось к первой категории крайне испорченных. Теперь в его голове завелась волнующая его мысль, как же получить, и притом поскорее, благодарное сердце. Всю дорогу домой он думал о благодарном сердце. «Человека с таким сердцем особенно любит Иисус Христос», — сказала учительница. Алёша вздохнул, как только вспомнил эти слова. «Но кто не хочет быть любимым, да еще самим Господом Иисусом?» Входя во двор, Алёша увидел маму, которая мыла окно на веранде. Лучи весеннего солнышка играли в ее волосах, чудесно обрамляя всю мамину голову теплым и ясным светом. — Какая ты красивая, мамочка! — воскликнул Алёша и махнул маме рукой. Мама удивленно вскинула брови и улыбнулась. — Неужели? Ну и ну! Я думаю, сыночек, просто весна идет, и все люди становятся красивыми. Смотри, солнце какое яркое и теплое, а ты... Что-то грустный или нет? Поделись с мамой, что ты узнал в этой самой воскресной школе. Мама нежно прижала к себе Алёшу и чмокнула его в щеку. — Сейчас обедать будем, папа уже дома. — Так о чем ты узнал в школе? Алёша присел на краешек стула и раскрыл папку, в которой лежала подаренная учительницей открытка и маленькая книжечка с названием «Какое у тебя сердце?» «Вот, мам, посмотри! Правда красивая открытка? Это не просто лоза. Я тебе потом расскажу о ней. Мама, а ты знаешь, какое у тебя сердце?» «То есть как? Какое?» Сердце как сердце, человеческое. Пока оно меня не беспокоит. Здоровая, думаю. Нет, я не о том. Люди имеют разные сердца. Учительница, тетя Рита, сказала, что очень хорошо, когда у человека благодарное сердце. И именно с таким сердцем человек всегда доволен и счастлив. Но самое главное, такое сердце очень нравится Господу Иисусу. Ах, вот что! Я и не задумывалась об этом, сынок. А что, тебе понравилось в школе? Ты уже с кем-нибудь подружился там? А что еще говорила тетя... Тетя Рита? Кажется, ты так назвал учительницу. Она много рассказывала об Иисусе Христе. Мы пели песни. А потом тетя Рита прочитала рассказ из журнала «Тропинка». Знаешь, мам, этот журнал так назвали, потому что он помогает найти правильную тропинку к Иисусу. Но самое главное, я хочу иметь благодарное сердце. Только не знаю, как это сделать. А ты, мама, хочешь нравиться Иисусу? О чем это вы тут беседуете, дорогие мои? Кому это должна нравиться мама? Входя в комнату, вмешался в разговор отец. Она очень нравится мне, потому я женился на ней. Так, милая? Подожди, Саша, у сына серьезный вопрос. Он хочет иметь чистое, благодарное сердце. Сегодня он был в воскресной школе. Давид за ним зашел. И я отпустила его. Словно извиняясь за самостоятельно принятое решение, мягко остановила мужа Ирина. Все уселись за стол, на котором уже стояли тарелки с аппетитно пахнущим куриным супом и любимым семейным пирогом с грибной начинкой. Приступая к еде, отец одобрительно поддержал сына. «Благодарное сердце, значит? Я думаю, это очень хорошо и не так сложно». Вот что, Алеша, есть два волшебных слова «пожалуйста» и «спасибо». Не забывай о них, и будешь всегда вежливым и благодарным. Правда просто? Попробуй-ка с понедельника. Алеша слушал папу и думал. Все он говорит правильно, только совсем не это имела в виду тетя Рита. Эти волшебные слова я знал и раньше. Но чистое, благодарное сердце — это что-то совсем другое. Это что-то очень, очень прекрасное. Но прерывать папу ему не хотелось. Да и не знал еще Алеша, в чем же сила благодарного сердца и его истинная красота. Он только как-то необъяснимо чувствовал, что не в словах тут дело. Конечно, тетя Рита знает секрет благодарного сердца. Я обязательно спрошу ее в следующее воскресенье. Ах, как долго ждать, думал мальчик. Всю неделю Алеша старался следовать папиному совету. Если он о чем-то спрашивал родителей, то неизменно добавлял «пожалуйста», и старался изо всех сил не забывать сказать спасибо маме, учительнице и даже своей соседке по парте, очень вертлявой Маринке. Но вот уже три раза он был осмеян за свою вежливую благодарность. Во вторник одноклассник Гришка принес в класс мышонка, который жалобно, едва слышно попискивал и шуршал в его портфеле. На перемене Гришка пугал девчонок и громко хохотал, когда они в рассыпную и с визгом разбегались от него, держащего мышонка за лапку. Алеша решил помочь бедному мышонку и вступился за него, обратившись к Грише с просьбой. — Гриша, ну зачем ты мучаешь его? «Пожалуйста, отпусти мышонка, ну, пожалуйста, выпусти его в траву. Я тебя очень прошу, и девочек не пугай». На это Гришка дал ему щелбан и обозвал хлюпиком и мышиным заступником. А девчонки теперь хохотали над ним, потому что на его лбу вздулась шишка. Алеша страшно огорчился и почувствовал себя совсем несчастным неудачником. В среду на уроке рисования произошел тоже печальный для Алеши случай. Учитель позволил рисовать на свободную тему. Алеша решил нарисовать Ноев ковчег, о котором узнал в воскресной школе. Он разложил свои краски, поставил мензурку с водой и принялся рисовать. Маринка тоже вовсю старалась. На альбомном листке расцветали ромашки, весело заполняя зеленую лужайку. Вдруг она резко повернулась к соседке на задней парте и локтем смакнула мензурку, смутной от перемешанных красок водой. Вся эта коричнево-сине-желтая муть выплеснулась на Алешин рисунок и залила его. У Алеши от ужаса перехватило дыхание, и он вырвал из альбома лист с Маришкиным рисунком, смял его и бросил в нее. «Вот тебе! Вот тебе! Ты испортила мой ковчег, противная вертушка!» Вода стекала с листка на брюки и тут же впитывалась. Учитель велел Алеше выйти и смыть с брюк краску. Когда Алеша вернулся, Маринка, вытирая кулачком слезы, всхлипывала, но ему совсем не было жаль ее. Он отвернулся и до конца занятий не разговаривал с ней. А в пятницу... О, лучше бы не было этой пятницы! Этот день стер все последние старания Алеши приобрести чистое, благодарное сердце. А произошло вот что. Папа попросил Алешу после школы почистить у кроликов, на что Алеша ответил: «Мне нравится убирать кроличьи домики. Обязательно, папа, я это сделаю. Придешь с работы, у кроликов будет чистота». Собираясь в школу, Алеша поделился с мамой своим желанием. Ему очень хотелось иметь кроссовки, такие, как у Семена, соседского мальчика. Мама обещала после работы зайти в магазин и посмотреть. Алешу это очень обрадовало. На уроке русского языка, когда учительница начала проверять домашнюю работу, Алеша вспомнил, что не сделал этой работы. От страха получить двойку он сказал учительнице, что забыл свою тетрадь дома. Недолго думая, Валентина Ивановна отправила его домой за тетрадью. Алеша вышел из класса, но за дверью растерялся. Что делать? Ведь тетрадь лежит в портфеле. Он снова вернулся в класс и сознался, что не сделал работу. И учительница поставила двойку в дневнике. Это была первая его двойка в последней четверти. Ему было стыдно и горько и за обман, и за двойку, конечно. После уроков он было уже направился домой, как ребятам из параллельного класса вздумалось играть в футбол. Алёше предложили встать в ворота, и игра началась. Так прошло около 2 часов. Алёша играл великолепно, как отозвались о его игре одноклассники. Он возвращался домой в приподнятом настроении. Подходя к дому, Алёша увидел маму, идущую из магазина с покупкой. Это были обещанные ему кроссовки, только совсем не такие, как у Семена. У Алеши сразу пропало настроение. «Я же просил другие, мам! Эти мне совсем не нравятся!» «Но другие гораздо дороже, и притом не было твоего размера, сынок. Если не было, то и не нужно было брать эти. Я их все равно не буду носить. Посмотри, какие они уродливые!» Совсем не думая о том, что он обижает маму, Алеша повернулся и пошел в свою комнату. Он читал «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, когда в комнату вошел папа. Взяв книгу из рук сына, он закрыл ее и положил на стол. «Значит так. Сегодня ты отличился особо. Двойка по-русскому. У кроликов совершенная чистота, и вдобавок ты посмел обидеть маму? Подумай над своим поведением, Алексей. ты уже достаточно взрослый, чтобы делать выводы самому. Алеша лежал в кровати и никак не мог заснуть. Сегодня он окончательно доказал себе, что у него ничего не получилось с чистым и благодарным сердцем. Он вздыхал и ворочался в постели. Наконец, мысль о том, что он через день увидит тетю Риту, и она, возможно, поможет ему в его трудной ситуации в поиске чистого и благодарного сердца, принесла ему небольшое успокоение. Утром он попросил у папы прощения за невыполненное обещание и, обняв маму, ласково сказал, что сожалеет о своих словах и кроссовки носить будет. Родители простили сына, и в семье снова водворился мир. Воскресенье! Наконец-то оно наступило! Алеша шел вместе с Давидом в воскресную школу. Ему очень хотелось поговорить с тетей Ритой. Весь урок Алеша смотрел на часы, которые висели на противоположной стене, и даже интересные рассказы учительницы не могли отвлечь его мысли от предстоящего разговора, который, как надеялся Алеша, откроет ему тайну получения чистого и благодарного сердца. Подождав, когда все ребята выйдут из класса, Алеша подошел к учительнице и задал свой важный вопрос. «Тетя Рита, скажите, а где можно взять чистое, благодарное сердце? То есть как его получить? Я так старался всю неделю, но...» Учительница внимательно посмотрела на мальчика и предложила ему сесть рядом с ней. Несколько секунд она сидела молча, склонив голову. Потом, медленно выговаривая каждое слово, произнесла. «Для этого нужно сделать три очень важных и серьезных шага, Алеша. Первый шаг — это покаяние. Это значит, нужно признать себя грешником, неспособным своими силами стать лучше настолько, чтобы исполнять все так правильно, как этого желает Господь. Второй шаг — это ежедневное чтение Библии. Согласись, тебе нужно знать, что нравится Господу, а что нет. Есть вещи и поступки, которые Господь ненавидит. Библия будет учить тебя, как отличать истинно доброе от плохого. Третий шаг — это молитва. Молиться — значит разговаривать с Иисусом Христом обо всем, что тебя интересует, волнует или печалит. Ты не должен забывать, что Иисус — самый лучший твой друг. Он тебя всегда поймет и поведет тебя самым верным и добрым путем. Именно на этом пути ты приобретешь чистое, благодарное сердце, Алеша. Другого пути просто нет. Алеша слушал очень внимательно тетю Риту. Ему было теперь все понятно, и его мальчишеское сердце очень желало пойти этим путем, путем приобретения благодарного сердца, способного делать только угодное Господу Иисусу. Он смотрел на тетю Риту, совсем не собираясь покидать класс. Наконец он понял, что ему нужно сделать. «Тетя Рита, я хочу сделать первый шаг. Я хочу, чтобы Иисус простил меня и стал моим лучшим другом. Можно? Прямо сейчас?» Глаза учительницы стали влажными. Алешина желание было искренним и сильным. Очень серьезно она восприняла желание мальчика. «Ты желаешь покаяться, Алеша?» «Конечно же можно. И прямо сейчас. Для этого лучше встать на колени и в смирении прийти к Господу». Алеша и учительница склонились на колени. В пустом классе зазвучал слегка дрожащий мальчишеский голос. Алеша впервые в своей жизни говорил с Творцом неба и земли. Он многого не знал и не понимал еще, но в его груди трепетно билось юное сердце, в которое упала искра Божьей любви и зажгла в нем жажду чистой и новой. жизни. После Алешиной молитвы полилась молитва учительницы, молитва благодарности Господу за прощение и принятие Алеши в число Божьих детей. Встав с колен, тетя Рита обняла Алешу. «Вот ты и сделал свой первый, очень важный шаг. А тебе радуется все небо, Алеша, ведь ты принял в свое сердце доброго и мудрого пастыря. Вы думаете, что у меня все получится, и сердце мое будет чистым и благодарным теперь всегда? Для этого тебе нужно трудиться каждый день. Но теперь ты не один, и на твой вопрос ты ответишь сам. Вот, прочитай этот стих. Читай вслух». И тетя Рита указала ему место в Библии. Алеша громко прочел короткое, но сильное утверждение для своего нового сердца. «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе».
0: Анна Лукс, США.

0: три основных обязанности на каждый день.
1: Размышления Петра Воронс.
0: Думаю, что каждый человек имеет три самые важные обязанности в каждодневной своей жизни. Человеку нужно сказать, что необходимо, сделать, что необходимо, с терпением сносить то, что необходимо. Людям дан язык, как средство для общения друг с другом. Первое повеление человеку, которое дал ему Бог после сотворения, гласит: «Наполняйте землю и обладайте ею». Чтобы исполнить это повеление, необходимо взаимопонимание и взаимодействие. Этому должны содействовать и слова, произносимые нами. После потопа от племени Ноева распространились народы по всей земле. На всей земле был один язык, одно наречие. А когда они стали строить башню, что не было угодно Богу, тогда Он смешал языки, и не стали люди понимать друг друга. Работа у них встала. Чтобы строить жизнь, необходимо взаимопонимание, для чего и дан язык. И от его правильного употребления многое в жизни зависит. Словом можно ободрить человека, словом можно глубоко ранить. Радость человеку в ответ уст его, и как хорошо слово вовремя. Притча 15:23. Не только в этой жизни многое зависит от слов, сказанных нами, но слова наши связывают нас с будущностью. Христос, уча народ, сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12:36-37. Итак, язык дан людям для взаимопонимания, но не для раздора и разделений. Поэтому и сказано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам 4:6. Христос в своей нагорной проповеди называет миротворцев блаженными и ставит их под обетование, ибо они будут наречены сынами Божьими. У миротворцев и речь должна быть мирная. В прошлом я слышал свидетельство об одном служителе церкви. Все, что он говорит, мягко ложится на сердце. Как мы все с вами нуждаемся в таком наречии, притом каждый день. Русская поговорка гласит, а точнее в книге притчи, 25 главе, 15 стихом написано: «И мягкий язык преламывает кости». Мы кости ломать никому не собираемся, но склонять сердца слушающих нас к добру важно. Вторая обязанность – это сделать то, что требует от тебя жизнь. Слово к делу не прикрепишь, даже при самом приятном высказывании. 10 стих Псалма 89 в переводе Лютера звучит так: «Жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80 лет. Если эти годы прошли в благоденствии, то это благоденствие стоило много усердия и труда». Всегда я был склонен к словам этого перевода. Соломон пишет: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Перечень дел у человека весьма большой. Стоит только прочитать притчи 31 с 10 по 31 стих, где сказано о всех делах добродетельной жены. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и рочную служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности, и да прославят ее у ворот дела ее. К перечню дел относится и то, чтобы вовремя встать и умыться, вовремя побриться, постричься, убраться, переодеться, Об этом напоминает апостол Павел Тимофею. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Далее Слово Божие напоминает нам, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Яков приводит в пример Авраама. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Перечень можно продолжить, но в конце этой мысли хочу сказать, нельзя рассчитывать на благословение в безделии, но наоборот, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, а после усердного труда и сон приятен. И третье, самое трудное – сносить все, что нужно, и остаться в вере. Христос взял грехи всего мира на Себя, вознес и привозил их ко Христу, и нас призывает – возьмите иго мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. В жизни многое приходится сносить, ибо она связывает нас с последствиями греха, которые бывают порой весьма тяжелыми. И как Христос понес грехи людей, будучи Сам безвинен, так и нас призывает нести бремена друг друга, недостатки других. Моисей, как вождь народа Божия, в свое время сказал Богу, «Ты возложил на Меня бремя всего народа сего», и продолжает, «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для Меня». Числа 11.11. В ответ Бог сказал Моисею, «Собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Числа 11.16.17. Чем больше Бог веряет, тем больше и забота, которую надо нести. Апостол Павел, как бы отчитываясь, говорит, «Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни измогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился». 2 Коринфянам 11.28.29. Так Бог возлагает бремя народа и заботу о нем на служителей своих. Апостол Павел, имея большой опыт, пишет Галатам. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». В заключение нужно еще подчеркнуть, что каждый из нас, неся заботу и бремя других, имеет и свои заботы, и свои семейные трудности, о чем не менее нужно переживать, как сказано. Если же кто из своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5:8. Все мы желаем, чтобы никто не погиб из тех, которых Бог дал нам. Заботы семейные и личные очень разнообразны и порой весьма трудные, часто камнем ложатся на сердце. И здесь каждый должен нести свое бремя. Эти три ежедневные обязанности будут сопровождать нас до конца жизни, поэтому так важно их исполнение. Аминь.

Слово редактора. Сегодня в телефонном разговоре моя сестра в Господе Елена тихо проговорила: «Неужели мы больше никогда не услышим новых строчек таких прекрасных стихов Юрия Зиновьевича Каминского?» И заплакала. «Нет, новых строчек не услышим. Он ушел туда, куда, судя по стихам, стремился всей душой, к Богу. Он боролся до последнего, не с болезнью. Здесь я не знаю подробностей. Он боролся за нас и за себя, снова и снова вставая из окопа, как когда-то делал его отец, воевавший на фронте и погибший на прошлой войне. Только сын погибшего солдата вел свой бой много дольше, всю жизнь. И на него шли в атаку не такие же, как он, солдаты противника. На него шел в атаку всей своей огромной темной силой дьявол. А сердце поэта защищено только тоненьким листком бумаги, на котором, как писал Юрий Зиновьевич Каминский, кровоподтеки строк. Но рядом с ним, я верю, поднималась великая сила, Божья рать, сражаясь вместе с поэтом, за каждого из нас и за него самого. Как много приходится пропускать через сердце прежде, чем на лист ляжет новое стихотворение. Это я знаю не понаслышке. Вот и износилось горячее сердце поэта. Вот и остановилось 30 декабря 2007 года. Ровно через месяц после его 69-го дня рождения. Юрия Зиновьевича Каминского нет больше с нами здесь, на земле. Но стихи его остались. То, ради чего он жил и бился, всякий раз принимая сердцем удар на себя. И еще долго они будут звучать его голосом. Неповторимым голосом прекрасного поэта и нашего брата в Господе. Обращение. Я от мирских устав страстей шепчу, тревожась не на шутку. Дай, Боже, свет душе моей, не дай в безумство впасть рассудку. Уста к высокому верни, не дай мне сердцем бить баклуши. И Божьим страхом осени, погрязшую в сомнениях душу. Ни раз, ни два грядущих бед, не чуя в шуточках крамольных, терял дорогу я к тебе, в тропинках заплутав окольных. Людской восторженной молвы, едва ли не с измальства возжаждав, и о трубы медные, увы, я спотыкался не однажды. С того, наверное, воды, став тише и травинки ниже, из пропасти любой беды я горизонт рассветный вижу. Пусть чашу горькую испить пришлось мне, но обрел я право на славу истинную жить под куполом Господней славы. Юрий Каминский. Он так радовался в позапрошлом году, когда мы начали издавать газету об Израиле накануне. Он писал в нее стихи. Он был из избранного Божьего народа. И хотя ни разу не побывал в Израиле, писал об этой стране так, что мы могли видеть ее его любящими глазами. И как он печалился, когда узнал, что нет у нас больше средств выпускать газету, которую в Германии не поддержали читатели. Мы закрыли тогда накануне по обыкновенным финансовым причинам, на радость врагу наших душ. Тогда мы обезденежили, лишившись вашей финансовой поддержки, дорогие читатели. Подписка нынешнего года снова не принесла нам лишних денег для этой газеты. Но мы с Божьей помощью нашли выход. Газета станет частью алтаря,
а в Израиле будет тиражироваться как самостоятельная газета. Как бы обрадовался Юрий Зиновьевич, узнав о наших планах. Как бы воспрял духом. Не успели мы сообщить ему эту новость. Но в первом же номере накануне приложения к газете «Забытый алтарь» мы расскажем о Юрии Каминском и о его любви к Богу, к Израилю,

стихи наших читателей. Знает, что лучше. Вот и прошел еще один год, дарованный от Господа. Еще один год Его благословений. Еще один год радости и печали. Еще один год с новыми покаяниями, о которых ликуют небеса. Дал бы Господь вам и нам, и в наступившем году радости пробуждения, обновления и благодать для людей, ищущих Бога, забытому алтарю и сестре хорошего, спокойного и обильного благословения, чтоб через материалы Дух Святой говорил к человеку, к его сердцу, чтобы люди могли надеяться, обращаясь к вам, нам, о молитвах за ближних, своих и не своих проблемах, могли быть уверены, что они не одни в этом мире, Господь с ними. Господь слышит, Он поможет, ведь Он знает, что для нас лучше. Наталья Дик. Заскрипел под ногами снег, засветили снежинки-фонарики. Ты вдыхаешь зимы привет, защипал морозец удаленький. Звонким смехом звучит все вокруг, удивляясь, ты смотришь в стороны. Да чего же красив белый свет, кто творец, кто рисует узоринки. Покрывало лежит, как ковер, над полями, лугами, речками. Кто так смог хорошо одеть бархатистый, пушистый передничек? Стоят елочки ровно в ряд, пересыпаны инеем беленьким, а на веточках, как наряд, опять же те снежинки, затейницы. До чего же красиво зимой, красота Божьих рук везде видится, зимним вечером, утром или днем, всюду свет его яркий светится. Бесконечное никогда, мое сердце с вечностью свито, и Творцу мы возносим хвалу зимним вечером в тихой молитве.

избрал для меня дорогу, перекрестков много пройдя. У меня подкосились ноги, тупиковый в момент настал. Испытание, его как понять, обогнуть или свернуть куда мне? Где тот правильный, нужный путь? Где могу отдохнуть на камне? Затворив за собою дверь, место-то для тебя знакомо. На коленях стою, Иисус, пред тобою мой грех окова. Я шепчу тебе, тихо шепчу, ты услышишь, о чем сердце просит. Душу видишь мою, ты, Христос, как дождливую грязную осень. Сыро грязные листья слетают, как грехи, очищая душу. Мой Господь в эту серую пору пусть дорогу осилит идущий. Сердце просит об очищенье. Знаю, медлишь ты неспроста. Размягчаешь меня в моленье, перекрестки со мной пройдя.

Благодарим, Господь. Благодарим, Господь, за счастье это, за то, что мы с Тобой, Иисус, живем, и за любовь Твою, и за ответы, за то, что мы сейчас Тебе поем, за то, что мы родителей имеем. Они за нас молились день и ночь, и часто так колени их немели, но Ты давал им силы превозмочь. За ночи их бессонные спасибо, за слезы их горячие за нас. Они Тебя о счастье просили, которое имеем мы сейчас. Благодарим, Господь, за их молитвы и за любовь, за ласку, за тепло. В молитве было много слез пролито, чтоб не вселилось в наше сердце зло. И вот стоим, родные, перед Вами, а сердце благодарностью горит. И разве можно выразить словами любовь того, кто счастье нам дарит? Люба Баряева. Стихи прислала Лили Штульберг.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».